0: правила.
1: Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
0: Андрюша и все-все, кто сейчас слушает нас, помните, что, делая добрые дела, мы прославляем Отца нашего Небесного, Матфея 5,16. Поэтому будем всегда приходить на помощь всем окружающим и обличать совершающих злые поступки. И так поступая, мы не только никогда не потеряем своих настоящих друзей, но и приобретем еще много новых. А еще, когда нам понадобится чья-то помощь, то все с радостью нам помогут, ведь друзья в беде не оставляют. На этом время нашего урока подходит к концу. Хочу пожелать вам, ребята, быть дружелюбными, никогда не оставаться в стороне от добрых дел, читать каждый день Библию, чтобы узнавать новые золотые правила и обращаться к Господу в трудных ситуациях. А Он всегда вам поможет и всегда вас поддержит. Божьих вам благословений!

обидели умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется порой на первый взгляд. Но нет, прощать легко, а тяжелее хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя гость нежеланный, не можешь ты смотреть ему в глаза и помнишь нанесенные им раны. Обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался он. И если ты любви Христа причастник, обидчик должен быть всегда прощен. Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую бы он боль ни причинил? Когда любовью Божией наполнен, в душе твоей глубокая вода, над камнем брошенным сомкнутся волны, обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учит небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно. Страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами, какая б рядом не была душа. Не бросить пусть рука в кого-то камень, ни брата, ни врага не обижай. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех хотел любить, он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум, тогда его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет и не страдает от жестоких ран. Христос в тебе, а это что-то значит. Он Бог любви, великой и добра. Пусть голос Божий

достигает слуха, чтоб ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу, не обижаться и не обижать. Аминь.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ну что, Риша, вы идете ко мне в гости?
3: Да, сейчас, только Катеньку переодену. Вот шапочку надеваем, пальтишко.
2: А я пока накрою на стол, а то моя дочка скоро проснется.
3: Мы уже готовы. Идем, доченька, к тете Марише в гости. Там ты с Машенькой поиграешь. Тук-тук-тук.
2: Ой, посмотри, Маша, кто к нам в гости пришел. Проходите.
3: Здравствуйте, возьмите, пожалуйста, торт. Это к чаю.
2: С удовольствием. Проходите, садитесь.
3: А что это, Мариша, у тебя за бутылка на столе?
2: А это как будто шампанское. Мы будем его пить, как тети в кино.
3: Да? Ты думаешь, так можно?
2: Но это ведь только игра. Раз по телевизору показывают, значит, можно.
3: Но ведь у нас в доме не пьют шампанское, значит, нельзя.
2: А ведь это все понарошку.
3: Ну ладно, играем дальше. Вот нашим дочкам чай, а мы будем шампанское.
2: Да, наливаем, а теперь давай чокнемся. Я видела, так по телеку делают.
4: Вы так хорошо играете. У вас целый город в комнате поместился.
3: Да, у нас и магазин есть, и кинотеатр, и больница.
2: А сейчас Ириша с дочкой к нам в гости пришла.
4: Здорово. Я вижу, вы чай пьете.
3: Ага, и еще шампанское.
4: Шампанское? А это еще зачем?
2: Мамочка, в кино так все взрослые тети делают.
4: И все же, я думаю, не все. Я, например, так не делаю, хоть и взрослая тетя.
3: Вот видишь, Мариша, я же говорила, что нельзя пить шампанское.
2: Мама, а почему нельзя? Ведь так и вправду многие делают.
4: Понимаете, девочки, если люди употребляют спиртные напитки, в их жизни возникают большие проблемы.
3: А какие проблемы у них возникают?
4: Алкогольные напитки вредны для здоровья, у людей начинает со временем болеть сердце, печень. Но главное, люди привыкают к алкоголю, и это уже становится болезнью. Потому что жить без этого они уже не могут.
3: Ой, мамочка, у нас в классе есть один мальчик. Так вот, у него папа все время пьяный ходит. Это так страшно, мы его даже боимся.
4: Да, пьющие люди несчастные. Но самое плохое то, что они не могут здраво, нормально мыслить. Проходит время, и люди уже ни о чем другом не думают. Часто они оставляют свои семьи, не работают. А все потому, что алкоголь стал их идолом.
2: Идолам поклоняются, а водку пьют.
4: Идол – это то, что занимает наше сердце, наши мысли. Это то, что встает на место Бога.
3: Значит, это может быть не только спиртное?
4: Нет, это может быть чрезмерное увлечение телевизором или компьютером. Все, что уводит нас от общения с Богом, можно назвать идолом.
3: Но тогда почему так много людей пьют или весь день сидят перед телеком?
4: А это потому, что они не знают самого Бога и не могут понять, что есть вещи намного интереснее и ценнее.
2: Мама, а почему?
4: Девочки милые, давайте свои «почему» на часик отложим. А то у меня сейчас пирог сгорит.
3: А мы будем сегодня есть пирог?
4: Будем, только папу дождемся с работы.
2: Ириша, я тебе предлагаю взять наших дочек и пойти с ними погулять.
4: Мудрое решение, только одевайте их потеплее, а то еще простынут.
3: Хорошо, мамочка, мы ненадолго.
2: Хорошо, как на улице.
3: Ага, а пойдем в парк?
2: Пойдем, а твоя дочка спит?
3: Спит, а твоя? Ой, Мариш, смотри.
2: Какой-то дяденька странный.
3: Что-то он шатается. Ой, а сейчас вот упал.
2: Ириша, он пьяный, я боюсь.
3: Я тоже, давай забежим в библиотеку. Хорошо, что она рядом.
2: Побежали быстрее, дочку не потеряй.
0: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: Кто кто-то громко хлопает дверью.
3: Ой, Гоша, это мы. Спаси нас, пожалуйста.
1: За вами кто-то гонится?
2: Да нет, вообще-то.
1: Тогда почему вы такие перепуганные?
3: Там какой-то пьяный мужчина.
2: А мама говорила, что у них мышление нарушено.
3: Да кто знает, что у него в голове?
1: Этого действительно никто не знает. Но бояться сильно тоже не нужно. Обойдите его стороной и все. Это несчастный человек, потому что он не видит многих вещей из-за своего порока.
2: Да, и мама-то говорила.
3: А еще она говорила, что это похоже на идолопоклонство.
1: Мама правильно говорила, потому что Бог написал в Библии, чтобы его дети были святы.
2: А как это святы, Гоша?
1: Святой – это отделенный от мира, от греха.
3: Но как же можно отделиться, ведь мы тут живем?
1: Вы и вправду не можете оградить себя забором. Но вы можете не делать те грехи, которые совершают люди в этом мире, вокруг вас.
2: А если тебя заставят что-то плохое сделать?
1: Кто же тебя может заставить сделать что-то плохое?
3: Могут очень сильно предложить. Одноклассники, например.
1: Если вы видите, что вам предлагают сделать что-то такое, что Библия называет грехом, откажитесь от этого, иначе вы сделаете грех, и виноваты в этом будете сами.
2: Легко сказать.
1: А я и не говорю, что это легко. Но каждый имеет право выбирать. И если человек верит в Бога и любит его, он не будет делать то, что обижает Господа. Быть святыми означает не иметь ничего общего с тем, что оскорбляет Духа Святого.
3: Гоша, наверное, это невозможно. А ты знаешь кого-нибудь, кто так может?
1: Я знаю одну историю из Библии о Данииле и его друзьях. Давайте откроем Библию и прочтем ее. Давным-давно жил царь, которого звали Навуходоносор. Его войска осадили Иерусалим, разграбили храм Господень и многих людей увели в плен.
3: Наверное, этот царь не верил в Бога, раз так поступал.
1: Он и его народ поклонялся идолам. Само царство было очень богатым и преуспевающим. Но, к сожалению, за счет непосильного труда бедных рабов, которые строили Вавилон. И вот приказал царь найти среди еврейских юношей 4 человека, у которых нет никакого телесного недостатка. Красивых видом, понятливых и разумеющих науки, смышленых и годных служить в чертогах царских, чтобы научить их книгам и языку халдейскому.
2: И нашли они таких юношей?
1: Да, нашли. Ими были Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Но во дворце они получили новые имена.
3: И чем занимались эти ребята? Наверное, их сильно мучили.
1: Нет, их не мучили. Царю нужны были красивые, умные люди, которые бы служили во дворце и вместе со всеми приносили бы жертвы идолам.
2: И они на это согласились?
1: У них не было другого выхода, если бы они отказались остаться у Навуходоносора. Их убили бы, ведь они были рабами. Более того, им были предоставлены чудесные условия. Царь назначил им ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать пред царя.
3: Класс, вот это жизнь! Наверное, сколько там было всего вкусненького!
1: Да, столы царя всегда ломились от всяких великолепных блюд, но юноши отказались это есть.
2: А это еще почему?
1: Понимаете, девочки, царь и его приближенные ели то мясо, которое приносили в жертву идолам. Поэтому Даниил положил в сердце свое не осквернять яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Да, это было, наверное, все очень вкусно, и ели это все, кто жил во дворце. Но Бог запрещал своим детям есть то, что приносили в жертву идолам.
3: И что же, они вообще ничего не ели? Так же можно за 3 года с голода умереть.
1: Знаешь, Ириша, тот, кто присматривал за юношами, тоже возмутился и сказал: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели отроков, сверстников ваших, то вы сделаете меня виновным».
2: А может, там было что-то другое, что можно было съесть?
1: Даниил предложил вот что: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом мы придем к тебе. Ты сравнишь нас с теми, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как знаешь».
3: И что было дальше? Не очень они похудели?
1: Представьте себе, нет. Наоборот, по истечению 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех юношей, которые питались царскими яствами.
3: Так, воды не пью и овощей не ем, а то еще поправлюсь.
1: Не волнуйся, из-за овощей фигуру не испортишь. Но что касается этих юношей, Господь давал ему силу, потому что Бог знал, что они отказались от всех этих роскошных блюд только из любви к нему. Они не хотели осквернять себя.
2: Молодцы, ребята.
1: Да, Бог тоже не оставил их. Он даровал им знания и понимание всякой книги и мудрости, а Даниилу еще дал разуметь всякие видения и сны. А когда прошло 3 года, царь приказал представить их. Он говорил с ними, и всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. Бог давал им такую мудрость, которой не было ни у кого в этом царстве.
3: Они жили среди людей, которые поклонялись идолам, но сами этого не делали, да?
1: Они не только не поклонялись идолам, но и не делали ничего того, что могло бы огорчить Бога. И не важно, что так поступали все. Любовь к Богу была для них важнее.
2: А вот когда взрослые пьют пиво или шампанское, это тоже грех? Так Бог сказал.
1: Бог хочет, чтобы его дети были святы и даже не прикасались к тому, что может навредить им самим и окружающим. Потому что все плохие привычки приносят вред не только тем, кто их имеет, но и тем, кто живет рядом.
3: Значит, Мариша, мы даже в игре не будем так делать.
2: Правильно, Ириша. А теперь нам пора домой.
1: Да, конечно, но вначале послушайте песенку.

0: Ну а теперь никого не бойтесь и бегите домой. Господь вас защитит от всех плохих людей.
1: До свидания, Гоша.
2: Пока.
3: Дорогие ребята, Бог во Христе подарил нам свободу и удивительную возможность обращаться к Нему, как к своему небесному Отцу. Давайте вести себя действительно как дети Божьи, ничем не огорчая Его. В Библии написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Освящаться значит отделить себя от греха. Господь дал нам свободу выбирать, и мы должны выбирать то, что радует Бога и других людей, что приносит пользу. Если даже что-то нехорошее делают очень многие, то это не значит, что это не огорчает Бога. Грех удаляет нас от Него. Поэтому хорошенько думайте, прежде чем что-либо сказать или что-нибудь сделать. И пусть Господь благословит вас так же, как благословил этих юношей во дворце Навуходоносора.

покидай меня, надежда, когда над пропастью стою. Дай руку мне свою, как прежде, чтоб удержаться на краю. Не уходи из сердца, вера, когда ослабну я душой, когда день праздничный вдруг серым и горьким станет предо мной. А если вьюга ледяная мне душу бедную скует, спаси меня, любовь святая, и растопи колючий лед. Меня в беде не покидайте, когда от горя стынет кровь. Звездой спасительной сияйте, надежда, вера и любовь.

0: Сегодня, мальчики и девочки, мы продолжим чтение нашей книги «Летучая мышь». Вот уже 2 года фрау Ведер жила с Францем на своей родине, когда туда пришла холера. Ежегодно она появлялась в Северной Голландии, не пощадив на этот раз и родную деревню Гертье-Ведер. В некоторые дома эпидемия принесла горе и смерть. Однажды утром, еще затемно, в дверь Гертье громко постучали, и на ее испуганный вопрос «Кто там?» ответил взволнованный голос Гаверса, каретника. — Пожалуйста, фрау Гертье, поспешите к моей жене, она больна в горячке и настойчиво зовет вас. Что оставалось Гертье? Она знала, что болезнь очень заразная. Отважится пойти туда? Первой обязанностью своей она считала заботу о Франце. А что с ним будет, если ее вдруг не станет? — Гертье, послушай, — вновь позвал каретник, — Господь не оставил тебя, вдову, в горе. Так бросит ли он сироту? И обойдет ли тебя болезнь, если останешься дома и не поможешь этим несчастным людям? — Я приду сейчас, мастер Гаверс, — решительно ответила женщина. Гертье помогла, как умела. Но человеческое участие здесь было тщетно. Фрау Говерс умерла, прежде чем наступил полдень. А через 2 дня и сам каретник Говерс навсегда закрыл глаза. Примерно 2 недели спустя, когда эпидемия, казалось бы, пошла на убыль, заболела Гертье Ведер. Как только она заметила первые признаки, то послала Франца к деревенскому врачу. Мальчик испуганно поглядел на мать. Как же она бледна! Затем он изо всех сил помчался к дому доктора. Того не оказалось на месте. Его вызвали в Аттернхоф. Франц поспешил туда. Как только он добрался до подворья, ему сказали, что врач еще занят и не может пойти с ним. Кейс Зуренбург боялся, что и у него холера, так как вот уже несколько часов он испытывал боли в теле. Франц незаметно от всех проскользнул в спальню крестьянина и услышал, как врач успокаивал больного. — Не беспокойтесь, господин Зуренбург, у вас нет ничего серьезного. Через несколько дней вы вновь будете на ногах. Тут врач почувствовал, что его дергают за рукав. Он обернулся и увидел перепуганные детские глаза. — Господин доктор! О, господин доктор, пожалуйста, пойдемте со мной к маме! Она тоже заболела! — Мальчик, как ты оказался здесь? — подбежав, спросила крестьянка. А Зуренбург попросил. «Только не уходите сейчас, доктор! Вы не должны бросать меня одного, так нельзя!» Но врач покачал головой. «Все будет хорошо, господин Зуренбург. Ваша жена будет давать вам лекарства каждые 2 часа. Мое присутствие для этого не обязательно. Я должен осмотреть вдову. Она совсем одна и нуждается в моей помощи. Будь умницей, отпусти меня». — Сейчас пойдем, мальчик. Беги во двор к моей повозке, мы тотчас едем. — Гони, Кобус! — крикнул врач своему кучеру. Когда они выехали на проселочную дорогу, то только и слышалось, как пощелкивает кнут. Повозка мчалась к деревне. Она еще не успела остановиться перед домом Гертье, как Франц, спрыгнув с нее, побежал в дом. — Да... Только сейчас он понял, как дорого ему мать. Он вошел в спальню, со страхом слушая ее частые стоны. Она была не одна. Некая старушка, жившая по соседству, провела у нее добрых полчаса после того, как Франц выбежал из дома и с громкими криками о помощи бросился бежать вверх по проселочной дороге. Несмотря на остерегающее возражение перепуганных домочадцев, старушка поспешила к Ведер, чтобы помочь ей, и помогала, как могла. Сначала она перенесла фрау Ведер в кровать, а потом приготовила ей горячий чай с ромом. так как, по мнению людей, чай с ромом — это последнее средство против холеры. «Мама! Мама!» — испуганно звал Франц. Гертье Ведер, несмотря на чудовищную боль, слегка поднялась в кровати. «Франц, мой бедный мальчик, но Господь не оставит тебя, Он и меня не оставил. Когда все вокруг меня было темно, Бог зажег в моем сердце огонь. Он указал на мою грешную жизнь, а также на путь к спасению от грехов. И поскольку я поверила тому, который отдал за меня свою жизнь, я могу спокойно умереть. Он проведет меня через мрачную долину смерти. Но Франц, поверь ты в Господа Иисуса, Спасителя мира, о котором я тебе так много рассказывала. Принеси ему свои грехи и прими его как своего Спасителя, и тогда мы снова увидимся на небе». Гертье Ведер с трудом произнесла эти слова. Затем она снова откинулась на подушку. У старушки-соседки, стоявшей у ног больной, по щекам потекли слезы. Даже врач чувствовал себя глубоко потрясенным. Он сделал все, что было в его силах, чтобы помочь умирающей. И прежде чем вечернее солнце своим золотым блеском заполнило маленькую комнатку, Гертье Ведер прекратила борьбу со смертью. Много месяцев холера свирепствовала в маленькой деревушке и унесла много человеческих жизней. Последней жертвой был сам врач. Неутомимый и храбрый человек, бескорыстно помогавший всем, умер ради своих пациентов, взрослых и маленьких. Он не мог сохранить им жизнь, и он знал об этом, но ходил к ним, неся с собой покой и утешение. Это было очень хлопотное время для бургомистра и его подчиненных. Особая помощь была организована беднякам. В первую очередь приходилось заботиться о многочисленных семьях, в которых смерть унесла кормильцев, о вдовах, сиротах, одиночках, совершенно обедневших. Регулярно в приходском доме собирались деревенские предводители и обсуждали, как им противостоять всем трудностям. И поскольку каждый в деревне, пережив свое горе, внимал чужому, то в большинстве случаев выход находился. Был лишь один случай, заставивший прихожан ломать головы. Это касалось Франца Ведера, сына Гертье. В чем же тут было дело? Другие дети-сироты были приняты в разные семьи, часть бесплатно, часть на деньги общины. Только Франца Ведера никто не хотел брать даже за плату вдвое большую, чем это было принято в общине. И неудивительно, ведь каждый в деревне знал летучую мышь. Наконец Зуренбург положил переговорам конец. Недолго думая, он заявил, что согласен взять мальчика к себе на Оттернхоф. Пристроить его куда-нибудь в сиротский приют за счет общины было бы слишком дорого. И Зуренбург спросил, что думают присутствующие, если он возьмет мальчика в дом. Естественно, никто не возражал. Все почувствовали облегчение и охотно дали свое согласие. И председатель совета общины поблагодарил крестьянина из Оттернхофа за такое мудрое решение столь трудной проблемы. После смерти матери Франц нашел временное пристанище у старушки-соседки, принявшей его у себя в доме. Однако долго там Франц оставаться не мог. Тут-то Кейс Зуренбург и решился. Как осмелился всегда осмотрительный крестьянин из Оттернхофа взять к себе этого сироту? Многие над этим ломали головы. Действительно ли он хотел показать свою благодарность Господу за выздоровление? Или же крестьянин просто посчитал, что бойкий, ловкий и не по годам крепкий мальчик стоит того, чтобы взять его к себе в помощники? Какими бы ни были причины, но так случилось, что летучая мышь нашел свое пристанище на Отернхофе. Самому крестьянину некогда было заботиться о мальчике. Единственным начальником Франца был старший слуга Арие Бальзем. — Дай мальчишке подходящую для него работу, какую ты считаешь нужной, Арие, — сказал Зуренбург старому слуге в первый же день, когда Франц появился на дворе. Арие Бальзем недовольно пожал плечами, поскольку не был в восторге от этого нового задания. — Ничего хорошего из этого не выйдет, — сказал он. Но Зуренбург настаивал, и он вынужден был постараться сделать то, что требовалось. Кому удавалось укрощать самых диких лошадей, наверняка должен справиться с 13-летним карапузом. — Попытаюсь, — проворчал Арие. — Но заметьте, учитель вынужден был выгнать мальчишку из школы, таким тот был бездельником. Школьного мастера от переживания даже удар хватил. Ему, не забывай, приходилось иметь дело сразу со многими сорванцами, не только с Францем. Я надеюсь, что с одним-то мальчишкой ты справишься. Где будет спать мальчик, хозяин Кейс? Над конюшней должно быть одно местечко. Там достаточно соломы. А еще можно выделить подушку и покрывало для лошадей. Никогда еще Франц не чувствовал себя таким несчастным и таким заброшенным, как теперь, когда он в сопровождении слуги с зеленым сундучком, служившим еще его отцу и скомканным в красную клеточку носовым платком в руке, въезжал на Отернхоф. На скамейке под развесистым орешником сидел Кейс Зуренбург. Рядом с ним его 13-летняя дочь. «Посмотри, папа, там сзади на повозке не тот ли мальчик, который приходил сюда за доктором, когда его мать заболела?» «Да, Ханнеке, это тот самый парень», — подтвердил крестьянин. Потом он осторожно добавил. «И теперь он будет жить у нас, потому что никто другой не хочет взять его». «Он будет жить у нас?» — удивилась Иоханна. «Правильно, папа. В Библии тоже написано, что вдовам и сиротам надо помогать». «Да, Ханке, ты права. Именно так там и написано. Но не всегда все так просто. Вот и с этим мальчиком тоже. Однако посмотрим, что Арие Бальзему удастся сделать из него». «В школе он был достаточно дерзким, но его мать очень любила его. А недавно ты видел, как он умолял доктора и тянул его за рукав, чтобы быстрее отвезти к своей любимой матери? И все же мать его умерла. Мне жаль парня», — ответил Кейс Зуренбург. Между тем подвозка подъехала, и Ринус, самый молодой из слуг в Отернхофе, спрыгнул на землю. Тут же, широко шагая, из конюшни вышел Арие Бальзем, а также Барт, другой слуга. Затем подбежали и обе служанки, Яна и Аалтье. Франц тоже слез с повозки и пытался достать свой зеленый сундучок. Но то ли повозка была высокая, то ли Франц еще был маленьким. Пересмеиваясь, прислуга из Отернхофа окружила его. И Барт, длинный молодой парень, крикнул. «А ну-ка, летучая мышь, покажи, на что ты способен!» Франц стиснул зубы и огляделся. «Отец, прикажи людям помочь этому мальчику, ведь ему не справиться с сундуком!» — попросила Иоханна. Но прежде чем тот успел дать соответствующее распоряжение, Франц с силой толкнул сундук обеими руками и, медленно сдерживая своим телом, опустил на землю. «Неловким его не назовешь», — пробормотал Арие Бальзем. А крестьянин с удовлетворением кивнул и позвал мальчика к себе. Франц положил свой узел на сундучок, снял с головы шапку и приблизился к крестьянину из Отернхофа. Тот посмотрел на него внимательно и спросил свойственным ему спокойным тоном. — Ты Франц Ведер, не так ли? — Да, господин, — вежливо кивнул Франц. — Знаешь, Франц, здесь в Атернхофе все называют меня Бас, а не господин. И еще. Это Ария Бальзем. Что бы он ни сказал, ты должен выполнять, и если ты будешь делать все хорошо и не дашь нам поводов для жалоб, из тебя тоже получится прилежный слуга. Ария, покажи, где он будет спать, пусть он отнесет туда свои вещи, а потом отведи его в людскую, пусть он поужинает вместе со всеми. — Пошли! — коротко приказал Ария, взвалил сундук на свои плечи и направился к сараю. Франц следовал за ним со своим узелком. Внутри огромный сарай был разделен толстыми перегородками на несколько помещений, каждая из которых имела свое предназначение. В переднем хранились сено, зерно и другие дары полей. К нему примыкало просторное гумно. Задние помещения служили стойлом для скота. В самом большом находились коровы, которые паслись в это время на лугах вокруг усадьбы и пока оставались там и на ночь. В самой задней части находилась конюшня, а над ней, на чердаке, между плотно уложенными связками соломы, было небольшое свободное пространство. Там и должен был спать Франц. — Надеюсь, у тебя нет ничего огнеопасного? — подозрительно спросил Ария. — Ты боишься, что мне захочется погреться? — насмешливо ответил Франц. — Не беспокойся. На что мне огонь? Я не курю. — У нас день начинается в 5 утра, слышишь? — продолжал поучать Ария, когда Франц, доев тарелку каши, хотел отправиться в постель. — Я не привык вставать так рано. Люблю поспать подольше. — — Ничего, я тебя растолкаю, не беспокойся! — сердито проворчал Ария. — Считай, что ты в своем гнезде, летучая мышь! — крикнул вслед мальчику Барт конюши. Ария и Барт еще поговорили о мальчике. В конце Ария сердито сказал. — Как я хотел бы, чтобы этот плут оказался за 3 9 земель! Я уверен, он способен на пакости! Франц действительно на многое был способен, что вскоре и показал. В этот первый вечер в Атернхофе мальчик долго не мог уснуть. Поток мыслей и чувств не давал ему покоя. Прежде всего он задумался о своем новом окружении. Новым пристанищем он был доволен. Мальчику нравилось, что его разместили подальше от остальной челяди. И потом... Он ясно ощущал близость животных, которые находились прямо под ним. Животных он любил. Сколько раз дрался он с другими мальчишками, чтобы защитить какую-нибудь кошку или собаку. Над его головой попискивали мыши, а по толстой перекладине туда-сюда бегали 2 крысы. Франц добродушно смотрел на них. Он их совсем не боялся. Он знал, что крысы его не тронут, так как здесь хватало достаточно корма для всех крыс деревни. В задней стене было 2 маленьких окошка с массивными деревянными ставнями. Очевидно, их давно не открывали, поскольку они были густо покрыты паутиной. Франц широко распахнул их и выглянул наружу. Глубоко вдыхал он свежий вечерний воздух, долго вглядывался в широкие поля, тихо и мирно лежавшие вокруг Атернхофа. Позади полей сплетались ветвями огромные ивы, а прямо над ними возвышались светлые купола старой деревенской церкви. А за этими ивами Франц узнал могилу своей матери. Ах, мама! Она и Ментие были последними людьми, которых он любил. А теперь на всем белом свете не было никого, кто был бы к нему привязан, кто интересовался бы им, заботился бы о нем. Для всех них он был только летучей мышью. Время, когда он с матерью перебрался в эту деревню, было самым счастливым в его жизни. О годах, проведенных в городе, он совсем не вспоминал. Да и для матери последние годы были счастливее. У нее здесь было больше времени заниматься своим сыном. Франц сознавал, что она старалась приобщить его к Господу Иисусу, Спасителю и Избавителю, подарить ему утешение и силы, которые она ежедневно черпала через свою веру и преданность. Многое, что она часто рассказывала своему сыну, на всю жизнь осталось у него в памяти. Как часто предостерегала она его. Нередко соседи или знакомые жаловались ей на него по разным причинам, и мать тогда предупреждала: «Помни, Франц, Господь все это видит и слышит. Прежде всего, ты поступаешь так с ним. Однажды ты должен будешь держать ответ». Но она напоминала ему всегда и о любви Господа. «Он любит тебя, Франц, не забывай этого. За тебя он послал в мир своего сына, который, как Избавитель, отдал свою жизнь на кресте Голгофы, чтобы спасти также и тебя. Подумай, и тебя. Всякий верующий в него, приходящий к нему, Спасителю, со всеми своими грехами, принимающий его на веру, получает прощение и вечную жизнь. И ты тоже, Франц. Поля, пастбища, колокольни. Все погружалось постепенно в темноту, растворяясь перед взором одинокого мальчика. Еще некоторое мгновение он неподвижно смотрел на могучие ивы, а потом перевел взгляд к небу. Появились первые звезды. «Тот, что там наверху, в небе, любит меня? Любит? Зачем же тогда он забрал от меня мою маму?» Франц отвернулся от окна, потому что на улице стало совсем темно. Так же темно было у него на сердце. На следующее утро с росой Франц был уже на ногах. Казалось, что в Атернхофе все еще спали глубоким сном. Природа только-только пробуждалась. Квакали лягушки, птицы пели свои утренние песни. Франц глянул в маленькое отверстие окошка и задумался. Глупые все-таки парни здесь на дворе. Стояли и насмехались над маленьким мальчиком, потому что не мог в один прием снять свой тяжелый сундук с повозки. А то, что этот сундук поранил ему своими острыми краями коленки, к счастью, никто не заметил. Усмешки еще пропадут у них, они еще узнают летучую мышь. Но был там некто, вступившийся за него. «Отец, прикажи людям помочь мальчику!» Он хорошо запомнил эти слова маленькой дочери Зуренбурга. В будущем везде и всегда она может на него рассчитывать. Но этот Арье Бальзем, что он сделал этому человеку, что он был с ним так груб и неприветлив? Вдруг Франц громко рассмеялся и, вскочив с лежанки, развязал толстый канат, стягивавший его сундук, открыл крышку. Осторожно он достал свой выходной костюм, куртку и брюки. Потом все это набил соломой, а через брюки и куртку протянул шнур так, чтобы конец шнура высовывался сверху из куртки. Наконец он сделал из соломы шар, изображавший голову, надел на нее свою шапку и подвесил куклу с крепкой балки, как раз над своей лежанкой. «Этого Арье Бальзема от страха удар хватит!» — прошептал он себе и зарылся глубоко в солому, откуда можно было чуть-чуть подсматривать. Правда, какое-то мгновение он помешкал, потому что на память ему вдруг пришли слова матери. «Франц, будь благоразумным, помни, что Господь все видит». Но потом он увидел перед собой сердитое лицо Бальзема, вспомнил его суровый голос и окончательно решил. Он хорошенько перепугается, однако, но от этого не умрет. Затем закрыл глаза и притворился, что крепко спит. Как зимой, так и летом Арье Бальзем по утрам одним из первых был на ногах. Как только показывались на востоке солнечные лучи, выглядывал он из дверей своей каморки и глубоко вдыхал свежий утренний воздух. Было еще сумеречно, но по туманному воздуху Ария мог предсказать, что день сегодня будет чудесным, а также и плодотворным, как это всегда бывает в разгаре уборки урожая. После того, как они с женой позавтракали, он набил трубку и пошел во двор к хозяйственным постройкам, чтобы побудить рабочих и служанок и звать их на работу. Его дорога шла через конюшню, где спали Ринус и Барт, молодые слуги. Разбудив их, он отправился к другому концу построек, чтобы разбудить Франца. Деревянные башмаки Арие громко стучали по каменному полу конюшни. Наверху, над стойлами для лошадей, глубоко зарывшись в теплую солому, лежал Франц, навострив уши, ожидая, что же произойдет.
1: «Эй, ты там, наверху! Послушай, уже время!»
0: Арея кричал громко, однако не получил никакого ответа. Он продолжал кричать, затем рассердился.
1: «Послушай, дружок, я доберусь до тебя!»
0: И красный от злости Арея полез вверх по лестнице. Едва его голова показалась над палатями, где была лежанка из соломы, глаза его расширились от ужаса. В сумерках, в матовом свете, проникавшем сквозь маленькие запыленные окошечки в стене чердака, увидел он безжизненное тело мальчика, свисающее с перекладины. Бальзам перепугался так сильно, что с громким криком свалился с лестницы. Тут же прибежали Ринус и Барт. «О, ужас! Там, наверху, он висит! Там мальчик повесился, повесился! Там, наверху, на балке, на шнуре! Там, наверху!»

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: мама, мамочка.
1: Что, Ириша, что ты хочешь?
0: У меня очень сильно болит голова и горло.
1: Давай померяем температуру.
0: Мамочка, у нас на завтра билеты в театр.
1: Да, доченька, представление будет завтра в 11 часов.
0: И что, я не пойду?
1: Солнышко, к сожалению, температура не падает. Я думаю, завтра ты еще не сможешь выходить на улицу. Вот, видишь, и сейчас 38. Если к вечеру не упадет, придется пить таблетку.
0: Мама, но ведь мы вчера молились и сегодня молились. Почему опять 38?
1: Доченька, Бог обязательно исцелит тебя.
0: Я так хотела пойти на этот спектакль. Там такая интересная сказка будет.
1: Ну ничего не поделаешь.

0: уйти у тебя не получится.
1: Мама, наверное, Бог меня не любит.
0: Нет, ты так напрасно говоришь. Бог очень тебя любит.
1: Нет, не любит, он оставил меня.
0: Бог никогда нас не оставляет.
1: Ведь он знает, как я хотела пойти в театр, но не исцелил меня. Почему?
0: Можно я тоже спрошу тебя? Зачем ты ела мороженое, когда на улице было холодно?
1: Ну, это другой вопрос.
0: Нет, доченька, не другой. Бог дал тебе головку, чтобы ты думала, а ты ею не воспользовалась. Вот теперь проблема. Наверное, Мариша со школы пришла.
2: Привет, Ириш, ну как твои дела?
1: Не очень, температура не падает, ничего не помогает, ни таблетки, ни молитва.
2: Жаль, значит, в театр придется идти мне одной?
1: А мне как жаль, ты мне принесла домашнее задание?
2: Да, вам много задано, а еще мне классное чтение, рассказы Пришвина нужно прочитать.
1: Мама, у нас есть такая книга?
0: Нет, у нас такой книги нет. Думаю, Мариша, мы тебя попросим сбегать в библиотеку и принести рассказы Пришвина для Ириши. Ты не возражаешь?
2: Да, я схожу с удовольствием. Ну вот, пришла. Гоша, Гоша, выходи.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Привет, Мариша. А что ты сегодня одна? Где Ириша?
2: Она заболела.
4: Ой, это плохо, очень плохо. Простыла?
2: Думаю, мороженого много съела.
4: Кто же в такую погоду мороженое ест?
2: Ириша теперь лежит, страдает, говорит, не помогает ни таблетки, ни молитва.
4: А это она зря. Молитва всегда помогает и получше всяких лекарств.
2: Она решила, что Бог ее забыл, раз не помогает.
4: Бог слышит ее и знает, что ей необходима помощь, но у Бога свои планы и свои сроки.
2: Это как?
4: Вам нужно все быстро, прямо сейчас, верно?
2: Чем быстрее, тем лучше.
4: Но это не всегда лучше. Если Бог допустил эту проблему в жизни, значит, он хочет, чтобы Ириша чему-то научилась.
2: Ты думаешь?
4: Я уверен. Ты знаешь, Бог никогда не бросает своих детей в беде одних. Он находится рядом всегда. Вот послушай историю из Библии, и ты поймешь, о чем я говорю. Однажды израильский народ взяли в плен. Некоторых молодых, сильных и красивых юношей царь Навуходоносор забрал к себе во дворец, где они ему прислуживали.
2: Они были рабами?
4: Да, они были рабами. Они не имели ни своего дома, ни возможности распоряжаться своим временем. Больше того, царь хотел, чтобы они не имели ни своего мнения и думали так, как он прикажет.
2: Ну да, как же можно заставить думать?
4: Царь был всемогущим, его все боялись. Если кто-то не подчинялся его приказам, этого человека просто убивали.
2: Ох, какой злой царь и вредный.
4: Да, добрым его точно не назовешь. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире.
2: Ого, какой большой!
4: Огромный! Его было видно отовсюду. Послал царь своих слуг собрать всех-всех на торжественное открытие истукана, которого он поставил.
2: Наверное, был грандиозный праздник.
4: Это точно! Собралось много народа. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор».
2: Вот это да! А кто не поклонится?
4: А вот кто не пойдет и не поклонится, тот час будет брошен в печь, раскаленную огнем.
2: И что, все послушались?
4: Представь себе! Но что это? Вот три еврейских юноши не поклоняются и стоят, когда все падают ниц. Увидев это, некоторые халдеи пошли и донесли все это царю. Ты, царь, дал указ и сказал: кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленный огнем. Но есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются.
2: Неужели их бросили в печь?
4: Приказ царя должен быть исполнен. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю.
2: И что они ему сказали?
4: Это Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?» Он сказал, что в первый раз их прощает. Если же теперь они не поклонятся, то в тот же час будут брошены в печь, раскаленные огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей? Так сказал царь.
2: Наверное, они испугались?
4: Нет, они отвечали смело и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся».
2: Ох, и разозлили они, наверное, царя.
4: О да, Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился. Он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем.
2: За что? Ведь они ничего плохого не сделали.
4: Они не подчинились царю. Юношей связали и прямо в одеждах бросили в печь. Но так как печь была раскалена чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. И сами юноши упали в раскаленную огнем печь связанные.
2: Ужасно! Злой, нехороший царь! Такие молодые и погибли!
4: Вначале все тоже так подумали. Но вот послышалось какое-то пение. «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших! Прославлено имя Твое вовеки! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Благословите все чтущие Господа, Бога богов! Пойте и славьте, ибо вовек милость Его!»
2: Кто же это пел?
4: Навуходоносор, царь, тоже изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите».
2: И неужели они вышли?
4: Да, Сидрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня. Больше того, над телами их огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них.
2: Прямо чудо!
4: Но разве Богу сложно совершить чудо? Даже Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего».
2: Вот как, даже злой царь это понял.
4: Он поразился силе Божией и сказал: «От меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать».
2: Это точно, наш Бог может все.
4: Да, Господь всемогущ. Но смотри, Мариша, разве Бог избавил юношей от того, что их бросили в печь?
2: Нет, их все равно бросили.
4: Но разве Бог их там оставил?
2: Нет, Он был с ними.
4: Правильно, Мариша, Он был с ними. Он рядом с вами, когда вы страдаете или когда переносите какие-то испытания. Просто верьте в это. А может быть, сейчас, оставив Иришу дома, он уберегает ее от каких-то более серьезных проблем?
2: Может быть, от двойки?
4: Но это не слишком и большая проблема. Бог сказал в слове своем, что не оставит и не покинет. А еще сказал, что поможет все перенести. Так что, когда придешь домой, скажи об этом, Ириша.
2: Обязательно скажу. А мы послушаем сейчас песенку?
4: Пожалуйста, давай слушать песню.

0: Ой, Гоша, я пришла сюда за книгой, чуть не забыла.
1: Ищи, конечно, и беги домой, а то мама будет волноваться.
0: Ну вот, нашла. Пока, Гошенька.
1: До свидания, Мариша. Приходите в следующий раз вдвоем.
0: Ириша, мама, это я. Я принесла книгу.
2: Спасибо, Маришечка. Ты с Гошей виделась?
0: Да, тебе привет и история.
2: История интересная?
0: Очень. Я сделаю уроки и расскажу ее тебе. Единственное, хочу сказать, что Бог с тобой рядом.
2: Честно говоря, я верю в это. Просто жаль, что в театр пойти не смогу.
0: А хочешь, и я не пойду. А когда ты поправишься, пойдем вместе.
2: Спасибо, Мариша, ты настоящий друг.
3: Дорогие ребята, Бог всегда с вами, помните это? Если даже в жизни случаются ситуации, которые вы не можете понять, верьте, Бог знает все, и даже самое плохое может использовать вам во благо. Бог очень любит вас и никогда не оставит вас.

униженным. Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселым, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословил, он любил врагов своих, крест ему народ готовил, он молил Отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром, это средство неземное примирит тебя с врагом.

0: продолжаем чтение поучительной и увлекательной повести «Летучая мышь». Тут подбежали остальные работники. Громкие крики, вопросы и стенания наполнили конюшню.
1: «Что случилось, Бальзем?»
0: — прозвучал вдруг спокойный глуховатый голос Зуренбурга.
2: «О, крестьянин Кес!» — вскрикнула одна из служанок. «Летучая мышь повесился!»
0: Кес Зуренбург не испугался, по крайней мере, так показалось. Как всегда, спокойно он обратился к своему старшему слуге.
1: «Ты, Ария, уже обрезал веревку?»
0: А поскольку тот ошеломленно молчал, то приказал ему.
1: «Давай-ка, Ария, сейчас же поднимись и сделай!»
0: Ария нащупал свой карманный нож и, заколебавшись, направился к лестнице. Едва он поднялся на 2-3 ступеньки, как сверху послышался чистый голос.
1: «Погодите там внизу, Бальзем! Я сейчас спущусь!»
2: «Не сердитесь на меня, что заставил вас так долго звать. Я сплю всегда очень крепко. Завтра буду пунктуальнее».
0: А как только Франц заметил крестьянина, то сказал ему спокойно.
1: «Доброе утро, Бас, доброе утро!»
0: И кивнул головой своему хозяину. Какое-то мгновение стояла полная тишина. Затем Ринус разразился таким громким смехом, что обе лошади в своих загонах отпрянули назад. После этого загремел Барт, а вместе с ним все служанки. Они тряслись от смеха и показывали пальцем на старшего слугу. Бальзем поднял руку, сжал кулак, свирепо рыча бросился к соломенной лежанке. «Погоди, щенок, погоди ты, проклятый мальчишка! Ты мне заплатишь!»
1: «Дай-ка мне, Бальзем!»
0: — прервал его Зуренбург, и тотчас же наступила тишина.
1: «Оставайся там, наверху, Франц, и я сейчас поднимусь к тебе!»
0: Крестьянин стал подниматься по лестнице, а Бальзем последовал за ним. Когда они оба оказались наверху, на соломенной лежанке, Бальзем гневно пробурчал.
1: «Но, крестьянин Кес, разве и вы не поклялись бы, что парень действительно там висит?»
0: Зуренбург жестом призвал разгневанного слугу к молчанию и строго спросил Франца.
1: «Зачем ты это сделал, мальчик?»
0: Он указал на куклу над перекладиной. Франц посмотрел ему прямо в глаза и, не смутившись, ответил.
1: «Но, Бас, это мой выходной костюм. И поскольку я побоялся, что в закрытом сундуке он отсыреет и испортится, а здесь нет ни платяного, ни стенного шкафов, то я его и повесил таким образом. Так он сохранит свою форму».
0: Крестьянин Кес, должно быть, никогда не смеялся. Не сделал он этого и теперь. Он только быстро повернулся и спустился вниз по лестнице. Очутившись внизу, крестьянин сдавленным голосом приказал своим людям.
1: «Идите работать. Там, наверху, ничего не случилось».
0: «Не поверишь», — спрашивал немного позднее Ринус своего друга Барта, «что крестьянин сегодня утром подавился тростью». Но Барт на это не улыбнулся. Он был уверен, что от этой летучей мыши они получат еще не один сюрприз. Ну, а в последующие дни все шло, в общем-то, неплохо. Работа, на которую Бальзем определил мальчика, показалась для него не тяжелой. Не было также причин считать его глупым или упрямым. В этом убедился и Кес Зуренбург. И все-таки челядь с Францем не уживалась. Постоянно кто-нибудь докритиковал, порицая его, и при любой возможности давал мальчику почувствовать свою к нему антипатию. Хуже всего обходились с ним конюши Ринус и Барт. Однажды вечером, например, когда челядь в пристройке ужинала, Барт налил в деревянные башмаки летучей мыши, стоявшей перед дверью, холодной воды. Когда Франц встал из-за стола и влез в свои башмаки, то сразу же заметил, что с ним сыграли шутку. Он сделал вид, что не заметил этого, ни разу не посмотрел на свои насквозь промокшие в них носки, а с равнодушным лицом прошел в свою соломенную каморку.
2: «Да, Барт, ты это себе по-другому представлял», — подколола одна из служанок. «Ты, конечно же, мечтал о большем эффекте, не так ли?»
0: Аринус добавил.
2: «Остерегайся в ближайшие дни, Барт. Уж точно что-нибудь произойдет, вот увидишь».
0: Прошла неделя, и мелкая выходка с башмаками была всеми забыта, но только не летучей мышью. Никто не заметил, как мальчику удалось из медного порохового рога, относящегося к охотничьему снаряжению крестьянина, добыть немного черного пороха. А как только представилась подходящая возможность, трубка Барта была наполнена порохом вперемешку с табаком и положена вновь на место, где слуга обычно ее брал. Когда Барт вынул из кармана свою зажигалку и одним махом зажег трубку, из нее внезапно вырвалось яркое пламя, а оглушительный треск напугал всех обитателей дома. Грязно-серый пороховой дым наполнил все помещение. Одна из служанок закричала, и на крик выбежала хозяйка.
2: — Что здесь происходит?
0: — изумленно спросила она, когда увидела почерневшее лицо Барта.
1: — Мы не знаем, фрау, совершенно не знаем. Должно быть что-то не в порядке с трубкой Барта. Едва он зажег ее и сделал пару затяжек, она взорвалась. Наверное, там был порох. Как произошло это, мы не знаем, по крайней мере.
2: — И ты тоже не знаешь этого, Барт?
0: — спросила крестьянка, сердито переводя взгляд с одного на другого. Она не потерпит подобных шуток. Как легко можно было спалить целое хозяйство из-за таких глупостей? Конюши, чьи светлые глаза на испуганном лице сосредоточились на обломках своей трубки, недоуменно покачал головой, после чего пролепетал.
1: «Понятия не имею об этом, фрау. Я сам набил трубку, прежде чем пойти умыться, а потом положил ее на маслобойку. И после этого, когда я привел себя в порядок, она все время лежала там, и я зажег ее, как всегда. Должно быть, там вертелся летучая мышь», — подчеркнуто добавил он, — «поскольку мальчишка...»
2: «Ну что ты там бормочешь о летучей мыши?» — строго спросила крестьянка, когда Барт замолчал. «Ты что, дал повод мальчику выкинуть с тобой подобную шутку? Где он?»
0: Франц был на улице, во дворе. Никому другому не удавалось так ладить с принцем, огромной сторожевой собакой. Вот и теперь он играл и боролся с ним, и, казалось, совсем не чувствовал стремительного северного ветра, который обдавал холодом голые ветки старых орешников. Мальчика позвали в дом, хотя каждый думал про себя, что... Пытаться заставить летучую мышь признаться — это напрасный труд. Все же крестьянка приказала ему прийти, и он вынужден был повиноваться. Он бесстрашно предстал перед ней и посмотрел ей прямо в глаза. Она строго смотрела на него, но летучая мышь выдержала этот взгляд, даже не моргнув.
2: «Это ты натворил дел с трубкой Барта, подсыпал туда порох?»
0: Вероятно, даже этот резкий тон не произвел впечатления на Франца, поскольку он бойко ответил.
2: «Я бы тоже хотел спросить, фрау Зуренбург, а вы сами видели, как я набивал порох в трубку Барта? Должно быть, кто-то видел это, иначе как же можно обвинять меня в этом вот так, прямо в глаза?»
0: Я, повернувшись к Барту, спросил того.
2: «Может, ты видел, Барт?»
3: «Видеть не видел», — признался Барт. — «Конечно, я не видел этого, иначе я не поступил бы так глупо и не зажег бы трубку, но...»
2: — «Так, — ответил Франц, — выходит, ты этого не видел?»
3: — «Конечно, и я тоже не видел, как ты недавно налил в мои башмаки столько воды, что я должен был идти спать с насквозь промокшими ногами».
0: Теперь строгий взгляд крестьянки обратился на Барта. И тот, совсем не готовый к бою и не такой дошлый, как летучая мышь, покраснел до ушей и сердито пробормотал какое-то ругательство.
1: Я дам тебе один совет на будущее, Барт. Оставь мальчика в покое, иначе можешь искать себе другое место.
0: А ты, Франц Ведер, ты взять сюда только из милости, слышишь ты? Из милости! Ты должен переносить все терпеливо, совсем мириться, вместо того, чтобы наносить ответные удары и мстить. Если так будет продолжаться и дальше, то очень скоро ты отправишься в сиротский приют. Там тебя научат покорности. Слова ее были настолько точны, насколько разгневана она была. Затем она вышла, хлопнув дверью. Франц тоже вышел. Барт крикнул ему вслед. «Проклятый мальчишка, ты еще получишь свое!» Однако Франц этого уже не слышал. А мгновение спустя он уже играл с дворовой собакой, как будто бы ничего и не произошло. И все же играть ему уже не хотелось. Крестьянка угрожала сиротским приютом. Раньше Франц относился к нему с большим трепетом, даже страхом. Он часто видел этих бездомных детей в серой униформе, идущих по улице. И он вспомнил, как мать, глядя на них, часто говорила ему: «Милый Франц, мальчик мой, у этих детей нет ни отца, ни матери. Все они должны жить вместе в большом неприветливом доме, без всякой любви. Будь всегда любезным с ними, не дразни их, когда встретишь. Они — самое несчастное на свете».
1: «Ты очень быстро отправишься в сиротский приют, — сказала крестьянка. — Там тебя научат покорности».
0: Что это значило, Францу Ведеру было понятно.
1: «Я должен во всем угождать ей? Они могут делать со мной все, что им вздумается? Они хотят одолеть меня, а я должен быть благодарен им за милость!»
0: Он грубо оттолкнул от себя собаку и отправился к себе в амбар, чтобы лечь спать раньше, чем обычно. Какое-то мгновение он плакал так сильно, что сотрясалось все его тело. Перед тем, как заснуть, он пробормотал: «Никогда, никогда они не смогут отправить меня в сиротский приют!» После случая с трубкой Франц еще больше, чем прежде, сторонился остальной челяди и вел себя так, чтобы не подавать никакого повода для жалоб. Однако он не мог не отвечать на пакости со стороны других слуг. Вот почему однажды, воскресным утром, он и посадил в шапку одной служанки лягушки. И этому тоже была своя причина. Принц укусил какого-то нищего, и Янс, служанка, посчитала, что виноват в этом Франц. Вечером мальчик играл с собакой и не позаботился о том, чтобы вновь посадить ее на цепь. Крестьянин заплатил разносчику пару гульденов. Франц же получил хороший нагоняй, хотя на самом деле был невиновен. Сильный зверь сорвался сам, но верить этому никто не хотел. После этого происшествия крестьянин позвал мальчика, собиравшегося отправиться на рыбалку, к себе, и сказал серьезно:
1: «Мальчик, ты у нас ровно год. Достаточно долго, чтобы можно было убедиться, что из тебя ничего путного не получится. С тех пор, как ты здесь, все время ссоры, раздоры и беспорядок. Прежде в Атернхофе этого не было. Мне надоело возиться с тобой. В ближайшие дни я позабочусь о месте для тебя в сиротском приюте, поскольку мое терпение лопнуло».
0: Франц очень испугался. Он хотел что-нибудь возразить, но крестьянин уже повернулся и зашагал к дому. Выпивая вторую чашку чая, Зуренбург, как бы, между прочим, заметил своей жене:
1: «Я сказал мальчику, что он отправится в приют, как только я найду для этого время. Я сыт им по горло, и не хочу, чтобы этот бездельник сидел у меня на шее. От него одни неприятности. Я уже думала о том, что настало время отослать его», — резко ответила крестьянка.
0: Но Иоганна испугалась. Ей действительно было жаль мальчика, и она попыталась замолвить о нем словечко. «Ты не мог бы, папа, дать ему еще немного времени?
2: Иногда он и правда позволяет себе глупые шутки. Но ведь и другие тоже не оставляют его в покое. А ведь еще позавчера ты сам сказал, как внимательно и бережно Франц обращается со скотом. Однако и от Ария Бальзема он никогда не слышал ни одного доброго слова.
3: Выходит, что я должен уволить всех людей и оставить здесь только этого мальчишку?
2: Я достаточно долго терпел его, Ханеке, и теперь на нашем дворе происходят постоянные ссоры. Когда он еще жил в деревне, он ссорился со всеми деревенскими мальчишками, и с тех пор, как он у нас, он постоянно ссорится со всей челядью. Парень способен на все. Вспомни эту историю с трубкой. Нет, Ханеке, хватит.
0: На дворе стояла невыносимая жара, и воздух был таким спертым, что едва можно было дышать. С юга надвигалась гроза. Франц с удочкой через плечо шел по лугу. Он шагал вдоль ручья под ивняком, который вел к озеру и лесу поместья Люденхоф. Он неторопливо брел вперед, не обращая внимания на темнеющее небо. Надвигающаяся непогода не пугала его, но и не могла заглушить возмущение в его сердце.
2: — В ближайшие дни я подыщу тебе место в сиротском приюте, — так сказал крестьянин Кес. Тем же угрожала и крестьянка. А слова крестьянина Кеса кое-что значили. — В сиротский приют? Тогда уж лучше в каторжную тюрьму.
0: Совсем близко послышался раскат грома, и Франц бросил неспокойный взгляд на небо. Небо было пепельно-серым, воздух был раскаленным. Вдруг ослепительная молния прорвала плотные облака, и мощный удар грома заставил мальчика припуститься во все лопатки. Громко хлопая крыльями, над Францем пролетела стая уток и торопливо скрылась за широкой полосой камыша, окружавшего озеро. Какой-то миг Франц колебался, не повернуть ли лучше назад, к Атернхофу. Но тамошние люди относились к нему враждебно, а всемогущий всегда ему помогал. Раньше, когда он еще малышом носился по улицам, ему случалось попадать в самую гущу уличного движения, и он чувствовал себя бесконечно одиноким. И он как можно быстрее старался отыскать маленькую квартирку в отдаленной части города, чтобы оказаться рядом со своей матерью. Ее любовь согревала ему сердце, несмотря на бедственное положение, в котором находилась их семья. И теперь, подумав о матери, он невольно всхлипнул. Не было у него больше никого на этом свете. Все были против него, и он был против всех. «Господь не оставит тебя. Я поручаю ему тебя», — сказала мать перед самой смертью. Но что же было в действительности? Почему он должен был все время бороться против всех и вся? Именно от этого так часто и так настойчиво предостерегала его мать. Не лучше ли возвратиться назад, Патернхоф? Завтра же я поговорю с крестьянином, попрошу у него прощения. Возможно, он оставит меня здесь. Я ведь хорошо ухаживаю за скотом и вовсе не ленив. Он же знает об этом. И если я пообещаю ему стать лучше, возможно, он не отошлет меня в сиротский приют. Гроза разразилась неистовой силой. Ветер завывал над лугами. Беспрерывно сверкали молнии и гремел гром. Стало темно среди бела дня. Затем упали первые капли дождя, а чуть позднее полило, как из ведра. Франц испугался своих мучительных мыслей. Неужели и вправду ему придется противостоять грозе под открытым небом? Об одежде он не беспокоился. Хотя было воскресенье, он не надел свой выходной костюм, по-прежнему лежавший в сундуке. Он уже давно больше не надевал его. Да, после первого воскресенья в Атернхофе он его больше не надевал. Каждое воскресенье он мечтал о том, чтобы крестьянин и крестьянка взяли его с собою в церковь. Всегда готовый к этому, он ждал у ворот, открывающихся во двор. А зуренбурги проезжали мимо него, даже не повернув в его сторону головы. Случайно это увидела Янс и подшутила над ним.
2: «Ну, летучая мышь, не удается тебе стать благочестивым!»
0: Тогда он вернулся в сарай и снял, заботливо сложив в зеленый сундук, костюм, который с таким трудом справила ему мать. И с того воскресенья он его ни разу не надевал, и отныне, когда звонили церковные колокола, летучая мышь уходил в поле, где коровы крестьянина Кейса внимательно поворачивали головы в сторону мальчика, а лошади подбегали на его свист и позволяли себя гладить. Или же его тянуло к какому-нибудь из больших прудов. В тени прибрежного кустарника он сбрасывал одежду и прыгал прямо с головой в холодную воду. Одежды ему было не жаль, но все же ему казалось разумным поискать убежище от непогоды. Он быстро побежал к ивняку, растущему вдоль канавы. В подходящем месте он разбежался, и вот он уже стоял на другом берегу канавы. Быстро оглянувшись, он поспешил через высокую траву к густому кустарнику, который, очевидно, был ему хорошо знаком. Поскольку он уже нашел удобное место, он вполз туда, пролез еще несколько метров и проворно скрылся в полом, мощном стволе старой ивы. Мальчик часто посещал это убежище. Здесь он чувствовал себя спокойно. Над ним бушевала гроза, гремел гром, сверкали молнии, как из ведра лил дождь. Но Франц не боялся. Да и кого было бояться? Нет, он совсем не испытывал страха. Люди, вроде крестьянина Кейса, они-то действительно боялись. Им есть что терять. Молния может убить его скот, пасущийся на лугу, поджечь его поместье, убить его жену или ребенка. Они обладали тем, что им дорого и ценно, к чему было привязано их сердце. А чего должен был бояться Франц? Наблюдая за ослепительной игрой природы, Франц на какой-то миг забыл свои печали. Когда дождь закончился, засверкали покрытые шифером башенки трактира в Люденхофе, словно они были из серебра. Мальчик выбрался из своего неудобного убежища на свободу, размял затекшие конечности и глубоко втянул холодный свежий воздух. Постепенно из-за облаков выглянуло солнце, и по волнующейся поверхности озера забегали золотые солнечные зайчики. Франц почувствовал сильный голод. К полднику он, конечно же, опоздал. Ну, это не страшно. По воскресеньям Янс всегда оставляла ему на столе в молочной два куска хлеба, поскольку он уходил на рыбалку и часто возвращался домой поздно. Еще раз взглянул на озеро и на зазеленевшие от обильного дождя луга, не спеша он отправился в Атернхоф. Как только он пришел туда, он сразу же отправился в молочную, но на чисто выскобленном столе для него не было хлеба. «Это похоже на Янс! Из-за какой-то маленькой лягушки не оставить мне хлеба!» Тут Франц услышал из соседнего помещения голос Янс. Она напевала про себя какую-то старую песню. «Она должно быть в хорошем настроении. Пойду спрошу у нее про хлеб». Он тщательно вытер перед дверью грязные башмаки и тихо прошел в кухню. Янс не замечала его, пока он не встал у нее за спиной. Как только он заговорил с ней, она испуганно обернулась. — Где мой хлеб? — спросил мальчик. — Летучая мышь! Как ты меня опять напугал! Ты, парень, сведешь меня в могилу! — Ты трусливая, как заяц! Смотри, не пугайся, когда смотришься в зеркало. Скажи лучше, где мой хлеб.
4: В это время открылась дверь в кухню, и вошла Йоханна.
0: — Что случилось, Янс? — тихо спросила она. — Только что я слышала, как ты пела, а теперь уже ссоришься с Францем.
2: — Он только злит и дразнит меня. — язвительно откликнулась Янс. «Целых полдня, несмотря на непогоду, он шлялся по полям и вдруг появился за моей спиной, как злой дух. Как же тут не напугаться?»
0: Иоханна посмеялась над гневом Янс, но когда она посмотрела на мальчика, то очень хорошо поняла служанку. Франц со своими всклокоченными черными кудрявыми волосами и темными бездонными глазами действительно имел вид, способный напугать кого угодно. Мальчик был для всех во дворе чужой и часто держался так странно.
2: «Ты нарочно напугал Янс, Франц?» И в ее голосе послышался легкий упрек. Это обидело мальчика, и он не без язвительности ответил.
1: «Я пришел, чтобы спросить Янс, где мой хлеб. На столе молочной его нет. И я прокрался сюда не как вор, а вошел совершенно нормально, ногами. И не моя вина, если эта глупая гусыня все время так легко пугается. В следующий раз я могу, если ей так больше нравится, протопать прямо сюда в сырой и грязной обуви».
2: «Ты только послушай, Иоханна! Как этот бездельник все переврал!» — возмутилась Янс. «Да еще и назвал меня глупой гусыней!»
1: «Но бутербродов он не получит. Фрау сама мне сказала, кого к обеду здесь не будет, тому ничего не достанется».
2: «Нет, Янс, мама наверняка не подумала. Ну, дай мальчику хлеба, пожалуйста».
0: Не сказав ни слова, Франц Ведер повернулся и вышел из кухни. Пробегая через двор, он плакал от ярости. А еще он слышал, как Иоханна говорила: «Но, Янс, мальчик же голоден». Час спустя, когда Франц, переполненный злостью и горечью, вернулся на свое место, где он спал, на своем зеленом сундуке он нашел три больших бутерброда, аккуратно завернутых в бумагу. Значит, был кто-то в Атернхофе, не настроенный враждебно к летучей мыши.

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мама, а у нас есть много-много маленьких вас?
3: Нет, много-много нет.
2: Жаль, спасибо.
4: Мама, а где наш цветной картон?
3: В письменном столе, посмотрите.
4: Спасибо.
2: Мама, мы не можем найти клей.
3: Клей ты вчера брала в школу, наверное, в твоем портфеле.
2: Спасибо.
4: Мама, а можно в бутылку набрать воду?
3: А это еще зачем?
4: Очень нужно.
3: Ну, если очень нужно, наберите.
4: Спасибо.

0: Мамочка, спасай! Быстрее, тряпку неси!
1: У нас тут потоп!
2: Что случилось? Что за потоп? А почему на полу столько воды? Вытирайте быстрее, а то сейчас ковер поплывет.
0: Ага, и будет не ковер-самолет, а ковер-теплоход.
1: Ну вот, вытерли, за ночь высохнет.
2: Просохнет-то просохнет. Но что это все значит, объясните, пожалуйста.
1: Прости нас, мамочка, мы хотели как лучше.
2: Я понимаю, а получилось как всегда.
0: Да, это точно, понимаешь, но нам на природоведении сказали, чтобы мы наломали веточки сирени, поставили их в воду в комнате и наблюдали, как распускаются почки.
1: Мы хотели, чтобы у нас была в комнате весна.
2: Все это хорошо, просто замечательно. Но воду-то на пол зачем лить?
0: Нет, мы ее не на пол лили, а в стаканчике.
2: Что-то я нигде не вижу стаканчиков.
1: Ох, мама, мы их сделали из картона.
0: Да, они взяли и размокли.
2: Теперь я понимаю, почему у нас ковер плавает. Но кто же в такие стаканчики наливает воду?
0: А помнишь, мы в парке из бумажных стаканчиков лимонад пили, они не протекали ведь.
2: Нет, те стаканчики и были предназначены для того, чтобы в них наливали жидкость. А вот ваши вряд ли.
1: Ну да, испытания они не выдержали.
2: Я еще раз говорю, они и не были к этому предназначены.
0: А как это предназначено?
2: Ну вот, смотрите, у этого карандаша какое назначение? Что он должен делать?
1: Наверное, он должен рисовать.
2: Точно, а у этой картины?
0: Она украшает комнату.
2: Правильно. И ваши самодельные бумажные стаканчики сгодились бы для бумажных цветов, например. Но воду туда наливать не стоило.
1: Все понятно. Мамочка, но куда же нам нашу сирень поставить?
2: А где ваши веточки?
0: Пока нету. Нужно пойти наломать.
2: Ну, тогда бегите, а я пока что-нибудь придумаю, ладно?
1: Хорошо, тогда мы пошли.
0: Сколько, Мариша, у тебя уже веточек?
1: 5, а у тебя?
0: А у меня целая куча. Наверное, тоже много.

0: многовато будет.
1: Да, тебя за этой сиренью и не видать.
0: Слушай, а давай забежим в библиотеку Гоши. Ему подарим несколько веточек. Пусть у него в читальном зале весна будет.
1: Пойдем.
0: Гошенька, привет! Смотри, что мы тебе принесли.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Привет-привет! А что это за палки вы притащили?
1: Гоша, это не палки, это веточки сирени.
0: Да, если ты их в воду поставишь, у тебя скоро на этих веточках распустятся листочки, и в библиотеке будет весна.
3: Понятно. Ну, спасибо вам большое.
1: Только вазочка, в которую ты поставишь веточки, должна быть стеклянная.
3: Ясное дело, не бумажная.
0: Ну, кому ясное, а кому и не очень. Мы с Маришей в бумажные стаканчики воду лили. Такое получилось.
1: Ничего страшного, теперь зато как чисто в комнате.
3: У меня не обязательно такую чистоту устраивать. Вот моя ваза, туда сирени поставьте.
0: Как красиво, эта вазочка точно для этого предназначена.
3: Да, это важно, чтобы все использовалось по назначению. Если это не так, могут быть серьезные проблемы.
1: Да, можно испортить ковер.
3: Ковер — это мелочи. Все может быть намного хуже.
0: Наверное, ты знаешь какую-то историю.
3: Знаю. И сейчас вам ее расскажу. В то время, когда израильский народ был в плену в Вавилоне, после смерти своего отца Навуходоносора стал править Валтасар. И сделал он большое пиршество для тысячи вельмож своих. Они веселились и пили вино. После чего Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю.
0: Но если эти сосуды из храма, разве можно пить из них вино?
3: Эти сосуды предназначались для служения в храме Господнем. Их могли использовать только священники, потому что все вещи в храме были освящены или отделены для служения.
1: А разве царь этого не знал?
3: Валтасар не боялся Бога. Он поклонялся идолам и вел развратную жизнь. Когда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, то пил из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Они пили вино и славили идолов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных.
0: Наверное, Бог сильно рассердился на них.
3: Они даже не представляли, чем может закончиться это веселье. И вот царь и все, кто был с ним, увидели кисть руки, которая находилась напротив лампады, и что-то писала на стене.
1: Что? Одна рука без тела? Как страшно!
3: Страшно, конечно. Царь тоже испугался так, что изменился в лице. Ноги подкосились, и колени стали биться одно о другое.
0: Еще бы не испугаться, так и умереть можно со страха.
3: О, да, сильно закричал царь, чтобы привели мудрецов халдейских и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тому я дам много золота, и он будет третьим властелином в царстве».
1: Ну, и как? Кто-то смог прочесть эти слова?
3: Пришли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вельможи его смутились.
0: И что же им теперь делать?
3: К счастью, пришла царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и не бойся. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой всех мудрецов и тайновецев халдейских».
1: Неужели Даниил сможет все прочесть?
3: Слушайте дальше. Привели Даниила к царю и сказали: «Я слышала тебе, что дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Итак, Если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то одену тебя в богатую одежду, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве.
0: И что, Даниил?
3: Тогда отвечал Даниил и сказал царю: дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. И напомнил Даниил Валтасару обо всех грехах, которые совершил его отец, говоря ему: и ты, сын его, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных, и золотых, и медных, и железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это написанное. И вот, что начертано: «Мене-мене, текел, упарсин».
0: Ой, так это сам Бог написал?
1: И что же значит эти слова?
3: И значение слов Бог открыл Даниилу. Вот они. Слово «мене» означало: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам.
0: Значит, Бог предупредил царя, что он накажет его?
3: Да, и все произошло так, как и предсказал Даниил. В ту же самую ночь Валтасар был убит, и Дарий медянин принял царство.
1: Вот как Богу не понравилось, что сделал царь.
3: Да, Господь разгневался, что сосуды, которые были освящены для служения в храме, были использованы не по назначению. Царь просто их осквернил. Но больше всего Богу не нравится, что этот царь не исполнил своего предназначения.
0: А разве люди тоже могут иметь свое назначение?
3: А как же? Бог создал людей для особой цели.
1: И что это за цель, Гоша?
3: Бог создал вас для общения. Это первое и самое главное. Если мы любим Бога, общаемся с Ним, то обязательно будем славить Его. Но еще в Библии написано, что вы предназначены для добрых дел во Иисусе Христе.
0: А это как понимать?
3: Если вы верите в Иисуса Христа, если вы Его дети, то вы должны делать всем добро, и этим Бог будет прославлен.
1: Значит, люди созданы для того, чтобы общаться с Богом, прославлять Его, делать добро?
3: Совершенно верно. Если люди этого не делают, Бог не может сделать их счастливыми.
0: А это как с нашими бумажными стаканчиками. Если бы мы их использовали по назначению, они до сих пор бы стояли у нас в комнате и радовали глаз.
1: Ага, а вместо этого лежат в мусорном баке.
3: Да, девочки, если бы этот царь, о котором я вам рассказывал, боялся Бога и мудро правил, он сам не умер бы так быстро, а его страна процветала бы.
0: Спасибо, Гошенька, это очень поучительный рассказ.
1: Гоша, а я хочу еще песенку послушать.
3: Пожалуйста, слушайте.

0: Спасибо, Гошенька. Мариша, нам пора домой, а то мама решит, что мы всю сирень в округе решили сломать.
1: Это точно, побежали домой.
0: Пока, Гошенька.
1: Пока.
2: Приходите, девочки, буду рад.
3: Дорогие ребята, все, что существует, для чего-то создано Богом или сделано руками человека. У всего есть свое назначение, тем более наша человеческая жизнь. Самое ужасное – прожить жизнь, так и не узнав, для чего мы жили. Бог создал нас для особой цели, и об этом Он сказал в своем слове – Библии. У Бога есть для вас чудесный план. Воспользуйтесь им, и вы будете счастливы.
1: А мы прощаемся с вами.
0: До новых встреч!

в глазах которого презрение на отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». 14 Псалтырь, 4-5 стих.

0: Продолжаем чтение книги «Франк. Летучая мышь». Бутерброды, положенные дочерью Кейса Зуренбурга на зеленый сундук, не только утолили голод мальчика, но и отвлекли его от недобрых мыслей о мести. Однако он был убежден. Все настроены против него, и он должен защищаться против всех. Казалось, что своими последними стремительными грозами лето говорит «до свидания». Непрерывно шли дожди, грозы. Примерно к середине сентября листья совсем пожелтели, и ветер уже гнал листву по земле. Вот уже 2 дня ветер немного поутих, и над землею лег густой туман. И снова был воскресный полдень. И снова Франц с удочкой на плече и с маленьким узелочком в руке направлялся к озеру. Его сердце было наполнено беспокойством и сомнениями. За день перед этим крестьянин Кейс сообщил ему, что в следующий понедельник он будет отправлен в сиротский приют. Крестьянин уже уладил все формальности, и Ария Бальзем должен был отвезти его на повозке в город. До глубокой ночи, устроившись на своем соломенном ложе, Франц размышлял о своем будущем, всеми правдами и неправдами стараясь противостоять своей судьбе. Он придумывал один план за другим, однако никакого выхода не видел. Наконец, когда он уже стал засыпать, он твердо решил, что это последняя его ночь в Атернхофе. Он проснулся среди ночи, и пока он беспокойно метался в постели, он вспомнил одну историю, которую когда-то рассказывал ему отец. Речь шла об одном маленьком, очень бедном негритянском мальчике, который, проникнув в трюм корабля, был обнаружен там, когда корабль уже вышел в открытое море. Проголодавшегося, безбилетного пассажира накормили. И поскольку впоследствии он оказался способным и охочим к разной работе и ремеслам, оставили на корабле. Ну, с чем справился маленький негритенок, то будет под силу и Францу Ведеру. Вопрос был в том, чтобы убежать с Атернхофа и как можно скорее попасть на какой-нибудь корабль. И вот Франц был уже в пути. Он пошел дорогой, ведущей через луга, затем через пролесок вдоль озера хотел добраться до леса, который в этом месте граничил с поместьем Люденхоф. Однажды, уже побывав в этом лесу, он мог быть уверен, что никого здесь не встретит. Совсем недавно он слышал рассказы о том, что барон и его жена проводили зиму на теплом юге и оставляли в Люденхофе только несколько слуг и старого управляющего. Франц взял с собой удочку и, покидая Атернхоф, намеренно прошел мимо кухонного окна, пряча красный узел, который держал в руке. Он знал, что Янс видит его, и когда в полдень за обедом кто-нибудь спросит о нем, то никто и не удивится, что он не вернулся. Туман становился все плотнее, и Франц пошел быстрее. Он надеялся оказаться в лесу еще до наступления ночи. Теперь он очутился в том месте, где он так часто перепрыгивал канаву. Он остановился и в раздумье огляделся вокруг. Затем он нагнулся, снял обувь, носки и перебросил их через канаву. За ними последовали удочка и красный, завязанный в узел носовой платок с немногими пожитками. Затем он высоко завернул брюки, еще раз прикинул расстояние до другого берега, разбежался и, сильно оттолкнувшись, прыгнул через канаву. Но он приземлился не на сухое место, а в илистую часть откоса. Однако это не огорчило его. Он подхватил свой узел и удочку, башмаки и носки и через несколько минут добрался до огромной ивы. Тут он немного перевел дух, а затем пошел вдоль берега озера и снова оглянулся на мгновение. Еще не раз он спускался с крутого склона к воде, мыл ноги, выбирался на сухое место, клал удочку и шапку на край обрыва, смотрел на следы, остававшиеся после него, и шептал. «Так, если им придет в голову идти искать меня, то они наверняка догадаются, что произошло с летучей мышью. В Аттернхофе меня больше не увидят». Затем он пошел назад к старой иве. Порыв ветра тряхнул ветки, и в воздухе закружились бесчисленные облетавшие листья. Смеркалось, и в плотном тумане одинокого мальчика пробрала дрожь жути. Ему было тяжело прощаться со старой могучей ивой. Это уютное убежище, куда кроме него уже несколько лет никто не приходил, было дорого ему. Здесь он часто бывал один, наедине с горечью в сердце, с мыслями о мести, с сильной страстью к свободе, но также и наедине с воспоминаниями о матери и о навсегда утраченном доме. Увидит ли он снова деревню, домик матери на ее окраине и ее могилу? Его тянуло вдаль, к большому морю. Они все были против меня. Никто не жалел меня. Все смотрели на меня свысока, — упорствовал он. Но разве не взяли его в дом хорошие люди, когда умерла мать? Разве не оставалась пожилая фрау возле матери, лежавшей при смерти? А Иоханна Зуренбург? Разве не положила она на зеленый сундук 3 бутерброда, предназначенные специально для него, нищего мальчишки, которого одолевал голод? Действительно ли все были против него? А разве он сам не давал поводов к раздорам? А разве не сам он был виноват в том, что из-за своей обидчивости и ужасного поведения не ладил ни с кем? Правда ли, что вся вина лежала только на других? Зачем ломать над этим голову? Прочь! Все прочь! Я не пойду в сиротский приют никогда! Смотри вперед, летучая мышь! Назад дороги нет! Смотри вперед! И тут мальчик опустил лицо и прислонил голову к мощному стволу ивы. Бурные рыдания сотрясали все его тело. Прощание длилось несколько мгновений. Когда некоторое время спустя Франц Ведер снова прокладывал себе дорогу сквозь плотный кустарник, он снова был старой, отважной, ничего не боящейся летучей мышью. Он надеялся, что через лес Люденхофа он доберется до другого конца деревни. Оттуда тропа вела через открытое поле к проселочной дороге. Он все еще пытался сориентироваться в темноте, но уже скоро потерял направление и поэтому решил выбраться из леса как можно скорее. Когда рассвело, Франц брел по открытой местности через поля и леса, пастбища и болотистые места. Местность была ему совершенно незнакома. Он с опаской всматривался вдаль, поскольку плотный туман затруднял ему путь в нужном направлении. Он шел, едва переставляя ноги от сильной усталости, ведь ночью он совсем не спал. Когда возле какой-то возвышенности туман немного рассеялся, Франц издалека увидел верхушки церковной колокольни. Должно быть, там была деревня. У Франца не было никакого желания в ближайшие 2-3 дня встречаться с кем бы то ни было и, прежде всего, с людьми, которые его знали. Он намеревался добраться до крупного портового города, по возможности незамеченным. Днем он должен был прятаться, а ночью идти. Совсем изнуренный, он искал какое-нибудь подходящее убежище, которое могло послужить ему и местом для отдыха. Наконец, в сотни метров от дороги, на невспаханном поле, он обнаружил маленький сарай. Наверное, владелец хранил там инструмент для обработки земли. Франц устало добрел до этого сарайчика, лег прямо на пол, подложив узелок с выходным костюмом под голову и через мгновение заснул. Когда он проснулся, было далеко за полдень. Он вытянул свои занемевшие от холода члены и встал на ноги. Ему сильно хотелось есть. Он осторожно открыл дверь сарайчика и выглянул. У самого леса какой-то крестьянин вспахивал участок пашни на двух гнедых лошадях. Франц снова тихо закрыл дверь, засунул руку в карман и вытащил два бутерброда. Быстро съев их, он хотел было проглотить и два оставшиеся, как вдруг ему пришло в голову, что ему не скоро удастся добыть пищу. Разумно ли съесть весь хлеб за один раз? Но тут он вспомнил, что по дороге видел множество фруктовых деревьев, на которых еще висели фрукты, и поэтому позволил себе съесть и другие два куска. Он снова осторожно выглянул из сарая, потом опять лег на пол и уснул. Проснулся он, когда уже смеркалось. Тут он еще раз поглядел наружу. Крестьянин покидал пашню, уводя с собой двух лошадей. Лошади были привязаны одна к другой, и крестьянин сидел на передней. Не торопясь, ехал он на спине животного, которое могло само найти дорогу к дому. Из его трубки шел дым, и крестьянин, очевидно довольный проделанной работой, раза два оглянулся назад на свежевспаханную землю. — Скоро он будет дома, — грустно прошептал Франц. — А я... Еще с четверть часа он подождал, пока не стало совсем темно. Между тем ему надлежало подумать еще об одном важном вопросе. Как он теперь понял, было невозможно и дальше продолжать путь, не натолкнувшись на кого-нибудь. Его брюки и рубашка были слишком плохи, мокрые, грязные и рваные. Нет, он не мог позволить себе так выглядеть. Это вызывало подозрение. А подозрение могло привести к расспросам, розыскам, проверкам. И уж, конечно, очень скоро он снова окажется в Атернхофе или в сиротском приюте. Франц развязал свой узелок и разгладил складки выходного костюма. Засохшим салом почистил башмаки. Затем надел свою красивую новую шапку, а грязную одежду он завязал в свой носовой платок. Потом изучающе оглядел себя с ног до головы и остался доволен собой. Переодевшись, летучая мышь продолжил свое странствие. Итак, куда дальше? Все ли еще в правильном направлении он идет? Франц совсем не был уверен в этом. Но самое главное, как можно дальше уйти от Атернхофа? Конечно, где-нибудь и когда-нибудь он найдет возможность спросить о правильном пути. Дорога, по которой он шел, проходила через какую-то большую деревню. Большинство ставней было закрыто, все окна завешены, и те немногие люди, которые попались ему навстречу, ни о чем не спрашивали его. И все же Франц почувствовал облегчение, когда прошел деревню и вновь зашагал по полю. В эту ночь он прошел несколько деревень, и никто его не заметил. Его ноги гудели от усталости, но еще больше мучил голод. Жажду он легко мог утолить в канавах вдоль улиц. Уже несколько раз он пытался залезть на какое-нибудь фруктовое дерево. Один раз он забрался в сад возле одиноко стоявшего крестьянского дома. Но все фрукты уже были собраны. Другой раз, когда он пытался влезть в маленький палисадник, из глубины сада донесся собачий лай. Франц со страхом думал о том, что его ждет. Скоро ли будет город, дома со множеством огней? В отчаянии он искал местечко, где с наступлением дня он мог бы укрыться от посторонних глаз. Он не боялся ночной темноты, но незнание дороги беспокоило его. Был ли он на правильном пути к гавани? Справа и слева от дороги с большим промежутком стояли отдельные жилые дома. Уж не предместье ли это города? Франц снял ботинки и понес их в руке вместе с узлом. Он не хотел, чтобы кто-нибудь услышал его шаги, а ходьба босиком была для него делом привычным. Уже раза два ему приходилось прятаться за углом дома, заслышав шаги прохожих. Но дальше так продолжаться не могло. Вот-вот настанет день, и до его наступления ему просто необходимо найти убежище. Как голодный волк крался он вдоль домиков, оглядываясь вокруг. Где бы ему укрыться? Внезапно он остановился. В первых проблесках утренней зари справа от себя он заметил большое, похожее на виллу, здание, господский дом, в палисадник которого с улицы можно было попасть только через мощную, запертую, решетчатую дверцу. Франц поглядел сквозь решетку, прижав лицо к холодным железным прутьям. Вокруг дома он разглядел газоны и цветочные клумбы, а дальше за ними кустарник и деревья. «Можно ли, — подумал он, — или там снова привязан какой-нибудь противный пес? Тут, на местной церковной колокольне, колокола пробили 5 раз, и Франц почувствовал, что его решение созрело. Будь что будет, если они меня схватят, я лучше откушу себе язык, чем что-нибудь скажу о себе. Все равно, что они потом со мною сделают». Он поставил свою ногу на одну из ступенек, нашел опору, подтянулся на руках, и вот он уже был наверху дверцы. Он немного отдышался и прислушался, нет ли чего-нибудь подозрительного. Затем соскользнул по другую сторону. Снова он на мгновение остановился и внимательно огляделся. Потом он обежал вокруг дома и, избегая садовой дорожки, очутился у высокого кустарника. Он прошмыгнул туда и вдруг остановился. Прямо у его ног тянулся небольшой пруд. Франц, измученный невыносимой жаждой, тотчас упал на землю и большими глотками стал пить холодную воду. Ему хватило сил ровно настолько, чтобы добраться до ближайшего кустарника. Он сунул под голову узелок и сразу же уснул. Он проснулся от шума конной повозки на ближайшей улице. Он поднялся, с удивлением посмотрел сквозь ветки кустарника и тут же вспомнил обо всем, что произошло этой ночью. От короткого сна ему стало лучше, зато все больше его мучил голод. Разве он не рядом с большим домом, крыша которого виднеется из-за изгороди, и в котором он мог бы попросить кусок хлеба? Но он боялся, что кто-нибудь, увидев его, поднимет тревогу. Он вышел из-за куста, выпрямился и потянулся. Все члены его заныли, а зубы застучали от холода. Он внимательно посмотрел вокруг. Он находился в большом парке, на берегу маленького пруда. Слева от себя он увидел огород, наполовину перекопанный, а справа тянулся газон с множеством цветочных клумб, примыкающий к маленькой хозяйственной постройке. Часть этого домика была похожа на курятник, а постройка на крыше — на голубятню. Другая половина была, пожалуй, сараем для орудий труда. Франц приметил все это, и теперь ему стало ясно, что он должен делать — поискать яйца в курятнике. Крадучись, он побежал вдоль кустарника. Вдруг он услышал шаги. Обернувшись назад, он увидел старика, идущего по щебеночной дорожке в сад. На старике был повязан зеленый фартук, и он спокойно шел по направлению к хозяйственной постройке. Франц быстро шмыгнул за ближайшие кусты и стал наблюдать за ним. Старик вошел в сарай и снова вышел из него с граблями в руке и отправился в другую часть сада. Франц еще чуть-чуть подождал и тоже шмыгнул к домику. Дверь курятника легко отворилась. Франц торопливо искал гнезда. Урожай был невелик. Он нашел только 2 яйца, которые сразу же разбил и выпил. После этого, еще раз оглядевшись, он снова побежал к большому кусту, где он мог незаметно спрятаться. Там опять осмотрелся в поисках чего-нибудь съедобного. В Все ягодные кустарники, казалось, были обобраны, как и большие фруктовые деревья, чьи ветки доставали до самой земли. Старый садовник работал на другой стороне пруда. Франц не мог его видеть из-за кустарника, но слышал шарканье граблей. Вновь Франц выскользнул из своего убежища и поспешил к огороду. Но и там весь урожай был убран. Наконец он обнаружил полосу светло-зеленых листьев репы. Потянув за ботву одну из них, он вытащил бледно-желтые овощи земли, сбил с него комья, вымыл репу в пруду и разрезал своим карманным ножом. После этого съел еще две репы, а остальные положил в свой узел. Спустя несколько минут он снова укрылся под кустом. Хотя страшный голод был слегка утолен, Франц почувствовал себя жалким, усталым и заброшенным. Мало-помалу он засомневался, удастся ли ему сделать то, что он наметил. В конце концов он снова лег на землю, свернулся в клубок и уснул, несмотря на все неудобства. Проснулся он, когда как раз начало темнеть. Снова он подумал о своем положении. Действительно ли имело смысл прятаться и дальше? Не напрасен ли его побег? Но тут он сказал себе, что, возможно, он далеко уже от пристани, и к нему снова вернулось мужество. Ему должно повезти, он обязательно проберется на борт какого-нибудь корабля. Низко над землей сгущались тучи, и скоро пошел мелкий, очень сильный и холодный дождь, промочивший мальчика насквозь. Из своего убежища он увидел, как в комнатах господского дома один за другим гасли огни и закрывались ставни. Теперь он мог незаметно покинуть сад. К счастью, тяжелая железная дверь была открыта, и гибкий, как ласка, Франц выскользнул наружу. Несколько мгновений спустя он растворился во мраке ночи. Но летучая мышь не ушел далеко. Маленький беглец правильно полагал, что находится в пределе портового города. Он неторопливо шел по улице. Транспорта стало больше, дома стояли плотнее. Никто не обращал на него внимания. Он почувствовал себя совершенно покинутым, безгранично одиноким и голодным. Он опять растерял всю свою храбрость. Теперь ему стало ясно, что его план провалился, как загнанная дичь. Он поднялся по ступенькам к входной двери ближайшего дома, под защитный навес, на коврик для ног, и больше ничего не желал, кроме как успокоиться, уснуть, забыться. Внезапно он снова проснулся. Его разбудил шум, доносившийся из дома. Чувство зависти и горечи переполнило его. Там, в доме, было хорошо. Он четко различал голос мужчины, затем смех и болтовню ребенка. Там в доме было светло, тепло, сухо. А он, Франц Ведер, летучая мышь, сидел здесь, как дикий зверек, на жестких каменных ступеньках. Мысленно он
1: Почему тебя так зовут?
2: А потому что я люблю прилипать. А вернее, присасываться.
1: К чему?
2: К кораблям и большим рыбам.
1: Кораблям и большим рыбам? Вот это да! А зачем ты это делаешь?
2: Как зачем? Прилеплюсь к ним, и они меня везут по морям, по волнам. И не надо самой плыть, зря энергию тратить.
1: Надо же! Здорово приспособилась!
2: Конечно, здорово! Рыбе, море, хорошо живется в море.

сердце было переполнено любовью, умерла. А такой человек, как Кис Зуренбург, и ныне в добром здравии. Теперь в душе маленького бродяги становилось все темнее и темнее, и глубокая горечь вновь наполнила его. Он уже не чувствовал холода, поскольку его лихорадило. Его мысли все больше путались, голова шла кругом. Словно из бесконечного далека до него снова донеслось пение, раздававшееся внутри дома. Пение было такое нежное и прекрасное, что мальчик подумал, что это лишь его фантазия. Он понимал каждое слово. Мы читаем постоянно в старой Библии святой, как был верен и безгрешен, как был праведен Господь, как Он звал к себе детишек, с нежностью смотрел на них, брал их за руку с любовью, прижимал к своей груди, как Он помощь, сострадание проявлял ко всем больным, слабых, бедных, без защиты никогда не оставлял. Как он с грешником пугливым, что с раскаянием пришел, обращался милосердно, сняв с души тяжелый груз. Мы читаем постоянно, как он добр, весел был, повторяя неустанно, как он грешных возлюбил. Песня была незнакома Франсу. Но когда он слышал эти слова, ему казалось, что темная тень, лежавшая на его душе, медленно исчезала, и в ней становилось светлее. — Мама! — прошептал он. — Сколько раз ты указывала мне на Спасителя, а я не хотел за ним следовать! Его голова устало откинулась назад и прислонилась к тяжелой дубовой двери дома.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ну, наконец-то, мамочка.
3: Мамочка, ты почему так долго?
2: Мы тебя заждались совсем. У нас есть сюрприз.
4: Я пыталась дозвониться домой весь вечер. У вас с телефоном все в порядке? Или вы не слышите звонка?
3: Нет, мы все время дома, но к нам никто не звонил.
2: А я сейчас проверю. О-о, но он почему-то не гудит.
3: Смотрите, шнур порван.
4: Это и есть ваш сюрприз?
2: Ничего не понимаю, это не мы разорвали шнур.
4: Я понимаю, потому что телефонный шнур разорвать не так просто. Ой, а это кто? Кто в дом зайца притащил?
3: Мамочка, это не заяц, это кролик.
4: Кролик? Где вы его взяли?
2: Нам папа купил. Мы зашли в зоомагазин, а он сидит хорошенький такой.
3: Смотри, какой маленький. А ушки какие.
2: А посмотри, какой хвостик.
3: Мамочка, тебе нравится?
4: Нравится, конечно. Он очень симпатичный. И чем вы его кормить собираетесь?
2: Он ест сено, кору некоторых деревьев.
3: А еще морковку, капусту, свеклу. В общем, любит борщ в сыром виде.
4: Понятно. Но жить-то он где будет?
2: Мамочка, мы и клетку купили.
4: Но когда он вырастет, то в клетку не поместится.
3: Нет, мамочка, он не вырастет.
2: Нет, немного он все же подрастет, но это ведь карликовый кролик. Ну что, ты не возражаешь, что он будет с нами жить?
4: В общем, я не возражаю, но у меня есть такое предположение, что я сегодня из-за вашего зверя дозвониться домой не могла.
3: Из-за кролика? Ну почему?
4: Вы знаете, что кролики не только сено и морковь едят.
2: Но они много чего едят.
4: Вот-вот, в том числе и мебель, и провода.
3: Ну да, они ведь невкусные.
4: Кролик грызун, и если вы его выпускаете погулять из клетки, то следите за ним, пожалуйста. Это он перегрыз телефонный шнур.
2: Ну и ну, а этого мы и не знали.
4: Вы его вообще сегодня кормили?
3: Честно говоря, нет.
4: Тогда скажите спасибо, что он не сгрыз еще чего-нибудь. Одевайтесь и бегите в зоомагазин. Купите там сено и корм для кроликов. А потом зайдите в овощной ларек за морковью, понятно?
2: Хорошо, мамочка, а ты за ним присматривай, чтобы он еще чего-нибудь не сгрыз.
4: Не волнуйтесь, справлюсь.
1: Слушай, Мариша, так хочется рассказать Гоше про нашего кролика.
3: Да, очень хочется. Давай забежим на минуточку.
1: Давай, только расскажем и сразу пойдем в магазин, да?
3: Побежали.
1: Гоша!
3: Гоша!
1: Выходи, мы тебе что-то расскажем.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Привет, девчонки, рад вас видеть. И что вы мне хотите рассказать? А то сижу тут взаперти, ничего не слышу, не вижу.
3: Гоша, у нас есть кролик.
5: Ну и что? Тоже мне новости.
2: Гоша, он такой милый.
3: Знаешь, мы целый месяц молились, чтобы папа купил нам его.
5: Не люблю грызунов, но если вам он нравится, рад за вас.
2: А вот то, что он грызун, это точно. Он нам уже сегодня телефонный провод перегрыз.
3: А мама не могла к нам дозвониться.
5: Да, наша связь несовершенна. Провод повредился и уже не позвонить. Но видите,

0: Скажите, к Богу вы все же дозвонились?
1: Мы дозвонились к Богу? О чем ты говоришь, Гоша?
2: Разве у Бога есть телефон?
0: Но вы ведь сами говорили, что целый месяц молились.
2: Ну да, но разве...
0: Именно. Бог в своем слове говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Молитва – это и есть та связь, которую вы можете иметь с Богом.
2: Здорово! И никто не может перегрызть шнур.
0: Да, Господь всегда вас слышит и рад ответить. Но есть то, что не позволяет Богу отвечать на ваши молитвы.
1: Ну что это, Гоша? Ты ведь сам говоришь, что никто не может повредить шнур.
0: Давайте вначале я вам расскажу о человеке, который очень любил Бога и приходил к нему для общения постоянно, даже когда ему запрещали это делать.
2: Но кто же может запретить общаться с Богом?
0: Давайте откроем Библию, и вы все узнаете.

0: Когда израильтяне были в рабстве в Вавилоне, при дворе у царя Дария служил еврейский муж Даниил. Угодно было Дарию поставить над царством трех князей, из которых один был Даниил. Князья помогали править царю, и все во дворце давали им отчет о своих делах.
1: Значит, Даниил был почти главным?
0: Почти, но Даниил превосходил прочих князей, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и их подчиненные начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен и никакой вины не оказалось в нем.
2: А чем им так не понравился Даниил?
0: Они просто стали завидовать еврейскому юноше. Тогда они пришли к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров».
1: Что это они придумали?
0: Дело в том, что Даниил знал живого бога, сотворившего небо и землю. Он поклонялся и молился Господу, и все это знали. В этой же стране жили халдеи, которые поклонялись лишь идолам, и они так сказали царю: «Утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен».
2: И что, согласился царь?
0: Да, царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того.
1: Я надеюсь, его никто не видел, ведь его могли бросить в львиный ров.
0: О, эти люди замышляли злое. Они подсматривали и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросить в львиный ров?» Царь сказал: «Это слово твердо, оно не может быть изменено». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами.
2: Ух, какие вредные предатели!
0: Они добились своего, но царь, услышав это, сильно опечалился и решил спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди не отступали, сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено».
1: Но почему же царь решил его спасти?
0: Дарий любил Даниила за его мудрость и разум, но указ есть указ. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя».
2: Так значит, царь верил в Бога?
0: Я не думаю, что он был верующим. Но Дарий видел, как Даниил любил своего Бога и как Господь помогал ему. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи. И сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?»
1: Неужели ему кто-то ответил?
0: Представьте себе, послышался голос Даниила, и он сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления».
2: Ура! Бог спас Даниила!
0: Царь тоже обрадовался и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров. Но они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их.
1: Значит, львы их съели? Очень жаль. Но они сами виноваты.
0: Да, они поплатили за свое коварство. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим во всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса. Он избавил Даниила от силы львов».
2: Бог тоже любил Даниила.
0: Бог любит всех людей, но особенно ценит верных и преданных. Даниил был таким. Иногда люди начинают молиться только тогда, когда у них случается беда. Но Бог хочет, чтобы вы всегда обращались к Нему и говорили, как вы говорите со своими родителями.
1: А знаешь, Гоша, я часто молюсь Богу и уже целых 3 раза просил у Бога говорящую куклу, но она у меня так и не появилась. Почему?
0: Бог не обещал исполнить всякую вашу прихоть, но Он обещал дать то, в чем вы действительно нуждаетесь. И еще, Бог ведь не обязательно отвечает «да».
2: Хочешь сказать, Он может ответить «нет»?
0: Если вы просите то, что вам может навредить, Бог может сказать «нет» или «подожди».
1: Понятно. А вот ты говорил, что Бог может не отвечать нам. Почему?
0: А это бывает, если у человека есть грех, который он не хочет оставлять. Или если вы знаете, что вы кого-то обидели, но вы не хотите просить прощения. Вы сами в таком случае прерываете телефонный шнур, который соединяет вас с Богом.
2: Запомним это, Гоша.
1: А теперь нам нужно бежать, а то кролик дома съест все. Он такой голодный.
0: До свидания, девочки. Привет кролику.
1: Пока.

0: Дорогие ребята, запомните то, что сказал Бог в своем слове: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Молитва – сильная вещь, и Бог хочет, чтобы вы обращались к Нему со своими просьбами, горем и радостью. Но чтобы эти молитвы были всегда услышаны, держите свои сердечки чистыми от греха, и Бог будет с вами, как когда-то был с Даниилом.
1: А мы прощаемся с вами.

Посмотрите в небо. Посмотрите в небо, дети! Месяц яркий светом светит, нашу землю освещает, всем заблудшим помогает. Точно церковь-то Христа светит светом без конца, светом пламенной любви, грешник церковь, поспеши!

0: Дорогие ребята, мы продолжаем сегодня путешествие по жизни нашего маленького героя Франца Ведера. Вот уже 17 лет прошло с тех пор, как молодой учитель Хендрик ван Бинген, подавшись минутному порыву, ушел на восток солдатом. Вот уже 2 года, как он вернулся на родину, набравшись опыта, преодолевая опасности и обычную усталость, с которой связана жизнь солдата в голландской Индии. Он и дальше бы оставался там, если бы особые обстоятельства не вынудили его вернуться в Голландию. Пулевое ранение, полученное им при покушении на его жизнь одного враждебного туземца, на долгое время приковало его к больничной постели. Его природное здоровье позволило ему преодолеть это ранение, но он был признан непригодным к службе в тропиках и должен был оставить службу. Кроме того, он не подумал о том, чтобы оставить Индию навсегда, потому что он там женился. Его жена была дочерью местного служащего, и у них родился ребенок, чудесная черноглазая девочка. После своей болезни Хендрику ван Бингену не сиделось без работы, хотя он мог бы жить на свою пенсию достаточно хорошо. Все больше тянуло его к работе управляющего, которую он добросовестно выполнял. Нет, тогда он не хотел возвращаться в Голландию. Он слишком хорошо знал, что суровый, сырой и холодный климат его родины его жена не переживет. Маленькая туземка не удерживала его от возвращения в Европу. Она всем сердцем любила его и была готова последовать за ним в Голландию, как следовало из гарнизона в гарнизон по Яве, хотя там было не так тепло и не росли пальмы. Но потом она часто жаловалась на усталость. Покушение на ее мужа рядом с их домом сильно потрясло ее, и она не могла избавиться от мысли об этом ужасном происшествии, особенно в первые дни после нападения, когда ее муж находился между жизнью и смертью. Потом к этому добавилась болезнь, от которой она так и не поправилась. Она увядала, как цветок, и через несколько месяцев заснула вечным сном на руках своего мужа. Через некоторое время страна, где росли пальмы, стала Хендрику ван Бингену чужой, и вскоре он решил вернуться на родину со своей 10-летней дочкой. Итак, куда ему было податься? Из родственников в живых не осталось никого, кроме одной тетушки, у которой он еще ребенком проводил каникулы. Разве не следовало ему хоть раз написать тетушке Марии? Возможно, она все еще жила в своем чудесном доме с большим садом позади него, где он так любил играть, когда был мальчиком. Усадьба находилась в конце спокойной улицы маленького провинциального городка Мейервордена, неподалеку от городских ворот, приблизительно около того места, где прежде был крепостной вал. Это был солидный сельский дом в 2 этажа. С улицы в него между окнами вела как бы встроенная в стену дубовая дверь с 3 каменными ступенями перед ней. В детстве он с удовольствием лазил по мощным фруктовым деревьям. Там он несколько раз рвал штаны. Итак, ван Бинген написал в Голландию письмо, в котором рассказал обо всем. В нескольких строках он обрисовал свое положение и выразил желание вернуться на родину. Возможно, неподалеку от тетушки подыщется какая-нибудь небольшая квартирка. Уже через несколько недель он получил ответ. Тетушка приглашала его приезжать как можно скорее вместе с маленькой Нонней. С большой радостью она ожидала обоих. Сердечно встретила тетушка Мария гостей, едва только они переступили порог. Изящная маленькая девушка сразу же пришлась ей по душе. Собственно, ван Бинген собирался пожить у своей тетушки лишь несколько недель, пока он найдет для себя и ребенка подходящую квартиру в городе. Потом он решил найти какое-нибудь занятие, которое давало бы ему дополнительный заработок к его пенсии. Но уже через несколько дней тетушка Мария предложила ему остаться жить в ее доме навсегда, поскольку места хватало для всех. С благодарностью он принял это приглашение. Сегодня был унылый, холодный день с пирогами и дождем. Стемнело раньше, чем обычно, однако в доме за плотными шторами было светло, тепло и уютно. В гостиной семья садилась за ужин. Рядом с имевшим плотное телосложение отцом и высокого роста тетушкой Нонии казалась особенно маленькой и хрупкой. Несмотря на это, она была озорной шалуньей. Часами она могла резвиться под огромными фруктовыми деревьями и бегать на перегонки с большим легавым Плутоном. Но иногда она вдруг забиралась в укромный уголок, и взгляд ее темных глаз становился задумчивым и грустным. Тогда Нони с тоской вспоминала о далекой родине, о своей матери, то, как она лежала в гамаке под развесистой листвой бананов, о чудесных цветах и бабочках, о стройных пальмах, мощных холеных деревьях. Часто тетя Мария находила девочку, погруженную в свои печальные мысли, и тогда она брала ее за руку и рассказывала ей о спасителе, который так любил детей. В это время года Нони уже не играла в саду. Когда было так неуютно, холодно и пасмурно, как сегодня, ее отец предпочитал, чтобы она оставалась дома. Ее отец беспокоился о ее здоровье, хотя она с тех пор, как приехала в Голландию, еще ни разу не болела. Как сильно Хендрик ван Бинген был привязан к дочери! Он вернулся домой всего лишь час назад, позже, чем обычно. Улыбаясь, он показал на толстый портфель на письменном столе. «Посмотри, тетушка Мария, когда я сюда приехал, я боялся, что не найду себе подходящей работы. А теперь я желал бы, чтобы ее было не так много. Нотариус дал мне целую пачку актов домой, так что сегодня вечером я должен посидеть за письменным столом, чтобы успеть все сделать. Куда охотнее я пошел бы в сад и пособирал груши и яблоки. Но придется отложить это до завтра. А завтра Нон мне поможет, правда, малышка?» «Конечно, папа! Ты будешь срывать яблоки с дерева, как это делал Дьёка на Матараме с орехами, которые росли на высокой пальме!» «Нет, но, ну что ты!» — рассмеялся ван Бинген. «Мы же не на Яве! Яблоня — это не кокосовая пальма, а твой отец — не какой-нибудь яванец! Ну, ты сможешь собирать упавшие яблоки в корзину, это тоже неплохо!» Так они разговаривали и шутили друг с другом какое-то время. После еды и короткой молитвы тетушка Мария убирала со стола, а Нони помогала ей мыть посуду. Господин ван Бинген устроился за письменным столом и с головой ушел в свои дела. Когда тетушка Мария управилась на кухне, она села за пианино, что делала почти каждый день. Часто случалось так, что люди, проходившие в это время по улице, останавливались, чтобы послушать, как играет старая дама. Тетушка Мария любила старый клавир, потому что с этим инструментом для нее были связаны самые прекрасные воспоминания. Выросшая в большой семье, она еще молоденькой девушкой научилась хорошо играть и часто музицировала и пела вместе со своими сестрами и братьями. Потом родители умерли, братья разлетелись по миру, сестры вышли замуж, а она обвенчалась с молодым моряком, чей портрет висел над пианино. Ему она играла самые прекрасные мелодии, и однажды вечером, когда ее молодой супруг вновь отправлялся в путь, он попросил ее: «Мария, сыграй мне еще раз песню Сильвестра, ну, ты знаешь». И она играла и пела. Часы, дни, месяцы, годы пролетели, как тень. Так и их короткое супружеское счастье пролетело, как тень. Муж, которого она любила всеми силами своей души, не вернулся назад. бушующий ветер и разъяренные волны пропели ему песню смерти, и он нашел свою раннюю могилу в бездонной глубине океана. В постоянных молитвах пыталась она превозмочь свое горе, в молитвах вела она свою борьбу, и в молитвах горе переносилось легче, в молитвах эта борьба вела к победе. В ее сердце вернулась радость, превосходящая всякий рассудок. Она знала, что ее муж в раю, где намного лучше. Но она еще немного поиграла с Плутоном. Теперь девочка стояла за спиной у тети и смотрела на ее игру. Когда тетушка сделала небольшую паузу, но не попросила ее сыграть одну песню, которую она выучила в воскресной школе. Тетя кивнула, потом запела своим сильным чистым голосом. «Мы читаем постоянно в старой Библии святой», но не пела вместе с ней. И отец тоже отложил в сторону перо и поддержал их своим сильным басом. Они пропели вместе 5 куплетов. Плутон, между тем, поднялся со своего места у печки. Он подошел к двери, обнюхал вокруг и тихо заскулил. Ван Бинген внимательно посмотрел на него, тоже приблизился к двери и осторожно открыл ее. Собака прошмыгнула мимо него и побежала к двери, ведущей в дом. И снова она заскулила и обнюхала пол и дверь. Тут подошли тетушка Мария и Нони. Как только господин Ван Бинген повернул ключ, Плутон взвизгнул и остановился, как вкопанный на нижнем пороге. Его хвост поднялся, шерсть встала дыбом. — Что с собакой? — удивленно спросила тетя Мария. — Стой, Плутон, назад! — приказал Ван Бинген. Но Плутон не уходил от двери. — Пойду-ка я на улицу посмотрю. Должно быть, там что-то не в порядке. Обычно Плутон ведет себя так, когда ему хочется на улицу. Он схватил собаку за ошейник, другой рукой нажал на щеколду и открыл тяжелую дубовую дверь. Что-то свалилось ему под ноги. Все испуганно посмотрели на темную кучу, лежавшую перед ними. «Да это же человек! Мальчик!» «Что это, Хендрик?» — вскрикнула тетушка. «Он мертв?» «Не знаю, тетушка Мария, мы должны...» «Нет, сперва возьми собаку и уведи ее. Она как с цепи сорвалась. Тут ребенок, мальчик».
1: «Ребенок! О, бедняжка!»
0: «Насквозь промерзший и промокший. Быстрее его в тепло!» Ван Бинген осторожно поднял маленькое худое тело на руки и понес его в гостиную. Там он снял с него промокший пиджак и завернул его в теплое одеяло. Лицо незнакомца было бледным. Его густые кудрявые волосы казались от этого особенно черными. Вокруг его рта лежала складка такой горькой скорби и одиночества, что Ван Бинген на мгновение засомневался, действительно ли перед ним ребенок.
2: «Откуда этот мальчик, да еще в таком состоянии? Его костюм из хорошей материи. Но посмотри на его нижнее белье, это же лохмотья какие-то. Бедный мальчик. Собственно, он не похож на бродягу. Возможно, он сбежал из дома, а?»
0: Господину Ван Бингену хотелось улыбнуться усердию, с каким тетушка строила свои догадки. На эти вопросы мог ответить только сам маленький найденыш. Но, возможно, у него в карманах есть что-то, что пролило бы свет на его прошлое. Но в этих карманах находилось немного. Клубень репы, веревка, карманный ножик и старый, красный в полоску носовой платок. Между тем маленькое тело согрелось. Легкий румянец окрасил щеки, напряженно сжатые кулаки медленно раскрылись, и тут мальчик открыл глаза. Его взгляд вопросительно бродил по ярко освещенной комнате. Затем, казалось, он что-то начал припоминать. Он вздохнул, снова закрыл глаза, и вот он уже крепко спит.
2: — Не лучше ли нам сходить за врачом, Хендрик? — — озабоченно спросила тетушка Мария. Ван Бинген внимательно посмотрел на спящего, а потом сказал. — Не думаю, что это было необходимо. Теперь это не обморок, а здоровый, спокойный сон. Вероятно, мальчик не болен, а только сильно измучен. Сначала мы его согреем и дадим ему выспаться. От этого ему станет лучше, а там посмотрим. Но он не может оставаться здесь. Я пойду приготовлю ему постель в маленькой комнате для гостей, а для тебя, Нони, пришло время спать. Плутон занял место на коврике возле камина. Как только мальчик шевелился во сне, собака рычала, как будто хотела сказать, что, по ее мнению, незваному гостю тут искать нечего, и место на коврике — это ее собственное место. — Ты думаешь, что ты сможешь перенести мальчика, не разбудив его? — спросила тетушка Мария, как только затопила в гостевой комнате камин и приготовила постель. Ван Бинген снова хотел осторожно поднять мальчика, но тут он проснулся. Летучая мышь вскочил и удивленно посмотрел на чужого человека, державшего его за руку. — Ну, мальчик, теперь тебе стало лучше? — спросил Ван Бинген, и в его голосе совершенно непроизвольно прозвучало что-то от тона бывшего солдата. Как только Франц окончательно пришел в себя, смутные воспоминания о прошедшем вечере промелькнули у него в голове. Конечно, он уселся на крыльце перед дверью какого-то дома под навесом, и чудесная музыка захватила его, или ему это только приснилось? Недоверчиво разглядывал он чужого господина. — Тебе уже лучше? — снова спросил Ван Бинген, поскольку ему показалось, что мальчик не понял. — Со мной все в порядке, Минхер. Я только очень замерз, я хотел есть и страшно устал. Тут я случайно и заснул перед вашей дверью, — ответил Франц Ведер, немного пришедший в себя, и спустился с кровати. Но тут у него снова потемнело в глазах, и если бы господин Ван Бинген своевременно не подхватил его, он ударился бы о камин. Но скоро он снова пришел в себя и принялся напряженно обдумывать свое положение. Что ему теперь делать? Снова бежать в холод и темноту? Или снова приютиться где-нибудь у двери. Это было бессмысленно. Но и оставаться здесь, в этом доме, наверняка значило бы, что его замучают расспросами, выпытают всю подноготную, узнают его имя и происхождение и снова отправят туда, откуда он пришел, и уж, конечно, с полицией. А это означало бы, что он в самое короткое время окажется в сиротском приюте. — Вот, мальчик, выпей-ка это, тебе станет лучше, — прервала тетушка Мария его мысли и протянула ему чашку теплого молока с анисом. — Да присядь же, — напомнила она и придвинула ему стул. Франц усердно пил горячий напиток. При этом он поверх края чашки рассматривал женщину. Действительно ли кто-то чужой и вообще кто-либо на свете мог быть с ним так приветлив? Не эта ли любезная дама исполняла ту прекрасную песню, когда он сидел на корточках перед дверью? — Большое спасибо, госпожа! — вежливо произнес он наконец. — А теперь ты должен рассказать нам, кто ты, как тебя зовут, откуда ты пришел, и тогда я буду знать, как и чем я смогу помочь тебе, — сказал господин Ван Бинген. Франц напрягся и живо оглядел комнату. Сразу же он увидел то, что искал. На стуле Нони рядом с камином висела его насквозь промокший пиджак, а рядом лежала его шапка. Вещи положили туда, чтобы они скорее просохли. Едва господин Ван Бинген и его тетушка отвлеклись чем-то, как Франц схватил свой пиджак, надел шапку, а потом решительно воскликнул. — Теперь я должен идти. Большое спасибо за все! — и побежал к двери. Но господин Ван Бинген перехватил его. — Не убегай, мальчик! — спокойно возразил он. — Куда ты теперь на ночь глядя? Если у тебя есть знакомые или родственники здесь, в Мерсвордене, тогда я отведу тебя к ним. А если нет, то поведай мне, откуда ты пришел и как тебя зовут. Но сказать по правде, мальчик, я сразу замечу, врешь ты или нет.
0: Иван Бинкин снова спросил.
2: — Ну, так как же зовут тебя?
0: Но этот строгий вид лишь пробудил в летучей мыши упрямство.
2: — Я не скажу ничего. Я не собираюсь вам ничего рассказывать. Я же не добровольно сюда пришел.
0: Ван Бинкин еще строже посмотрел на мальчика.
2: — Мальчик, тут что-то не так. Ты что-то темнишь. Ты задумал что-то дурное. Твои увертки все равно будут раскрыты. Полиция быстро найдет тебя и отправит назад.
1: — Но я не хочу назад! Никогда! — в бешенстве закричал Франц. — Я не мошенник и не вор, и только умирая от голода, я выкопал пару реп с поля.
0: Тетушка Мария с сердитым и выразительным движением головы призвала своего племянника к молчанию. — Но, мальчик, — сказала она затем осторожно, — что ты замышляешь? Куда бежишь ты среди ночи? Ведь на улице не только темно, но и льет, как из ведра. И, конечно, твоя мама будет о тебе беспокоиться.
1: Мама!
0: Когда Франц услышал это слово, гнев исчез из его глаз.
1: У меня нет больше мамы, госпожа. А отец уже давно умер. Ах, если бы моя мама была еще жива!
0: Франц закрыл лицо руками и разрыдался. Он так плакал, что и у старой госпожи из глаз полились слезы. Она знаком велела своему племяннику выйти, положила незнакомому мальчику руку на плечо и усадила его на стул. — Тебе не обязательно рассказывать, как тебя зовут и откуда ты, но об одном я хотела бы спросить тебя. Есть ли у тебя где-нибудь кто-нибудь, кто смог бы позаботиться о тебе прямо сейчас, поздним вечером? Куда ты собираешься пойти? Кто-нибудь ждет тебя? Тогда я могла бы известить этого человека. Ты ведь понимаешь это, правда?
1: Никто не ждет меня. Никто! Они еще и рады, что я убежал. Они думают, что я утонул, и радуются.
0: Эти слова обожгли сердце тетушки Марии. Что она должна сказать теперь? Вдруг ей пришла в голову идея. «Ты когда-нибудь слышал о Боге и о Господе Иисусе?» — спросила она. Франц кивнул.
1: «Да, госпожа, моя мама часто рассказывала мне о нем и молилась вместе со мной.
0: Ну, мальчик, давай теперь сделаем так. Мы больше не будем задавать тебе вопросов, откуда и куда. И если ты не хочешь, можешь не говорить об этом с нами. Но когда ты сегодня вечером пойдешь спать, то сложи свои руки на груди и помолись тому, кого знала твоя мать. Только что ты сказал, как будто бы нет никого, кто любил бы тебя. Нет, мальчик, есть тот, кто любит тебя всем сердцем и самой большой любовью. Это Господь.
1: Нет, госпожа, я не могу поверить в это. Этого не может быть. Если бы он меня действительно любил, он не взял бы у меня мою маму и мою маленькую сестренку.
0: И все же он любит тебя. Его любовь охраняет тебя и защищает. Вот и сегодня вечером, когда ты почти умирал от усталости и от холода перед нашей дверью. И ты, несомненно, должен признать, что все это именно так. В этот момент господин Ван Бинкин снова вошел в комнату и вопросительно посмотрел на тетушку. Но она только улыбнулась ему и снова обратилась к Францу. «Теперь я позабочусь о том, чтобы тебя накормили, а потом покажу тебе, где ты будешь спать, а утром посмотрим». Как изумилась она и ее племянник, когда увидели, с какой жадностью маленький гость глотает пищу. Должно быть, он здорово проголодался. А ведь он даже не попросил у них куска хлеба.
2: — Когда ты ел в последний раз, мальчик? — спросил господин Ван Бинкин.
0: Франц долго думал.
1: — С воскресного полудня до сегодняшнего дня я съел 2 бутерброда, 2 сырых яйца и 2 репы, и больше ничего.
0: Полчаса спустя Франц Ведер, сытый и согревшийся, ложился в свежезаправленную постель. И когда он уютно накрыл свои ноги и слушал, как на улице завывает ветер и дождь стучит по стеклу, его занимала только одна мысль. Могло ли быть то, во что верила его мать? Действительно ли было правдой то, что на небе живет Бог, который смотрит сверху на него, маленького бродяжку, чтобы помочь ему? Не потому ли он так безнадежно бродил по округе, чтобы найти новое пристанище у этих людей? Он невольно сложил руки, благодарно шепча молитву. Затем он погрузился в здоровый, крепкий сон. Сильный северо-западный ветер рано утром разогнал дождевые тучи и теперь кружил золотисто-желтую осеннюю листву прямо напротив окон угловой комнаты, в которой спал Франц. Часы показывали ровно 8, а мальчик все еще крепко спал. Вечером господин Ван Бинген предусмотрительно запер комнату, потому что боялся, как бы маленький бродяга тайком не убежал. Беспокойное, дикое выражение, которое он несколько раз ловил во взгляде мальчика, не могло вызвать у господина Ван Бингена никакого доверия. Тетушка Мария улыбнулась на это и сказала: «Знаешь, Хендрик, мальчик ведь совсем еще ребенок, а ты поступаешь с ним так, как будто он какой-то злодей». Но господин Ван Бинген в раздумье покачал головой. Он возразил: «Мне кажется, он очень бойкий парень, хоть и маленький, и явно у него рыльца в пушку, иначе бы он не держал рот на замке». Тетушка Мария спала ночью мало. Она была набожной женщиной, и во всех событиях своей повседневной жизни она видела волю Божию. В дни своего траура по супругу она научилась смиряться перед этой могущественной волей и доверяться своему небесному Отцу. Долгое время она жила одна одинешенька, но это одиночество научило ее быть в мире с Господом, ценить общение с Ним, защитником сирот и утешителем вдов, и это сохранило ее от удушающего чувства заброшенности, от которого одинокое сердце омрачается и черствеет. Сейчас годы одиночества миновали. Господь послал ей людей, которых она любила и которые были ей дороги. А теперь в ее уютной, тихой квартире спал настоящий маленький бродяга. В конце концов, разве не прав ее племянник, призывая к осторожности? Да и суровый допрос Хендрика разве не вызвал у мальчика такое сопротивление? Сама же она больше верила в действие любви, чем строгости. У мальчика ручьем полились слезы, когда он вспомнил о матери. Как гонимый ветром листок, он был брошен к ее двери. Может ли она снова выгнать его на проселочную дорогу? А если у него и вправду совсем никого нет? Тетушка встала еще на рассвете и прислушалась у двери угловой комнаты. Она четко различала глубокое, спокойное дыхание мальчика. Франц все еще крепко спал, когда господин Ван Бинген собрался отправиться в нотариальную контору. Он также прислушался у двери. «Дай ему поспать, тетушка Мария», — сказал он. Малыш совершенно изнемог. «Но вот увидишь, когда он снова выспится и наестся, он тут же даст деру отсюда. Помяни мое слово. Не успею я вернуться домой, как птичка уже улетит».

пусть несется весь вокруг. Иисус наш лучший друг. Путь все знают на земле, что спасение во Христе, что за всех Он пострадал. Муха тяжких умирал, на Голгофе кровь пролил, нас от смерти искупил. Пусть узнают все сердца имя Господа Христа. Пусть услышат все вокруг, любит нас небесный друг.

0: А вот меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Привет ученикам! Как дела? Что получили?
1: Привет, мамочка!
2: Привет, привет!
0: Ириш, как первый день после болезни? Не очень отстала от программы?
2: Мама, это просто вопиющая несправедливость!
0: Что такое? У тебя такой грозный вид?
2: Мама, это ужасно! Я сегодня прихожу в свой класс, а меня туда не пускают!
0: Как это не пускают? Что, все забыли, как ты выглядишь? Не признали?
2: Признать-то признали, но в нашем классе карантин. Пока я болела простудой, кто-то умудрился заболеть ветрянкой, и теперь никого новеньких в класс не пускают.
1: Настоящее безобразие, правда, мама?
0: Ириша, но ведь это ненадолго. Пройдет неделя, и ты вновь будешь в своем классе.
1: Ого, целая неделя!
2: Не собираюсь я целую неделю в чужой класс ходить.
0: Почему тебе так не нравится этот класс?
2: У меня там подружек нет, и мальчишки у них вредные, дерутся.
0: Ириша, но это же ненадолго. Тем более это делается ради твоей же безопасности. Если ты будешь сейчас контактировать с детьми из своего класса, ты можешь тоже заболеть ветрянкой.
2: Лучше ветрянкой заболеть, чем учить столько уроков, сколько у них задают.
0: Ириша, не говори глупости. Что вам такое страшное задали?
2: Реферат на завтра написать.
0: И что тебя так смущает?
2: У меня нет материала.
0: Значит, беги в библиотеку.
2: А была бы я в своем классе, не писала бы никаких рефератов. Ужас просто.
0: Никакого ужаса здесь нет. Я думаю, что за неделю в другом классе ничего с тобой не случится. А значит, тебе придется пообедать и пойти в библиотеку, чтобы поработать над рефератом. Понятно?
1: И я с ней пойду. Можно?
0: Можно, конечно. Ешьте и бегите.
2: Ну ладно, ладно. Вот и библиотека. Пришли. Если бы ты знала, Мариш, как не хочется ничего писать.
1: Я тебя понимаю, Риша, но помочь ничем не могу.
2: Спасибо, друг.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Девочки, привет! Вы ко мне в гости?
2: Если бы. Гоша, у меня сегодня беда.
4: Беда? Что произошло?
2: Я, представляешь, пришла сегодня в школу первый раз после болезни.
4: Неужели это такая беда?
2: Нет, это еще не беда. Проблема в том, что меня не приняли в свой родной класс.
4: Это ужасно. Как они могли так поступить? Но почему?
2: Потому что у них там карантин, видите ли. Ветрянка там у них.
4: Ах, так вот в чем дело. В таком случае они правильно сделали.
2: И ничего не правильно. У меня в другом классе подружек нет и задают там много.
4: Но, Ириша, я думаю, тебе не нужно расстраиваться. Во-первых, учителя хотят тебя обезопасить. Кому же хочется, чтобы ты болела? А во-вторых, может, ты сейчас для чего-то нужна в этом классе.
2: Я нужна в этом классе? Да они на меня даже внимания не обращают, а ты говоришь, нужна.
4: Но это ты сейчас так думаешь. Была одна девушка, которая тоже так думала, а впоследствии спасла весь народ.
1: Наверное, Гошенька знает какую-то историю. Расскажи, Гоша, пожалуйста.
4: Знаю и расскажу. Но вначале откроем Библию. Жил однажды в Сузах один иудей, его звали Мардохей. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками. Жила с ним девушка по имени Есфирь. У Есфири не было ни отца, ни матери. Девушка была красива, и когда умерли отец ее и мать, Мардохей взял ее к себе вместо дочери.
1: Бедная девушка, наверное, плохо жить без родителей.
4: Без родителей плохо, но Мардохей любил Есфирь и заменил ей отца. В это время царь той земли решил жениться. Для этого он издал повеление и приказал, чтобы к нему были доставлены все самые красивые девушки, живущие в его царстве.
1: Как это доставлены?
4: Артаксеркс был царем, и любое повеление царя должно быть исполнено. Весь город переполошился. Матери прятали своих дочерей, но слуги все равно находили их.
2: Кто же за него выйдет замуж по приказу?
4: Никто у девушек не спрашивал, хотят они или нет идти во дворец. Но дело ведь в том, что из большого множества девушек только одна могла стать его любимой женой.
1: А остальные как же?
4: А остальные должны были оставаться жить во дворце навсегда. Они уже никогда не могли вернуться домой, потому что считались собственностью царя.
2: Да, не повезло девушкам. А эта Юсфирь тоже оказалась во дворце.
4: Когда собраны были многие девушки в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была Юсфирь в царский дом под надзор этого стража жен. Юсфирь была мудрой и доброй девушкой, а поэтому понравилась всем, кто жил рядом с ней. Но, думаю, Юсфирь тосковала по дому и по дяде. Она тогда не понимала, зачем она должна была оставить все и пойти во дворец. Целый год жила Юсфирь с остальными девушками при дворе. Целый год их готовили, чтобы только один раз привести к царю.
1: Ну вот, а если не понравится царю, все зря, что ли?
4: Получается, что так. Единственное, о чем Юсфирь никому не говорила, это о народе своем и о родстве. Потому что Мардохей сказал, чтобы она никому ничего не рассказывала.
2: Дядя скучал, наверное, по ней.
4: Думаю, скучал. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Юсфирь и о том, что делается с нею. И вот пришло время девушкам показаться царю. Был такой обычай, когда девушка шла к царю, все, чего она не попросит, она могла взять с собой. Когда настало время Юсфирь идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, царский страж жен.
1: Почему она так поступила? Ей ничего не нужно было?
4: Юсфирь была очень умна. Она знала, что Гигаю было известно, что любит его господин. Юсфирь попросила его совета. И взята была Юсфирь к царю Артаксерксу. И полюбил царь Юсфирь более всех жен. И она приобрела его благоволение и милость более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем. Пир ради Юсфири.
2: Вот видишь, как все хорошо закончилось.
4: О, это еще не конец. Неужели вы думаете, что Бог позволил Юсфири стать царицей ради своего удовольствия?
1: И что было дальше?
4: А дальше было вот что. В это время возвеличил царь одного из своих князей Амана. Аман был очень горд и самовлюблен. Народ же кланялся ему и падал на колени перед этим человеком. И только один муж этого не делал.
2: Кто это такой смелый?
4: Это Мардохей, дядя Юсфирь. Не хотел склониться перед Аманом, что Аману, естественно, не нравилось. Мардохей не был гордым, но он знал, что поклоняться человеку – это грех. Он любил Бога и преклонялся только перед ним. Аман же сильно разозлился и задумал уничтожить всех евреев по всей земле царства.
1: Но за что? Разве так можно?
4: Аман был злым и жестоким. Он пошел к царю и сказал: «Есть в твоем царстве народ, который не подчиняется твоим указаниям». Царь доверял Аману и потому сказал, что он может сделать с этим народом все, что тот пожелает.
1: И что Аман пожелал сделать?
4: Аман решил убить всех мужчин, женщин и детей, не жалея никого.
2: Но ведь Юсфирь тоже еврейка, разве он и царицу убьет?
4: Да, но ведь никто об этом не знал. Аман издал указ, который подписал царь. В 13-й день 12-го месяца все евреи должны были быть уничтожены, от мала до велика. Когда Мардохей узнал все, что делалось, то очень плакал, как и все, кто узнавал об этом указе. Тогда Мардохей пришел ко дворцу, где жила Юсфирь.
2: Точно, Юсфирь! Она ведь может всех спасти!
4: О, это было не так просто. Указ царя не может быть отменен. А Аман уже готовил место, где он собирался повесить Мардохея. Мардохей послал Юсфирь письмо, где он наказывал, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой, и чтобы призвала Господа и сказала царю: «Да избавит он нас от смерти».
1: Если царь любит Юсфирь, он послушает ее?
4: Дело в том, что войти к царю было сложно. Все служащие при царе и народы в областях царских знали, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому простер царь свой золотой скипетр, останется жив. Юсфирь грозила смерть, если она войдет к царю без его приказа.
1: Да, все очень строго.
4: Это было опасно, но Мардохей сказал: «Может, и для этого попала во дворец и стала царицей, чтобы теперь спасти весь народ». И сказала Юсфирь Мардохею: Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сусах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну».
2: Значит, они решили молиться?
4: Только Господь мог спасти свой народ, и Эсфирь понимала это. И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Эсфирь. 3 дня они постились и молились. И пошла Эсфирь к царю. Взглянув на нее, царь протянул ей золотой скипетр.
1: Это значит, он ее пожалел?
4: Да, это значит, она могла говорить. Эсфирь пригласила царя и Амана к себе на пир. На следующий день она еще раз устроила для них пир. И тогда царь сказал: «Эсфирь, говори, и любое твое желание будет исполнено». И тогда Эсфирь сказала: «Да будет дарована мне жизнь и моему народу по просьбе моей». И тогда царь понял, что его жена еврейка. Понял он также и коварный замысел Амана.
2: Значит, царь помиловал всех?
4: Царский указ не мог быть отменен. И тогда царь издал новый указ. Он позволил всем евреям собраться и встать на защиту своих домов и семей. А Амана по повелению царя повесили на том дереве, которое он готовил для Мардохея.
1: Он попал в яму, которую сам копал.
4: Это точно. Евреи смогли защитить свои дома. И даже до сих пор этот народ празднует праздник Пурим, который установил в те дни Мардохей.
1: Эсфирь смелая девушка.
4: Да, это так. Бог дал ей мудрость, а также повел ее туда, где она могла быть нужной и полезной. Вначале, наверное, ей было трудно понять, для чего она попала в этот дворец. Но Бог сделал через нее большие дела.
2: Ты думаешь, я в этом другом классе тоже зачем-то нужна?
4: Все может быть. Завтра, когда придешь в класс, посмотри. Может, кто-то нуждается в твоей помощи. А может, кому-то ты станешь утешением.
1: А может, кому-то ты должна рассказать о Боге.
2: Да, я подумаю об этом.
4: Подумай. И еще помолись.
1: Ириша, а теперь нам нужно взять книги и бежать домой.
2: Да, это точно. А тебе, Гоша, спасибо за рассказ.
4: Пожалуйста, приходите еще.
1: Пока.

0: Дорогие ребята, иногда мы оказываемся в таких ситуациях, в которых не хотели бы оказываться, и нам трудно понять, для чего это. Но помните, у Бога ничего не бывает зря. Оглянитесь вокруг. Может быть, там, где вы находитесь, кому-то нужна помощь, поддержка или утешение. Будьте готовы послужить Богу. Он может благословить вас и тех, кто находится рядом.
1: А наша программа подошла к концу.

Я знаю. Бог живет не в церкви. Он тихо сея лица в душе и бережет на вираже за миг единственный до смерти. Когда не веришь, ты уже. Я знаю. Бог живет в друзьях, с которыми роднятся души. Для них Он звезды утром тушит. Что был рассвет, а к ночи ужин. В ногу камина при свечах. Я знаю, Бог живет в любви к одной единственной на свете, к родителям и просто к детям, твои они или не твои. Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в стихах, в холсте и красках, в каждой ноте, пусть даже вы не ту возьмете. Смычком коснувшись по пыхах, отогревая мир в руках. Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе. Вы там Ему хоть раз поверьте, идя вперед на вираже. Аминь. Бог живет повсюду.

0: Продолжаем чтение книги «Летучая мышь». Окно в маленькой спальне Франца Ведера выходило на восток, и восходящее осеннее солнце пробивалось сквозь облака и заливало постель спящего теплым золотым сиянием. Оно и разбудило Франца. Он протер глаза и сощурился от ярких лучей. Затем удивленно огляделся вокруг себя. «Ах, да!» — вспомнил он. — Они вправду очень добры ко мне, но имя свое я не выдам. И совершенно ясно, что они меня бы и на порог не пустили, если бы знали, кто я такой. Если они догадаются, мне конец. Об этом позаботится Зуренбург. Опасный парень этот Франц Ведер, гоните его прочь. Ему место только в сиротском приюте. Но еще не все потеряно. Франц сжал кулаки. Все против него, и он против всех. Но здесь, в этом доме, разве не была с ним так любезна эта фрау? Он устроился поуютнее в своей мягкой теплой постели. Здесь все было совсем по-другому, чем в сарае Зуренбурга или под навесом у лягушек, или в мокрой траве под открытым небом, или же на каменных ступеньках перед дверью. Какая здесь великолепная кровать! А потом, какими толстыми были бутерброды, которые фрау сама приготовила ему! А ее совет — молись ему, держись за того, о котором рассказывала тебе твоя мать, потому что он любит тебя, он привел тебя сюда. С этими словами, звучавшими у него в ушах, он и заснул вчера вечером. И теперь, когда он проснулся, они снова пришли ему на память. Они утешали его озлобленность и горечь и делали менее мрачным его взгляд на будущее. Вдруг зазвонил дверной колокольчик. Его звон разнесся по всему дому. Франц замер. «Это пришла полиция, чтобы схватить тебя!» Его одежда лежала рядом с кроватью. Мгновение ока он выскочил с кровати и натянул брюки. Но его страх улегся, когда до него донесся приветливый женский голос. «Доброе утро, госпожа!» — проговорил он на местном наречии. «А что это здесь такое? По-моему, какой-то узелок со старыми лохмотьями». «Ой, дурак!» — прошипел в полголоса летучая мышь и хлопнул себя рукой по голове. «Мой узел!» Всю ночь пролежал на улице перед дверью. «Положи его на кухне, Роше, я знаю, чей он», — ответила хозяйка дома. Франц подумал про себя, что, возможно, пришла домашняя прислуга, и некоторое время чувствовал себя совершенно спокойно. Тут он подошел к двери, но она была закрыта. Он попробовал еще раз. «Закрыта!» «Ясно! Они ему не доверяли!» Тогда он с любопытством оглядел комнату. Здесь было очень уютно. Тут стоял отполированный до зеркального блеска коричневый шкаф, два таких же стула, маленький стол с какой-то тарелкой. Для чего она была тут, Франц не знал. И кровать с чудесным теплым одеялом. Для Франца это было все равно, что оказаться в спальне какого-нибудь принца. «Как же хорошо живут некоторые люди!» «Ну, так что ж теперь? А ну-ка, придет сейчас тот крупный мужчина с большущими усами и снова начнет приставать со своими дурацкими вопросами. Ни слова он от меня не услышит. А если спросит хозяйка дома?» Летучая мышь казалась самому себе птицей, запертой в красивой золотой клетке. «Если будет нужно, я выпрыгну из окна. Только куда потом? Ах, как хорошо он все придумал! План с кораблем, побег в открытое бескрайнее море. Другим бы уж точно повезло, а ему? Ведь он же во всем неудачник, не так ли?» Франц задумчиво поглядел в окно, в сад, окруженный высокой каменной стеной. На минуту он забыл о своих огорчениях и увлекся тем, что предстало его взору. Красивый сад, но довольно запущенный. Здоровые, крепкие фруктовые деревья,
1: но совершенно напрасно залитая водой. А вон одичавший ягодный кустарник. Цветочные клумбы заросли сорняком. Жаль, этим стоило бы заняться.
0: Вдруг он услышал шаги и звук отпираемой снаружи двери. «Но приготовься к сюрпризу, да только к неприятному», — подумал летучая мышь. Но вошел не хозяин дома, а та самая приветливая фрау.
1: «Доброе утро, мальчик!»
0: — весело сказала она ему. «Ты долго спал, я рада этому».
1: «Доброе утро, госпожа!»
0: — вежливо ответил Франц. Странно, как-то само собой получилось, что он шагнул немножко навстречу этой фрау. Невольно он потрогал свою рубашку, чтобы застегнуть ее, но на ней не осталось ни одной пуговки, их не было уже давно.
1: — У тебя нет ничего из одежды, кроме того, что на тебе? — участливо спросила тетушка Мария.
0: — Нет, госпожа! — горячо возразил Франц. — У меня есть еще одни брюки и китель в моем узле, но они совершенно грязные и рваные. То, что теперь на мне, об этом позаботилась еще мама.
1: Твой узел лежал на улице перед дверью, и его только что принесли в кухню. Если он тебе нужен, мы постираем вещи и починим их. Ну, а теперь рассказывай, как ты оказался сегодня ночью у нас?
0: Подумай только, вчера вечером ты упрямо хотел идти дальше, несмотря на дождь, ветер и холод.
1: Франц смущенно глядел в пол.
0: О том, как я спал, госпожа, вы, конечно, и сами догадались бы. Если бы узнали, где и как я провел последние ночи. В сарае для инструментов, на только что вспаханной ниве, в саду, под деревьями, кустами. А после того, как я от голода стащил сырую репу и два куриных яйца, в сырой траве. И, наконец, я присел у вашей двери, поскольку совсем изнемог. Я больше не мог бы сделать и трех шагов. А как я спал последнюю ночь, вы сами знаете».
1: Тетушка Мария внимательно выслушала его. На какое-то мгновение она подумала о том, что все это было сплошным враньем. Но когда она посмотрела мальчику в лицо, то могла убедиться, что перед ней стоит вовсе необычный бродяга, у которого рыльца в пушку. Карие глаза с открытым, честным взглядом говорили ей, что здесь не было никакого обмана.
0: Но мальчик... — спросила она, немного подумав. — А ради чего все это? Что искал ты вчера вечером здесь, в дождь и тьму?
1: Летучая мышь замялся. Мог ли он рассказать этой женщине все? Не поделиться ли с ней своим планом? Но потом Франц сказал себе. — До сих пор она была добра ко мне. Вдруг она мне поможет? Ах, прекрасный план! Был ли он вообще выполним? Еще несколько мгновений Франц колебался, потом отказался от внутреннего сопротивления.
0: «Я ищу корабль, госпожа, чтобы оказаться в безопасности, чтобы скрыться. Меня не должны обнаружить прежде, чем корабль выйдет в открытое море. Но вчера вечером я не нашел порта. Собственно, я не понимаю, в чем дело».
1: Тетушка Мария ничего не говорила, она давала ему возможность высказаться.
0: Франц еще раз помедлил. Потом из него вырвалось. — Я все расскажу вам, госпожа, все! Я своровал только два яйца и пару реп. Это все! Иначе бы я совсем умер от голода, это уж точно. А в бега я пустился по одной определенной причине. Меня должны были отправить в сиротский приют, и я лучше умру, чем пойду в сиротский приют.
1: — Но, дитя... «Почему ты сразу обо всем этом не рассказал?»
0: «Я не смел, я не доверял вам. Я боялся того высокого господина, который вчера вечером говорил со мной. Он, конечно, вернул бы меня домой, если б я ему открылся. О, госпожа, нельзя ли мне остаться здесь у вас? Может, у вас найдется какое-нибудь совсем маленькое свободное местечко для меня? Я буду делать любую работу». Я все могу. Я буду исполнять каждое ваше желание. Буду прилично вести себя. Ну, пожалуйста.
1: Фрау Мария ответила. В любом случае ты мог бы остаться у нас на несколько дней. Но что потом?
0: Тут Франц обеими руками указал на сад. У вас прекрасный сад, госпожа.
1: но немного запущен. Теперь самое подходящее время для сбора урожая яблок, да и груш со сливами тоже. Почти на всех деревьях много засохших веток, их надо убрать. А на огороде полно сорняков, это тоже лишнее. Если не выполоть их, весной будет беда. А потом цветочные клумбы, осенние астры, подсолнечные георгины. Все это растет как попало, вперемешку, слишком плотно. И одно растение душит другое, а потом... Ты что, был садовником? Нет, госпожа, я жил у одного крестьянина, но часто я должен был делать многие другие работы. Проверьте меня, госпожа, вы увидите, какой порядок я наведу в вашем саду. Мне совсем не нужны такие вкусные бутерброды, как вчера вечером. Обойдусь и черствым хлебом. И спать я могу где-нибудь в маленьком сарае, возле стены, в саду. Я почти 2 года спал в амбаре. Госпожа, проверьте меня. Я буду много работать и делать все очень хорошо. Вот увидите, госпожа. Голос его дрожал от волнения, от страха, что ему не позволят остаться. Он говорил себе, что уж если эта приветливая дама не оставит его у себя, то от того крупного, серьезного мужчины и вовсе нельзя ждать ничего хорошего. Да, он, конечно, и не сможет говорить с ним так откровенно, как с госпожой. Фрау Мария размышляла недолго. — Как же тебя звать? — спросила она. — Франц Ведер, госпожа. — Ну, Франц, прежде всего ты остаешься у нас. Крупный строгий господин — это мой племянник. Его зовут господин Ван Бинген. Он, пожалуй, знает, как сделать так, чтобы ты не попал в сиротский приют. 5 лет прошло с тех пор, как Франц Ведер, полузамерзший, был найден тем осенним вечером у дверей дома. Теперь этот дом стал для него его настоящей родиной. Как была удивлена тетушка Мария, когда он рассказал ей историю своего побега. Не меньше удивлен был и господин Ван Бинген, когда Франц одно за другой описывал ему подробности своей жизни. Первый же день своего пребывания в этом доме Франц взял в руки топор и принялся усердно работать в саду. Нони и ее пес составляли ему компанию. Поначалу господин Ван Бинген только качал головой, когда его тетя пересказывала ему все то, что узнала от мальчика утром. «Сегодня вечером я еще раз расспрошу его, он должен рассказать мне все это еще раз. Так я скорее обнаружу, не мошенничает ли он». Теперь Франц Ведер больше не упрямился. Его хозяйка пообещала ему, что они не отправят его в сиротский приют, а этого было более чем достаточно. Разве солнце не светило в этот день намного ярче, чем даже во все летние дни до этого? Он охотно отвечал на все вопросы хозяина дома и не утаил ничего. Когда он кончил описывать свой побег, который совершил, чтобы не попасть в сиротский приют, его взгляд выразил мольбу. И он спросил со страхом в голосе, «Не правда ли, Менхер, вы не отправите меня туда? Сегодня утром госпожа обещала мне, что вы мне поможете». «Я позабочусь о том, чтобы тебе не нужно было идти в сиротский приют. И если моя тетя захотела принять тебя здесь, то и я охотно соглашаюсь с этим. Ты остаешься у нас. Но я должен предупредить тебя, Франц. Оставь все эти шуточки, которые ты выкидывал там, от Эрнхофе, иначе ты скоро снова очутишься за дверью». Франц намотал это предупреждение на ус. И с тех пор никто в доме не видел от него неприятностей. Впрочем, большую часть времени он был занят в саду и во дворе. Господину Ван Бингену не стоило больших усилий расследовать, правдивы ли показания мальчика, и постараться помочь ему. Кое-что из жизни маленького беглеца напомнила ему его собственную юность, и это позволило ему с пониманием отнестись к беглецу. В той же деревне, что и Франц Ведер, он провел свои лучшие годы и тайком любил ту, которая зовется теперь фрау Зуренбург. И это сыграло свою роль в том, чтобы заступиться за этого мальчика. Он подготовил бургомистру отчет, сообщая, что Франц Ведер найден, что он лично позаботится о мальчике и возьмет над ним опеку. Из ответного письма бургомистра следовало, что летучая мышь сказал правду. Его спохватились, когда один рабочий из Атернхофа обнаружил на берегу озера шапку и удочку мальчика. Поиски его тела в озере результата не дали. В конце письма бургомистр выражал надежду, что, возможно, господину Ван Бингену удастся воспитать из летучей мыши полезного человека, а, соответственно, и полезного члена человеческого общества. Задача, над которой, к сожалению, тщетно бились некоторые члены общины. Когда он прочитал письмо, а после него это сделала и тетушка Мария, то оба невольно покачали головой. Ох уж этот Зуренбург! Он в самом деле считал, что, снабжая мальчика куском хлеба и мешком соломы, он выполняет свои обязательства по отношению к нему. — Итак, Хендрик, — сказала тетушка Мария своему племяннику, — давай с Божьей помощью постараемся стать мальчику опорой в жизни и дадим ему кров. Я убеждена, что с ним лучше обходиться с любовью, чем с суровостью. После этого господин Ван Бинген уладил все, что в этих случаях предписывал закон, и он и его тетушка посвятили себя воспитанию и образованию мальчика. Несмотря на все это, Франц еще манил план повидать весь мир. Но здесь было то, что изо дня в день все больше привязывало его к этому дому. Благодать Божия, которая выражалась в сердечных заботах и участливом отношении тетушки Марии. Постепенно его недоверчивость и робость исчезли, и он испытывал благодарность к этим людям, которые спасли его от сиротского приюта. Сначала господин Ван Бинген подумывал послать Франца в школу, но тетушка Мария сказала: «Лучше не делать этого, Хендрик. Я боюсь, что в нем проснется прежний летучая мышь. Не находишь ли ты, что лучше тебе самому обучать его? Я боюсь, что ему придется начинать с самого начала». «Ну, — улыбаясь, возразил господин Ван Бинген, — за годы моей службы я справлялся со множеством разных новобранцев. Справлюсь теперь и с этим. Лучше я буду обучать их вместе с Нони. Так один будет поощрять другого». К его большому удивлению оказалось, что летучая мышь знает и умеет намного больше, чем он предполагал. Задание, которое он давал мальчику, тот выполнял очень быстро и старательно. А остальное время он проводил в основном в саду и во дворе, смотрел за порядком и выполнял свою работу как нечто само собой разумеющееся и по собственному побуждению. Так что за него можно было только порадоваться. Со временем даже господину Ван Бингену доставляло удовольствие заниматься с Францем. Действительно ли этот мальчик был летучей мышью? Действительно ли его так боялись другие мальчики? Да, так оно и было. В своей душе Франц Ведер всегда оставался летучей мышью. Тетушка не обманывалась. Она знала, что полное изменение, обновление в нем может произойти только с помощью благодати Божией. И она молилась за своего подопечного. В общении с ним она неустанно ссылалась на Господа Иисуса, Спасителя мира, доброго пастыря. Франц тихо и внимательно слушал ее, не высказывая своего мнения. Таким образом, время для Франца Ведера летело очень быстро. По-прежнему усердно и терпеливо трудился он в саду, там и тут помогал по дому. Большую часть времени он проводил теперь в адвокатской конторе, там же, где и господин Ван Бинген. У него было не очень много знакомых, а друзей и подавно. В основном он изъяснялся несколькими словами, давал краткие ответы, а если надо было сказать что-то более ясно, в его взгляде всегда появлялось какое-то угрожающее враждебное выражение, так что его подопечные избегали общаться с ним. С первого воскресенья, которое провел мальчик в доме тетушки Марии, та начала знакомить его с Божьим Словом, которая проповедовалась в этой местности с большой добросовестностью, так что он все время мог слушать Слово Божие. Взрастет ли когда-нибудь семя в его сердце? Снова наступила осень. Холодный моросящий дождь мочил улицы северо-голландского городка, и от этого в нем становилось еще тише и пустыннее, чем обычно. Господин Ван Бинген и Франц Ведер вернулись из конторы домой, повесили сушиться свои промокшие пальто и присели в гостиной за чашкой кофе. Нонни, услышав голоса мужчин, вышла им навстречу. Чем была Нонни для тетушки Марии, тем был Франц для господина Ван Бингена. Улыбаясь, тетушка заметила своему племяннику: «Твоя Нон и мой летучая мышь совсем нас избалуют», а потом добавила: «Я не могу себе представить, как можно жить без них обоих». «Но ты знаешь, тетя, что касается нашей Нон, я думаю, тут можно не беспокоиться, ей только 16 лет. С Францем, конечно, совсем другое дело. Ему уже исполнилось 19. Он не может вечно оставаться у нас, хотя бы из-за своей работы. Его начальник недавно откровенно сказал мне: мы не можем задерживать его здесь, он может пойти дальше, и это очень хорошо. Молодой человек с такими способностями и желанием работать не задержится долго в адвокатской конторе маленького городка. Я ничего не сказал ему на это, но я чувствую, что он прав. Я тоже люблю его, как и ты, Хендрик. Мальчик вырос у нас на глазах и любит нас, как родной сын, и нам будет трудно привыкнуть к мысли, что его место за столом будет пустовать. Но его будущее благополучие, его дальнейшее образование прежде всего, и мы оба это знаем. Мы не имеем права удерживать его, если он захочет продвинуться по своей работе, а поэтому уехать отсюда». Маленькая семья собралась за чашкой кофе, и Нонни, прежде всего она, вносила жизнь и радость в этот маленький круг. В первый же день, когда Франц Ведер нашел приют у тетушки Марии, Нонни показалась ему прекрасным цветком из далекого сказочного мира. И с тех пор он выполнял все ее желания и капризы, хотя это давалось ему нелегко. Однажды в огороде она пробежала по только что засеянной грядке, другой раз сорвала первые тюльпаны, только-только начинавшие цвести. А как-то набрала целую корзину неспелых груш, к чему Франц отнесся очень неодобрительно. Но никогда не злился на маленькую безобразницу. Чувствовал ли он, что она всем сердцем была привязана к нему? Когда он жил еще в Этернхофе, как-то крестьянин Зуренбург сказал своей жене: «К щенкам, жеребятам и телятам у мальчишки есть сердце, что удивительно, но по отношению к людям летучая мышь — это настоящий сатана. Спроси об этом кого хочешь». Нет, крестьянин из Оттернхофа не понимал летучую мышь. Да ему бы и в голову не пришло постараться лучше понять его. Но он и Франц очень скоро сдружились. Чувствуя это, Франц спешил помочь Нон в любом ее маленьком горе. Он приходил на помощь, если она не справлялась с какой-нибудь домашней задачей, и часто радовал ее какой-нибудь маленькой поделкой, над которой он много трудился. Учение давалось ей не так легко, а Франц за час мог выучить больше, чем она за целый день. Она была способной, но ей не хватало усидчивости. Кое-что давалось ей очень легко. Например, она играючи изучала иностранные языки. Но нелегко шла у нее математика. Ей приходилось порядком поломать голову над арифметическими задачками. Но каждый раз оказывался рядом Франц. Для Нон у него всегда находилось время. Дядя Хендрик подумывал о будущем Нон и очень переживал за свою дочку. Тетушка Мария, наоборот, не придавала трагического значения тому, что ее воспитанница проявляет к школьным учебникам так мало интереса. С некоторого времени Нон часто заходила на кухню и возилась там. Ей доставляло удовольствие под руководством тетушки составлять меню, варить, печь, а потом накрывать на стол. Тетушка Мария радовалась, что у нее появилась хорошая помощница во всем. Но особенно она радовалась тому, что знала. Со временем Нон сама сможет правильно вести домашнее хозяйство. Когда после ужина стол был уже убран, Франц хотел углубиться в учебник. Но тут к нему подошла тетушка. — Нет, Франц, сегодня вечером не будет никакого учения. — Но почему? — удивленно спросил он. — Потому что сегодняшний вечер вызывает кое-какие воспоминания, особенно связанные с тобой. Тут она улыбнулась. — Ах, тут Франц понял, что имела в виду тетя. Он серьезно ответил. — Тетя Мария, действительно, сегодня вечером исполняется 5 лет с тех пор, как ты нашла меня возле дверей дома и приютила. Как бы мне хотелось отблагодарить тебя за все это. О, когда я думаю об Атернхофе... Конечно, там у меня была крыша над головой, но здесь я дома. Как же все изменилось! Франц хорошо умел владеть собой, но сейчас на глазах у него выступили слезы. Будь благодарен, Франц, тому, кто тебя привел сюда, кто направлял сюда, к нам, каждый твой шаг. И ты очень хорошо знаешь, как мы все рады, что ты здесь, с нами, что ты есть у нас, — добавила тетушка. На улице разгулялся ветер, и дождь лил еще сильнее, чем накануне. А в большой гостиной было тепло, светло и дружно, точно так же, как 5 лет тому назад, когда Франц, умирающий от голода и стужи, впервые услышал песню о спасителе грешников, добром пастыре. Вспоминала ли об этом и Нон? Неожиданно она попросила тетю. — Пожалуйста, тетушка, сыграй еще, мы читаем постоянно. К этой просьбе присоединился и Франц. Тетя села за пианино, Нон встала рядом с ней, и тогда они вместе запели знакомую песню о спасительной любви пастыря Господа Иисуса. Франц молча слушал. Возможно ли, чтобы Господь Иисус был и его спасителем и Господом, и также из-за него совершил это искупительное деяние на Голгофе? Выходит, он в самом деле нуждался в этом спасителе. Значит, также и он, прозванный когда-то летучей мышью противник Бога, должен с ним примириться. Действительно ли он погибший грешник, нуждающийся в спасении? Да, когда он думал о прошлом, о нищете и бедах, преследовавших его в родительском доме, о своих злоключениях на улице, в школе, о пренебрежении к нему в Атернхофе, но теперь-то здесь о нем заботятся, к нему прислушиваются, его лелеют, любят. И что же, он и сейчас навсегда погиб.

0: величествен вселенной дом. И каждый раз, встречая утро, пусть воспоет душа псалом Творцу великому за мудрость.
1: Мы тебя, мой Бог, прославим песней, песней, переполненной любви. Ничего не может быть чудесней, чем благословения твои.

Бог послал спасение. Бог послал спасение, не от наших дел. Он своей рукою взял на свой удел. Светлыми лучами освещает путь, на пути к отчизне не дает уснуть. Оттого на сердце у меня светло. В Боге нам прощение вечное дано. Милость — это Божья, глубже всяких рек. Приходи к Иисусу, грешный человек.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, моя мамочка миленькая.
4: Мамочка родненькая, как хорошо, что ты дома.
5: Привет, привет. Что вы сегодня такие ласковые, как будто мы 100 лет не виделись. Нет, ну на самом деле я тоже очень рада вас видеть.
4: Мама, ты даже не представляешь, как хорошо, что ты у нас есть.
5: Я тоже счастлива, что вы у меня есть. Но что вас побудило к таким размышлениям?
3: Да, именно. Мы сегодня весь день об этом думаем.
4: Сегодня Аня Петрова рассказала нам, что у ее подружки умерла мама, представляешь?
3: Да, а папы у нее нет, и теперь она живет с дедушкой.
4: Бедная девочка, представляешь, это ужасно.
3: Вот мы и думаем, как хорошо, что ты у нас есть, и папочка.
5: Это очень печально, но на самом деле есть очень много деток, которые живут без родителей.
4: А если у них нет и бабушек, и дедушек, где они живут?
5: Такие дети воспитываются и живут в детских домах или в интернатах.
3: А кто им готовит еду? Кто за ними ухаживает?
5: В таких домах работают воспитатели, учителя, няни, повара. Они и заботятся об этих ребятишках. Но как бы они ни старались, никто и ничто не может заменить им настоящую семью.
4: А что, у них у всех умирают родители?
5: Бывает и так, что родители сами оставляют своих детей.
3: Как же можно оставить своего ребенка?
5: Это страшно, но бывают и такие горе-родители.
4: Мамочка, но ведь ты нас никогда не оставишь.
5: Мои милые, я вас очень люблю, как и большинство других родителей своих детей, а потому никогда не оставлю.
3: Это хорошо, хотя странно.
5: Что тебе так странно?
3: Помнишь, ты говорила, что Бог любит всех детей?
5: Да, и это правда.
3: Но ведь он мог сделать, чтобы мама этой девочки не умерла.
4: Да, и чтобы эти горе-родители не отдавали детей в интернаты.
5: Бог может все, но есть то, чего он не делает никогда.
4: И что же это?
5: Он никого и никогда не принуждает. Люди, причем очень многие люди, живут без Бога. Они сами избирают зло, а потом удивляются, почему в их жизни так много страданий.
4: Но ведь есть люди, которые и не выбирают зло.
5: У каждого человека в жизни бывают трудные дни, и Бог это допускает. Но хочу вам сказать одно. Если человек любит Бога, то из любых испытаний он сам выйдет лучше и чище. И еще, ведь рядом в этих трудностях он сам. Он не оставляет вас одних.
3: Да, может, это и так.
5: Есть одна легенда, которую я вам могу рассказать. Хотите?
4: Хотим, конечно. Я так люблю, когда ты нам что-то рассказываешь.
5: Так вот, одному человеку приснился сон. Он идет по берегу реки и вот оглядывается и видит. За ним тянутся следы, его следы. Но вот он обнаруживает рядом со своими еще чьи-то. «Что же это могло значить?» – подумал человек. И вот перед ним является ангел. «Весь этот путь, который ты видишь, – это твоя жизнь. Ты шел по этому пути день за днем, час за часом. Но тут, рядом с моими, еще чьи-то следы, – говорит человек. Чьи они?» «А это Бог. Он шел рядом с тобой всю твою жизнь». Но тут человек присматривается и видит, что кое-где одни из этих следов обрываются, и виден отпечаток только одних пар ног. «А что это значит?» – спрашивает человек. «Почему то тут, то там следы остаются одни?» «А это были те периоды, когда в твою жизнь приходила беда», – ответил ангел. «Так вот оно что!» – печально сказал человек. «Значит, когда я был в беде, Бог оставлял меня?» Ангел улыбнулся и сказал: «Нет, в такие минуты Бог просто нес тебя на руках».
3: Какая красивая легенда!
4: Значит, Бог поможет и этой девочке пережить это страшное время.
5: Вы только молитесь за нее. Бог может дать ей утешение. Иногда когда вы глубоко раните палец, и я вам пытаюсь обработать его зеленкой.
3: Ой, это очень больно.
5: Да, но проходит время, и рана заживает, боль утихает, а со временем исчезает. Так бывает и с душой. Когда нам плохо, она болит, но проходит время, и Бог залечивает душевные раны.
4: Хорошо, мамочка, мы будем молиться за эту девочку.
3: Мам, а можно пойти погулять? Мы чуть-чуть.
5: Хорошо, идите, но недолго. Еще уроки делать.
4: Что-то мы, Мариш, давно к Гоше в библиотеку не заходили.
3: Давай сходим, узнаем, как он там поживает.
4: Может, историю послушаем?
3: Точно, пойдем.
4: Гошенька, а, Гошенька, выходи.
3: Привет-привет, мы в гости.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Девочки, рад-рад, как поживаете?
4: Мы поживаем хорошо, но у одной девочки умерла мама, представляешь?
7: О, это очень-очень плохо, молитесь, чтобы Бог ее утешил.
3: Да, нам и мама так говорит.
7: В этом мире много страданий, и вы должны поддерживать тех, кто проходит через них.
4: Вот если бы не было греха, люди бы не страдали.
7: Да, но люди сами не послушались Бога. И в мир вошел грех, и смерть тоже.
3: А я думаю, что страдают только те, кто грешат.
7: Ты рассуждаешь так, как друзья Иова.
4: А кто такой Иов, и что у него были за друзья?
7: А давайте откроем Библию и послушаем. Когда-то давно в стране Уц жил человек по имени Иов. Он был очень богат, и было у него 7 сыновей и 3 дочери.
4: Действительно богатый, дети – главное богатство.
7: Это точно. Бог сильно благословил Иова. Да и он был благочестивым человеком. Он всегда молился, приносил Богу жертвы за себя и за свою семью.
3: Наверное, у него и проблем никогда не было.
7: Да, до поры до времени все было хорошо. Господь был доволен Иовом. Он говорил, что такого, как Иов, не было на всей земле.
4: И кому Бог так говорил?
7: В Библии написано, что был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними был и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла».
3: Ужас, так сатана ходит по земле?
7: Сатана ненавидит Бога, а значит и его детей. Он клевещет на тех, кто живет с Богом в мире. Он хочет украсть, убить и погубить. В общем, сделать людям зло.
4: Так он и на Иова стал клеветать?
7: Он так сказал Господу: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградила его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Бог был уверен, что Иов останется верным и не отречется от своего Создателя во все дни, не только когда у него все хорошо. И тогда сатана стал вредить Иову. Он погубил всех его детей и разорил все его имущество. Сам же Иов заболел страшной болезнью, проказой, а потому был вынужден жить далеко от города, в бедной лачуге.
3: Ох, сатана, противный какой! И что же Иов?
7: Иов очень горевал, но во всем этом он не согрешил и не произнес ничего плохого о Боге. Господь дал, Господь взял. «Да будет благословлено имя Господне», – так сказал Иов. «Неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злое нет?» Иов надеялся на Бога. Он верил, что Господь мог его воскресить даже из праха.
4: Гоша, а ты что-то говорил о друзьях Иова?
7: Да, были у Иова друзья, которые приходили к нему и говорили о том, что, может, он согрешил, может, ему покаяться. Но Иов знал, что он ничего плохого не сделал. Это друзья своими разговорами делали Иову только больнее. Они не знали, что Бог допускал испытания. Сатана хотел бы уничтожить и душу Иова, но Господь не допускает этого. И однажды, когда к Иову пришли друзья, послышался шум сильной бури, и из бури раздался голос самого Господа.
3: И что же говорит ему Господь?
7: Он задавал Иову вопросы, на которые тот не мог ответить. Но Иов увидел могущество Божье и еще больше смирился пред всемогущим, всесильным и премудрым Богом. А вот на друзей Иова Господь прогневался, потому что они говорили о Боге то, чего сами не знали и не понимали. И тогда Иов принес жертву за себя и за своих друзей.
4: И что было дальше с Иовом?
7: Бог, испытав Иова, полностью возвратил его потерю и послал вдвое больше, чем имел Иов раньше. Его друзья по молитве Иова получили прощение от Бога. Ну а после к нему пришли братья и сестры и все его прежние знакомые. Они принесли подарки и радовались вместе с Иовом. В последние дни Бог еще больше благословил эту семью. И дал ему Бог 7 сыновей и 3 дочери. И не было на всей земле прекраснее женщин, чем дочери Иова.
3: Да, много испытал этот Иов.
4: Но он не ушел от Бога и даже не роптал.
7: Иов достойно прошел испытания, но, как видите, даже благочестивые люди могут проходить через них. Но не бойтесь, Господь не допускает больше, чем человек может вынести. Он любит вас и всегда будет рядом.
3: А еще я постараюсь не судить, как друзья Иова.
7: И это правильно, потому что только Бог знает, почему человек проходит то или иное испытание. И ваше дело поддержать человека, если нужно помочь ему. А делать выводы – это дело Бога.
4: Да, Гоша, очень интересный рассказ.
3: А я хотела бы еще и песенку.
7: Хорошо, слушайте.

0: по прозвищу прилипала. Расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь. Это для наших слушателей.
1: Пожалуйста.
0: Какой ты длины?
1: Я метровой длины.
0: И по всему телу у тебя полосочки.
1: Да, черные, синие и белые полоски.
0: Расцветка у тебя очень красивая.
1: Это мой творец такую красивую окраску мне дал.
0: Верно. Рыба ремора, а где ты обитаешь? В каких морях?
1: В теплых морях, омывающих Африку и Азию.

0: Спасибо, Гоша.
1: Нам пора идти, пока.
2: Приходите еще, до новых встреч.
3: Дорогие ребята, если вы видите людей, которым сейчас очень плохо, будьте им опорой и утешением. Но если в вашей жизни трудности и проблемы, верьте, Бог пронесет вас на руках и никогда не оставит.
0: А наша программа закончена, мы прощаемся с вами.
1: Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, программа
0: «В гостях у книжного червячка».

Я, как апостолы когда-то, учусь у ног Христа. Та школа мудростью богата, доступна всем, проста. В той школе сотни миллионов уже выпускников, приверженцев ее канонов, свободных от оков. В той школе многие предметы я жизнью проходил, любил, прощал, давал обеты, прощения просил. Я верю, что, пройдя путь жизни, войду в небесный град, где сам Христос, благой Учитель, мне вручит аттестат.

А теперь вернемся к нашей повести о мальчике под названием «Летучая мышь». Был уже поздний вечер, когда все, наконец, успокоились. Господин Ван Бинген и Нони поднялись в свои спальни, а Франц еще на какое-то время остался внизу, чтобы приготовить работу на следующее утро. Обычно он справлялся с этим за несколько минут, но сегодня он замешкался так, что тетя обратила на это внимание. — Тетя Мария, — вдруг спросил он, — ты всегда старалась донести до меня то, что говорит нам Библия. Ты убеждала меня в необходимости обратиться к Богу, осознать свою греховность, признать свою вину перед Богом и попросить у Него прощения, ссылаясь на избавительный поступок Господа Иисуса на кресте на Голгофе. Ты старалась объяснить мне, что призвание верующего — следовать за Господом и брать пример с его святой незапятнанной жизни, которую он вел на земле. Я слушал тебя, тетя, потому что сразу полюбил тебя и потому что все это было так ново и привлекательно для меня. Я пытался понять Библию, осмыслить искупительное деяние, но я натыкался на трудности, которым оказался не готовым, и на вопросы, на которые не находил ответа. Вот и сейчас я продолжаю думать, почему это так, а это так, и все время убеждаюсь, что во мне нет веры. Франц Ведер замолчал. Еще никогда он столь ясно не выказывал своего отношения к подобным вещам. Тетя внимательно его выслушала. «Я знаю, слова здесь не помогут, Франц. Но позволь мне сказать одно. Блажены те, кто не видя уверовали. Есть в нашей стране много людей, которые полагают, что не могут поверить без очевидного, приемлемого для их разума доказательства. Но там, над небом и облаками, живет всемогущий Бог, который сам о себе свидетельствует, обращаясь прямо к их сердцам. Твое детство было суровым, Франц, полным лишений, бед и борьбы, и все это ожесточило твое сердце. И ты с лихвой возвращал назад или пытался это сделать все зло, что причиняли тебе. Всеми силами ты пытался проложить себе дорогу, но не в большой портовый город. Ты был приведен, а сюда, в наш маленький, спокойный городок. И здесь ты нашел любовь, и всем сердцем отвечаешь нам любовью. Видишь, Франц, в этом я четко усматриваю Божье провидение, которое сквозь ночь и тьму привело тебя совсем в другое окружение, чем то, которое ты искал. А разве твой собственный путь не ожесточил бы твое сердце больше? Мой век, Франц, близится к концу, но ты еще только вступаешь в жизнь. Мой Господь и Отец допустил, чтобы и на моем жизненном пути какое-то время был мрак. Ведь и у меня были любимые люди, которые когда-то находились со мной рядом и которых одного за другим унесла смерть. Но мрак отступил, и я могу только благодарить Бога за любовь и мир, которая подарила мне любовь Господа. Так же и ты, каким бы юным ты еще не был, уже изведал в своей жизни мрак. А теперь? Разве уже теперь не стало светлее? Гляди, ведь это милосердие Божье! Он ищет тебя. Он мог бы подарить тебе намного больше. Он хочет дать тебе вечную жизнь, хочет спасти тебя, избавить от твоих грехов драгоценной кровью Иисуса Христа. Да, Он хочет этого, но и ты должен хотеть, должен принимать Его благодать, Его бескорыстную любовь и позволить спасти себя. Ах, Франц, мальчик мой, прими день спасения». 2 месяца спустя, в середине декабря, сильный мороз заковал ручьи и озера крепким льдом. Много молодых людей резвилось на гладкой блестящей поверхности. Но они тоже с удовольствием катались на коньках. Франц был ей в этом учителем. Как раз после обеда они оба, захватив свои коньки, отправились на каток возле городских ворот. Пока они шли по любимым улицам Мейервордена и разглядывали вывески, висевшие там и сям, но невесело болтала. — Как прекрасно, Франц!
что ты сегодня свободен. Было бы хорошо, если бы и послезавтра ты тоже нашел бы немножко свободного времени. Кататься на коньках можно только тогда, когда позволяет лед, а твоя контора никуда не убежит. И вообще, у меня такое впечатление, что ты считаешь свой бумажный хлам слишком уж серьезным и важным делом. В это мгновение их обогнала группа молодых людей, один из которых подчеркнуто вежливо поздоровался с ними. Это был стройный белокурый юноша, единственный сын очень богатого владельца гостиницы Летукера. Однажды он случайно встретил Нони ван Бинген на одном семейном приеме у дальнего родственника, куда девочка приходила с тетушкой Марией. С того дня Арнольд Летукер искал любую возможность познакомиться с Нони ван Бинген поближе. Но это было непросто. Она не появлялась на улице без сопровождения. Сначала Арнольд Летукер принимал Франца за ее брата. Потом случайно узнал, что они не были родственниками. С тех пор он был уверен, что сможет отставить этого простого писаря в два счета. «Не это ли молодой Летукер?» — спросил Франц, немного удивленный этой бросающейся в глаза выходкой Летукера. — Да, кажется, его так зовут, — кивнула Нони. — Я познакомилась с ним на одном семейном празднике. Он очень мил. Франц нахмурил брови и искоса взглянул на свою спутницу. Несмотря на то, что ей было уже 16 лет, отец и тетушка считали Нони совсем еще ребенком. И Францу никогда еще не приходило в голову, что кто-то мог легко посчитать ее более взрослой, чем она была на самом деле. Как шла ей эта пестрая шапочка, такая красивая, на ее волнистых смоляных кудрях, как блестели ее глаза под длинными темными ресницами, а как разрумянились на свежем зимнем воздухе ее смуглые щечки. «Пышный южный цветок в чужом окружении», — невольно подумалась Францу. «Бабочки очень быстро улетают, и очень скоро Франц может оказаться ни с чем». Толчок в руку вывел его из размышлений. «Франц, надеюсь, ты погружен не в твои скучные дела или математические уравнения?» — смеясь, журила его Нони. «Посмотри же вперед! Прекрасный лед и столько парней и девушек!» Каток и в самом деле был чудесный, только и кататься. И вот они надели свои коньки и принялись весело резвиться на гладком, как зеркало, льду. «Так здорово, как сегодня! Не было за всю зиму!» — восхищенно воскликнула Нони. «Да, сегодня великолепно!» — радостно улыбнулся ей Франц. «Вон, посмотри туда, твои знакомые!» В следующее мгновение они уже были окружены целой ватагой молодежи, весело их приветствовавшей. Арнольд Летукер ловко подъехал к ним и улыбнулся Нони. «Вы всегда держитесь в стороне, фрейлен ван Бинген. А ведь чем больше общества молодых людей, тем больше у них разных забав. Вы так не думаете?» Нони посмотрела на Франца вопросительно и немного озадаченно. Она знала, что отец был против того, чтобы она общалась с людьми, которых едва знала. Но ей не хотелось быть невежливой по отношению к этому юноше. «Поверьте мне», — настаивал Летукер, заметив ее смущение, — «я не хотел бы быть навязчивым, но почему только один господин Ведер наслаждается вашим обществом?» Нони не знала, что на это ответить. Зато Арнольд Летукер расценил ее молчание как согласие, взял ее за руку, и вот она уже была в середине стайки молодых людей, которые со смехом и шутками подхватили ее. Франц изумленно посмотрел им вслед, потом собрался с духом и последовал за ними. А что ему еще оставалось делать? Он немного рассердился на себя за то, что не дал отпора этому Летукеру, этому ловкачу, а с другой стороны, не хотел портить Нони игру. К тому же самоуверенность Летукера совсем сбила его с толку. Полдень пролетел незаметно.
Юноши и девушки превосходно повеселились. Только Франц чувствовал себя в этом обществе не совсем уютно. Уже смеркалось, когда Нони смогла перекинуться парой слов с Францем наедине. — Как ты думаешь, Франц? — спросила она, как бы между прочим. — Это очень плохо, если сегодня мы вернемся домой попозже. Конечно, не намного, только на часочек. Арнольд Летукер сказал, что сейчас каток должны осветить. И как, наверное, чудесно будет тогда кататься на коньках. Тетушка будет очень волноваться. Едва он успел ответить, как новые знакомые снова увели ее в середину катка. И тут вся вереница подкатила к деревянной палатке, в которую Летукер приглашал всех на стакан горячего пунша. «Потом еще лучше будет кататься», — заявил он. Теперь Франц не мог больше молчать. «Возможно, вы и правы, господин Летукер, и мне очень жаль, что я мешаю вашей забаве, но фрейлин ван Бинген и я не сможем воспользоваться вашей щедростью. Нам уже пора возвращаться домой». Эти слова были сказаны спокойным, но твердым тоном. И Арнольд Летукер понял, что Франц Ведер не позволит просто так сбить себя с толку. Но он не сдался. «Терпение, терпение, господин Ведер! Фрейлин ван Бинген уже не ребенок. Но если ей надоело кататься на коньках, это существенно меняет дело». Франц снова взглянул на Нони, и она нетерпеливо попросила. «Неужели дома так уж обеспокоиться, если мы придем чуток позднее? Сегодня вечером так чудесно, и здесь столько молодежи!» Но Франц стоял на своем. «Мне жаль, Нон, но твой отец настойчиво просил меня, чтобы я позаботился о том, чтобы мы вернулись домой вовремя». Делать было нечего. И, несмотря на протесты молодых людей, Нони должна была попрощаться с ними. Какой веселой и жизнерадостной была она по дороге сюда, и какой тихой и задумчивой возвращалась она домой. Молчала Франц, ушедший в себя. Ах, вот так все время в его жизни. Один против всех, и все против одного. Через несколько дней Франц Ведер получил от своего начальника задание поехать в Амстердам с одним деловым поручением. Он понял, что это была не развлекательная поездка, а сложное дело, которое надлежало уладить. И он решил воспользоваться дорожным временем, чтобы заранее составить о нем представление. Много раз просмотрел он документы, которые вез с собой. Но когда наступил срок, все прошло гладко. Он получил желаемые документы, а после этого у него осталось время. И прежде чем отправиться в отель, он решил погулять по городу. Пройдя по улицам, он вспоминал свое детство, годы, проведенные в городе. Как часто останавливался он тогда перед разнообразными вывесками, восхищался тысячей вещей, которые предлагались, но были для него недостижимыми, далекими, как звезды в небе. Ах, какой контраст с сегодняшним днем! Если захочет, он сможет войти сейчас в любую лавку и купить все, что ему понравится. Если бы его мать могла видеть его сейчас! Но был ли он в самом деле счастлив? Вот тетушка Мария была, без сомнения, счастлива. В ее душе был покой, тот покой, который не может дать мир. Но он не был по-настоящему счастлив. Что касается внешней стороны, все шло очень хорошо, удивительно хорошо. Любимые люди заботятся о нем. А внутренний мир? Мир души? Нет. Его у него не было. Стоя перед витриной с красивыми женскими шляпками, он вспомнил Нони. Нони все еще была ребенком. Это подтвердил тот день, проведенный на катке. В тот же вечер она снова была веселой и непосредственной с ним, как обычно. А когда господин ван Бинген упрекнул ее за то, что они вернулись так поздно, она сразу честно взяла вину на себя. Да, Нон
была еще ребенком. Но другие-то уже так не считали. Господин Ван Бинген доверил ему свою девочку, как отец сыну. Но какое право имел он добиваться успеха у Нони наряду с другими молодыми людьми? Да и не безнадежное ли это дело для него, летучей мыши, взявшемуся неизвестно откуда? А как в самом деле относится к нему Нони? Что он для нее значил? А если она когда-нибудь увлечется кем-то другим и оставит его навсегда, сможет ли он перенести это? Я должен бежать навсегда из Мейербордена. А тех, кого я люблю и кто мне близок, там нет несчастья, прочь отсюда как можно дальше. И поскольку в тесных улочках большого города его все время кто-нибудь толкал, он быстрыми шагами направился в гостиницу, чтобы побыть одному. На следующее утро он пришел на вокзал пораньше, чтобы с первым же поездом вернуться домой. Погода была холодной и ветреной, но у билетной кассы уже царила суета. Стоя в очереди в одну из касс и от нечего делать, глядя вокруг, Франц обратил внимание на одного господина, сопровождаемого дамой, который заказывал два билета первого класса. Чтобы заплатить, ему нужно было высвободить руку. Господин перебросил свой мокрый плащ через плечо и достал кошелек с деньгами. При этом из кармана плаща на пол упал какой-то плоский темный предмет. Молодой парень из очереди в соседнюю кассу тоже увидел это и носком сапога подтолкнул предмет к себе. Одновременно он уронил на пол свои деньги, приготовленные для покупки билета. Нагнулся за ними и при этом с быстротой молнии сунул этот темный предмет в карман своего пиджака. Затем он купил билет и отправился в зал ожидания. Получив свои билеты и положив их в карман, господин с плащом на плече обратился к своей спутнице, показал на вывеску ресторан и только хотел открыть перед дамой дверь, как вдруг его кто-то окликнул. — Вы ничего не выронили из кармана вашего пальто только что у кассы, Мингер? — спросил Франц. Господин тотчас сунул руку в карман пальто и побледнел. «Мой бумажник со всеми документами!» «Тогда идемте быстрее! Я видел, кто быстрее!» «Останься, пожалуйста, здесь, Генриетта!» — бросил мужчина своей спутнице и последовал за Францем в зал ожидания. Там уже толкалось множество пассажиров, пробиваясь через дверь к платформе, а вокзальный служащий был занят прокалыванием билетов, поскольку поезд уже готовился к отправлению. Нужный Францу поезд отправлялся через четверть часа. Он сразу же увидел вора, проталкивающегося вперед, чтобы как можно быстрее попасть на платформу. Не мешкая, Франц подошел к очереди, отстранил нескольких отъезжающих и схватил вора за руку. — Вам придется немного подождать, господин, — сказал Франц Ведер. Его голос прозвучал так уверенно и спокойно, что остальные пассажиры приняли его за полицейского и тотчас же очистили место. Парень был так ошеломлен, что позволил вывести себя из зала ожидания в вестибюль без всякого сопротивления. Но там к нему, кажется, вернулось самообладание. Он рывком высвободил свою руку и возмущенно спросил: «Кто вы? Кто дал вам право хватать меня?» «У меня есть на то причина», — объяснил Франц. «Я только что заметил, как вы подняли с пола бумажник этого господина и тихонько спрятали его. Будьте же благоразумны и отдайте мне бумажник. Или вы хотите, чтобы мы позвали полицию?» Вор понял, что перед ним не полицейский, и яростно закричал: «Да вы с ума сошли, уважаемый! Я не брал никакого бумажника!» И бросился на Франца, чтобы потом пробраться к выходу на перрон. Но Франц, бывший наготове, выдержал его натиск и бросился ему на перехват. Потом они оба покатились по грязному каменному полу вокзальной станции. Франц, значительно более проворный, чем его противник, скоро подмял того под себя и завернул ему руку за спину, так что тот застонал и сдался. В этот миг в зал вошли два полицейских,
позванных из караулки очевидцами. Быстро разобравшись, что к чему, они разняли дерущихся и повели их в караульную. Господин в пальто, а также двое других пассажиров, взятые свидетелями, пошли вместе с ними. В караульной сначала спросили их имена и место жительства и попросили показать удостоверение личности. Каково же было удивление Франца, когда выяснилось, что господин в пальто был барон Герард ван Люденхоф, единственный сын старого помещика, через поля которого Франц бежал ночью из Оттернхофа. Вор сам положил украденный бумажник на стол. Барона попросили проверить содержимое. Этого требовали правила. А вор даже и минуты времени не имел, чтобы открыть его. После того, как был составлен и подписан протокол, им разрешили идти. На вокзальной станции Франц протянул господину ван Люденхофу руку на прощание. «Я рад за вас и хотел бы пожелать счастливого пути. Через четверть часа отходит следующий поезд, которым я отправляюсь». Франц вежливо поклонился и хотел пойти в зал ожидания. Но господин ван Люденхоф остановил его. «Нет, господин Ведер, пожалуйста, подождите. Вы оказали мне огромную услугу, избавили меня от тяжкого ущерба. Приношу вам за это большую благодарность и приглашение, которое вы не должны отклонять». Не дожидаясь ответа, господин ван Люденхоф подошел к ближайшей кассе и попросил билет первого класса до Мейервордена. Он передал его Францу со словами: «Вот, господин Ведер, вы составите нам компанию до Мейервордена. Там вы выйдете, а мы проедем немного дальше. А теперь пройдемте, пожалуйста, со мной. Я познакомлю вас с моей супругой. Должно быть, она о нас уже беспокоится». Франц стал отказываться. Он охотно бы остался на какое-то время один. Да и выглядел он отнюдь не по-светски. Его костюм был испачкан, галстук съехал на бок, волосы слиплись на лбу, а на подбородке кровоточила рана. Но к ним уже подходила дама. «Герард, что случилось?» — обеспокоенно спросила она. «Я слышала, будто кто-то был задержан, и уверена, ты что-нибудь знаешь об этом?» Барон представил ей Франца Ведера и торопливо сообщил ей о том, что произошло. Затем он вновь обратился к Францу. «Отлично, мой юный друг. Когда я услышал, как вы заговорили с парнем, я действительно подумал, что вы из полиции. Наверняка так же подумали и остальные очевидцы. Вы проявили мужество и выдержку. Так, значит, вы работаете не в полиции, а в какой-то конторе, насколько я понял?» Франц кивнул, а барон продолжал расспрашивать. «Итак, вы живете в Мейервордене? Ваши родители тоже там живут?» «Нет, Минхер», — ответил Франц. «Мои родители умерли, когда мне было 11 лет. После этого все у меня пошло наперекосяк, конечно, и по моей вине тоже. Сейчас я это понимаю. Позднее добрые люди взяли меня к себе, заботились обо мне, обеспечили работой, чтобы у меня был стимул и перспективы самому чего-то достичь в жизни». «Да, суровая юность, и таких немало. Но как многие идут по дурному пути в ложном направлении. В конце концов, они оказываются на каком-нибудь корабле или в каторжной тюрьме, однако мало кто кончает писарем в адвокатской конторе», — добавил он, улыбаясь. Затем он снова спрашивал Франца, осведомлялся о его сегодняшней работе в конторе, о его доме и его приемных родителях, а также о его дальнейших планах в работе. «Часто ли вам приходится совершать такие путешествия для своего шефа?» «Нет, Минхер, это первая такая поездка. Обычно же мой шеф сам занимается иногородними поручениями». Тут прибыл поезд, и все трое заняли пустое купе. Здесь барон возобновил разговор. «Итак, вы не часто путешествуете?» «Нет, господин барон. Но вы, вероятно, хотели бы побольше посмотреть мир?» «О да, мне бы очень этого хотелось», — честно признался Франц. Они еще поговорили на разные темы, и, наконец, барон сказал: «Сейчас вы должны выходить. Возьмите, пожалуйста, вот это, на новый костюм. Сделайте мне одолжение.
Я не хотел бы смущать вас, но ваш костюм пострадал из-за меня. Пожалуйста, господин Ведер. Он вынул бумажник и протянул Франсу несколько банкнот. Франс сердито отказался. Это было само собой разумеющееся, господин барон. Так поступил бы любой на моем месте. Впрочем, господин барон, продолжал Франс с лукавой усмешкой, я уже давно получил от вас вознаграждение. Еще мальчиком я не пропускал ни одного воскресенья, чтобы вволю не покупаться в маленьком озере, принадлежащем Люденхофу. Вот это было здорово! Барон снова попытался всунуть ему деньги, но Франц наотрез отказался от них. Через несколько минут поезд остановился в Мейервордене. Франц попрощался и вышел. Супруги помахали ему вслед. По мокрым от дождя улицам он торопился в контору своего шефа. Францу не терпелось сообщить ему об удачной поездке. А поездка эта имела и другие последствия. Вот уже минули январь и февраль, а у молодых людей так и не было больше возможности покататься на коньках. Мокрый снег, дождь и туман постоянно сменяли друг друга. «Но ведь и в марте иногда бывает лед, правда, Франц?» Как-то вечером нетерпеливо спросила Нони. «Конечно, Нон, такое случается, но очень редко. Но ведь тебе важно вовсе не это, а то, будет ли там Арнольд Летукер». Напрасно он сделал это замечание. Лучше бы он попридержал свой язык. Он изобразил безразличие и продолжал читать книгу. Нони обиженно вздрогнула. «Да, сегодня вечером ты просто смешон. Арнольд Летукер? Какое мне дело до того, на катке он или нет? Похоже, тебе просто не нравится кататься на коньках. Ты знаешь только свои книги и постоянную зубрежку и гнешь спину на своего господина-адвоката». Когда она отчитала его таким образом, Франц рассмеялся, но в сущности он был очень смущен. Никто не должен знать, что дочь его приемного отца значила для него больше, чем все остальные на свете. А чтобы никто этого не заметил, надо бежать отсюда. И как можно быстрее. Он, летучая мышь, не мог питать никаких надежд на этот счет.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Вот это здорово! Проезжать между машинами. Я могу ездить среди машин не хуже других. Я им покажу. Этот парень думал, что он меня стукнет. Я имею такое же право ездить тут, как и все остальные машины. Да. Ого-го. Да тут я, можно сказать, был на грани. Но я нисколько не испугался. Никому не позволю указывать мне, как и где мне ездить. Я не трус.
3: Привет, тетушка Кэрол.
4: Здравствуй, дядюшка Дэн. Ты чем-то озабочен?
3: Ты снова хочешь меня заинтриговать, тетушка Кэрол. Дала послушать всего лишь маленький отрывок из рассказа.
4: Извини, но нам же надо было дать знать всем, что сегодня мы будем рассказывать историю из современной жизни. Все слушайте очень внимательно. Я назову этот рассказ «Грег и взбесившийся трактор».
2: Пап, я хочу велосипед. Мне очень хочется велосипед.
5: Велосипед?
2: Он мне очень нужен, пап.
5: Велосипед дорого стоит, сынок.
2: Ой, ну я знаю, пап, но он мне правда очень нужен.
5: Нужен тебе? Но зачем тебе велосипед?
2: Ну я мог бы всюду доехать. И очень быстро, пап. Например, в школу, в город, в магазин. Мог бы поехать в поход. Ну куда угодно. Ну, пожалуйста, папочка.
5: Сейчас нам это не по карману, Грег.
2: Да, папочка. Ну, папочка, велосипедный клуб собирается в поход, и я не смогу с ними поехать, если у меня не будет велосипеда. Ну, своего велосипеда.
5: Ну, ладно, я куплю тебе велосипед, когда ты научишься на нем ездить.
2: Ну, я и сейчас умею, папочка, ну, ты же знаешь.
5: Знаю, но я имел в виду не просто сесть и поехать. Ты должен знать и соблюдать все правила уличного движения. Ты ездишь слишком быстро, ты крутишься между машин при напряженном движении, ты, кажется, не понимаешь, что на улицах есть и другие люди с такими же правами, как и у тебя.
2: Ой, ну я обещаю ездить, папочка, аккуратнее.
5: Ну, посмотрим.
2: Так значит, ты купишь мне велосипед?
5: Я сказал, посмотрим.
2: Ой, ну, папочка, ну он мне нужен, ну прямо сейчас. Папочка, ну клуб едет в поход на следующей неделе. И если у меня не будет свой велосипед, ну я не смогу поехать.
5: Послушай, сынок, я ведь тебе сказал, посмотрим. Эй, сынок, сынок. Грег, проснись.
2: Ну чего?
5: Вставай-ка, сынок.
2: Ну, пап, я так спать хочу.
5: Какой сегодня день, сынок?
2: Ой, ну, пап, сегодня, ну, вторник, что ли?
5: Но сегодня еще и пятое. Твой день рождения.
2: Ой, ну, пап, ну, мне все равно, я так спать хочу.
5: Там внизу тебя ждет один сюрприз. Подарок ко дню рождения.
2: А? А что это, пап?
5: Вставай, спускайся вниз и...

0: увидишь.
1: А, ну ладно, пап. Сейчас только оденусь. Что это?
2: Днем рождения, милый Грег. Милый Грег, милый Грег.
1: Велосипед, ух ты! А, вот это классно! Да это тот самый лучший велосипед в мире!
2: Скажи спасибо и маме, и сестренке.
1: Ой,
2: это тебе от всех нас.
1: Спасибо, спасибо, мои дорогие, спасибо.
2: Но тебе ставится два условия, сынок. Не ездить по улицам с сильным движением.
1: Ладно, пап, не буду.
2: И второе, не ездить по горным тропинкам.
1: Ой, пап, я знаю все дороги, не буду ездить там, где опасно.
2: Ты хочешь, чтобы велосипед у тебя остался?
1: Ну, хорошо, хорошо.
2: Предупреждаю тебя. Абсолютно серьезно, сын мой. Если ты будешь ездить по улицам с напряженным движением или по горным тропинкам, я отберу у тебя велосипед.
1: Хорошо, папа. Вот это здорово! Проезжать между машинами. Я могу ездить среди машин не хуже других. Я им покажу. Этот парень думал, что он меня стукнет. Я имею такое же право ездить тут, как и все остальные машины. Да. Ого. Да тут я, можно сказать, был на грани. Но я нисколько не испугался. Никому не позволю указывать мне, как и где мне ездить. Я не трус.
3: Что случилось? Что случилось?
4: Да сбил кого-то.
5: Агнешка подъехал так близко, что я не смог остановиться.
1: Кажется, это мальчик на велосипеде.
6: Как сильно у него лицо поцарапано.
7: Живой, живой.
8: Надо вызвать полицию. Полицию.
3: Да надо же. А сильно разбился?
8: Я так и не знаю.
5: Да как будто бы да, сильно.
8: А вот и полиция, полиция.
9: Подайте назад. Назад.
6: Ну дайте ему воздух.
9: Место.
6: Да дайте ему воздух, он дышать.
10: Так. Отойдите назад, граждане. Ну, как ты, парень?
1: А, нормально, сэр.
10: Как это произошло?
1: Я ехал на велосипеде, и вдруг на меня наехала машина. Причем умышленно.
5: Послушайте, господин полицейский, это моя машина ударила паренька. Он поднырнул прямо перед моим носом. У меня не было никакой возможности остановиться.
10: Так. Ну, что ты на это скажешь, парень?
1: Я умею ездить на велосипеде. Я ехал, как все. И имею такое же право ездить по улицам, как и он.
10: Ну, конечно, сынок, конечно имеешь, если только соблюдаешь все правила движения.
1: Я ничего не делал.
10: А ты соблюдал все правила движения?
1: Да, я соблюдал.
10: Ты держал дистанцию в корпус за машиной, которая шла перед тобой? Ты сигналил, когда переезжал с одной полосы на другую? А вот видишь ли, сынок, ты имеешь право ехать по проезжей части, но только если ты соблюдаешь все правила уличного движения, которые соблюдают остальные, находящиеся на этой улице. Ясно?
1: Я ничего не делал.
10: Ага, теперь понятно. Ты, видно, из таких всезнаек, для которых закон не писан. Ну, что ж, придется побеседовать с твоим отцом. Пошли.
0: Большое спасибо, господин полицейский. Уверяю вас, я обо всем позабочусь. Иди домой, сын. Я потом с тобой поговорю. Ну что, сын? Что ты можешь сказать в свое оправдание?
1: Я ничего плохого не делал.
0: Ты ехал посреди сильного движения. То есть ты делал то, что я запретил тебе.
1: Я имел такое же право ехать по улице, как и все. Тот водитель должен был смотреть, куда он едет.
0: Значит, ты никого не хочешь слушать, так?
1: Ну,
0: у тебя на все есть ответ. Ты все знаешь. Ну так
1: как?
0: Ответь мне, откуда взять денег на починку разбитого велосипеда и крыла той машины?
1: Ну, папа!
0: Завтра. С самого утра поедем на ферму к дяде Биллу и будешь там работать, причем изо всех сил, и до конца лета. От отдаю его в твои руки, Билл. И помни, что он должен беспрекословно слушаться тебя наравне с твоим сыном Лэнсом. А если он не будет слушаться, наказывай его точно так же, как ты бы наказал Лэнса.
4: Я думаю, мы поладим. Грег, Лэнс и я. Не беспокойся.
0: Нет, он упрямый мальчишка. Любит делать все по-своему, никого не слушать.
4: Ферма. Как раз подходящее место, чтобы выбить эту дурь из головы. Жизнь на ферме и тяжелая работа как-то смягчает. Так что езжай спокойно к себе в город и оставь Грега на меня.
7: Грег, ой, ну вставай, вставай. И можешь не переворачиваться, это все равно тебе не поможет. Ну, пора вставать.
1: Ой, ну ведь еще совсем темно.
7: Ты пойдешь сам или мне тебя тащить? Мамины оладушки ждать не будут.
1: Ой, ну ты что хочешь сказать, что надо завтракать темной ночью?
7: Уже утро. И здесь, на ферме, сейчас время завтрака.
1: Ой.
7: Ты идешь?
1: Ну ладно, иду.
10: А где же Грег? Я думал, ты пошел наверх его будить.
7: Ну да, я и пошел. И он сказал, что спускается.
9: А вот и он. Доброе утро.
10: Доброе утро, Грег.
7: Доброе утро.
9: Садись к столу, Грег. Поешь как следует и скоро почувствуешь себя лучше. Вот горячие оладушки. Они разгонят тебе кровь по жилам и глаза загорятся.
10: Ты... Опоздал на 10 минут, Грег. Завтра утром ты придешь к столу вовремя, иначе останешься без завтрака. Ясно?
7: Да, дядя.
10: Еще. Лэнс будет говорить тебе, что делать. Этим летом он у нас за главного на ферме, пока мы строим новый хлев. Он тебя будет учить. И если у тебя есть здравый смысл, то ты будешь его слушать. Ну, а теперь ешь свой завтрак. Полно всякой уборки, да и работы тоже.

0: каждое утро будешь кормить телят. Будешь давать им ровно столько, сколько я тебе скажу. Не больше и не меньше.
1: Ты еще раскомандовался. Ты всего на год старше меня. И вообще, нечего тут мне указывать. Я и так знаю, не меньше твоего, а может быть и больше.
0: Ты слышал, что сказал отец?
1: Слышал. Но я не обязан подчиняться мальчишке, который не старше меня.
0: Советую тебе меня слушать, если ты собираешься здесь работать этим летом.
1: Я буду слушать, но я не обязан подчиняться.
0: Ну, дело твое. Во-первых, хочу тебя предупредить. Не подходи близко к рыжухе. Вон, к той корове, видишь, там пасется. Она только что отелилась и всегда в таких случаях становится норовистой и опасной.
1: Я ее не боюсь. Я вообще ничего не боюсь. И я это докажу.
0: Ты куда это?
1: Я докажу, что не боюсь рыжуху. И ты меня не остановишь.
0: Я и пытаться не стану.
2: Грег перепрыгнул через ворота и пошел к рыжухе. Она так решительно пошла ему навстречу, что он сразу понял, что с ней шутки плохи, и бросился бежать, но споткнулся о сухой корень и упал. Он тут же вскочил и помчался к воротам, но не успел он добежать, как рыжуха его догнала и распорола ему ногу острым рогом.
0: «Быстрее! Прыгай через ворота! Я подержу рыжуху вилами!»
2: Вот, дядюшка Дэн, я подобрала для тебя несколько распространенных выражений. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Под лежачий камень вода не течет. Сделай дело, гуляй смело. Или вот, например, куй железо, пока горячо.
3: Я их, конечно, слышал, но к чему они нам сейчас?
2: Я так и знала, что ты об этом спросишь. А вот к чему. Мы хотим, чтобы те, кто еще не получал наши уроки Библии, обратились за ними, ну, немедленно.
3: Теперь понятно. Ты права. Эти уроки, как нам кажется, действительно особенные. Так что напишите нам. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
2: А теперь слушайте дальше наш рассказ, который называется «Грег и взбесившийся трактор». Грег Мартин, городской мальчик, поехал на ферму к своему дяде Биллу работать на лето. Его двоюродному брату Лэнсу поручили все ему показать и научить его работе на ферме. В первое же утро Грег не послушался совета Лэнса и перепрыгнул через забор, чтобы доказать, что он не боится норовистой коровы рыжухи. Через несколько секунд...
0: Быстрее прыгай через ворота! Я удержу рыжуху вилами! Смотри, кровь! Да у тебя глубокая рана на ноге!
1: Подумаешь, ерунда!
0: Тебе еще просто повезло! Иди в дом, мама продезинфицирует тебе ногу.
1: Да говорю тебе, ничего страшного.
0: Ну, как хочешь, можешь валять дурака. Но тогда в рану может попасть инфекция и всю ногу разнесет.
1: Доброе утро, тетя Минни. Доброе утро, дядя Билл.
4: Ты опоздал на завтрак.
1: Я встал сразу, как только Лэнс меня разбудил.
0: Да, я разбудил тебя полчаса назад.
1: Ну, может быть, я снова заснул. А ладушки так вкусно пахнут.
0: Они очень вкусные.
1: Передай, пожалуйста.
4: Я же предупреждал тебя вчера утром, помнишь? Что если ты сегодня опоздаешь, то останешься без завтрака. А когда я что-то говорю, и сейчас, и всегда, знай, что так тому и быть. А теперь-ка иди лучше в хлев и делай то, чему Лэнс учил тебя вчера.
1: Я есть хочу.
4: Понятное дело. Но если ты выйдешь, переделаешь все дела и как следует поработаешь, ты не заметишь, как быстро пролетит время до обеда.
1: Ладно.

0: Я всего-то полежал в постели пару минут. Да, вся тяжелая работа мне достается. А Лэнс тем временем только и делает, что разъезжает на тракторе. Одно удовольствие.
1: Вот бы мне научиться трактор водить.
0: Ну, если Лэнс может, то и я смогу. Мы ведь с ним ровесники. Ну, почти. Эй, ты, с дороги мокрая курица. Дай мне яйцо достать.
2: Почему бы это Лэнсу не накормить телят и не собрать яйца и все такое? А я лучше бы покатался на тракторе. Он, наверное, думает, что я не смогу. Он думает, что умнее меня. Но я ему покажу.
3: Чуть позже, в то же утро, Грег увидел, как Лэнс остановил трактор и пошел попить. Грег стрелой помчался к трактору.
2: Какое сиденье удобное.
1: А сколько тут всяких рычагов и кнопок? Ах, если б я знал, на что нажимать, я бы обработал кукурузу не хуже Лэнса.
3: И вот Грег начал нажимать на все рычаги и кнопки по очереди. Вдруг трактор заревел. Трактор дернулся и пошел вдоль ряда.
0: Оказывается, это очень просто. Ничего особенного тут нет.
1: Так, больше никаких телят я кормить не буду. Я буду управлять трактором.
3: Он ехал слишком быстро и не глядя вперед. И культиватор вырывал с корнем много кукурузы. Не успел он оглянуться, как оказался в конце ряда.
2: Ой, а теперь-то что делать? Поворачивать? Вот так? Ой, а что это было?
3: Из-за резкого поворота культиватор зацепился о камень и обломался вместе с крюком.
2: Что-то сломалось. Наверное, лучше его остановить. Хотел бы я знать, какая из этих штуковин останавливает трактор. Ладно, буду нажимать все по очереди.
3: Но трактор ехал и ехал зигзагом, прямо сквозь ряды кукурузы. И Грег на взбесившемся тракторе носился взад и вперед по полю. С каждой минутой страх обуревал его все сильнее. И он уже всем сердцем хотел очутиться снова в хлеву и кормить телят.
4: Ты что делаешь, Грег?
0: Я никак не могу остановить трактор!
4: Я сейчас остановлю!
2: Подвинься, подвинься, чтобы я мог спрыгнуть! Ну вот. Видишь, как просто? Но ты же знал.
5: А вот именно. В том-то и дело. Я знал, а ты нет. Если бы ты слушал, что тебе люди говорят, ты бы очень быстро всему научился. Надо только слушать и учиться.
0: Ну, я просто разволновался.
5: Я скажу тебе, что ты сделал. Ты испортил папину призовую кукурузу. Налетел почище циклона. А где культиватор?
0: Там, сзади.
5: Так ты его сломал? Ну-ну. Остается только один выход. Отца позвать.
0: Мне с тобой ехать или остаться здесь?
5: А мне все равно. Делай, что хочешь.
6: Сходи, приведи пикап, Лэнс. Погрузим культиватор и отвезешь его в ремонт.
3: Дядя Билл и Лэнс не стали просить Грега помочь им грузить сломанный культиватор в пикап. И не позвали его ехать с Лэнсом в ремонтную мастерскую. Грег смотрел, как Лэнс уехал в город, как дядя Билл взобрался на крышу амбара, где он укладывал черепицу.
0: Ну да, все просто, когда знаешь. А я тупой всезнайка, который ничегошеньки не знает.
3: За обедом никто не сказал Грегу ни слова. Лэнс обсуждал с отцом планы после обеденной работы и советовался о том, в чем был не совсем уверен. Когда они встали из-за стола, тетя Мини сказала:
7: Грег, мне нужна клубника для пирога.
8: Не посылай ты его за клубникой, мам, а то никакого пирога не будет. Он обязательно соберет только зеленые ягоды. У него ума не хватит отличить красные от зеленых.
7: Ну зачем ты так, Лэнс?
2: Я соберу клубнику, тетя Минни. Вот клубника, тетя Минни.
7: Спасибо, Грег.
2: Я правильно собрал то, что нужно?
7: По-моему, все нормально.
2: А что еще сделать, тетя Минни?
7: Да больше вроде нечего. Ай, Грег, дай-ка я тебе ногу перевяжу. И отдыхай до утра.
2: Хорошо, тетя Минни.
9: Вечером после ужина Грег, хромая, вышел на крыльцо.
2: Дядя Билл, я хочу с тобой поговорить.
6: Ну, хорошо, хорошо, сынок, хорошо. Садись-ка сюда.
2: Я кое-что понял, дядя Билл, и хочу тебе об этом сказать.
6: Говори. Я слушаю, Грег.
2: Ну, в общем, я думал, что я лучше всех все знаю. Оказалось, что я ничего не знаю. И я буду делать все, что ты скажешь, все лето, чтобы расплатиться за ремонт культиватора, который я сломал. Если ты только разрешишь мне попробовать еще раз.
6: Мне казалось, что ты приехал сюда, чтобы заработать на ремонт разбитого велосипеда,
2: да,
6: и крыла той машины.
2: Ну, я хочу заплатить и за культиватор. И еще, дядя Билл, прости меня за то, что я испортил твою призовую кукурузу.
6: Но она не окончательно испорчена. Сейчас уже поздновато, но завтра ты вручную посадишь назад кукурузу там, где ты пропахал все ряды. Я тебе покажу, как это делается. Ну что, справишься?
2: Теперь я постараюсь научиться.
6: Вот это правильно. И, конечно же, ты можешь научиться.
2: Я буду кормить телят и делать все остальное, как мне показывал Лэнс. И еще, дядя Билл, если ты разрешишь мне попробовать еще раз, я научусь все делать как надо.
6: Вот, молодец. Так держать, мой мальчик.
7: Лэнс, Грег, завтрак готов. Идите есть.
2: Доброе утро, тетя Минни.
7: Доброе утро.
2: Доброе утро, дядя Билл.
6: Доброе утро, доброе утро.
2: Привет, Лэнс.
10: Привет.
6: Ну что, вовремя?
2: Я теперь никогда больше опаздывать не буду. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Сюда-сюда-сюда. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып.
10: Когда закончишь кур кормить, у меня есть для тебя еще одно дело.
2: Хорошо, Лэнс. А какое?
10: Поедешь со мной в город, в пикапе. И отец велел поучить тебя водить.
2: Водить пикап? Меня? Правда?
10: Так велел отец. Он считает, что ты теперь будешь все делать аккуратно и точно выполнять все, что тебе скажут.
2: Ну уж это точно!
10: Чего ты ухмыляешься?
2: Я подумал, как удивится папа, когда узнает, как я изменился!
11: Знаешь, тетушка Кэрол, если бы Грег рос в нашей семье, досталось бы ему от отца за такое поведение?
12: Не по делам. Какая самонадеянность, упрямство, непослушание.
11: Но ведь те же проблемы могут возникнуть и у взрослых.
12: И очень часто возникают.
11: В сущности, все на нашей земле нуждается в совершенствовании. И начать можно с молитвы. Сегодня мы приготовили песню, которая должна прозвучать ободряюще для всех. Давайте послушаем.

0: А теперь нам пора откланяться.
1: Желаем вам всего наилучшего.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от тетел овца, от гибельной язвы. Перьями своими осени тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Не обижься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язв входящие в мраке, заразы, посушающие полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, и не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедовать охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, но не пригнешься камень на кои твои, на аспида и василиса наступишь, будешь попирать льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю, защищу его, потому что он познал имя мое, с ним возовет ко мне и услышиваю, с ним я скорби, избавлю и прославлю его, долготой дни насыщу его и явлю ему спасение мое».

0: Вот и прошла еще одна неделя нашей жизни. Наверное, у всех вас были сложные ситуации, когда кто-то поступал несправедливо по отношению к вам, обижал вас, и, возможно, один и тот же человек делал это несколько раз. Андрюш, было ли у тебя такое, и как ты относишься к этому человеку теперь?
1: Ох, много раз такое случалось. Вот даже вчера один мальчик из моего класса сначала поставил мне подножку, а потом столкнул учебник с парты на пол. Даже не знаю, почему он так ко мне цепляется. Все хочет, чтобы я согласился с ним подраться, силы померить.
0: А ты что же, не хочешь?
1: Я бы, может, и хотел. Так иногда он мне не нравится. Но помню, что мы когда-то учили, что нужно всех прощать. Только в последнее время я все же сомневаюсь, всех ли нужно прощать. Может, Арсена уже хватит прощать и, наконец, может отдубасить, как выражаются мои одноклассники? Ведь я же с целью самозащиты.
0: Да, это важный вопрос. Он мучил не только тебя, поэтому я и хочу рассказать, что отвечал на него Иисус. История об этом записана в Евангелии от Матфея, 18 главе. Однажды Петр задал Иисусу вопрос. «Сколько раз я должен прощать моему брату?» 7 раз. Ему тоже было сложно прощать, как и всем нам. И, конечно же, 7 раз – это достаточно много. Но Петр очень удивился, когда Иисус ответил 70 раз по 7. Да ведь это же 490 раз! Так много раз, что собьешься со счету. И это все за одни сутки. Думаю, столько раз один человек за один день даже и не успеет тебя обидеть». Иисус часто использовал истории, которые называются притчами, чтобы пояснить то, чему он учил. И на этот раз он рассказал о прощении. Бедные люди пришли к богачу, который вызывал их к себе и дрожали от страха. Они должны были ему деньги. Сейчас этот человек хотел, чтобы они вернули ему долг. Он вызывал каждого должника, требуя возвратить деньги. Если люди не могли заплатить, у них начинались большие неприятности. Их дома и домашних животных продавали. Мать, отца и детей продавали в рабство. Рабы тяжело работали, не получая за это никакой платы. Некоторые хозяева были очень жестокими.
1: И этого никак нельзя было избежать?
0: Нет, положение действительно было печальным и безнадежным, только если не происходило то, что случилось в этот день. Один бедняк зарыдал, когда увидел, что к нему приближается богатый человек. Он был должен богачу очень много денег, а возвратить деньги не было никакой возможности. Теперь и его самого, и его жену продадут в рабство. Они никогда больше не будут счастливой семьей. Так подумав, он горько плакал. «Заплати мне 10 000 талантов, которые ты мне должен», – грозно сказал богач. Он протянул руку в ожидании денег. Бедняк упал на колени. Он закричал. «Господин, пожалуйста, не заставляй меня платить сейчас! Потерпи, я обещаю полностью отдать долг! О, пожалуйста, пожалуйста, не продавай мою жену и детей! Жалься надо мною!» Богатый человек пожалел бедного. «Я прощаю твой долг. Теперь ты свободен. Ступай с миром», — сказал он.
1: «Ого, ничего себе! Он ему столько простил! Я представляю, как радовался тот бедняк!»
0: Да, наверняка он радовался и ликовал. Однако он вдруг вспомнил, что другой человек должен ему 100 динариев. «Ты знаешь, что в сравнении с 10 000 талантов эта сумма почти ничего не значит». Но этот человек так не думал. Он пошел к своему другу, который занимал у него деньги, и стал заставлять вернуть долг. Друг упал на колени и стал умолять. «Потерпи, и я все тебе верну». Но он и слушать не хотел, и посадил его в тюрьму.
1: «В тюрьму за 100 динариев?»
0: «Да, только представь себе, какой человек. Он вообще не умел прощать». И тогда другие друзья того человека, которого посадили в тюрьму, пошли к богатому человеку и рассказали ему эту историю. Богатый человек очень расстроился. Но он знал, что такого человека нужно наказать за этот поступок, чтобы он осознал всю его несправедливость. И как не тяжело ему было это делать, но он позвал его к себе снова и приказал сделать его рабом до тех пор, пока не вернет весь долг величиной в 10 тысяч талантов. В этой истории Иисус показал своим ученикам все правила прощения.
1: А, я вспомнил! Иисус даже в молитве «Отче наш» говорил о прощении. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
0: Конечно, ведь Господь нам простил и продолжает прощать больше всего. Никто столько не делал плохого, как мы Господу. Мы согрешаем каждый день и, возможно, даже 490 раз в день. Осознанно, неосознанно, в мыслях, словах, поступках мы причиняем боль нашему Отцу Небесному. Ему тоже, может, уже кажется, что больше мы уже не достойны прощения, и пора нас наказать, проучить, но потом он все равно прощает нас, снова и снова, потому что наш Бог очень терпеливый. В этой притче богатый человек – это и есть прообраз Бога. Он простил нам все грехи, дал нам свободу и счастливую жизнь. Но если мы не научимся прощать мелкие проступки или незначительные обиды окружающим нас людям, то он вынужден будет посадить нас в темницу, в ад и озеро огненное, хотя очень не хочет этого. И поверь, это очень страшно и глупо. Я думаю, тот бедняк потом 10 тысяч раз пожалел, что так поступил со своим другом, но было уже поздно. Время его прощения прошло. Поэтому, чтобы такого не случилось с нами, лучше сбиться со счета, но прощать все своим недругам.
1: Да, я не буду подтакать Арсеновой прихоти и драться с ним. Лучше прощать его все время и быть униженным, чем лишиться Божьего прощения.
0: Совершенно верно. Но еще ты и можешь превратить Арсена в своего друга. Не обязательно все время просто его игнорировать и прощать молча у себя в сердце.
1: Ух ты! И как мне это сделать? Я думаю, вряд ли Арсен когда-нибудь захочет со мной дружить. Ведь он считает меня слабаком.
0: А вот и неправда. Ты сначала попробуй, а потом будешь делать выводы.
1: И что же для этого нужно?
0: Попробуй сделать что-то для него хорошее. Например, подари какой-нибудь подарок.
1: Точно. Это интересно посмотреть на его реакцию. Я даже знаю, что ему подарить.
0: И что же это?
1: Он увлекается конструированием. Вот и подарю ему книгу и набор для создания игрушечного самолета.
0: Вот и прекрасно. Думаю, он будет удивлен, но от подарка не откажется. И смеяться над тобой не будет. А когда спросит, почему ты это делаешь, то и расскажешь ему историю о прощении и скажешь, что ты его прощаешь. И вот увидишь, очень скоро Арсен будет твой лучший друг.
1: Как это замечательно! Я бы хотел, чтобы у меня было побольше друзей. И главное, что всем этим прекрасным правилам учит Библия. На все случаи жизни в ней можно найти подсказку.
0: Конечно! Слава Богу, что Он оставил нам свое слово, чтобы мы учились.
1: Да, спасибо Ему! Теперь я буду врагов превращать в друзей. Ребята, а у вас много друзей? Читайте Библию, и она научит вас, как их приобрести.
0: А мы на этом заканчиваем нашу радиопередачу. Были очень рады провести это время вместе с вами. До новых встреч!
1: Надеемся, что в следующий раз ваши друзья будут рядом с вами у радиоприемников. Божьих вам благословений и помощи в прощении, а также дружелюбия вам!

влагу ухать. И тогда увидят в мире, кто учитель наш и Бог, кто нас злых и горделивых научить прощению смог. Это всех свидетельств. Громче, громче пение стихов, как-то в сердце прежде черством отражается любовь.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Девочки, подъем! Вставайте, Соня!
1: Мамочка, так хочется спать!
2: Ну куда еще? Сегодня ведь выходной!
0: Сегодня воскресенье, а значит, время идти в церковь.
1: Ой, как не хочется вставать!
2: Мама, я никуда не пойду сегодня.
0: Ириша, девочка моя, я понимаю, что хочется спать, но воскресенье – это тот день, который мы должны отдавать Богу.
1: Мамочка, я уже проснулась и иду умываться.
0: Умничка, Мариша, а потом иди на кухню, завтрак на столе.
2: Мама, я не хочу идти, ведь если я пропущу одно воскресенье, ничего не случится.
0: Ириша, я не буду заставлять тебя ехать в церковь, но думаю, ты поступаешь неправильно.
2: Мама, я устала за неделю, да и утром всегда такие интересные детские программы по телевизору. А я их всегда пропускаю.
0: Знаешь, Ириш, это не я придумала по воскресеньям ходить в церковь. Сам Бог отделил в седьмой день и освятил его. Это тот день, когда мы должны оставить наши повседневные дела и подумать о вечности. Это не Богу нужно твое присутствие в церкви, а тебе необходимо общаться с Богом, узнать о нем что-то новое и прославить его вместе с другими верующими. Ведь ты любишь принимать от Бога благословение?
2: Кому же не нравится, когда все хорошо?
0: Тогда почему тебе так трудно сказать Богу спасибо вместе с другими детьми?
2: Мама, я скажу Богу спасибо дома, ладно?
0: Дело твое, а нам нужно ехать.
1: Мамочка, я уже собрана. Ириша, ты что, все же пропустишь воскресную школу?
2: Скажи, что я себя плохо чувствую и не могу прийти.
1: Ну вот еще. Я скажу, что тебе лень, это будет правда.
2: Ну и пожалуйста.
0: Ладно, Ириша, закрой за нами дверь, мы поехали.
2: Ну вот я и одна. Так, я обещала сказать Богу спасибо, будем молиться. Господи, спасибо за этот день и за всю неделю, аминь. Что-то и молиться не хочется. Может, посмотреть телевизор? Тоже уже не тянет. Так, а не пойти ли мне погулять? Точно, сейчас оденусь и пойду.

0: Что-то и гулять скучно. А может, в библиотеку Гоше сходить? Может, он чего интересного расскажет? Гоша, Гошенька!
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: Ой, Риша, уж сегодня я тебя никак не ждал.
0: Почему? Ты мне должен всегда ждать.
2: Просто сегодня воскресенье, обычно вы в церкви в это время.
0: А не в церкви, а я не поехала.
2: Почему это ты не поехала? Что случилось?
0: Не захотела, и все.
2: Очень жаль.
0: Почему это так жаль?
2: Потому что ты не хочешь общаться с Богом.
0: Неправда, хочу.
2: Если бы хотела, то ждала бы воскресенья. Ведь пойти в воскресную школу, узнать что-то новое – это радость. А если ты не хочешь туда идти, значит, что-то в твоем сердце не то.
0: Гоша, ну я ведь один разочек не пошла. Что тут такого?
2: Знаешь, Богу ведь нужно не столько твое присутствие в церкви, сколько твое сердце.
0: С моим сердцем все в порядке.
2: Правда? Но ведь сегодня ты не послушалась Бога. Сейчас ты находишься не там, где он хочет тебя видеть.
0: Гоша, неужели это так важно?
2: Я хочу тебе рассказать одну историю, и ты поймешь, как важно слушать то, что говорит Бог, слушать и исполнять. Жил когда-то давно человек по имени Иона. Он был пророком. И однажды Иона услышал то, что говорил ему Господь. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня».
0: В этом городе было что-то не в порядке?
2: Да, Иона должен был сказать людям о том, что если люди не покаятся перед Богом, то погибнут.
0: И что, Иона пошел?
2: Представь себе, Иона не захотел идти туда, куда посылал его Бог. И он решил бежать в Фарсис от лица Господня. Он нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, и заплатил за проезд и решил бежать от Бога.
0: Смешно. Разве от Бога можно убежать?
2: Пожалуй, это не смешно. Это грустно. Как думаешь, Ионе удалось скрыться от Бога?
0: Думаю.
2: Нет, правильно думаешь. Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Испугались корабельщики и взывали каждый к своему Богу и стали бросать в море груз с корабля, чтобы не утонуть.
0: И что же Иона?
2: А Иона спустился в трюм корабля, лег и крепко заснул.
0: Заснул? Все тонут, а он спит?
2: Да, это удивительно. Но к нему пришел начальник корабля и сказал: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем».
0: Как стыдно. Пророк, а помолиться забыл.
2: Знаешь, Ириша, когда люди бегут от Бога, они вправду теряют совесть, и молиться им совсем не хочется.
0: Может, и мне сегодня поэтому не хотелось молиться?
2: Может быть, но моряки поняли, что на корабле есть кто-то на судне, из-за кого постигла их эта беда. И тогда они решили узнать, кто же это.
0: Как же можно это узнать?
2: Они решили бросить жребий. И пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу».
0: И что сказали ему моряки?
2: Моряки испугались и сказали ему: «Для чего ты это делаешь?» Эти люди узнали, что он бежит от лица Господня, и он сам в этом признался.
0: Молодец, что признался.
2: Но море не переставало волноваться. Моряки сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло?» Тогда Иона сказал им: «Возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет, потому что я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря».
0: Как же так? Он ведь утонет.
2: Моряки тоже вначале пожалели Иону и начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем мы за этого человека. Прости нам то, что мы сейчас сделаем, ведь Ты, Господи, сделал что угодно Тебе».
0: Ой, неужели его бросили в море?
2: Да, люди взяли Иону и бросили его в море. И утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди великим страхом и принесли Господу жертву и дали обет им.
0: Как печально. Лучше бы он пошел туда, куда его Бог посылал.
2: Да, Ириша, иногда люди не хотят быть там, где видит их Бог, а потом проблемы.
0: На что ты, Гошенька, намекаешь?
2: Сегодня воскресенье, и Бог хотел бы, чтобы ты была сегодня в церкви.
0: Если бы Бог мне лично сказал, как Ионе, я пошла бы.
2: Ириша, Бог лично говорит тебе через Библию. Нужно только услышать и послушаться.
0: Ой, ну ты меня прямо пугаешь. Если Иона утонул, неужели я...
2: А кто тебе сказал, что Иона утонул?
0: Но его ведь в море бросили.
2: Бросили. Но знаешь, Ириша, если бы Бог так поступал со всеми, кто его не слушает, то, наверное, на земле и людей бы совсем не осталось. Бог любит миловать.
0: Так что же было с Ионой?
2: А с Ионой было вот что. Господь повелел большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи.
0: Его съел кит? Вот это да! Смех, да и только!
2: Не думай, что Ионе было смешно. Но, похоже, только в этом не очень привлекательном месте он одумался. И стал Иона молиться Господу Богу своему прямо из чрева кита. И плакал он, и сокрушался. После всего сказал: «Все, что обещал, исполню, у Господа спасение».
0: И как же он выбрался из этой огромной рыбы?
2: В Библии написано, что сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.
0: То есть, простите, он его выплюнул?
2: Получается, что так. У Бога был удивительный план для Ионы, и очень жаль, что он сразу этого не понял. Тогда заговорил Господь к Ионе вторично. Он сказал: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе».
0: Тут уж точно Иона послушался.
2: Теперь он действительно встал и пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия была большим городом, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена».
0: Неужели через 40 дней все здесь погибнут?
2: Жители города испугались, поверили Ионе и Богу. Тогда они объявили пост, сняли с себя дорогую одежду, и даже царь Ниневии встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое и повелел всем людям не есть, не пить, только взывать к Богу, каяться в своих грехах и просить Бога о прощении и милости. Еще царь приказал, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем, сказал он.
0: И что же Господь, простил ли этих людей?
2: Господь увидел дела их, то, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог всех этих людей.
0: Ура! Значит, Бог их простил?
2: Бог с радостью прощает тех, кто искренне приходит к Нему с покаянием и начинает жить по-новому. А вот представляешь, Ириша, что было бы, если бы Иона не пошел в этот город?
0: Да, все эти люди погибли бы.
2: Знаешь, иногда в жизни бывает так. Ты знаешь, что Бог хочет, чтобы ты сделала то или другое, но у тебя свои мысли на этот счет. Ты не собираешься этого делать, и тогда ты оказываешься в чреве кита.
0: Это образно, конечно.
2: Да, это образно. У тебя возникают проблемы, и только тогда ты начинаешь просить: «Боже, помоги, спаси!» Очень часто проблем можно было бы избежать, если бы мы слушались Бога и были там, где хочет видеть нас Господь.
0: А я и сегодня не там, где хочет видеть меня Господь.
2: Да, Ириша, это точно.
0: Гоша, но ведь если я попрошу у Бога прощения, Он простит меня?
2: Конечно, простит. Можешь молиться прямо сейчас.
0: Господи, прости, что я так часто не слушаюсь Тебя. Я не делаю то, что Ты мне говоришь. Так и сегодня я не хотела пойти в церковь. Прости меня, прошу. Аминь.
2: Аминь. Знаешь, Ириша, я верю, что ты исправишься. А сейчас беги домой. Наверное, родители уже вернулись.
0: Хорошо, Гошенька, спасибо за рассказ.
2: Пожалуйста, приходи еще. Маришка, привет.
0: Мама, Мариша, вы уже дома? Привет!
3: Привет, Ириша! Как жаль, что ты сегодня в воскресной школе не была. Нам про Иону рассказывали.
0: Ты знаешь, я тоже о нем слышала, но воскресную школу больше пропускать не буду. Не хочется попасть в чрево кита.
3: Это правильно.
4: Дорогие ребята, каждому из нас хочется прожить хорошую, счастливую жизнь. Но это невозможно без послушания Богу. Господь в своем слове указал нам тот путь, следуя по которому не приткнешься. Потому что сам Господь будет идти с нами по этому пути.
0: А наша программа подошла к концу.
3: Мы прощаемся с вами.

утром погладила белое платье и вышла на улицу, день начался. До вечера в белом пришлось прошагать мне, но белый наряд пачкать было нельзя. А платье слепило глаза белизною. Я как никогда осторожна была. Старалась я грязь обойти стороною, и белое платье весь день берегла. Но в белом по городу это непросто. Дороги, машины, людская толпа. Была я внимательна на перекрестках, боялась споткнуться, боялась упасть. Я шла через толпу, никого не касаясь, смотрела, чтоб кто-то меня не задел. До вечера в белом смогу, мне казалось, и пятен на платье не будет нигде. О, сколько пришлось приложить мне усилий, чтоб белое белым остаться могло. Ах, если б меня над землей носили. Ах, если бы чудо вдруг произошло. Закончился день, я домой возвращалась, открыла рукою усталую дверь. А белое платье, как я ни старалась, увы, белизной не сверкало теперь. И к зеркалу мне подходить не хотелось. Чуть слышно спросило оно: «Как дела?» «Ты утром, я помню, ушла в платье белом, но как же ты вечером в сером пришла?» Я знала, что зеркало врать не захочет. Да мне и самой грустно было смотреть. И серое платье стирала я ночью, чтоб утром мне белое снова надеть. Господь, я живу под Твоей благодатью. Ты спас мою душу, грехи все простил. Ты дал мне прекрасное белое платье и в белом велел мне по жизни идти. Но, Боже, вокруг столько пыли и грязи, а платье запачкать мое дьявол рад. И в мире греха сохранить можно разве тобою подаренный белый наряд? Сама не могу, идти в белом так трудно, но, Господи, Ты говоришь, сохраню. И вечером каждым свершается чудо. Я в белом, мой Бог, пред Тобою стою. И это не плод моих жалких усилий. Иисус, Ты остаться мне чистой помог. Меня над землей Твои руки носили. И белое платье мое Ты сберег. Так будет и впредь, до конца, в это верю. Меня в чистоте сохранит благодать. И в час, когда в небо откроются двери, на мне будет белое платье сиять.

Дорогие мальчики и девочки, сегодня мы продолжим следование по жизни нашего героя, мальчика по имени Летучая Мышь. Через пару дней почтальон принес в контору адвоката письмо, адресованное Францу. Франц изумленно посмотрел на него. Еще никогда в жизни он не получал писем, адресованных лично ему. С любопытством он вскрыл конверт. Это было приглашение. Франца просили приехать в следующую субботу на обед в Люденхоф. Нотариус многозначительно покачал головой, узнав об этом. «Я уже кое о чем догадывался, поскольку меня уже наводили справки о вас. Конечно же, поезжайте. Такой влиятельный человек, как господин ван Люденхоф, может оказать большую поддержку такому старательному юноше, как вы. Правда, я не знаю, что именно он от вас хочет». Но тот факт, что он вас приглашает, говорит о том, что у него в отношении вас есть какое-то намерение. Вечером в семейном кругу подробно обсуждали это событие. Все домашние были немного подавлены. Все чувствовали, что прекрасному времени их совместной жизни наступает конец. Но он, не умевшая скрывать то, что было у нее на сердце, советовала Францу, в случае, если барон ван Люденхоф предложит ему место у себя, сослаться на то, что ему такое тесное соседство с Атернхофом по вполне понятным причинам не подходит, и поэтому он лучше останется в Мейервордене. Франц улыбнулся на эти слова от всего сердца, но господин ван Бинген назвал предложение своей дочери глупым. Когда Нони и Франц уже ушли спать, господин ван Бинген и тетушка Мария еще немного поговорили об этом деле. «В любом случае интересы юноши должны быть для нас на первом месте», — заключил господин ван Бинген. «Но могу тебя заверить, мне будет очень-очень не хватать его. Да и мне тоже. Но больше всего меня заботит спасение его души. Он знает Евангелие, знает о спасительной благой вести, но он еще не обратился по-настоящему, еще не признал свою человеческую греховность и свою полную несостоятельность перед Богом и не приобщился к его благодати. Ах, должен же, наконец, божественный свет свыше изгнать тьму неверия и сомнения в его душе!» В субботу утром, когда Франц выходил из поезда на уже знакомом ему вокзале, откуда он должен был еще с добрых полчаса добираться до владения барона, множество воспоминаний нахлынуло на него. Невольно вспомнил он о песне, которую тетушка Мария часто играла и пела. «Кто хочет идти собственной дорогой, тот легко примет блуждающий огонь за свою звезду». Случай? Нет, тетушка Мария сказала бы «провидение Божие», направила кораблик маленького беглеца в надежную гавань. Там он нашел то, к чему, несмотря на все протесты, все сопротивление, так стремилось его сердце — любовь. Там был его рай. Ну и что? Как ему быть дальше? В этом раю расцвел прекрасный тропический цветок, который ему не суждено было сорвать. Для него летучие мыши, бродяги с улицы, бичу целой деревни он недоступен. А что он будет делать, если кто-нибудь другой подойдет и протянет к ней руку? Что творилось в его душе, когда Арнольд Летукер дотронулся на катке до ее руки? Одно только воспоминание об этом лишало его самообладания. «Мне надо было помешать ему», — прошептал он. «Будет лучше, если я навсегда исчезну отсюда». Но скоро гнев улегся, и его сменила грусть. В густом тумане показалась серая церквушка той самой деревни, где родилась его мать и где она была погребена. А вон там, за Бухенвальдом, лежал Отернхоф. Еще несколько шагов, и он увидит высокую крышу жилого дома. Франц был немного разочарован, как оказалось, что на остановке его поджидает маленькая охотничья повозка барона. Куда охотнее он прошелся бы до Люденхофа пешком, тем более, что дорога была так хорошо знакома ему.
но он высоко ценил также и вежливость барона. Старый кучер, сидевший с вожами в руках на облучке повозки, в которую была впряжена гнедая кобыла, был знаком Францу. — Я хотел бы спросить господина, он... Да, — Да-да, Петр, я вижу, вы должны отвезти меня в Люденхоф. — Господин знает меня? Однако я вас что-то не припомню. — Все в порядке, Петр, — весело ответил Франц. — Вы меня не знаете? Пожалуй, даже никогда не знали, ведь все это было так давно. Лучше расскажите мне немного о Люденхофе. Жив ли старый барон? — Нет. 2 года назад старый барон вернулся с юга, так как баронесса, жившая там из-за своего слабого здоровья, умерла. Барон пережил свою супругу всего на 1/2. После его кончины Люденхофом занялся молодой барон, долгие годы служивший офицером в Индии. Но теперь снова шла большая подготовка к далекому путешествию за границу. «Ах!» — вздохнул Петр. «И что они никак не успокоятся в своем родовом поместье? Я этого не понимаю». Они въехали в тяжелые дубовые ворота, проехали по широкой аллее из вязов и остановились перед широким крыльцом. Как только повозка встала, подбежал слуга в ливрее, который сразу же провел Франца в большую комнату, где за письменным столом его ожидал барон Герард ван Люденхоф. — Вот и вы, господин Ведер, — сказал барон, когда Франц вошел с вежливым приветствием. — Присаживайтесь. Здесь мы с вами можем спокойно обсудить то дело, ради которого я и пригласил вас приехать в Люденхоф. Франц Ведер внимательно слушал, что говорил ему господин ван Люденхоф, и на все попутные вопросы давал четкие ответы. Беседа длилась недолго, но в один миг оказала большое влияние на будущее Франца. Барон ван Люденхоф планировал заграничное путешествие. Сейчас управление разбросанными повсюду деревеньками, принадлежащими Люденхофу, лежало на плечах престарелого управляющего, жившего в маленьком деревенском домике на краю парка. Задача была довольно тяжелой для пожилого человека, и поэтому барон уже давно искал способного молодого помощника, который со временем должен был взять управление на себя. Такой молодой человек должен был сопровождать графа в качестве личного секретаря в запланированном путешествии и доказать свою пригодность к должности управляющего. Собственно, вы несколько молоды для этой трудной задачи, господин Ведер. Но я надеюсь найти вас способного человека, сказал ван Люденхоф. Сведения, которые я получила о вас, обрадовали меня. Теперь вам предстоит решить, подходит ли вам мое предложение. «Что касается лично меня, господин ван Люденхоф, то я принимаю ваше предложение с благодарностью и надеюсь справиться с этой задачей. Но я хотел бы обсудить свое окончательное решение с моими домашними. Также я хотел бы поставить в известность об этом моего нынешнего начальника, которому питаю большое уважение». «Совершенно справедливо, господин Ведер, но к концу следующей недели сообщите мне о своем решении письменно». Франц Ведер утвердительно кивнул. На этом разговор был завершен, так что он сравнительно быстро смог отправиться домой. В поезде Франц старался привести свои мысли в порядок. Он знал, что надо было принять очень важное решение. Когда он вечером вернулся домой и сел на свое обычное место в кругу тех, кто его так любил, он уже не мог радоваться открывшимся перед ним блестящим перспективам относительно его карьеры, поскольку ему надлежало расстаться со своей любовью. В нем теплилось тайное желание, чтобы его приемный отец или тетушка Мария отговорили его от предложения. Но этого не произошло. Оба отказались от своих желаний, когда речь шла о благе молодого человека. Только Нони всеми своими силами воспротивилась этому. Но, по мнению ее отца, ее возражения не имели под собой достаточно веских оснований и поэтому остались напрасными. Было решено, что Франц должен принять предложенное ему хорошее место.
Почти 4 года провел в путешествии барон ван Люденхоф и только затем решил вернуться на родину. Можно подумать, 4 года — большой срок, но для Франца они пролетели в одно мгновение. С первого же дня, неутомимый и энергичный, он сначала помогал старому управляющему, добросердечному и приветливому человеку. Исполненный усердия, он приступил к работе с таким скромным, но решительным видом, что господин Бриотте серьезно признался, что привязался к нему, когда барон поставил его в известность о предстоящей поездке за границу. «Я могу заверить вас, господин барон», — сказал управляющий, «что в лице господина Ведера я теряю ценного помощника. Не лучше ли будет оставить этого способного молодого человека здесь?» Барон возразил на это. «Нет-нет, уважаемый господин Бриотте, Ведер поедет со мной. Но вы сможете переписываться с ним, и таким образом вы не совсем останетесь без помощи». Так и порешили. Франц был определен секретарем господина ван Люденхофа, но фактически он разделял с управляющим все заботы, связанные с заведованием таким большим хозяйством. Он должен был повсюду сопровождать барона и его супругу. Ни одна поездка, прогулка, экскурсия не предпринималась без того, чтобы Франц не провел их подготовку и не участвовал в них сам. Промежутки между делами были заполнены обменом корреспонденцией между ним и господином Бриотте. Но, несмотря на свою неустанную деятельность и множество новых впечатлений, его мысли постоянно возвращались в тихий дом в Мейервордене. Если бы Нон и тетушка могли вместе с ним увидеть и пережить столько прекрасного! Но он пригрозила ему на прощание, что если он в каждом письме не будет посвящать несколько строчек лично ей, то пусть лучше не попадается ей на глаза. Когда у нее вырвались эти слова, на мгновение в ее глазах появились 2 крупные слезы, и она выбежала в сад. Франц сдержал слово, регулярно писал и вкладывал в конверт письмецо для Нон. При его постоянной смене жительства письма из дома доходили до него с большой задержкой, но в конце концов он получал их, и в каждом также было письмецо от Нон. Сначала он слегка усмехался, когда она жаловалась, что ей так не хватает его. Ее отец прикладывал все усилия для ее образования, но ее сочинения на французском языке были полны ошибок, задачи вовремя не решались, а арифметика и математика, казалось, были для нее полнейшей абракадаброй. Короче, все шло из рук вон плохо. И отец брюзжал еще больше, чем обычно, и каждый день заверял ее, что она никогда не сможет встать на ноги. «Как хорошо, что хоть у тетушки Марии хватает терпения возиться со мной. Домашние дела доставляют мне куда больше радости, чем весь этот книжный хлам», — писал он. «Но я могу сказать тебе, я считаю тебя отпетым эгоистом. Ты так прекрасно проводишь время, а вот меня заставляют сидеть здесь за этими проклятыми заданиями. Пиши чаще, Франц, и запомни хорошо. Когда ты вернешься, ты должен будешь подробно рассказать мне обо всем, что увидишь». В этом же шуточном стиле поначалу были и другие ее письма. Но постепенно они менялись. Было ли дело в ее почерке? Франц чувствовал, как ребенок становился взрослой девушкой. Ее последнее письмо заставило биться его сердце быстрее, сначала от гнева, а потом от тайной радости. «У меня все как обычно», — писала она. «Мы собираемся с папой и тетушкой Марией в час молитвы и читаем Слово Божие. А в свободный вечер мы с папой выходим иногда на прогулку. И почти всегда я встречаю при этом Летукера. Знаешь, Франц, того самого, с которым мы как-то катались на коньках. Так вот,
Арнольд Летукер уже давно пытался познакомиться со мной поближе, но я достаточно ясно дала ему понять, что мне не по душе его назойливая вежливость. Я не могу показаться на улице одна без того, чтобы он не докучал мне. Потом я рассказала об этом папе. Это получилось случайно, потому что он меня сам однажды угрюмо спросил. «Скажи мне, Нон, что это за выскочка, которая постоянно крутится возле тебя? Я часто вижу этого Франта на нашей улице». «Ты знаешь папу, Франц? Выждав случай, когда мы однажды вместе возвращались с прогулки, навстречу нам как бы случайно попался господин Летукер, по обыкновению приветствовавший меня галантным поклоном. Я и сейчас не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю, как папа внезапно загородил ему дорогу и со словами «Позвольте, Минхер, я хотел бы сказать вам пару словечек», остановил его. Я лучше не буду пересказывать в письме весь их разговор, только скажу тебе, что с тех пор я больше не видела Летукера, и прежде чем это письмо дойдет до тебя, он женится на одной богатой молодой леди».

0: что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни.
1: Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. О нашей общении с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.
0: И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
1: И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине.
0: Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самых себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
0: Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его живым, и Слово Его нет в нас. Аминь.
1: Слава Богу!

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: Зовут меня не зря. Люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ну где же девчонки? Уже так поздно, а их все нет. Алло, Аленка? Это тетя Наташа, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, у тебя Ириши и Мариши нет? Нет. А не знаешь, они после школы собирались куда-то? Не знаешь. Ну, прости, пожалуйста. До свидания. Алло, Саша? Сашенька, это мама Ириши и Мариша. К тебе мои девочки не заходили после школы? И не звонили. Что-то их долго нет. Ну, прости за беспокойство. До свидания. Кому же еще позвонить? Где же они есть?
3: Мама, это мы.
4: Привет.
2: Девочки, что это такое? Вы знаете, который час?
3: 18:32.
2: А уроки во сколько заканчиваются?
4: В час дня.
2: Вот именно, в час дня. Значит, дома вы должны быть в половину второго. Скажите, пожалуйста, где вы были все это время?
3: Понимаешь, мамочка, нас Вера пригласила к себе.
5: Да, мы смотрели интересный фильм.
3: Очень интересный, вернее, это сказка.
5: Называется «Праздник непослушания».
2: И вы решили устроить такой же праздник?
3: Нет, такой же не получится.
5: В этой сказке дети не слушались, и родители решили уйти.
3: Представляешь, дети остались совсем одни.
5: Они делали, что хотели. Дурачились, объедались мороженым, опивались лимонадом. Класс!
3: Правда, потом они заболели, но это мелочи.
2: Похоже, вы плохо поняли эту сказку. Разве дети не были наказаны за свое непослушание?
5: В конце концов, им было плохо, конечно, но вначале было весело.
2: Но до чего довело это веселье? И так бывает всегда, когда дети делают, что им вздумается, не думая о последствиях. Вот сегодня вы взяли и без разрешения пошли к Вере. Она ведь так далеко живет. А если бы с вами что-то случилось?
3: Ничего с нами не могло случиться.
5: Мама, не преувеличивай.
2: Девочки, это ни на что не похоже. Вы даже не позвонили, не предупредили и пошли смотреть сказку?
3: Мам, мы просто не подумали.
5: Мы думали, что быстро, но быстро не получилось.
2: Девочки, вы перешли все границы, а потому должны быть наказаны. Я запрещаю вам выходить гулять во двор ровно 2 недели. Вам ясно?
3: Ясно.
5: Мама, ну можно нам хоть в библиотеку сходить? Нам нужно книги отнести.
2: В этом есть срочность?
5: Да, очень нужно. И причем быстро.
2: Хорошо. Наказание вступает в силу с завтрашнего дня. А сейчас

0: Вот бы и вправду оказаться в такой сказке.
1: Какой, Ириша?
0: Чтобы делать, что хочешь, и чтобы никто тебе не указывал.
1: Да, но такого не бывает.
0: Ну почему? Скажи, взрослым можно все, а детям ничего.
1: Да, Ириша, это несправедливо. Еще и наказали.
0: Ну вот и библиотека. Пришли.
1: Гошенька! Гоша!
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Девочки, что вы сегодня так поздно?
0: Задержались.
1: Были у подружки.
0: Сказку смотрели, называется «Праздник непослушания».
3: Знаю такую сказку, веселая и поучительная.
1: Да, только домой пришли, и все веселье пропало.
3: Что случилось?
0: Мама рассердилась, еще и наказала.
3: За что?
0: Мы не предупредили, что задержимся. Но ведь с нами ничего не случилось.
3: Нет, девочки, вы не правы. И меня удивляет, что вы не понимаете этого.
1: Гоша, но ведь мама может задержаться допоздна. Почему же нам нельзя?
3: Потому что вы дети, и родители отвечают за вас.
0: Очень жаль, что эта сказка, которую мы смотрели, всего лишь сказка.
3: Неужели ты хотела бы, чтобы все родители исчезли?
0: Ну, не на совсем, конечно. Может, на денечек или на два.
3: А мне кажется, что дети из сказки пожалели, что не слушали своих родителей. Есть такая поговорка, знаете, в сказке ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
1: А почему эта сказка ложь?
3: А потому что сказка – это вымысел, то есть есть что-то придуманное, но из нее можно чему-то научиться. Неужели вы думаете, что в жизни родители, которые любят своих детей, могли бы взять и так вот уйти? Но то, что непослушание всегда приносит горькие плоды, об этом и в Библии написано.
1: И что об этом написано в Библии?
3: Есть в Ветхом Завете одна интересная книга, которую написал мудрейший человек из всех живущих когда-либо на земле.
0: Мне кажется, это был Соломон?
3: Точно, это был царь Соломон. Так вот, эта книга написана и для детей, и для молодежи.
1: И что это такая за книга?
3: Она называется «Книгой притч».
0: А что такое притча?
3: Притча, девочки, это рассказ, какая-то реальная история, которая тоже чему-то учит. Библейские притчи говорят о том, как нужно поступать в той или иной ситуации.
1: Так значит, это та же сказка, только из Библии?
3: Нет, совсем нет. Библия – это далеко не сказка. Я сказал, что если сказка – это что-то придуманное, то притча – это история жизни, из которой Бог тоже чему-то учит.
0: Интересно, интересно. И чему же такому учат эти притчи?
3: Давайте откроем Библию и прочтем некоторые из них. Начинается эта книга так. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность».
1: Короче говоря, притчи для того, чтобы стать умным.
3: Можно сказать и так. А еще мудрым, читая притчи, можно узнать, как поступать в жизненных ситуациях. И этим вы избежите неприятностей. Слушайте дальше. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление.
0: Не вижу связи стать мудрым и бояться Бога.
3: Понимаете, девочки, бояться Бога значит бояться огорчить Его. А огорчаете вы Его, когда грешите. И один из грехов, который чаще всего совершают люди, это грех непослушания. Соломон вот как писал. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей».
1: Впервые слышу, что послушание – это украшение.
3: А вы что думаете, что можно быть по-настоящему красивым, если только надевать нарядную одежду, серьги, бусы всякие? Если люди злы, непослушны, ленивы, глупы, им не поможет красота внешняя. Они все равно будут не очень привлекательными. А как стать красивым и внешне, и внутренне, вас учат родители. Если вы не хотите этому учиться, Бог разрешает вас даже наказывать.
1: Наказывать? Нет, это слишком.
3: А вы послушайте, что об этом написано. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Ведь даже Господь наказывает тех, кто не слушается Его. Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Вот как говорил Соломон.
0: Кого любит, того наказывает? Как же можно обижать и любить одновременно?
3: Почему вы считаете, что наказание – это обида? Неужели вы думаете, что родителям приятно вас наказывать? Бог возложил на них огромную ответственность вырастить вас хорошими людьми, любящими Бога и людей. Дети не все еще знают в этой жизни, и родители хотят им помочь. Да и если дети слушаются, родителям не приходится их наказывать.
1: Ну все понятно. А что еще пишет в притчах?
3: Ну еще Соломон писал о том, что вы не должны попадать под влияние плохих людей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от пути их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
0: В общем, нужно держаться подальше от плохих людей и не дружить с ними.
3: Так точно, Ариша. Еще в притчах написано: сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставлят тебя. Обвяжи ими шеи твои, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
0: Как же можно заповедями обвязать шею?
3: Раньше это действительно делали. Евреи на кусочках кожи писали заповеди Божии, а после обвязывали ими шею и руки старших мальчиков и мужчин. Но я думаю, вам это делать не обязательно. Достаточно помнить заповеди Божии и хранить их в своем сердце.
0: Какие заповеди дал нам Господь?
3: Бог хочет, чтобы мы любили Его и своих ближних. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит пути твоим. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для твоего тела.
1: Значит, слушая Бога, мы будем здоровы?
3: Во всяком случае, слушая родителей, вы можете себя избавить от многих болезней. Например, если родители не разрешают есть мороженое, не ешьте его, и вы можете избежать ангины. Если вам запрещают смотреть долго телевизор, не смотрите его, и вы не испортите себе глаза. Родители хотят, чтобы вы правильно питались. Прислушайтесь к этим советам, и вы избежите многих заболеваний.
0: Понятно, хотя это так трудно.
3: Попросите, чтобы Господь помог вам в этом. Счастлив человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, писал Соломон, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее более, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгие дни в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные.
1: Я даже не думала, что слушаться может быть еще и приятно.
3: А ты попробуй и узнаешь.
1: Да, надо попробовать.
3: Много еще написал царь Соломон в своей книге притч. Например, он побуждал людей быть добрыми, не отказывать в благодеянии нуждающемуся. Когда рука твоя в силе сделать его, не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам». Когда ты имеешь при себе, не замышляй против ближнего твоего зла, когда оно без опасения живет с тобой. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведным у него общением.
0: Понятно. Если мы будем слушаться Бога, у нас все будет хорошо?
3: Ты все правильно поняла.
1: Ой, Ириша, а который час?
0: Кто-то мы заговорили с тобой, Гошенька. Нам уже домой нужно.
3: Бегите, девочки.
0: А притчу мы дома обязательно почитаем.
1: Пока, Гошенька.
3: До свидания, приходите еще.

0: Дорогие ребята, Библия говорит, что поступая по Слову Божьему, вы будете счастливы. Но бывает так, что в обычных жизненных ситуациях вы не знаете, как поступить правильно. Читая книгу притчи, которую написал Соломон, вы можете многому научиться. А если вам будет что-то непонятно, спросите у родителей, и, думаю, они вам с радостью помогут разобраться.
1: А наша программа окончена.
2: Свои письма вы можете присылать нам по адресу:
1: город Санкт-Петербург, 194-214,
2: абонентский ящик 39. Программа
3: «В гостях у книжного червячка».

9. Воскресися, Господу, вся земля, служися Господу с весельем, идите Петрицу Его с воскресением, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, и Его народ, и овцы пасвы Его. Ходите во двора Его со взрослым, во дворе Его с полою. Славьте Его, прославляйте имя Его, ибо благ Господь, и милость Его вовек, и истина Его в рот и в рот. Аминь.

мы продолжаем чтение рассказа «Франц. Летучая мышь». Быстро и без особых происшествий прошло путешествие домой. Но Францу Ведеру оно показалось таким долгим, ведь он всем сердцем стремился в Мейерворден. Барон ван Люденхоф, ознакомившись с положением дел в своем огромном имении, похвалил своего управителя Бриоты. Старик обрадованно поблагодарил его и добавил: «Для меня большая радость, господин барон, слышать эти слова. Но я должен честно заметить, что эта задача без письменной помощи Ведера была бы слишком трудной для моего возраста. Впрочем, господин барон, я хотел бы спросить, а будет ли господин Ведер и дальше?» «Да, несомненно, Ведер останется у нас, и наша домоправительница должна привести в порядок комнату для него, а пока он в отпуске». Когда состоялся этот разговор, Франц Ведер был на пути домой. Быстрыми шагами он торопливо по улочкам старого городка шел в дом. Был прекрасный весенний день, и солнце уже садилось, когда Франц взбегал по трем каменным ступенькам. Сердце его стучало, полное радостного ожидания, но недоброе предчувствие овладело им, когда он потянул за шнурок старого звонка и заметил, что задвижка изнутри чем-то обернута, чтобы звонок звучал не так громко. «Значит, в доме больной!» — пронеслось у него в голове. «Но кто?» И тут вдруг дверь открылась, и перед ним появился господин ван Бинген. Франц напугался, когда увидел лицо своего приемного отца. Таким бледным и измученным были его твердые черты, такими седыми его борода и волосы. Господин ван Бинген снова плотно закрыл дверь. Затем они молча поздоровались. У Франца ком встал в горле. И только когда ван Бинген обнял его и со словами «Входи, мой мальчик!» провел его в гостиную, Франц смог выдавить из себя. «Что случилось? Кто?» «О, Франц!» — господин ван Бинген сделал над собой усилие. «Но он, моя дорогая Нон, если Господь не сотворит чудо...» Франц замер, губы его помертвели. «Сядь, сынок», — попросил его приемный отец и указал ему на старое кресло тети. «Сегодня пятница, и еще в понедельник Нон ходила со мной за покупками, но когда мы вернулись домой, она пожаловалась на боль в голове и ломоту во всем теле. Ей становилось все хуже, и во вторник утром я позвал врача. Как только он увидел Нон, он сразу же определил то, чего именно я боялся — тиф. Состояние больной ухудшалось час от часу. Лихорадка стала постоянной, и доктор оказался бессилен сделать что-либо. Сегодня он не отвечает на мои вопросы, а только молча пожимает плечами». Еще некоторое время он рассказывал о своем ребенке сдавленным голосом, а потом постепенно успокоился. Ему стало лучше после того, как он выговорился Францу, который мог разделить с ним это глубокое горе. «Могу ли я ее увидеть?» — спросил Франц. «Или ее еще более утомит, если она увидит меня так внезапно?» «Не думаю. У нее теперь очень высокая температура, и она никого не узнает. Только возьми себя в руки. Может статься, что она позовет тебя. Она часто делает это в бреду». Господин ван Бинген, сопровождаемый Францем, тихонько пошел по коридору в спальню Нон. Он осторожно услышал, открыл дверь, и Франц услышал, как Нонни что-то бессвязно бормотала своим чистым голоском, сопровождая это веселым смехом. Затем она попросила: «Пожалуйста, Франц, помоги мне с этой задачей, она слишком трудна для меня». Сердце у юноши едва не выскочило из груди, но ван Бинген подтолкнул его в спину, и тот вошел. Он не заметил, как посеребрили за это время волосы тетушки Марии, какой усталой была ее походка, как согнулась под тяжестью почти 80 лет ее всегда такая стройная прежде фигура. Нет, всего этого Франц не заметил.
Его глаза были прикованы к той, которая так часто занимала его мысли, несмотря на все перемены места и времени. Но Франц знал, что яркий румянец на любимом лице — это обман, следствие коварной лихорадки, как и блуждающий блеск ее глаз. Как только лихорадка исчезла, румянец на щеках сменился смертельной бледностью, и, казалось, блестевшие от лихорадки глаза вот-вот закроются навсегда. — Но ты мне так нужна! — прошептал Франц с несказанной болью. Неизвестно, услышала ли Нон его слова, но на мгновение она обратила свое лицо к нему и, пока ее взгляд блуждал где-то вдали, прошептала: «Ты ведь поможешь мне, правда, Франц?» Юноша старался держать себя в руках, но этого он не мог вынести. Он упал перед кроватью на колени и, уткнувшись лицом в одеяло, громко зарыдал. Ван Бинген вышел из комнаты. Он не мог видеть страданий юноши. Подавленный своим горем, старый солдат не выдержал и горько расплакался. Яркие солнечные лучи наполнили комнату больной последним золотым блеском. И через окно, выходящее в сад, тетушка Мария увидела, что на ранней груше появились первые белые цветы. Да, на улице расцветала весна, рождалась новая жизнь. Но здесь, в доме, в маленькой уютной комнатке, жестокая смерть угрожала так чудесно распустившемуся человеческому цветку. Франц чувствовал, что ее смерть навсегда убьет его любовь к жизни. Уже давно тетушка Мария прочитала в его сердце, как в открытой книге, все, что там происходило. Как только он немного успокоился, она ласково положила руку ему на плечо. Он медленно поднял голову, как будто хотел попросить у нее жизни для той, которая была ему так дорога. — Ах, тетушка Мария, ведь он не умрет! Ведь доктор сделает все возможное, мы должны спасти ее! Что я могу сделать? Я все для нее сделаю! Молча тетушка Мария подвела его к окну. Заходящее солнце золотисто-красным светом заливало верхушки деревьев в саду, но внизу уже наступили сумерки. Посмотри, Франц, пока еще светло, но скоро наступит ночь, и вместо света будет мрак. В жизни Нон почти всегда был только свет, только дважды падала тень на ее пути — смерть ее матери и твой отъезд, Франц. Когда твои письма шли дольше, чем обычно, она становилась такой задумчивой. А когда от тебя приходила весточка, то снова раздавался ее смех и песни в саду и парке. Там на улице свет скоро исчезнет. Так же и на жизнь Нони опустилась темная тень смерти. Но мудростью Божией утро снова сменит ночь. И если он пожелает, его милость придет на смену мрачной тени смерти. Единственное, что ты можешь для нее сделать, Франц, — это молиться. Молиться, как я и ее отец, каждый по-своему. Господь слышит каждый вздох, устремленный к нему в вере. — Вере, вере, — повторил Франц, и в его сердце началась тяжелая борьба. Пролетело время, и температура у Нони поднялась еще выше. Едва стемнело, врач еще раз подошел к постели больной. Он внимательно осмотрел ее. — Это кризис, — сказал он. — Если она переживет эту ночь... Потом устало пожал плечами, дал еще несколько советов и попрощался. — О, ночь! Какая долгая ночь! В прошлый раз у постели больной дежурил господин Ван Бинген вместе с Роше, верной помощницей тетушки Марии. А сама тетушка, несмотря на свой преклонный возраст, и слышать не хотела о том, чтобы пригласить на помощь кого-то чужого. — Позволь мне остаться, тетушка Мария, — попросил Франц. И тетушка не возразила. Да и Ван Бингену не хотелось этой ночью идти на покой. Медленно тянулось время.
Температура больной все поднималась. Борьба юной жизни со смертью час от часу становилась все упорней. Больная беспрерывно металась по кровати. И только когда Франц положил свою холодную руку на ее горячий лоб, она, казалось, утихла. Медленно истощались ее силы. И кровь, только что бешено бежавшая по ее жилам, вдруг, казалось, отхлынула от сердца. Лихорадочный румянец исчез со щек, и пронизывающие душу стоны перешли в едва различимые вздохи, чтобы немного спустя прерваться насовсем. Франц в отчаянии ломал руки и стонал. «Что я могу сделать? Что я могу сделать?» И как будто из глубины его души послышался голос — молиться. Да, молиться! И тогда Франц спал ниц на кровать, и тетушка Мария услышала, как он говорил: «О, Боже, сохрани ей жизнь, возьми лучше мою!» Молча молилась тетушка, и господин Ван Бинген снова сложил на груди руки, про себя обращаясь к Господу, величественное зрелище — в тихой комнате больной. Смертельно бледная лежала больная в кровати, перед которой молодой человек боролся в душе со своим неверием. Ему казалось, что в эти несколько мгновений вся его жизнь прошла у него перед глазами. Стремительно пролетали воспоминания в душе и в уме. Мысленно увидел он нежное личико своей маленькой сестренки, на которой смерть уже наложила свою печать. Глаза Ментье были устремлены ввысь, словно ей не терпелось как можно скорее отдохнуть в раю. Потом он услышал голос своей матери, счастливый, очень счастливый, несмотря на жестокую боль, голос, рассказывающий о вечной жизни того, кто пришел найти и спасти всех погибших. Да, и его мать искал спасителя, и она позволила найти себя, и через это навеки стала счастливой. Было так тихо, как будто бы смерть уже вошла в комнату. Смерть! Франц вздрогнул. А если бы и вправду случилось то, о чем он просил у Господа, чтобы он взял его жизнь вместо жизни Нони, где он проведет вечность? Впервые, лишь перед лицом смерти, он признал свою собственную огромную вину перед Господом, а значит, и грозящую ему вечную погибель. Как милостив был с ним Господь в течение всех этих навсегда ушедших лет! Он, Франц, смотрел только на людей, которых считал виновниками своих жизненных неудач, а потом переложил ответственность за них и на Господа, но великий Бог не позволил ему погибнуть окончательно. «О, мой Господь, как ты всемогущ! В твоих руках жизнь и смерть! Кто я такой, чтобы осмеливаться обращаться к тебе? Я потерянный, навеки потерянный для тебя грешник! Господи, я погиб! Погиб! О, будь ко мне милостив, смилуйся надо мной, спаси меня ради Иисуса, ведь ты послал его и ради меня. Могу ли я осмелиться предложить свою жизнь вместо жизни другого человека, если я сам нуждаюсь в заступнике? Смерть — это плата за грех, но он, сын твой возлюбленный, победил ее. Могу ли я поверить и принять то, что он будет и моим заступником перед тобой?»

Бог труду зовет. Бабочка порхает, сядет на цветок, нам давая жизни маленький урок. Не стоять на месте, вере возрастать, дивное спасение людям возвещать. Толстый и тяжелый на окошке кот ласково мурлычет, раскрывая рот. Стал совсем ленивый, рядом мышь шуршит. Брат мой нерадивый, Бог с небес глядит. От безделья тухнет, словно огонек. Ревностно трудитесь, призывает Бог. Дело совершайте, нива верных ждет. Жатва побелела, Бог труду зовет.

Дочка спит безмятежно. Осторожно держи, осторожно и нежно, как подарок с небес всех сокровищ дороже. Бог доверил тебе жизнь, сокровище Божье. Очень тонкая нить, очень слабый росточек. Трудно матерью быть, полюби свою дочку. Ей себя подари, свою строгость и ласку. О благом говори, мир открой в ярких красках. Что ее в жизни ждет? Кто сегодня ответит? Пусть на радость растет и пусть тянется к свету. Дочка, доченька, дочь, Богом данное чудо, постарайся помочь, если трудно ей будет. Жизни новый росток в материнских ладонях превратится в цветок, зло его пусть не тронет. Но сберечь, сохранить мать ребенка не может. Бога нужно просить, Бог тебе да поможет.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Мариша, привет!
4: Привет, Ириша!
3: Где мама?
4: В ванной стирает.
3: Понятно. Очень жаль, что ты сегодня не была в школе.
4: Я так не думаю. Голова у меня уже не болит, поэтому везде я просто смотрела мультики.
3: Везет тебе, но в школе тоже было весело.
4: Ну давай, рассказывай.
3: Во-первых, Леше купили мобильный телефон. Очень классный. Я на нем весь день играла.
4: Подожди, ты ведь с ним не дружишь. Ты ведь говорила, что он противный и глупый.
3: Ну, говорила. Но сегодня я сказала, что он самый умный и самый добрый. И он мне дал поиграть. Хотя, конечно, он дурачок.
4: Ладно, что еще интересного?
3: А еще у Ирки мальчишки отобрали в портфель. Она бегала, искала его весь день.
4: Они его спрятали?
3: Да, я видела, куда, но, естественно, не сказала.
4: Почему? Ты ведь с ней дружишь.
3: А, она мне надоела. Какая-то она странная, ноет все время. Да и вообще, не хочу с ней дружить. Она сегодня в такой смешной юбке пришла, ты бы видела.
4: Так ты с ней поссорилась?
3: Нет, пусть думает, что дружу. Мне-то что?
4: Ладно, твое дело. Что там еще?
3: А еще, хочешь, секрет расскажу? Вообще-то Саша просила, чтобы я никому не говорила. Но ты ведь никому не скажешь.
4: Нет, обещаю.
3: Правда, я еще и Свете, и Маше рассказала. Но они не проболтаются. Да и если проболтаются, неважно.
4: А если Саша узнает, что ты рассказала?
3: А я скажу, что не говорила. Разве она сможет доказать? Она ведь такая глупая.
5: Девочки, вы меня простите, конечно, но вы так громко обсуждали школьную жизнь и чужие секреты, что мне просто пришлось все слышать.
3: Привет, мамочка, как твои дела?
5: У меня все нормально, но что с тобой?
3: А что со мной? У меня все прекрасно. Я сегодня 2 пятерки получила, правда, я умница.
5: 5 это хорошо. Но объясни мне, Ириша, как у тебя поворачивается язык говорить такие вещи?
3: Мам, ну что я сказала такого плохого?
5: Ириша, ты плохо говоришь о людях, которые считают себя твоими друзьями.
3: Мама, они ведь не слышат, а значит, не узнают, если, конечно, Мариша не проболтается или ты кому-то не скажешь. Больше этого никто не слышал.
5: Думаешь, больше никто этого не слышал?
3: А разве в комнате еще кто-то есть?
5: А как ты думаешь?
4: Ириша, помнишь, там в воскресной школе говорили, что везде живет Бог?
3: Да-да, я знаю, но забываю об этом.
5: Ириша, и еще я думаю, что ты плохо поступаешь, вот почему. Скажи, если бы ты узнала, что люди, о которых ты так нелестно отзывалась, услышали тебя, как бы ты себя чувствовала?
3: Наверное, мне было бы неловко.
5: Я тоже так думаю. А для того, чтобы себя всегда чувствовать нормально, лучше держать свой язык под контролем. А если тебе что-то не нравится, скажи это прямо в глаза. Так будет честно.
3: Да нет, вообще-то, мне все нравится.
5: Тогда зачем ты говоришь все это? Подумай об этом на досуге. А я думаю, тебе было бы тоже неприятно оказаться объектом для насмешек.
3: Хорошо, мама, я подумаю.
5: Ладно, девочки, мне нужно пойти в магазин, я скоро буду.
4: Мама, а можно я пока сбегу в библиотеку? Мне очень нужно.
3: Ой, и я с тобой.
5: Идите, конечно, но не задерживайтесь.
4: Вот и пришли. Где же Гошенька?
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Девочки, как я рад, привет!
4: Привет, Гоша, как твои дела? Чем занимаешься?
3: Как всегда, читаю.

0: И что ты такое читаешь?
1: Библию. Смотри, а что у нас сегодня Иришка такая задумчивая?
2: Ой, Гоша, мне так стыдно.
1: Что ты уже натворила?
2: Я плохо говорила о некоторых ребятах из класса. А мама услышала, говорит, что я плохо поступаю.
1: Да, Ириша, говорить плохо о человеке, который не слышит, это очень нехорошо.
0: А что, говорить плохо о тех, кто слышит, лучше?
1: Говорить плохо о людях вообще плохо, но если ты скажешь человеку в глаза то, что думаешь, это будет, по крайней мере, честно.
2: Я знаю, что это не очень хорошо, но иногда я забываю об этом.
1: Я думаю, Ириш, ты должна помнить, что даже если тебя никто не слышит, тебя все равно слышит Бог, а Он хочет, чтобы вы всегда имели чистые мысли и чистые слова.
0: А разве слова бывают грязными?
1: Давайте посмотрим, что говорит об этом Библия. В Новом Завете автор одной книги много писал о языке.
2: В учебнике по анатомии тоже о нем пишут.
1: Боюсь, что это разные истории. В Библии о языке писал Иаков. Он говорил, что люди много согрешают, но сложнее всего не согрешать в слове. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Он может обуздать и все тело.
0: Значит, если я буду все правильно говорить, я буду совершенной?
1: Знаете, девочки, думаю, Иаков написал это потому, что знал, что труднее всего удержать свой язык за зубами. Вот послушайте. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает».
2: О чем это он? Что можно сделать языком?
1: О, языком можно ранить человека, и тот навсегда запомнит это. Вы можете сказать неправду, и эта неправда может разрушить чью-то жизнь. Вы можете осудить человека, и по вашим словам, об этом человеке будут судить все. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено человеком. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда.
0: Ох, как серьезно! Так если никто не может, что же делать?
1: Иаков пишет, что не должно быть так, что из одних уст выходят хорошие и плохие слова. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смокву? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.
2: Гоша, но вода течет из источника, и виноград растет на винограднике. Откуда берутся слова?
1: А слова исходят из сердца. Иисус Христос говорил, что от избытка сердца говорят уста.
0: Что это значит, Гоша?
1: А это значит, что ваше сердечко чем-то переполнено радостью или печалью, злостью или любовью. И от того, чем наполнено ваше сердце, зависит то, что вы говорите.
2: А как можно наполнить сердце чем-то хорошим?
1: А сердце может наполнить Бог. Наполнить сердце можно, читая Библию и молясь, размышляя над Словом Бога и общаясь с детьми Божьими. Понимаете, девочки, если люди понимают, что они всегда находятся в присутствии Бога, они не станут плохо говорить о ком-то. Даже думать постарается только о добром и хорошем.
0: Вот если бы увидеть Бога, тогда бы все перестали говорить плохое.
1: А знаете, был один пророк, которому однажды Господь открыл духовный мир. То, что он увидел, потрясло его. Это был Исаия. Он сказал, что видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его».
2: Вот это да! Он увидел ангелов?
1: Да, он видел ангелов. Исаия был поражен и сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Видите, девочки, в чем сразу же раскаялся пророк?
0: В том, что у него нечистые уста, он, наверное, наговорил чего-то лишнего.
1: Все люди говорят много лишнего. И если бы они понимали, что Бог присутствует на всяком месте, что Он слышит каждое ваше слово, что Бог слышит от тебя, Ириша, или от тебя, Мариша? В Библии написано, что за каждое ненужное и злое слово человек даст ответ перед Богом.
2: За каждое?
1: Да. Бог пишет памятную книгу, куда записываются все ваши слова и дела. И однажды каждый человек будет судим за то, что делал на земле.
0: Ой, а я уже так много лишнего наговорила.
2: И я, мне так жаль.
1: Если вам действительно жаль, никогда не поздно у Бога попросить прощения. Господь любит вас и обязательно простит.
0: Давай, Ириш, помолимся.
2: Давай. Прости, Господи, что я так плохо говорила о ребятах из класса. Я постараюсь думать, прежде чем говорить. Аминь.
0: Аминь.
1: Девочки, а лучше всего вместо плохих, злых слов говорить добрые и ласковые. Ведь Бог дал вам язык для того, чтобы вы поддерживали друг друга, помогали, утешали. Ведь языком можно выразить, как ты любишь человека, развеселить его, когда человеку грустно. Вот и пользуйтесь этим даром. А еще послушайте об этом песенку.
2: С удовольствием!

0: Да, я раньше даже не думала о том, что простые слова могут играть такую важную роль.
1: Каждое слово имеет смысл и значение. Не зря говорят, что слово, как воробей, вылетит, не поймаешь.
2: Да, не поймаешь.
0: Мариш, нам пора домой.
2: Это точно. Спасибо, Гоша, за рассказ.
0: Да, он мне очень помог.
1: Пожалуйста, девочки, рад, что вы меня не забываете.
2: Мы еще придем.
0: Пока, Гоша.
1: До встречи.
3: Дорогие ребята, Бог дал нам удивительную возможность общаться. Но как важно, чтобы все наши слова, которые мы произносим, были сказаны с любовью. Следите за тем, что вы говорите. А еще научитесь слушать. Иногда человеку нужно поделиться своей радостью или горем. И тогда его просто нужно выслушать, а после порадоваться вместе с ним. А может, поддержать добрым словом или советом. А еще пусть ваше сердечко всегда остается чистым. Запомните, от избытка сердца говорят уста.
0: А наша программа окончена.
2: Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, 194, 214,
0: абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

Высшая слава. Высшая слава летит до небес. Вот и свершилось, Спаситель воскрес. Стал он из гроба, рассеявший тьму, силою Божией сразил сатану. Вот и свершилось спасение навек. Так принимай это дар, человек. Все ты получишь для жизни души. Только к Иисусу скорей поспеши.

Дорогие друзья, сегодня мы завершаем наш рассказ о мальчике «Летучая мышь». Тетушка Мария поняла, что произошло в душе Франца. Она тихонько взяла с ночного столика Новый Завет, Нони, открыла Евангелие от Иоанна и прочитала. Иисус говорил: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Франц, это относится и к тебе». Теперь в его душе появился чудесный свет. Ему казалось, что Господь стоит перед ним и, исполненный любви, смотрит на него и спрашивает его: «Ты веришь в это?» И Франц ответил со смирением: «Да, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, Спаситель мира. Ты пришел и для меня тоже». Пути благодати — тяжелые пути. Нередко к спасению приходят через горькие страдания. Как часто убеждалась в этом тетушка Мария. Преисполненная любовью к своему небесному Отцу, она преклонила колени рядом со своим приемным сыном, и оба от всего сердца благодарили его за огромный дар, возможность ему, как чаду Божию, прикоснуться к престолу благодати. И теперь с чистой душой они еще раз вместе молились за свою любимую Нони. Несколько часов спустя свежий ветер заиграл в набухающих почках ветках деревьев в старом саду, а на востоке ночное небо окрасилось бледным сиянием. Наступало новое утро, оповещавшее, что мрак ночи должен уступить место свету. Свет был там, на улице, и свет появился в душе Франца Ведера. Да, свет лился во мраке, он победил. В комнате больной, над ее кроватью, совершенно измученная ночным бдением, склонилась тетушка Мария и внимательно прислушивалась к тяжелому дыханию Нони. Но когда она выпрямилась, в ее глазах загорелся свет надежды, и дрожащим голосом она произнесла: «Мне кажется, что это изменение к лучшему». Лихорадка ослабла, дыхание стало регулярнее и тверже, но жизнь ее в руках Господа. Возможно, кризис миновал, дай Бог, мы же можем только надеяться. В потоке времени, принадлежащем бесконечной вечности, то, что было велико и могущественно, нередко исчезает навсегда, а то, что казалось малым и ничтожным, наоборот, возвышается. Но все во власти того, о котором написано: «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он». Такие мысли волновали Франца Ведера, когда в один из холодных зимних дней он направлялся из домика управляющего к Атернхофу. 5 лет пролетело с той ночи, когда Нони переборола свою тяжелую болезнь. И за эти 5 лет у него и у тех, кто его окружал, очень многое изменилось. Та ночь навсегда запечатлелась в его памяти. Эта долгая, ужасная ночь, за которой последовало светлое утро. В эту ночь в его сердце зажегся свет веры. А слова тетушки Марии «Мы можем только надеяться» он воспринял тогда как «Аминь» в его искренней молитве к Господу за любимую Нон. Для всех это было каким-то чудом, что Нони так быстро оправилась от своей тяжелой болезни. Еще до того, как опали лепестки весенних цветов, она уже медленно гуляла по старому саду с Францем. И не успела осень вторично за это долгое время окрасить листья в золото и багрянец, как Нони ван Бинген стала женой молодого управляющего из Люденхофа. Не обошлось без слез, когда для нее настала пора покинуть свой родной кров с чудесной маленькой виллой в старом парке на Люденхоф и оставить в мир в Ордене престарелую тетушку и отца. Едва минуло 5 месяцев после свадьбы Нони, как Роше однажды утром напрасно прождала, пока старая госпожа спустится вниз из своей спальни.
Накануне вечером она села за пианино и исполнила свою любимую песню. Потом она легла, а на утро без боли и смертных мук перенеслась на свою истинную родину. Время летело дальше, и жизнь шла своим чередом. Старый дом в конце тихой улочки, полный для Франца Ведера и его молодой жены воспоминаний, перешел в чужие руки. А Ван Бинген и старая Роше переехали в маленькую виллу управляющего. Франц шел быстрым шагом. Холодный северный ветер дул ему прямо в лицо, но не обращал на него никакого внимания. В пальто и шапке ему было тепло. Тепло у него было и на сердце. Господь дал ему счастье во всем, и не было больше места для обиды даже на тех, кто когда-то так бесчувственно отнесся к нему. Крестьяне, встречавшие на дороге управляющего барона, снимали перед ним шапки, поскольку за свое серьезное, сдержанное поведение он пользовался у всех большим уважением. Многие, приходившие к нему со своими заботами, чтобы просить об отсрочке арендной платы из-за неурожая или еще что-нибудь, хорошо знали, что для их забот и нужд у него всегда найдется немножко времени. А Яп Болле, молодой крестьянин, сказал как-то за кружкой пива: «За нового управляющего я пойду хоть в огонь! Когда прошлой зимой у меня случилось несчастье со скотом, да еще и жена заболела, и я при всем своем желании не мог бы заплатить за аренду в срок, я пошел к нему, чтобы поговорить об этом. Управляющий дал мне спокойно высказаться, а потом коротко сказал: «Возвращайся домой, Болле, и успокой свою жену. Завтра я зайду к вам, и мы вместе посмотрим, как быть». С меня 1000-пудовый груз свалился, когда я шел домой. А на следующее утро очень рано управляющий пришел ко мне. Мы вместе обошли двор, и могу вам поклясться, что он разбирается во всем не хуже крестьянина. Он помог мне снова встать на ноги и дал мне задаток на удобрение и корма. И если я все еще состою в должниках у барона, то уже нынешней зимой смогу выплатить ему почти все свои долги». Не дожидаясь докладов и приглашений, Франц приходил к своим арендаторам, поскольку на собственном опыте знал, как мучительны горе и забота. От его острых глаз ничего не могло укрыться, и там, где он видел небрежность и леность, он проявлял себя строжайшим управляющим, которого не так-то просто обвести вокруг пальца. Но если на кого-нибудь сваливалась беда, там тут же появлялся управляющий Франц Ведер и помогал, чем мог. А когда он возвращался домой, то дорогой, наедине со своими мыслями, он всегда думал о своем небесном отце, который солнечным светом осветил его жизнь, когда забота и печаль бросили на нее мрачную тень. И вот снова Франц идет по той же самой дороге, и не кому-нибудь, а Кейсу Зуренбургу. Тот постоянно был благополучным крестьянином, но теперь уже давно не был тем богатым крестьянином, каким считался прежде. Последние годы принесли ему тяжелые потери, и все у него пошло наперекосяк. «Он сам виноват в этом», — говорили соседи, и прежде всего те, которые раньше смотрели ему в рот. Тихий и будто бы заброшенный лежал перед ним Атернхоф. Кроме стайки щебечущих воробьев перед дверью амбара и пары ворон на голых ветках высокого дерева не было видно ни одного живого существа. Тяжелые ворота были открыты. Франц Ведер вошел и очутился на середине двора. Сердце его наполнилось воспоминаниями о том мрачном времени, когда бездомные летучие мыши еще говорили: «Один против всех и все против одного». Как хорошо знакомо ему тут каждое место. Вот здесь было жилище Ария Бальзема, старшего работника, которого давно уже покрыл зеленый дерн. Там стоял большой сарай с конюшней, в которой была его убогая постель. С другой стороны должны быть большие деревянные ставни, сквозь щели которых он часто смотрел вечерами на деревню и на кладбище, где была похоронена его мать. А вон там была молочная, где когда-то взорвалась трубка у Барта и где работали Янс и Алтье, две служанки.
Янс, которая его терпеть не могла и которую он напугал лягушкой, за эту шутку его должны были насильно отправить в сиротский приют. Там, дальше, под большим орешником, все еще стояла скамейка, на которой погожими летними вечерами часто сиживал Кезуренбург с Ианой, своим единственным ребенком. Ах, Франц уже знал, что крестьянину Кейсу больше не суждено было увидеть свою Ханеке. Несколько лет назад, когда ей исполнилось 18 лет, она обрела свое постоянное местечко позади старой деревенской церкви. Ханеке повидала мало хорошего за свою короткую жизнь. Она всегда была слабой и болезненной, а вместе с ней крестьянин потерял единственного человека, по-настоящему дорогого его сердцу. Быстрыми шагами Франц подошел к дому и постучал по двери старинной деревянной колотушкой. Крестьянин открыл сам и сразу же узнал управляющего господина барона, поскольку Зуренбург уже не раз имел с ним дела, когда приходилось оплачивать аренду. Зуренбург вежливо поприветствовал его и подозрительно посмотрел на управляющего. Что же тот от него хотел? Он провел гостя в комнату. Войдя в нее, Франц ясно вспомнил тот день, как будто это было вчера, когда он пробрался сюда, полный страха за свою смертельно больную мать. Тогда его хотели прогнать, но врач все же пошел с ним. На мгновение в большой гостиной установилась тишина, и управляющий спокойно, с некоторым любопытством рассматривал крестьянина и крестьянку. Кейс Зуренбург совсем посидел. Однако он все еще казался резким, уверенным в себе, гордым крестьянином. Вокруг его тонких губ легла складка, свидетельствовавшая о горе и лишениях. От былой красоты и стройности крестьянки осталась лишь тень. Сутулая фигура, множество белых прядей в темных волосах, исхудавшее лицо и глубокие морщины вокруг рта говорили о горе, тоске и неудовлетворенности. — Зуренбург, — начал управляющий, — я имею обыкновение иногда навещать того или другого из арендаторов Люденхофа, и особенно я делаю это тогда, когда замечаю, что у них что-то не в порядке. Именно так, насколько мне известно, обстоят сейчас дела с вами, крестьянин Кейс. Крестьянин беспокойно заерзал на своем стуле. Что же хотел от него управляющий? Он нерешительно кивнул головой. «Было время, — продолжал управляющий, — когда крестьянина из Атернхофа можно было назвать лучшим собственником в округе. Теперь же у крестьянина нет ни одного гектара собственных угодий. Все продано господину ван Люденхофу. Собственно, дом и амбар вы закладывали столько раз, что если барон когда-нибудь потребует вернуть закладные, то это еще вопрос, сможете ли вы покрыть ваши долги, продав все свое имущество. Через несколько дней надо заплатить за аренду, а к весне должны быть уплачены проценты за закладные. А это порядочная сумма, Зуренбург». На лбу крестьянина заплестили капли пота. Его глаза беспокойно забегали. Конечно, он ни одним словом не возразил ему. Сперва он должен был узнать, что хотел от него стоящий перед ним человек. Одно было ему совершенно ясно, а именно, у управляющего были право и власть, чтобы выставить его, крестьянина Кейса Зуренбурга, на улицу, как последнего нищего. Между тем посетитель продолжал подвергать экономическое состояние Тернхофа тщательному анализу, как врач, вводящий зонт в рану больного. «Возможно, продав пару лошадей, вы смогли бы заплатить за аренду, но потом весной вы не сможете вовремя обработать землю, и урожай будет значительно хуже обычного. Вы знаете, это лучше меня, Зуренбург. Затем проценты на закладные снова возрастут, и вы будете вынуждены продать чуть ли не половину своих кормов. Это было бы началом конца». Тут крестьянин глубоко вздохнул и мрачно и решительно, глядя на посетителя, заявил: «Вы совершенно правы, господин управляющий, абсолютно правы. Но как только дело дойдет до того, чтобы выгнать Кейса Зуренбурга из Атернхофа,
то найдутся еще перекладины, способные выдержать веревку с моим телом. Или местечко в озере Люденхоф, где я смогу найти покой. «Нет, Кес, только не это!» — вскричала крестьянка. Управляющий сдержанно добавил. «Вы имеете в виду перекладину там, наверху, над конюшней, где когда-то летучая мышь подвесила соломенную куклу? Или же вы думаете о местечке в озере, где ваши люди много лет назад искали тело этой летучей мыши?» Тут управляющий поднялся, и в его темных глазах появился светло-приветливый блеск. «Пожалуй, имя Франца Ведера уже стерлось из вашей памяти. Но вы еще кое-что узнаете о летучей мыши, которого все обвиняли, Бог знает в чем. Нет, пожалуй, не все. Принц, ваша дворовая собака, да и Анна сочувствовали маленькому сироте. Дайте же мне вашу руку, крестьянин Кес, и вы, крестьянка. Я пришел как ваш друг. Я и есть тот самый летучая мышь». Крестьянин Кейс подпрыгнул на своем стуле. Он растерянно бормотал. «Возможно ли это?» И снова перед его мысленным взором встали картины прошлого. Он снова увидел летучую мышь, козла отпущения для всех и во всем, которого он ни разу не удостоил сочувствующего взгляда. «Из тебя ничего не получится», — заявил он когда-то мальчику. Но вот из него получился сам управляющий Люденхофом. Как это могло случиться? Зуренбург нерешительно пожал протянутую ему руку. — Я дурно обходился с вами, Минхер, — прошептал он. — И я был черствым и гордым, но... Ведер прервал его. — Так должно было быть, Зуренбург. То было провидение Божие и ничто другое. Но я ел ваш хлеб и спал под вашей крышей. Во многом я был виноват сам. Слава Господу, крестьянин Кейс, я стал другим человеком. Через благодать Божию я признал, что был грешником, недостойным предстать перед Господом. Но мне также известно, что значит быть спасенным драгоценной кровью Иисуса Христа. Вы тоже стояли у постели больной, крестьянин Кейс. У постели вашей умирающей девочки. Это было предостережение, зов Господа нам обоим. Поскольку ведь и ваш ребенок был на добром пути, я это знаю. Вы не захотели прислушаться. Ваше сердце ожесточилось, и жизнь ваша, и вокруг вас, становилась все холоднее и холоднее. Ведь даже любовь Божия не могла согреть ваше сердце. И тогда пришла холодная смерть, крестьянин Кейс. Тогда... «Остановитесь, Минхер, остановитесь!» — взмолилась крестьянка, и слезы потекли по ее щекам. Влажными стали и глаза Зуренбурга. Было совсем поздно, когда управляющий возвращался домой. Крестьянин Кейс хотел подвести его на своей маленькой повозке, но управляющий не позволил. Тогда Зуренбург проводил его до входа в парк Люденхофа. Прощаясь, крестьянин вновь хотел от всего сердца поблагодарить его за то, что управляющий привнес свет во мрак его жизни, но не смог выговорить ни слова. Дома Нони уже с беспокойством ожидала возвращения своего мужа. Она бросилась ему навстречу со словами. — Ах, Франц, где ты так долго пропадал? Часы пробили уже 10, а ты ходишь один-одинешенек в такую угрюмую зимнюю ночь. Не беспокойся, Нон. Летучая мышь сможет найти дорогу и в темноте, — улыбнулся Франц и нежно обнял свою жену. Я уже совершил однажды такой одинокий путь, только при совершенно других обстоятельствах. Слава Богу! Эти слова «один против всех» и «все против одного» больше ко мне не относятся по милости Божьей. Все это чудесным образом изменилось так, что теперь я могу сказать «все за меня», и да позволит мне Господь быть за всех.

И да, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает истину, и говорит правду в сердце своем. Тот, кто не клевещет языком своим на ближнего своего, и не делает зло искреннему своему, и не принимает поношения на ближнего своего.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, мамочка, мы так хорошо погуляли.
3: Мамулечка, а чем ты занимаешься?
4: Привет, привет. Я? А угадайте.
2: Откуда же мы можем знать?
4: Ириш, ты тоже не догадываешься?
5: Мама, я гуляла, меня тоже дома не было. Разве ты забыла?
4: А я вот решила взбить ваши подушки. Подняла твою, Ириш, и пришла в некоторое изумление.
2: Что же у нее под подушкой?
4: А может, нам Ириша сама объяснит?
5: Ничего там не было, понятия не имею.
4: Я нашла там клад. Только из этого сокровища мне пришлось затеять большую стирку.
2: Что же это за клад, который пришлось стирать?
4: Ириш, неужели ты так ничего и не вспомнила?
5: Ой, кажется, я начинаю понимать. Ужас какой!
4: Объясни, Ириша, что все это значит?
2: Ничего не понимаю. Объясните мне, наконец, при чем тут подушка, клад и ужас?
5: Хорошо, я попытаюсь все объяснить. У меня под подушкой мама нашла шоколад.
4: Ну, почти так. Если, конечно, то, что я нашла, можно назвать шоколадом.
2: Шоколад под подушкой? Ну ты даешь. Зачем ты его туда положила, чтобы сны сладкие снились?
5: Мне очень стыдно, но придется признаться.
4: Да уж, пожалуйста.
5: Помните, нам всем бабушка и дедушка принесли по большой шоколадке.
2: Да, я свою шоколадку разделила на всех.
5: Я половину тоже разделила.
2: А половину спрятала под подушкой? Ириша, зачем?
5: Мишка на севере мой любимый шоколад, и я хотела, чтобы мне его хватило надолго.
2: Когда же ты его собиралась съесть?
5: Когда очень захочется. А вдруг мне однажды был очень захотелось, а я бы его не нашла.
4: Ириш, ну разве не лучше было бы попросить деньги и пойти купить шоколадку, когда у тебя возникло бы такое желание?
5: А вдруг тебя не было бы дома?
2: Так, Иришечка, это значит, что я свои шоколадки на всех делю, а ты под подушкой прячешь?
5: Нет, это первый раз, честное слово.
4: Обидно то, что шоколад твой под подушкой растаял, и сама не съела, и постель испачкала.
2: Вот-вот, и я на тебя обиделась. От родной сестры спрятать шоколад – это неслыханно.
4: Иришечка, я хочу рассказать тебе одну историю. Была война. Война, как известно, время тяжелое. Многие дети оставались без крова, родителей убивали, а сами малыши умирали от голода и холода. Тогда не только шоколада, но и хлеба не хватало.
5: Бедные дети, а как же они жили без дома и без еды?
4: Это было нелегкое время для всех, особенно для маленьких. Жил в то время один верующий человек. Звали его Джордж Мюллер. И вот Господь побудил этого человека помогать таким обездоленным деткам. Он основал приют, куда приходили все дети, оставшиеся сиротами или потерявшие своих родителей.
2: И что, он всем помогал?
4: Да, этот человек пытался помочь всем нуждающимся. Каждый день в приют приходили новые и новые дети. И всех их нужно было обогреть, а главное накормить. Дети давно уже не видели хлеба. Они брали сухарики с собой под подушку, боясь, что завтра снова будут голодать.
5: Но это действительно могло бы произойти.
4: Человека, который основал

0: Этот приют называли позже мужем Веры. Он никогда и ни у кого не просил еду.
1: Откуда же она бралась?
0: Бог дал ему огромную веру в то, что сам Господь будет заботиться об этих детях. Мюллер молился и каждый день просил хлеб на день завтрашний для своих малышей. И Бог действительно слышал его. Не было ни одного дня, когда дети не получили бы пропитание. Очень часто, встав рано утром, он обнаруживал корзины с едой прямо перед дверью приюта.
1: Они что, с неба падали?
0: Бог знал, как ответить на молитву этого человека. И пути для этого были самыми разными. Просто Джордж доверял Богу и знал, что если Господь повелел ему основать этот приют, он не даст умереть от голода ни одному ребенку.
1: Знаешь, мама, мне стыдно, что я прятала этот шоколад.
0: Я думаю, что больше ты не будешь этого делать. Не нужно ничего прятать, ведь Бог знает твои нужды и даже желания. Попытайся доверять ему.
2: Кстати, Ириш, мы тут заговорили с тобой, а нам еще книгу в библиотеку нужно нести.
1: Ой, точно, мамочка, можно мы сходим?
0: Можно, если нужно, бегите.
2: Гошенька, привет!
1: Гоша, выходи, это мы.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Девочки, рад вам, очень рад.
2: Как ты поживаешь, Гошенька?
4: Очень хорошо. Кстати, у меня для вас подарочек.
1: Ой, люблю подарочки.
2: Здорово, и что же это?
4: А подарок этот сладкий. Вон, видите, на полке шоколадка лежит. Это вам.
2: О, Ириш, может и эту под подушку спрячешь?
1: Марижа, прекрати, сейчас же. Зачем ты снова начинаешь?
4: Не понял, зачем шоколадку под подушку?
1: Да так, было дело.
4: А ну рассказывайте, что за дело?
1: Мне стыдно, расскажи ты, Мариш.
2: Понимаешь, Гоша, Ириша шоколадку, которую ей бабушка с дедушкой подарили, спрятала под подушку. А мама нашла. Но шоколадка-то растаяла, вся постель перепачкалась.
4: Ириша, но зачем?
1: Я думала ее съесть, когда мне сильно захочется. Ведь бывает такое, что хочется, а нету. Но я уже поняла, что делать так нельзя.
2: А еще нам мама историю рассказывала про человека, который во время войны приют содержал. И не боялся, что хлеб кончится, потому что ему Бог помогал.
4: А, это Джордж Мюллер. Читал я о нем. Да, это правда. Если люди надеются на Бога, он не оставляет их и посылает каждый день насущный хлеб.
2: Хлеб-то он посылает, а как с шоколадом?
4: Без шоколада, в принципе, можно и обойтись. Но Господь знает ваши желания и нередко их исполняет. А вот знаете, Джордж Мюллер – это не единственный человек, которому Бог так чудесно помогал.
1: Кому еще? Расскажи, Гоша.
4: Хорошо, слушайте. Знаете, не всегда верующие люди могли мирно читать Библию, приходить в церкви и славить Бога. Было время, когда это строго-настрого запрещали, верующих гнали и даже садили в тюрьмы. И вот в такое время Иоганну Бенцу пришлось бежать от своих врагов.
1: Знать людей только за то, что они верят в Бога, это несправедливо.
4: Да, это несправедливо, но такое время было. И вот этому человеку показалось, что кто-то сказал ему: «Возьми булку хлеба и иди в березовый лес. Там ты найдешь открытую дверь. Зайди туда и спрячься под крышу».
2: Это сказал Бог?
4: Да, Господь проговорил к его сердцу. Этот человек был в опасности. Он так и сделал. Вскоре он нашел дом крестьянина и спрятался на сеновале. На следующий день пришли солдаты.
1: Это они хотели поймать этого человека?
4: Они хотели найти и убить человека Божьего. Царский капитан приказал обыскать все дома и сараи той местности. Иоганн слышал, как звенели сабли и колья. Солдаты обыскивали все кладовые и комоды.
2: И что же, не нашли его?
4: Представьте, он словно сквозь землю провалился. Но солдаты не спешили уходить из этой деревни. Каждый день они стали приходить в этот дом и обыскивать его, но никого не нашли.
1: Неужели ему хватило булки хлеба на все это время?
4: А вот слушайте, Иоганн все это время лежал на чердаке и молился: «Господи, сохрани меня от этих жестоких врагов! Спаси меня от рук моих противников!» И, наконец, все они ушли. Иоганн слышал, как капитан сказал: «Идите дальше, здесь его точно нет. Он тут уже давно бы с голоду умер».
2: «И сколько он там пролежал на этом чердаке?»
4: «Сколько? 14 дней».
5: «И все это время он ел булочку?»
4: «Каждый день к Иоганну приходил необычный посетитель. Знаете, кто это был?»
2: «И кто же?»
4: «Каждый день к нему на чердак приходила курочка. Уже в первый день, когда Иоганн лежал на этом чердаке, курочка проскользнула на сеновал между балками и рядом с ним положила свое яичко. И еще, когда куры несут яйца, они долго и громко кудахчут. Но эта курица молчала».
5: «Это Бог так сделал?»
4: «Правильно, Ириша. Так сделал Бог, чтобы укрыть своего проповедника. Каждый день он отламывал себе кусочек хлеба, выпивал яйцо и от всего сердца благодарил Господа за его помощь. Так продолжалось 14 дней».
2: «А что произошло на 15-й?»
4: «Курочка просто не пришла, и человек понял, что враги ушли».
5: «Чудесная история».
4: «Да, Бог чудесно заботился о тех, кто искренне надеется на него. И знаешь, Ириша, что касается тебя, я думаю, что не стоит прятать от друзей то, чем ты могла бы поделиться. Понимаешь, намного приятнее и важнее отдавать, делиться». Царь Соломон однажды написал так: «Пускайте хлеб свой по водам, и по прошествию многих дней он возвратится к вам».
2: «А что это значит?»
4: «Господь вас благословляет. Он вам посылает и еду, и игрушки. Ведь так?»
5: «Да, у нас есть все».
4: «Так вот, делитесь теми, у кого, возможно, всего этого просто нет. Бог видит ваши сердечки. И он обещал, что если вы будете делиться его благословениями с другими, он возвратит вам то, что вы отдали, возвратит с избытком. Он пошлет вам помощь именно тогда, когда вы будете в этом особенно нуждаться. В это нужно верить».
2: «Да, Ириша, ты спрятала шоколадку, и она просто растаяла».
5: «А если бы я понесла ее в школу и поделилась с подружками? Им было бы приятно, и маме не пришлось бы лишний раз стирать постель».
4: «А кто знает, может, эти подружки принесли бы мишку на севере на следующий день и угостили бы тебя».
2: «Так, я поняла. Теперь буду со всеми делиться, чтобы мне давали еще больше».
4: «Нет-нет-нет. Если ты делаешь из корысти, думаешь, Богу это приятно? Господу не нужна такая щедрость. Еще раз говорю, Бог смотрит на сердца. В Библии написано: доброохотно дающих любит Бог».
5: «Это значит, что Бог любит тех, кто дает охотно».
4: «Точно, Ириша. У Бога свои каналы, свои пути. И он пошлет помощь и тебе, когда ты будешь в этом нуждаться. В этом заключается доверие Богу».
2: «Ой, Гоша, спасибо за твой рассказ».
4: «Это рассказ не мой. Его написал немецкий писатель Юст Мюллербон».
5: «Все равно спасибо, было очень интересно. А песню мы сегодня не послушаем?»

0: за песенку спасибо.
1: Пожалуйста, девочки, если вы уже домой, не забудьте шоколадку.
0: Не забудем.
2: А давай эту шоколадку завтра в классе разделим. Она большая, всем хватит.
0: Давай, я не возражаю.
2: Ну пока, Гоша.
1: Пока, приходите еще.
2: Придем, обязательно.
3: Дорогие ребята, иногда у нас возникает желание припрятать то, что нам особенно дорого. Но Господь хочет, чтобы мы доверяли Ему во всем. А довериться Ему означает поделиться с теми, кто нуждается. Пускайте хлеб свой по водам, и по прошествию многих дней он возвратится к вам. Он не оставит вас, когда вы будете в этом действительно нуждаться.
2: А наша программа окончена.
0: Наш адрес – город Санкт-Петербург, 194-214.
2: Абонентский ящик 39. Программа
0: «В гостях у книжного червячка».

руках креста безстрашно взираю я вперед. В борьбе с врагом опасным он верный мой оплот. И пусть в час испытаний сомнение не гнетет. Венцом твоих исканий Господь к тебе придет.

Я рада приветствовать всех моих радиослушателей. Сегодня я представляю вам рассказ «Таинственный незнакомец». Прошло полгода. Нежным весенним утром по дороге, ведущей в город, шагал мужчина. Энергичная походка указывала на то, что он знает, куда и зачем идет. Простая, но аккуратная одежда была покрыта серым налетом дорожной пыли. Замедлив шаг, он свернул на обочину к большому валуну и присел, вынув из кармана записную книжку. Вокруг беззаботно щебетали птички, радуясь наступившей весне. Придорожные кусты ежевики настолько тесно переплелись друг с другом, что образовали своеобразную живую изгородь, над которой величественно высились вековые сосны. В это чудесное утро пробудившийся лес с удивлением разглядывал незнакомца, задумчиво склоненного над своими записями. Камень, к которому устало прислонился путешественник, был тем самым камнем, у которого прошлой осенью ночевал сирота Илья Трофимов. Тогда Илья еще не знал, что ждет его впереди, и какой подарок приготовил для него в этом городе любящий Небесный Отец. Мужчина захлопнул блокнот и поднял свои серьезные глаза к синим небесам. Человек молился. О чем он просил Бога в то утро, навсегда останется сокровенной тайной между ним и Господом. Но было видно, что такие близкие доверительные отношения были источником сил нашего героя. Потому что после этой безмолвной беседы мужчина выглядел намного увереннее. Посидев еще немного и понаслаждавшись птичьим пением и утренней прохладой, он встал и решительно зашагал вперед, направляясь в город. В том месте, где пыльная дорога резко обрывалась и начиналась булыжная мостовая, человек остановился и осмотрелся. По обе стороны мостовой убегали вглубь узкие переулки. Грязные детишки бесцельно бродили по улицам, выпрашивая у редких прохожих монетки. Одежда висела на них лохмотьями, а волосы выглядели так, словно никогда их никто не расчесывал. И лишь одинокий нищий старик чем-то выделялся из этой жалкой картины. Он был также бедно одет, а обуви на его ногах не было вовсе. Старая фетровая шляпа с дырой годилась лишь на то, чтобы жалостливые горожане бросали в нее монеты. Но несмотря на кажущуюся нищету, в поведении старика было что-то, что заставляло задуматься, а не царская ли кровь течет в его жилах. К этому необычному нищему и решился подойти наш путешественник. «День добрый, почтеннейший!» С уважением произнес он. «И тебе доброго здоровья!» Медленно ответил старик. «Я впервые попал в ваш город и хотел бы узнать, где здесь можно снять на какое-то время комнату или номер в гостинице?» «О, это просто! Идите прямо по улице. После балкалейной лавки свернете в первый переулок и там». В этот момент какой-то хулиган молнией пронесся мимо, схватив из дырявой шляпы старика те несколько монет, которые сегодня ему удалось получить. Увидев это, мужчина приготовился услышать из уст нищего целый поток брани в адрес маленького воришки. Но странно, ни одна морщинка на лице старика не дрогнула, ни одно грязное слово не сорвалось с его языка. И даже глаза по-прежнему дружелюбно смотрели на мир. Перехватив вопросительный взгляд своего собеседника, он объяснил: «Я уже стар, мне немного надо. А этим мальчишкам еще жить и жить, пусть берут. Лишний кусок хлеба им не помешает. А меня, старого, я верю, Бог не оставит без пропитания». «Вы верите в Бога?» Старик усмехнулся. «Не только верю, но и знаю Его, как любящего и заботливого Господа, который всегда рядом со мной. Да не удивляйтесь вы так.
Не всю жизнь я был таким. Много горечи видел я в своей жизни, много боли и я доставлял другим. Но около полугода назад великий свет осветил мою грешную душу. Господь принял меня такого, как есть, жестокого, старого и неверующему никому, со зря прожитой жизнью. Он простил меня и показал другой путь, единственный, который ведет к счастью и к жизни вечной. Но кто рассказал вам о Спасителе Христе? В вашем городе есть община верующих? Нет, к великому моему сожалению. Но Бог использовал двух мальцов, чтобы я смог увидеть Его чудеса в моей жизни и смириться пред Ним. А вы кто будете? Я – путешественник. Словно ему совсем не хотелось об этом говорить. Я блудный сын, который расточил бесценные дары, долгое время попирал любовь Небесного Отца и лишь страданиями причинял своим близким. Но любви Отца нет предела. Он принял меня, освободил от пороков и даровал новую жизнь. Теперь я хожу по миру и говорю людям о великой любви и милости Божией. Я проповедник Его благости и прощения. Жаль только, что нет уже тех людей, которых я заставил терпеть боль и нужду. Как хотел бы я попросить у них прощения, как хотел бы, чтобы они увидели меня другим. Мужчина замолчал, как будто боялся, что слезы души вырвутся наружу и выдадут глубину его страданий. Молчал и старый нищий, потрясенный судьбой собеседника. Спустя некоторое время странствующий проповедник овладел собой и смог продолжить рассказ. «Есть у меня мечта. Я хочу создать приют для бездомных детей, чтобы они имели крышу над головой и хлеб насущий, рассказывать им о любви Божией и обучать нехитрому ремеслу. Но пока Господь не указал мне город, где я должен заняться этим делом, вот так и хожу по городам и деревням, ожидая Его ответа. И в вашем городе я остановлюсь на пару дней и снова отправлюсь в путь. Ну ладно, пойду поищу гостиницу, а вам желаю Божьих благословений в новом дне». Мужчина поднялся и, не глядя на старика, зашагал прочь. «Зовут-то тебя как?» Уже вдогонку ему крикнул нищий. «Григорий! Просто Григорий!» Путешественник скрылся за поворотом, махнув на прощание рукой. «Ну что ж, пусть ведет тебя сам Господь, просто Григорий!» — еле слышно прошептал старик. А в это время на другом конце города в желтом доме горничная Лида торопливо накрывала на стол, изредка поглядывая на двух веселых мальчишек, играющих у камина. В этот момент раздался звонок в дверь, и мальчики, оставив игру, наперегонки устремились вниз по лестнице. Через пару минут они снова вошли в просторную гостиницу, с двух сторон окружив молодую приятную женщину со светлыми вьющимися волосами. Мама Лиза, смеясь, что-то рассказывала ребятам, и их звонкий смех весенними колокольчиками звучал во всех уголках старого дома. Наблюдая за ними, невольно улыбнулась и горничная, вспомнив, как полгода назад два грязных, оборванных мальчика появились в их доме. Но спустя 6 месяцев почти невозможно было узнать в этих круглощеких, шустрых ребятах тех загнанных уличных попрошаек, которые поначалу боялись посмотреть кому-то в глаза. Они с трудом верили в свою новую жизнь и ждали, что счастье вот-вот закончится, лопнет, как мыльный пузырь. Каждый раз после ужина ребята тайком собирали остатки хлеба и прятали в своих комнатах на случай, если завтра вдруг не будет еды.
Потом ей, Лиде, приходилось выметать засохшие крошки изо всех углов и даже из подушек. Но постепенно, благодаря терпению и любви Елизаветы Михайловны, Илья и Виталик Трофимовы научились доверять людям, а всемогущий Господь помогал им жить в мире со всеми соседями. Благодаря хорошему уходу и полноценному питанию их лица округлились, щеки покрылись румянцем, а движения стали более уверенными. «Ну ладно», — прервала свои воспоминания Лида. «Быстренько все к столу, обед стынет». Вскоре все расселись по местам, и мама Лиза, взяв за руки ребят, сидевших по обе стороны от нее, начала молиться. Молитва была простой, но очень искренней. Было видно, что благодарность за пищу исходит из глубины ее сердца. Потом все принялись за еду, продолжая начатый ранее разговор. «Мальчики», — загадочно произнесла Елизавета Михайловна, — «у меня для вас есть сюрприз. Завтра я вместе с Лидой собираюсь поехать на ярмарку в соседний город. И я решила взять вас с собой. Пока мы будем делать покупки, вы сможете покататься на каруселях и посмотреть на клоунов. Ну как, хотите?» Илюша от восторга едва не поперхнулся кусочком ветчины, а Виталик так радостно закивал головой, что мама Лиза поняла все без слов. Городская ярмарка – мечта каждого ребенка. И неважно, мальчик он или девочка, богатый или бедный, большой или маленький. Скитаясь по миру, Илья несколько раз случайно оказывался на ярмарках, но вместо радости они доставляли ему лишнее огорчение, ведь у него тогда не было ни копейки, и он издали наблюдал, глотая слюну, как мамы баловали своих детишек медовыми пряниками, леденцами и мармеладом. О разноцветных каруселях и говорить нечего. Вот и бродил он от прилавка к прилавку, почитая за счастье, если какая крестьянка угостит его пирожком. Но теперь все было по-другому. Уже не маленьким бродяжкой он будет на ярмарке, а поедет туда нарядно одетым, со своей мамой и старшим братом. Разве мог он когда-то мечтать о таком? И снова его маленькое сердечко наполнилось хвалой тому, кто так чудно устроил его жизнь. Новость о предстоящей поездке так обрадовала ребят, что они едва дождались конца обеда, нетерпеливо ерзая на стульях. Как только был выпит последний глоток компота, Виталик спросил: «Мамочка, можно мы сбегаем к дедушке и расскажем ему о завтрашней ярмарке?» «Конечно, милые, только подождите минутку, пусть Лида завернет для него кусочек пирога и оставшуюся ветчину». «Спасибо, мама, ты такая добрая!» Глаза Илюши светились от восторга. И вот через минуту мальчики в припрыжку бежали по улице, наслаждаясь весенним воздухом и предвкушая встречу со своим давнишним другом. Не добегая до булыжной мостовой, где обычно сидел старый нищий, они замедлили шаг, чтобы отдышаться. Завернув за угол большого кирпичного дома, ребята увидели старика. «Дедушка, дедушка, добрый день! Мои родные, мои сердешные! Господь снова дал нам свидание! Дедушка, мама Лиза передала вам кусок пирога и немного ветчины на ужин». «Слава Богу!» Старик бережно взял из рук мальчика сверток с продуктами. На мгновение глаза нищего стали влажными. «Бог заботится обо мне, каждый день посылая пищу». Некоторые прохожие в недоумении рассматривали странную компанию седого бородатого старика
с двух сторон окруженного смеющимися симпатичными мальчишками. Они дружески болтали, словно у них было много общего. Мальчики рассказывали последние новости, как их рыжий кот умудрился съесть сметану в погребе соседей, а горничная Лида порезала палец, когда разделывала рыбу, как Виталик достиг больших успехов по грамматике и какую историю из Библии читала им мама Лиза перед сном. Старик внимательно слушал их, переживая и радуясь вместе с ними. Главную новость ребята приберегли напоследок, и когда уже пришло время прощаться, Илюша торжественно сообщил: «А завтра мы едем на ярмарку в соседний город, и мама пообещала нам, не выдержал, перебил его Виталик, что пока они с Лидой будут выбирать продукты, мы сможем покататься на карусели». Старый бедняк смотрел в блестящие от восторга глаза ребят, слушал, как они радуются, предвкушая завтрашнюю поездку, и его сердце было безмерно счастливо, что двумя маленькими беспризорниками стало меньше на этом свете, и он знал, кого благодарить за это. Итак, поделившись своей радостью с другом, мальчишки побежали домой, чтобы не заставлять маму волноваться. Сворачивая в переулок, они не заметили задумчивого мужчину с карими глазами, направляющемуся к тому месту, где несколько минут назад сидели они. Но старик, провожая взглядом веселых братишек, узнал и поприветствовал своего знакомого: «Вечер добрый, Григорий!» «И вам доброго здоровья, дедушка! Как устроился в нашем городе?» «Слава Богу! Комнаты в гостинице чистые и не очень дорогие. Но я кое-что хотел узнать у вас. Вы сказали сегодня утром, что в городе нет молитвенного дома. Где же я могу встретить верующих людей, близких мне по духу?» «В соседнем городе есть небольшая церковь евангельских христиан. Каждое воскресенье из окрестных деревень и из нашего города люди идут туда, чтобы побыть в общении и послушать проповеди. Но завтра только лишь среда. Значит, мне придется ждать до воскресенья», — взволнованно произнес путник. «Боюсь, что так, хотя...» Старик на мгновение о чем-то задумался, наморщив лоб. «Что говорите?» — с надеждой в голосе попросил Григорий. «Мои маленькие друзья, приходившие навестить меня, старого, сказали, что завтра собираются на ярмарку в соседний город. Ну и что?» «А то, что на каждой ярмарке всегда выступает проповедник, говорящий людям о Спасителе. Так вот, если вы успеете на его проповедь, то наверняка встретите христиан». «Ну как же я попаду туда?» «О, в ярмарочный день это совсем просто», — усмехнулся нищий. «Любая телега или повозка, выезжающая из нашего города, направляется именно туда. И уж, поверьте мне, любой крестьянин согласится довести вас на ярмарку». «Спасибо за совет. Даст Бог, я побываю на этой ярмарке и встречу там верующих. С Богом! Оставайтесь, спокойной ночи. Иди с миром, Григорий. И я, пожалуй, пойду к себе на чердак. В такое время вряд ли найдутся желающие подать милостыню». Старик, прихрамывая, заковылял прочь по пустынным переулкам. «Слава тебе, Господи, что помог прожить еще и этот день! За хлеб спасибо и за крышу над головой! Благослови Илюшу и Виталика, и Григория благослови тоже! На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!»

0: маме привет.
1: Привет, мама.
0: Спроси, как у мамы дела?
1: Хорошо.
0: Скажи, папа, привет.
1: Привет, папа.
0: Ай, ну все, давай отправим это сейчас папе.
1: Пока,
0: с мамой.
1: Папа.
0: Пока.
2: Верьте в Бога, верьте, дети. У несчастья на планете.

самой Иисус со мною и в счастье, и в беде, и Его тропою иду я по земле, чтоб пройти дорогу и небеса узреть. Нужно слушать Бога, любовь к себе иметь. Если будем верно слово соблюдать, то тогда на небе

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ириша, что ты там читаешь?
4: Подожди, Маришка, не мешай.
3: Ну, Ириша, покажи.
4: Не мешай, говорю, не покажу.
3: А я сейчас заберу и посмотрю.
4: Вот пристала, не покажу я тебе.
3: А я хочу посмотреть, ну покажи.
4: Так, да тут и вправду все правильно написано. День ужасный, сплошные проблемы. А ты – это просто мелкое недоразумение.
3: Это я недоразумение? Да еще мелкое?
4: А что, крупное, что ли?
3: Я тебя сейчас стукну, и будет у тебя действительно проблема.
4: Это ты меня стукнешь, да я тебя сейчас...
5: Это что тут такое? Вы что так шумите?
4: А Маришка первая ко мне лезет.
3: А ты мне не даешь посмотреть.
4: Не хочу и не даю.
3: Вредная ты.
5: Девочки, ну разрешите вы как-нибудь свой конфликт более мирным путем.
4: Ой, мама, боюсь, что это не удастся.
5: Это почему еще?
4: Звезды говорят, что сегодня лучше ни с кем не общаться, потому что вероятность конфликтов велика. Более того, неразрешимых конфликтов.
3: Чего-чего? Кто тебе это сказал?
4: Звезды, Мариша, звезды.
3: Ну то, что говорят попугаи, я слышала. Но то, что звезды говорят, это ты чего-то напутала.
4: Темнота ты, сестренка. Да в наше время все образованные люди знают, что звезды могут рассказать все, что будет с тобой. Вот я и читаю гороскоп. Между прочим, все сходится.
5: И что у тебя там уже сошлось?
4: Смотри, конфликт был?
5: Был.
4: Непонимание в семье было?
5: Было. Но я думаю, если бы ты вела себя немного по-другому, то и конфликтов можно было бы избежать.
4: Ах, мамочка, от судьбы не убежишь.
3: Мама, что это она за ерунду читает?
4: Это не ерунда, Мариша. Это наука есть такая. Астрономия.
5: Нет, это наука о звездах. Называется астрономией.
4: Ну, а я что говорю? Наука и есть.
5: То, о чем ты говоришь, это астрология. Я не могу ее назвать наукой. Это скорее учение о возможной связи между расположением звезд и судьбами людей и народов, о возможности предсказания будущего.
4: А какая разница, учение или наука?
5: А разница большая. Наука – это то, что имеет какое-то подтверждение. А такое учение, как астрология, никаких научных обоснований не имеет.
4: Тогда почему все то, о чем эти самые астрологи пишут, сбывается?
5: Думаешь, все? У меня есть большие сомнения на этот счет. Во-первых, все, о чем говорят гороскопы, очень поверхностно и расплывчато. А во-вторых, если в это и вправду верить, то почему бы этому и не сбыться?
3: Ой, напридумают всего. Не соскучишься с тобой. Ириша, пойдем лучше в библиотеку сходим. Развеешься, и глупые мысли уйдут.
4: Вот уж нет, написано, что сегодня высока вероятность несчастных случаев, и лучше никуда не выходить.
3: Да, Ириша, мне тебя жаль.
5: Да, все совсем плохо.
3: Пойдем, Ириша, я тебя охранять буду.
4: Тоже мне охранник нашелся.
5: Я тоже думаю, что тебе нужно прогуляться, а на обратном пути купите молока и хлеба.
4: Неужели вам меня не жалко? Со мной может что-то случиться, а вы меня из дома гоните.
5: С тобой может что-то случиться, если ты будешь сидеть и думать об этом.
4: Хорошо, я пойду, но ответственность вы берете на себя. Тут не зря написано, что желательно не выходить из дома.
5: Я думаю, что все будет хорошо, если ты будешь переходить дорогу на зеленый свет и смотреть под ноги.
3: Хорошо, мамочка, мы пошли.
5: Удачи вам.
3: Вот, видишь, Ириша, все хорошо, и ничего с тобой не случилось.
4: Еще не вечер, все еще может измениться.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: А что это с тобой может случиться? Айриш?
3: Привет, Гошенька.
4: Привет, девочки.
3: Гоша, ну хоть ты ей скажи, что все эти гороскопы – это просто выдумка.
4: О, гороскопы – это не просто безобидная выдумка. Увлечение гороскопом

0: месяцу выйти.
1: Но самое плохое то, что гороскопы не дают правдивых ответов. Может быть, что-то из того, что вы прочтете, и исполнится, но это не значит, что все правда. И еще, Бог не только знает будущее людей, Он заботится о вас и ведет по жизни. Если вы пытаетесь заглянуть в будущее, значит, вы не доверяете Богу. Поэтому Бог и называет всякие гадания и предсказания будущего грехом. А за всякий грех Бог наказывает людей.
0: Это-то я и не знала.
1: Знаете, апостол Павел говорил, что наступит такое время, когда люди будут увлекаться учениями бесовскими.
2: Ой, так это еще и бесовское учение?
1: Да, сатана знает, что Бог запрещает людям увлекаться предсказаниями. И очень рад, что люди проявляют к этому повышенный интерес. Он с удовольствием лжет через все эти гороскопы и радуется, что люди, уходя от живого Бога, верят в звезды, карты и все такое.
0: Подожди, а как Павел мог это знать? Что такое время наступит?
1: Павел был исполнен Святого Духа, и Господь говорил через него свои пророчества.
3: Ага, так это такое же предсказание.
1: Не совсем такое же, Ириша. Есть то, что Бог открыл людям через свое слово. В Библии содержится много пророчеств. Одни уже сбылись, другие говорят о том, что ждет человечество в будущем. Но все эти пророчества даны вам для того, чтобы они укрепляли у людей веру в Бога и знали, что делать, чтобы спастись и получить вечную жизнь. И еще пророчество, которое произносит Бог через своих пророков, сбывается со 100% точностью. Это абсолютная правда.
2: Какие пророчества уже сбылись?
1: Самое главное пророчество, о котором говорили многие пророки в Ветхом Завете, это приход в мир Спасителя, Мессии.
0: Это о Христе?
1: Точно, это об Иисусе Христе.
2: И что о нем написали?
1: Ученые-богословы насчитали более 300 пророчеств, которые исполнились в Иисусе Христе.
0: Например, Гоша.
1: Ну, например, еще за 700 лет до рождения Иисуса пророк Исаия, видя будущее, предсказал: «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира».
2: Исаия знал, зачем Иисус родился?
1: Да, Бог и это открыл ему. Исаия писал: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И еще, он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца. Виден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен».
0: Да, точно, Иисуса распяли за наши грехи. И он даже не спорил с убийцами.
1: И еще Исаия сказал, что ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
2: Да, так и было. Его похоронили у богатого человека.
1: А еще пророк Михей предсказал место, где должен родиться Иисус. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало одни вечных».
0: Да, мы читали, что Иисус родился в Вифлееме.
1: Много еще пророчеств сбылись в рождении, жизни и смерти Иисуса Христа. Бог сказал это заранее для того, чтобы люди поняли, что Иисус, который родился от Девы, который будет жить на земле как обычный человек, но будет творить чудеса и говорить о Царстве Божьем, тот, которого распнут на древе, как написано в Библии, но который на третий день воскреснет, и есть тот самый, кого нужно слушать.
2: Все это действительно сбылось, здорово!
1: Да, Бог предсказал все это. Он сказал даже о том, что его предадут за 30 серебряников, что об одежде его будут бросать жребий и много-много другого, но об этом я вам расскажу позже.
0: А может такое быть, что Бог и в гороскопах говорит?
1: Это абсолютно исключено. Господь не может противоречить сам себе. Единственное письмо, которое написано людям, это Библия, Слово Божие. Он все там сказал, а лично каждому человеку он говорит тогда, когда Дух Святой входит в сердце людей, и люди молятся Богу. В Библии написано, что к этой книге нельзя ни добавлять, ни отнимать от нее.
2: Значит, гороскопы – это совсем не от Бога?
1: Да, и увлекаться ими очень опасно. Это грех. Если вы делали это, попросите у Бога прощения. Ведь Иисус был распят за все наши грехи. Не стоит ради простого любопытства огорчать Господа.
0: Не буду. Мне жаль, что я не знала об этом раньше.
2: В нашем классе все девочки читают гороскопы. Я завтра им расскажу, что это не нужно делать.
1: Правильно, Мариша.

0: Спасибо, Гошенька, за рассказ.
1: И за песенку.
0: Но нам нужно бежать.
2: Пожалуйста, буду рад, если придете еще.
1: Пока, Гошенька.
3: Дорогие ребята, наверное, вы тоже любите заглядывать в гороскопы, чтобы узнать, что же будет сегодня. Но поверьте, с вами будет то, что определил для вас любящий, мудрый и всесильный Бог. И совсем не то, как расположены звезды, творение рук Творца. Без его воли и волосинка с вашей головы не упадет. Прибегать к гаданию и гороскопам – это грех, помните это. Единственное пророчество, которое вы можете и должны читать, это пророчества, записанные в Библии.
0: А наша программа подошла к концу.
1: Свои письма вы можете присылать по адресу:
0: город Санкт-Петербург, 194-214,
1: абонентский ящик 39, программа
4: «В гостях у книжного червячка».

Души прекрасные мгновения, от Бога свет и вдохновение. Они как крылья в жизни нашей, и каждый день нам с ними краше.

Я рада встрече с вами, дорогие мои радиослушатели. Мы продолжаем чтение нашего рассказа «Таинственный незнакомец». Следующее утро было необычно прелестным. Солнышко, зажженное могучей рукой Творца, своими нежными теплыми лучами, словно здороваясь, нежно прикасалось к каждому прохожему. Молодая зелень, умытая росой, светилась всеми весенними оттенками, а маленькие печушки, скрывающие в ее живом шатре, пели песню о том, что в такой удивительный день обязательно случится что-то необычное. Во дворе желтого двухэтажного дома стояла повозка, запряженная двумя лошадьми. Кони нетерпеливо били копытами и недовольно фыркали, не понимая, в чем задержка. А в это время в гостиной мама, Лиза пытались уговорить маленьких непосед хоть немного позавтракать. Мальчишки встали, когда лучи солнца еще не пробивались сквозь темноту ночи. Они быстро оделись и, забежав в комнату мамы, были удивлены, увидев ее в постели. «Мама, мы разве не едем на ярмарку?» «Едем, конечно, но не в 5 часов утра», — улыбалась она. Через пару часов прозвучал звонок, приглашающий к завтраку, но ребята наотрез отказывались кушать. «Мы так пропустим все самое интересное», — жаловался Виталик. «И к тому же мы ни капельки не голодны», — поддерживал его Илья. «Ну нет, милые мои», — строго, но с любовью произнесла Елизавета Михайловна. «Без завтрака никто никуда не поедет. И если вы хотите скорее попасть на ярмарку, советую вам побыстрее выпить ваш чай». Мальчики поняли, что дальше спорить бесполезно, и склонили головы, готовые к молитве. Горячий чай обжигал губы, а хрустящие гренки казались сегодня крупнее обычного. Ребята думали, что прошел целый час с того момента, как они вошли в гостиную. Наконец, чашки опустели, и мальчишки с задоровыми криками выбежали на улицу. Кучер был готов отправиться в любой момент, и через пару минут после того, как на крыльце показалась мама Лиза и Лида, с пустыми корзинами повозка со скрипом выехала из ворот на булыжную мостовую. Виталик и Илюша были безмерно счастливы и болтали без умолку, с любопытством разглядывая мелькающие пейзажи. За разговорами время летело незаметно. Несколько раз они объезжали телеги, хозяева которых приветливо здоровались. «Наконец-то!» — закричал вдруг Илюша, увидев вдали город. «Давайте поедем быстрее!» — попросил он кучера, тормоша его за плечо. Но тот лишь усмехался, размеренно правя лошадьми. Город, в котором проходила ярмарка, был немного больше того, в котором жили ребята. По обе стороны мостовой высились красивые старинные здания. Встречались даже 4-этажные дома. По тротуарам ходили мужчины и нарядные дамы в смешных шляпах. Детей почти не было видно. Наверняка все местные мальчишки и девчонки уже на ярмарке, — подумал про себя Илюша. И ему не терпелось поскорее очутиться там же. О том, что их повозка двигается в правильном направлении, свидетельствовал нарастающий гул. Кто хоть бы раз бывал на ярмарке, знает, что это такое. Каждый продавец старается рекламировать свой товар громче и красноречивее другого. А восторженные крики ребятишек, катающихся на каруселях, смешиваются с кудахтанием кур и пронзительным визгом продаваемых поросят. Итак, доехав до первых разноцветных балаганов, кучер остановил лошадей, слез с повозки и подал руку Елизавете Михайловне. За ней спрыгнули мальчишки и помогли Лиде выгрузить корзины для продуктов.
Это было начало долгожданных приключений. Илюша и Виталик, приоткрыв от удивления рты, восторженными глазами рассматривали все вокруг, стараясь в то же время не терять из вида маму. Некоторые прилавки совершенно не прельщали ребят, зато у других они готовы были стоять часами. Понимая это, Елизавета Михайловна не торопила их. Особенно долго они задержались у палатки с книгами. Каких здесь только не было! Народные сказки с яркими картинками, произведения известных писателей и даже Библии. Следующая за книжной лавкой была бакалейная. Сверкающие на солнце леденцы, засахаренные фрукты и нарезанные тонкими ломтиками мармелад были так соблазнительны, что мальчики оказались далеко не единственными детьми у этого прилавка. Илюша, затаив дыхание, рассматривал конфеты и не заметил, как Виталик что-то оживленно шептал наклонившемуся к ней маме Лизе, а она, в свою очередь, согласно кивала ему в ответ. Не видел он, как Елизавета Михайловна достала несколько монет из своего батистового кошелька, и как Виталик исчез на мгновение, растворившись в разноцветной толпе. Поэтому, когда внезапно перед глазами Илюши возникла чья-то рука, сжимающая большой розовый леденец на палочке, он вздрогнул от неожиданности. Это был Виталик, который, обняв за плечи младшего братишку, ласково заглянул в его глаза. «Илюха, помнишь день нашей встречи?» «На чердаке у дедушки?» «Да-да». «И помнишь леденец, который ты принес мне тогда?» «Да», — изумленно проговорил Илюша. «Он совсем такой же, как этот, точь в точь. Вот именно. И на этот раз я угощаю. Держи и съешь его поскорей, ведь в тот раз ты даже не попробовал». Бережно, словно драгоценность, взял Илья искрящуюся ярко-розовую конфету. По его щекам текли слезы, но не от того, что ему так хотелось сладкого. Просто день, о котором они говорили сейчас, он никогда не забудет. Леденец оказался просто восхитительным на вкус, очень сладким, с нежным клубничным ароматом. Вскоре они подошли к площадке с каруселями и всевозможными развлечениями для детей. Тут были веселые клоуны, жонглирующие разноцветными мячиками и танцующие на задних лапах пудели, и вертящиеся лошади-карусели, и даже настоящие канатоходцы с длинными шестами. Здесь мама Лиза и оставила ребят, выделив им несколько монет для катания на аттракционах и пообещав зайти за ними, как только закончит покупать продукты. Ребята были так увлечены, перебегая от одной карусели к другой, разглядывая диковинных животных и развлекаясь с клоунами, что не заметили, как пробежало время. И когда спустя несколько часов они услышали голос мамы, зовущие их, то были неприятно удивлены. «Неужели пора уезжать?» — спросил Виталик. «Ведь мы только что приехали!» Чуть не плача согласился с ним Илюша. «Мальчики, посмотрите на солнце!» — предложила женщина. И действительно, светило прошло уже большую часть своего дневного пути и клонилось к линии горизонта. «Я думаю, что вы достаточно хорошо провели время», — продолжала Елизавета Михайловна, «и вам есть за что благодарить Господа». «Да, мамочка, ты права, как всегда», — виновато прошептал Илья. «Нам действительно есть за что сказать ему спасибо». «Поехали домой», — сказал Виталик, беря маму за руку. Пробираясь к выходу, они еще несколько раз останавливались у прилавков с вещами, и мама Лиза
купила ребятам по новой рубашке, чтобы одевать их в школу и в церковь по воскресеньям. Затем они на несколько минут остановились послушать проповедника и встретили некоторых верующих, с которыми были знакомы по церкви. Уже уходя, Елизавета Михайловна обратила внимание на средних лет мужчину, стоявшего неподалеку, со старинной Библией в руках. Он о чем-то оживленно разговаривал с одним из прохожих, частенько открывая свою книгу и что-то зачитывая из нее. Елизавета Михайловна подумала, что не встречала раньше этого человека в церкви, хотя ей он почему-то показался очень знакомым. Проходя к воротам, они увидели Лиду и стоявшие рядом корзины и пакеты с различной снедью. Но она, казалось, не замечала их. Взгляд ее был устремлен куда-то вниз. Она смотрела себе под ноги. Подойдя ближе, наши друзья увидели объект ее пристального внимания. Совсем рядом с ней, на пыльном тротуаре, сидела маленькая девочка. Она была настолько чумазая, что выглядела так, словно ее нарочно измазали грязью. Цвет ее волос невозможно было определить. Такие они были грязные. Девчушка плакала, размазывая крошечными кулачками слезинки по немытым щекам. «Сколько я здесь стою?» — сказала Лида, подошедшим Елизавета Михайловна и ребятам. «Никто не обращает внимания на эту малютку». Мама Лиза подошла вплотную к несчастному ребенку, опустилась на корточки и ласково заговорила с девочкой. «Малышка, успокойся, не надо так горько плакать. Как тебя зовут?» Но ответом ей были лишь частые всхлипывания. «Вот, хочешь яблочко? Смотри, какое оно красненькое. А ну-ка, попробуй». Наконец девочка успокоилась, набросившись на яблоко.

0: дворе пісочок і два малыша, похоже, во всем очень дружно играют, а по двору мамы идут не спеша, и деток своих они обсуждают. Мой сын непослушен и очень упрям. Не знаю, каким в жизни станет, не знаю. Так говорила одна из двух мам, подруги своей, жалуясь и вздыхая. Ему бы все бегать, ему бы носиться, того и гляди, руку, ногу сломает. Не знаешь, чего ожидать, что случится. То грязный бежит, то шапку теряет. Ой, чувствует сердце, хлебну с ним я горе. Еще мне покажет характер он свой, и слез я, возможно, пролью еще море. В кого он растет, непослушный такой? Мой тоже упрям, улыбнулась другая. Все в жизни стремится, по жизни он сам. И если упал, я его не ругаю, лишь встать помогаю. Ведь он еще мал и бегает много, и спорит со мною. Но знаю, дороги большие ждут впереди. И мне тоже страшно бывает порою, но я повторяю, лишь с Богом иди. И знаю, пойдет, свои крылья расправит, и многим и многим полезен он будет. И верю, что Господа имя прославит, и в старости он про меня не забудет. Вот годы стрелой упрямо летят, уже позабыт разговор давних пор. Две женщины на скамейке сидят, все о сыновьях с их ведут разговор. Одна громко плачет, письмо из тюрьмы сегодня от сына она получила. Я знала, что горе и слезы ему суждены, ведь в детстве об этом еще говорила. Другая тоже держит письмо и хочет поскорее всем-всем рассказать. Из дальних краев сын отправил его, поехал для Бога он души спасать. Что видишь в ребенке своем, что пророчишь, чем благословляешь ты в жизни все дни, кем в будущем ведь дитя свое хочешь, благословляй во имя любви, слава Богу.
1: Иван, ваш брат из пелику беды, и в царстве, и в терпении в Иисусе, Бог на острове сейчас звается Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напиши ти до книги, і пошли до сімох церков.
2: Напиши, я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.

«Пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу и я, радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я видом».

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мариша, давай поиграем.
3: Ну вот еще, мы взрослые девочки. Какие могут быть игры?
2: А давай во взрослую игру поиграем.
3: Нет, взрослых игр не бывает.
2: А вот и бывает. Давай мамину косметику.
3: Ириш, мама не разрешает нам ее брать.
2: Но мы чуть-чуть, она не заметит.
3: Ну ладно. И что мы будем с ней делать?
2: Так, давай зеркало и помаду.
3: Вот они. Ой, какие красные губы получились, как помидор.
2: Красиво. Так, а теперь глаза. Давай тушь для ресниц.
3: Вот, нашла. Ой, что-то у меня и под глазами накрасилось.
2: Ой, Мариш, какая ты смешная.
3: А сама на себя посмотри.
2: Ладно, осталось духами надушиться.
3: Фу, может это многовато?
2: Да, что-то сильно воняет.
3: Ну да ничего, а пудра?
2: Точно, пудру забыли. Фу, она как мука.
3: Сейчас чихну.
2: Да, так очень красиво получается.
3: Ты думаешь? А прическу? Прическу нужно сделать.
2: Давай я и тебе сделаю, а ты мне.
3: Давай. Ой, больно, Ириша. Не нужна мне такая прическа.
2: Терпи, красота требует жертв.
3: Ну все, хватит с меня, и так красиво.
2: А теперь нужно одеться, давай мамин костюм.
3: Ты что, он же большой.
2: А мы его поясом подвяжем, а себе платье возьми. Вот это.
3: Класс, прямо королева.
2: Не говори, чего-то не хватает.
3: Знаю, туфли на каблуках.
2: Ага, точно, неси.
3: Ой-ой-ой, как они только ходят на таких каблуках.
2: Ужас, ноги же можно переломать.
3: Ириша, по-моему, у нас проблема.
4: Мариша, это больше, чем проблема. Это мама.
3: Может, не откроем?
2: Ты что, как же маме можно не открыть?
3: Ой, что же делать?
4: Придется открывать дверь. Будет, что будет.
5: Девчонки, вы что так долго? Ой, а я туда попала? Это что еще за маскарад?
4: Ты почему так быстро вернулась?
5: Да я вот спешила, думала, может, вам скучно без меня, но смотрю, вам как раз очень весело. Батюшки, если бы я таких красавиц на улице встретила, то подумала бы, что они из цирка сбежали, а тут цирк на дому.
3: Мамочка, тебе не нравится?
5: Нравится? Если вы мне сегодня в таком виде приснитесь, я проснусь от ужаса. А теперь расскажите, кто вам разрешал брать мои вещи?
2: Мама, ну мы просто играли.
5: Играли? Что вы сделали со своими лицами? Вы зачем себя разрисовали? Прямо папуасы какие-то.
3: Мама, мы хотели посмотреть, каким мы будем, когда вырастем.
5: И вы думаете, что накрасив губы, глаза, вылив на себя пол флакона духов и надев туфли на каблуках, вы повзрослеете?
2: Но разве взрослые не так делают?
5: Ох, девочки, не спешите быть взрослыми. Вам так еще захочется поиграть в куклы и попрыгать через скакалку? Вот представьте, если бы вы увидели взрослую женщину с бантиками на волосах, с куклой в руке, прыгающую, ну, в классике, что бы вы о ней подумали?
3: Что у нее не все в порядке с головой.
5: Ну да, это не совсем нормально, это правда. А как мне воспринимать вашу выходку? Ладно, туфли вы снимете и платье тоже. Но отмыть ваши глаза и губы будет совсем непросто. И главное, вы меня не послушались. Вы знали, что я не разрешаю ничего трогать в моем шкафу. Но все равно сделали это.
2: Прости нас, мамочка.
3: Прости, мы больше так не будем.
5: И знаете что еще? Не внешний вид человека определяет, насколько он взрослый. Ведь человек может вырасти, стать большим, но по сути своей оставаться ребенком.
2: Нет, человек не может в 30 лет быть ребенком.
5: Физиологически не может. Но что такое быть взрослым? Вот смотрите, когда рождается малыш, он крошечный, и родители все делают для него. Кормят, одевают, носят на руках. у него есть все права и никаких обязанностей. Но вот ему уже 5 лет. Родители уже поручают ему самые простые дела: вымыть посуду, убрать за собой игрушки.
3: Да, а мы еще должны учиться.
2: Мы уже подметаем пол, выносим мусор.
5: Правильно, девочки. С возрастом человек чему-то учится. И главное, чему он должен научиться, чему должен научиться взрослый человек, это брать на себя ответственность и нести ее.
2: А что, бывают люди, которые не хотят брать на себя эту ответственность?
5: Да, есть такие горе-взрослые, которые не хотят ни за что отвечать. Может, они и носят взрослую одежду и говорят умные слова, но им ничего нельзя доверить. Они обязательно подведут.
3: А почему бывают такие взрослые?
5: Я думаю, что они вырастают из детей, которых не научили слушаться и держать свое слово. Вот смотрите, вы мне обещали, что не будете трогать мои личные вещи.
2: Ну, обещали.
5: Но не сдержали свое слово, так?
2: Так.
5: Вы обещали к моему приходу вынести мусор и купить продукты.
3: Обещали.
5: И что же?
3: Забыли.
5: Из этого я заключаю, что вы еще не совсем выросли. А поэтому смывайте с ваших очаровательных личиков всю краску и выполняйте то, что обещали.
2: Ой, что-то оно не отмывается.
3: У меня тоже.
2: В жизни больше краситься не буду.
3: Я тоже. Но как же нам сегодня выйти на улицу?
2: Да, как не три, а все смыть не получится.
3: А давай черные очки наденем.
2: Давай. Правда, на улице солнца нет. Ну да ладно.
3: Мама, мы пошли в магазин.
5: Хорошо, девочки, возвращайтесь поскорее.
2: Что-то, Мариш, люди нам вслед оборачиваются.
3: Мне тоже так кажется.
2: А давай, Гоша, в библиотеку зайдем. У него посидит.

0: Сегодня нет, да и вечереет уже.
1: Просто так модно, правда, Ириш?
0: Ага, что-то вы не договариваете. А ну-ка, снимите свои очки.
1: Ладно.
0: Что это? Вас кто-то побил?
2: Почему побил? Никто нас не бил.
0: Да у вас такие синяки под глазами.
1: Ой, Гоша, не синяки это.
0: Тогда что же?
2: Понимаешь, мы решили поиграть во взрослых.
1: Вот и накрасились.
2: А мама заставила умыться.
1: А оно почему-то не смылось.
0: Да, ну вы даете. Думаете, взрослый, значит, накрашенный?
2: Не начинай, Гош, мы уже и прощения у мамы попросили.
1: Мы больше так не будем.
2: Честно говоря, мне уже взрослой вообще быть перехотелось.
0: Вот как? И почему же?
1: Оказывается, на себя нужно брать эту, как ее, ответственность.
0: Да, брать ответственность – это дело ответственное. Для этого нужно вырасти и многому научиться.
2: Но это так неинтересно.
1: Хотя быть детьми еще труднее. Потому что все время слушаться – это просто невозможно.
0: А тут ты не права. Возможно.
1: Ну и назови мне хоть одного ребенка, который все время бы слушался.
0: Думаю, в мире немало послушных детей. Но тот, с которого вы должны брать пример – это Иисус.
2: Ты говоришь об Иисусе Христе?
0: Да, именно о нем.
1: И что, он всегда-всегда слушался?
0: Знаете, девочки, о детстве Иисуса в Библии написано очень мало, но даже по тем коротким фразам, которые мы имеем, можно судить о том, насколько Иисус был послушен.
2: И что об этом написано в Библии?
0: А давайте откроем эту книгу и послушаем. Мы знаем, что Иисус – это Божий Сын. Родила его Мария, а воспитал его человек по имени Иосиф, муж Марии. Иосиф был плотником.
2: Плотник? Это тот, кто кому-то за что-то платит?
0: Нет. Плотник – человек, который делает из дерева разные изделия. Столы, стулья, деревянную посуду и многое другое.
2: Наверное, это нелегкая работа.
0: Думаю, что эта работа была непростой. Жила эта семья в Назарете. Так вот, в те времена иудеи детей приучали к труду с самого раннего детства. Девочек учили печь хлеб, убирать и стирать, а мальчик должен был помогать отцу.
1: Значит, Иисус помогал Иосифу?
0: Наверное, так и было. Ведь уже к 12 годам мальчик должен был всему научиться.
2: Почему к 12?
0: А потому, что именно в этом возрасте мальчика объявляли взрослым. Он с мужчинами уже мог ходить в синагогу, храм иудеев. А это было уже большой честью, но и обязанностей у него становилось не меньше.
1: Да, и прощай детство.
0: Но я не думаю, что это приводило Иисуса в уныние. Ведь уметь и знать все то, что знают взрослые, было почетно.
2: Хорошо, но откуда ты знаешь, что он всегда слушался?
0: Библия говорит, что он возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
1: Что значит исполниться премудрости?
0: Иисус рос в семье, где родители знали и чтили Бога. Родители вместе со своим сыном читали слово, молились, ходили в храм. Иисус не только учился читать и писать, он получил премудрость от Бога, благодаря своему воспитанию тоже.
2: Значит, Иисус был мудрым и знал все о Боге?
0: Знать Бога было сутью Христа, но он должен был показать нам Бога.
1: А это как?
0: Через послушание, ведь непослушание – это грех. Иисус не сделал ни одного греха.
2: Так вот почему ты говоришь, что Иисус всегда слушался.
0: Именно поэтому. И к 12 годам Иисус не просто знал о Боге, он имел такую мудрость, которой удивлялись даже взрослые. Однажды с ним произошла одна история. Каждый год семья Иисуса ходила в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник. Когда же праздник окончился, и возвращались они домой, остался Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми.
1: Ну вот, а ты говоришь, он всегда слушался, как можно уйти от родителей?
0: А кто сказал, что он ушел от родителей? Это родители, возможно, в торопях ушли и не заметили, что сына с ними нет.
2: И что же он нашелся?
0: Они стали его искать и возвратились в Иерусалим. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. Он слушал их и спрашивал их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его.
1: Да, он даже учителей озадачил.
0: Иисус был очень мудрым мальчиком, и эта мудрость у него была от Бога.
2: Ему, наверное, было легко слушаться.
0: Еще Библия говорит, что он знал все искушения.

0: Которые испытывают люди, но не поддался ни одному из них. И поэтому, если у вас появится искушение сделать что-то плохое, помолитесь, Иисус обязательно вам поможет, и вы победите грех вместе со Христом.
1: Ну а после этого праздника они вернулись все вместе домой, да?
0: Да, написано, что он пошел с родителями и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости, возрасте и любви у Бога и человеков.
2: Видишь как? Значит, и люди его любили, и Бог?
0: Разве может быть иначе? Если вы любите и людей, и Бога, и делаете всем добро, как можно будет вас не любить?
1: Все понятно. Прежде чем повзрослеть, нам еще придется многое понять.
2: И многому научиться.
0: Это девочки точно. А сейчас бегите домой, а то уже темнеет.
1: Ой, а нам еще в магазин бежать.
2: Да, нужно срочно учиться выполнять обещания. А то так... Никогда не повзрослеешь.
0: Пока, девочки.
2: Пока, Гоша.
1: Пока.
3: Да, дорогие ребята, быть взрослыми не так легко. Наряду с правами появляется много всяких обязанностей. Но если вы будете учиться уже сейчас трудиться, выполнять обещания, а главное общаться с Богом, любить Его и делать добро людям, во взрослую жизнь вы войдете подготовленные. Пусть Господь поможет вам в этом. Но главное, помните, все начинается с послушания.
4: А наша программа подошла к концу.

Псалом 138, с 1 по 7 стих. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку свою. Дивно для меня видение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу?»

Сегодня я рада иметь встречу с вами опять. И мы продолжаем чтение нашего рассказа «Таинственный незнакомец». День, который начинался так замечательно, закончился совсем нехорошо, думал Илья. Он сидел в повозке рядом с Лидой и с завистью смотрел неожиданную попутчицу. Малышку мама Лиза всю дорогу продержала у себя на коленях, пытаясь ласковыми словами успокоить перепуганного ребенка. Темнело. Прохладный воздух заставлял всех съеживаться, а в небесах застыло ожидание чего-то страшного, что должно было вот-вот случиться. Все притихли, как затихает природа в преддверии бури. Когда, наконец, кучер остановил лошадей у ворот дома, Илюша первым спрыгнул с повозки и помчался в свою комнату. Через несколько минут к нему зашел Виталик сказать, что ужин готов, и все ждут его в гостиной. Все? Значит, и она тоже? Спасибо. Передай всем, что я не голоден. Илья отвернулся к стене, давая понять, что больше не желает разговаривать. Спустя полчаса в дверь комнаты тихо постучали. «Можно войти?» Голос мамы Лизы, как всегда, звучал очень нежно. «Да», — без особой радости ответил мальчик. «Я зашла проверить, не заболел ли ты. Почему ты отказался кушать? У тебя что-то болит?» «Нет аппетита, вот и все», — пробурчал Илюша, хотя очень хотел есть, ведь провел на воздухе целый день. «Ну что ж, возможно, ты просто переутомился». «Сегодня действительно был трудный день. Я уверена, что завтра утром ты будешь бодр и весел, как обычно. Я люблю тебя, милый!» Ласково проговорила она, целуя его на прощание. «Спокойной ночи!» Илюша ничего не сказал в ответ. Но как только за мамой закрылась дверь, он уткнулся в подушку с глухими рыданиями. В его сердечке происходила борьба. С одной стороны, он очень любил маму Лизу, был счастлив в этом доме и чувствовал только любовь по отношению к себе. С другой стороны, сильная ревность в отношении маленькой нищенки. Нарушивший эту идиллию, не давала ему смотреть прямо в глаза любимым людям. О, почему он сразу, когда искушение только подкрадывалось к сердцу, не обратился за помощью к всемогущему? Трудно сказать, сколько времени он проплакал, прежде чем уснул, а его подушка еще долго оставалась мокрой от слез, обиды и горечи. Утро не принесло желанного облегчения, ведь мы не можем быть счастливы, если не в мире с Господом и близкими. Илья еще лежал, угрюмо глядя в потолок, когда в комнату бесшумно проскользнул Виталик. «Подвинься!» — сказал он, залезая под одеяло. Раньше они частенько так лежали по утрам, дружно болтали, молились Богу и мечтали о будущем. Но сегодня в комнате царила неловкая тишина. Наконец Виталик нарушил молчание. «Не понимаю. Чего ты так злишься? Не понимаешь?» Илья вскочил, отбросив одеяло. «Она отберет у нас все, игрушки, дом, маму. Вспомни, вчера всю дорогу она сидела на коленях у мамы, а спала. Вот скажи, где она спала этой ночью?» «Ну, в маминой комнате, конечно. Вот видишь, и это только начало. Да подожди ты кричать. Она ведь совсем еще крошка, даже разговаривать не умеет. Да и потом, ведь точно так же мама Лиза приютила и нас с тобой, вспомни. В этом то и дело. Нас-то она уже взяла к себе. Зачем ей кто-то еще? Ты думаешь, мама не станет нас меньше любить после того, как у нее появится маленькая беспомощная доченька? Да, она целыми днями только с ней будет возиться». «Вспомнишь мои слова?»
Виталик молча лежал и, не зная, что еще можно сказать в ответ, прозвенел звонок к завтраку. «Ты пойдешь?» — спросил Виталик Илью. «Зачем? Чтобы посмотреть, кого мама посадит рядом с собой? Это и так ясно». «Но ведь ты вчера ничего не ел». «Ничего не умру. А ты давай иди, пока не поднялся переполох». Когда все сели за стол, Елизавета Михайловна обратилась к Виталику, глядя на пустой стул рядом с ним. «Ты не знаешь?» Илюша не проснулся. Мальчик был вынужден отвечать, хотя ему совсем не хотелось. Он встал, но потом опять лег. В общем, он просил не ждать его к завтраку. Мама Лиза пристально смотрела на старшего сына, словно пыталась прочесть в его глазах все, что он не захотел сказать. В это утро ни у кого, кроме девочки, не было особого аппетита. Она сидела на высоком стульчике рядом с хозяйкой дома и весело уплетала все, что ей давали. Кстати, после вчерашнего купания оказалось, что кожа у нее розовая и бархатистая, а волосы светлые, нежного пшеничного цвета. В голубеньком кружевом платьице с белокурыми кудряшками вокруг головки она выглядела словно неземное существо, спустившееся в эту комнату прямо с небес. Сразу после завтрака Елизавета Михайловна зашла в комнату Илюши. «Доброе утро, сынок!» И, не дожидаясь ответа, продолжила: «Мне надо с тобой поговорить. Помнишь тот день, когда ты впервые оказался в этом доме? Когда я помогал нести пакеты от магазина, и меня пригласили на чай? Да, все верно. А помнишь портрет на стене нашей гостиницы? Да. Тогда ты сказал, что я очень похож на родителей. Так вот, сейчас я открою тебе свой небольшой секрет. Эти пожилые мужчина и женщина не мои родители. Своих родителей я не помню совсем. Выросла я в детском доме, в том городе, куда мы ездили вчера на ярмарку. А люди, которых ты можешь видеть на фотографии, всю жизнь прожили здесь. Господь не даровал им собственных детей, но они очень хотели вырастить кого-то, какого-то ребенка, и привести его ко Христу. И вот однажды они приехали в детский дом, чтобы усыновить кого-нибудь. Первым, кто встретился им в коридоре, была я. Они сочли это указанием от Бога и оформили документы. Так я оказалась в этом доме и владею им на правах дочери после их смерти. Они отдали мне свое имущество, воспитали меня в любви и вложили в меня любовь к Спасителю. Поэтому именно их я считаю своими настоящими родителями. Теперь ты понимаешь, что я, будучи сама когда-то сиротой, не могла остаться безучастной к судьбе этой девочки. Да что я тебе рассказываю, ведь ты сам знаешь, каково это, когда у тебя нет дома, еды, будущего, когда тебя никто не любит и не ждет? Конечно, рассказ женщины тронул сердце Илюши, но греховные мысли уже успели пустить корни, поэтому мальчик упрямо молчал. «Ну что ж», — грустно прошептала мама, — «я буду молиться и верю, что Господь поможет тебе принять правильное решение». В этот день Илья так и не вышел из своей комнаты. Хотя ему ужасно хотелось есть, он не спустился ни к обеду, ни к ужину. Он очень скучал по нежным объятиям мамы. Ему хотелось поиграть с братом, но он добровольно лишил себя всего этого. К вечеру, подталкиваемый голодом, обидой и желанием вернуть внимание и расположение близких, потерянное, как он считал, с появлением девочки Илюша принял решение. Когда после сытного ужина все обитатели дома собрались в гостиной у камина, мальчик наскоро написал пару слов
на листке бумаги открыл дверь своей комнаты и внимательно оглядел коридор. Все было тихо. Просунув записку в щель между полом и дверью, в комнату Виталика он быстро преодолел оставшееся расстояние до лестницы и, крадучись, начал спускаться по ступенькам. Ни одна дощечка не скрипнула под его ногами. Ни один человек не заметил, как блудный сын тайком покидал свой дом. С темного ночного неба звезды недоуменно смотрели на мальчика, который все дальше и дальше уходил от тех, кто его любил. И впервые за последние полгода Илюша чувствовал себя таким несчастным и одиноким. Он шел, не думая ни о чем, кроме своей обиды. О том, куда он направляется, мальчик задумался только тогда, когда очутился на окраине города. Глубокая ночь царила над землей. В светящихся окнах домов мелькали фигуры. Кое-где Илья смог разглядеть маленькие силуэты детишек в мягких пижамах. Они выглядели такими счастливыми, окруженные заботой близких. Как хотелось ему быть на их месте, но гордость не пускала его домой, чтобы признаться в своей неправоте. «К дедушке я не могу пойти», — вслух размышлял он. «Хозяйка не впустит меня в такое позднее время, но не ночевать же мне на улице». Как бы в подтверждение его слов начал накрапывать дождик. Раньше, когда Илюша еще был сиротой, ему часто приходилось искать себе ночлег. Но тогда он отдавал эту проблему в сильные руки своего небесного друга. И Господь дивным образом заботился об маленьком нищем. Но теперь мальчик не мог молиться. Как он обратится к тому, кого так огорчил своим поведением? Бог наверняка уже отвернулся от такого непослушного ребенка. И вот он стоял один на темной улице под все усилившимся дождем. «Ну что ж», — подумал Илюша, — «придется действовать самому». И тут вспомнил о заброшенном складе, где ему пришлось ночевать, когда он только пришел в этот город. Дорогу мальчик еще помнил и немедля отправился туда. Когда он добрался до полуразрушенного помещения, то заметил, что насквозь промок. Ведь дождик, казавшийся таким безобидным, превратился в настоящий ливень. Илья поспешил укрыться внутри здания от льющихся с небес потоков воды. На ощупь, добравшись до какой-то перегородки, мальчик опустился на пол, облокотившись на стену. Он был мокрым с головы до пят и дрожал от холода. Не имея возможности загреться, он сидел в кромешной темноте, на сыром полу и плакал от страха. Эта ночь показалась ему самой длинной и ужасной. Снаружи бушевала стихия, раскаты грома звучали совсем близко. Молнии зловещим заревом освещали город, а он был один на один с грозой. Шум дождя за стеной и осуждающий голос совести внутри него не давал ему уснуть. А тем временем в двухэтажном доме на другом конце города Виталик держал в руках лист бумаги, растерянно читая записку. Внезапно до него словно дошел смысл написанного, и он, вскрикнув, выронил листок из рук. «Мама! Мама! Илюша!» С воплем, весь дрожа, словно сам побывал под дождем, он ворвался в спальню Елизаветы Михайловны. «Что с тобой, милый? Ты так бледен!» «Илюша, он!» Слезы, душившие его, мешали говорить. «Успокойся, Илья в своей комнате. Я верю, что Господь трудится над его сердцем». «Да нет же!» — рыдая, кричал Виталик. «Его нет там! Он ушел! Ушел! Ушел навсегда!» Я прочитал его записку. Там написано,
что, не желая мешать нашему счастью, он уходит искать свое. Но разве можем мы быть счастливы без него? Скажи, мама!» Женщина стояла потрясенная, не желая верить услышанному. «Ты уверен?» — заикаясь, прошептала она, «что это не злая шутка твоего брата?» «Да, в его комнате темно и никого нет». Теперь настала очередь заплаканного мальчика успокаивать свою маму. Ноги ее подкосились, и она, обессилевшая, села на кровать, словно потеряв дар речи, обхватив голову руками. Мама Лиза молча смотрела перед собой, не замечая обнимавшего ее сына. «Я должна найти его», — спустя некоторое время глухим голосом произнесла Елизавета Михайловна. «Нет, я не отпущу тебя. На улице настоящая гроза, и так темно». «Неужели ты не понимаешь?» — сказала она, накидывая шаль. «Он там совсем один. Кто укроет его от бури? Кто обогреет нашего Илюшу? А ты молись», — попросила мама, выходя из комнаты, «чтобы Господь помог мне найти его». На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Все живое с каждым годом подрастает для чего-то. Подрастает лес дубовый, подрастает сад фруктовый. Нужен дуб во всяком деле, сад, чтобы плоды мы ели. Стройной дружной семьёю украшают лес зимою. К солнцу потянулись елки, подрастают львы и волки, что причать им над добычей. У зверей такой обычай. Крот растет в земле, что прыться, орел, что вверх стремится, рыбы, чтобы плавать глубже, соловьи, чтоб петь получше. Подрастают с годом дети. Для чего? Должны ответить. Я скажу вам, что расту, славу умножать Христу.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, ребята.
3: Всем привет. Мы очень рады, что вы снова с нами на нашей новой передаче «Час твоего рассказа».
2: Мы еще раз хотим поблагодарить за письма наших старших радиослушателей и вас, ребята. Немного позже мы продиктуем вам наш адрес. А сейчас слово дядюшке Дэну.
3: Спасибо, тетушка Кэрол. Сегодня я расскажу последнюю историю из жизни двух братьев Иакова и Исава. Найти ее вы сможете в 32 и 33 главе книги «Бытия», первой книги Библии. Я назову ее «Ночной поединок». Близнецы Иаков и Исав были сыновьями Исаака. Младший близнец Иаков обманом получил вместо Исава благословение на право первородства. И от мести брата ему пришлось бежать в землю своих предков, Месопотамию. Прожив 20 лет в Месопотамии, Иаков решил вернуться в Ханаан, в дом своего детства. Теперь он был богат и стал главой большой семьи, ибо Господь благословил его 11 сыновьями и одной дочерью.
4: Иаков.
5: Что, милая моя Рахиль?
4: Ты не спишь?
5: Нет, думаю.
4: И я подумала, как удивится Исав, когда увидит, что ты возвращаешься домой с большим состоянием и с многочисленной семьей.
5: О да, он, конечно, удивится. Он вообще не ожидает меня увидеть.
4: Ты думаешь, что Исав тебе не обрадуется?
5: Конечно, нет.
4: Это из-за благословения на право первородства, которое он тебе продал за миску чечевичной похлебки.
5: Я получил право первородства обманом.
4: Но он же тебе его продал.
5: Я воспользовался тем, что он был голоден. А потом я обманул его и отца.
4: Любой на твоем месте поступил бы точно так же.
5: Может быть, Рахиль, ты и права. Но если другие делают плохо, это вовсе не значит, что и я должен поступать так же. Я согрешил и должен расплачиваться за свой грех.
4: Но ты же раскаялся и получил прощение.
5: Моя вера сильна, и я верю, что Господь меня простил. Но Исав не простил меня.
4: Но как ты, может быть, так уверен? Ведь прошло 20 лет.
5: Я знаю Исава. Он злится на меня до сих пор. 20 лет назад, когда я ушел из дома, Исав наверняка считал, что я исчез навсегда и что он останется единственным наследником всего отцовского состояния.
4: Ну и что же?
5: Когда он услышит, что я возвращаюсь, он подумает, что я хочу получить свою часть наследства. И он будет готов на все, только бы его не отдать, и постарается отомстить мне за то зло, которое я ему причинил.
4: А что, если ты вышлешь к нему гонца, который скажет ему, что ты возвращаешься вовсе не за этим? Исаву можно сказать, что ты теперь богат, что ты пришел с миром и дружбой. Тогда он наверняка примет тебя с радостью.
5: Он мне не поверит. Я солгал ему однажды, и он будет думать, что я снова лгу.
4: Ну, что же ты собираешься делать?
5: Да, я сделал все, что мог. И больше ничего не могу придумать. Так что остается только уповать на Бога. Может быть, Он разрешит эту проблему по-своему и когда сочтет нужным. О, Господи, Отец Небесный, владыка и творец всего. К тебе обращается презренный и жалкий раб твой. Сотвори милость, позволь мне подойти к трону твоему и получить прощение. День и ночь я каюсь в своем грехе, и угрызения совести мучают меня, омрачая мой путь. Помни о моем грехе, я не забываю о твоих милостях и обещании помощи и наставлений. Помоги мне, о Боже, направь меня, укажи мне путь, ведь я подхожу сейчас все ближе и ближе к дому моему и к Исаву. Дай мне... Ой, сколько ангелов! И впереди, и позади меня. Значит, они укажут мне путь и будут охранять меня? О, благодарю тебя, Господи, за этот знак твоей любви и заботы обо мне и моем доме.
4: Яков, ты видел ангелов?
5: Да, ясно, как Божий день. Их было много. И они почти полностью окружили наш лагерь с двух сторон, как будто охраняя нас.
4: Ой, а значит, мы можем не бояться твоего брата Исава?
5: Да, но я думаю, что мне самому надо сделать все, что в моих силах, чтобы помириться с Исавом. Дед мой Авраам часто повторял: «Постарайся делать сам, и Бог тебе поможет».
4: И что же ты думаешь сделать, чтобы помириться с Исавом?
5: Ты мне подала хорошую идею. Я пошлю к нему гонца с приветствием и дружбой. Так, вот что передай от меня Исаву. Да, называй его господином Исавом.
6: Хорошо.
5: Обратись к нему: господин мой Исав.
6: Так.
5: И потом скажи: твой раб Иаков просит передать тебе, что жил он у Лавана и все это время оставался там.
6: Хорошо.
5: Скажи, что у меня есть волы, овцы, стада и отары, ага, слуги и служанки, ага, и что я послал тебя сказать, что я был бы премного благодарен, ага, если бы господин мой милостиво согласился допустить меня перед очи свои.
6: И все, мой господин?
5: Да. Только смотри, не забудь, называй его господином, а обо мне говори: раб твой Иаков.
6: Хорошо, мой господин.
5: И возвращайся как можно быстрее. Я хочу знать, что он скажет.
6: Хорошо, мой господин.
3: Все годы, что Иаков прожил в Месопотамии, Исав со своими женами, которые поклонялись идолам, оставался в земле Хананской. И стал он богатым и всеми уважаемым человеком.
7: Ох, милая моя женушка, какая же ты сегодня красивая. Ты сделала новую прическу? Или...
8: Тебе, наверное, вино ударило в голову.
7: Нет, не пил ни капли.
8: Я люблю тебя. Обожаю, ты мой милый, милый муженек.
7: Да, и не забывай, что к тому же я и богат, благодаря моему близнецу Иакову.
8: Богатыми быть хорошо. А мы всегда будем богатыми?
7: Да. Если только...
8: Что?
7: Не вернется Иаков и не потребует свою долю наследства.
8: Он не вернется.
7: Не знаю.
8: Ну, ведь его не было 20 лет.
7: Ну и что? Все равно когда-нибудь он может вернуться?
8: Ну, это было бы несправедливо. Ты же 20 лет оставался тут и за всем смотрел. И вдруг он явится и отберет часть того, что ты заработал?
7: Справедливо или нет, но таков закон нашего рода. К тому же, ему полагается львиная доля наследства. У него право первородства.
8: Но ты же не позволишь, чтобы он явился сюда и потребовал часть нашего состояния. Правда, милый?
7: Ну уж нет, конечно, нет. Никогда.
8: Исав! Исав! Ну, проснись, Исав! Как ты себя чувствуешь?
7: О, прекрасно.
8: Ну, как всегда, мой бравый Исав.
7: Ну, конечно.
8: Надеюсь, что это так. Дело в том, что у нас новости.
7: Хорошие?
8: Скорее, плохие. Ночью пришли гонцы. Они с востока от... Они от твоего брата Якова.
7: От Якова? От моего брата-близнеца?
8: Да.
7: А где он?
8: А он стоит лагерем на берегу Иавока.
7: Я думал, что он в Месопотамии.
8: Он направляется сюда. Ой, Исав, не позволяй ему отнимать наше богатство.
7: А он что, за этим пришел?
8: А зачем?

0: мой господин, Иаков сказал нам, передайте господину моему Исаву, что раб его Иаков сказал, я жил у Лавана и все время оставался там, и у меня есть и волы, и овцы, и мелкий скот, и слуги, и служанки, а теперь прошу тебя, господин мой, смилостився и позволь мне предстать перед тобой.
1: Так он называл меня господином, а себя рабом?
0: Да, мой господин.
1: И у него есть волы и овцы?
0: Огромные стада, мой господин.
1: Так он богат?
0: Да, мой господин.
1: Я в это не верю.
0: Это правда, мой господин.
1: Все ложь. Это его очередная хитрость, чтобы застигнуть меня врасплох.
0: Нет, нет.
1: Тихо! Он возвращается за своей долей наследства, которое осталось от отца.
0: О, нет!
1: Тихо! Идите и скажите моему лживому братцу, что больше ему меня не провести.
0: А?
1: И еще скажите, что я выйду к нему навстречу.
0: Хорошо.
1: С 400 людей.
0: А?
1: Хорошо вооруженных.
0: А?
1: Воинов.
0: А? Хорошо, мой господин.
2: Мне очень хочется послушать, чем кончится сегодняшняя история.
3: Тебе повезло, потому что я тоже спешу продолжить свой рассказ. Я только хочу сказать, что мы напечатали 1000 бесплатных уроков Библии, приготовленных специально для наших радиослушателей.
2: И чтобы получить наши уроки, просто напишите нам по адресу.
3: Присылайте ваши просьбы нам и наш адрес radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь вернемся к нашей истории, которую я назвал «Ночной поединок».
4: Иаков с женами, детьми и слугами и с огромными стадами крупного и мелкого скота медленно шел к Ханаану, к дому своего детства. Опасаясь, что его брат Исав подумает, что он пришел за наследством, Иаков выслал вперед гонцов к Исаву со словами приветствия и дружбы. И вот, спустя несколько дней, гонцы наконец вернулись к нему и доложили, что миссия их провалилась.
5: Что же нам теперь делать, Иаков?
6: Что нам делать? Обратно к Лавану мы точно не можем вернуться. А идти вперед нам, похоже, тоже небезопасно.
5: Ты что-то должен придумать, Иаков. Весь лагерь в панике.
6: Да-да, знаю, знаю. Я должен сделать все, чтобы искупить свою вину перед Исавом и отвратить от нас гнев его мести. Но как?
5: Может быть... Послать Исаву богатые подарки?
6: Может быть. А в этом что-то есть. Вот тогда он хотя бы поймет, что я действительно богат и не стремлюсь заполучить свою долю отцовского наследства.
5: Ну?
6: Да, вот так я и сделаю. Я снова обращусь к Исаву со словами дружбы и пошлю ему в дар... отары и даже стада.
4: Иаков быстро собрал слуг и пастухов и послал их навстречу Исаву. Они гнали перед собой великое множество животных, чтобы подарить их Исаву в знак доброй воли. Возглавляли процессию 220 коз и козлов. За ними слуги гнали 20 ослов и 10 ослиц. За ними шли пастухи и вели 220 овец и баранов. Дальше слуги гнали 50 коров. И завершали шествие погонщики с 30 верблюдами и верблюжатами. Потом Иаков наметил планы на завтра.

0: Рувим!
1: Да, отец.
0: Завтра с самого утра весь наш лагерь снимется с места. Раздели людей и скот на две группы.
1: Да.
0: Мы пойдем по отдельности. Если на одну группу нападут и уничтожат ее, то другая может спастись.
1: О, умная стратегия, отец.
2: Отдав все распоряжения, чтобы предотвратить угрозу, Иаков уединился в тихом месте и в смирении и раскаянии молил у Бога защиты и советы. А тем временем в Ханане Исав строил свои планы.
0: Все готово, капитан?
3: Да, мой господин.
0: Ну, тогда выходим.
3: Слушаюсь, мой господин.
4: Поход!
2: К вечеру Яков со своим отрядом подошел к реке Иабок.
0: Левий!
1: Да, папа.
0: Ты посылал кого-нибудь проверить реку Иабок?
1: Да, отец, он уже вернулся. Говорит, что здесь не очень глубоко, по пояс.
0: Хорошо. Веди отряд через реку на ту сторону и разбивай лагерь.
1: Хорошо.
0: А я приду утром. Я решил провести всю ночь в молитвах. И мне надо побыть с Богом наедине.
1: Хорошо, папа.
2: Для молитвы Яков выбрал уединенное место в горах, куда заходили только дикие звери, разбойники да убийцы. Одинокий и беззащитный, Яков в сильном смятении преклонил колени.
0: О Господи, Отец Небесный, Боже Авраама и Боже отца моего Исаака, к Тебе обращаюсь я в свой самый тяжелый час. Все, кто мне дорог, вдали от меня, на другом берегу реки, им грозит опасность и гибель. И самое страшное для меня, о Господи, это мысль о том, что погибель эта, нависшая над моим невинным семейством, результат моих грехов. Прости меня, о Боже, прости, спаси. Сохрани семью мою и слуг моих, ибо это был не их грех, а мой. Смягчи, Господи, сердце брата моего Исава, чтобы он не мстил этим невинным людям. Прошу Тебя, о Господи, прости мне мои грехи и не казни за них семью мою.
2: И Яков продолжал молиться.
0: Спаси,
2: настала полночь, и вдруг из темноты протянулась сильная рука и схватила Иакова. Яков думал, что этот враг покушается на жизнь его, и изо всех сил старался вырваться из рук нападавшего. Шел поединок кромешной тьме. Ни один не произнес ни слова. И Яков бился изо всех сил, не ослабляя усилий ни на минуту. Пока он так боролся, тяжестью легло на душу его чувство вины его. Грехи его встали перед ним и заслонили от него Господа. Но и в этот час страшной опасности он вспомнил обещание Божие и всем сердцем стал молить Господу о милости. Борьба продолжалась почти до зари. Потом невидимый противник намеренно коснулся пальцем бедра Иакова. Тотчас обожгла Иакова страшная боль.
5: О, мое бедро! Мое бедро, я стал калекой. Ты? Теперь я знаю, кто ты. Ты, посланец небес, вот почему я не мог одержать над тобой победы, как ни старался. Нет, Нет, не пытайся вырваться, я не отпущу тебя. Я буду держать тебя до тех пор, пока ты меня не благословишь. И пока не скажешь, что грехи мои прощены. Я знаю, что я недостойный грешник. И все же я верю, что Господь не забыл свой обет и исполнит его. Благослови же меня, ангел, прошу тебя.
2: И сказал ангел Иакову:
6: отпусти меня, ибо взошла заря.
5: Нет, я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь.
6: Как имя твое?
5: Иаков.
6: Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь.
2: И ангел благословил Иакова, и нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, что означает «лице Господа». Ибо говорил он:
5: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя.
2: Наконец-то Иаков получил благословение, которого он так добивался. Все его грехи и обман, и ложь были прощены. Кризис в его жизни миновал. Сердце его наполнилось спокойем. Он перестал бояться встречи с разгневанным братом. Радостно ведет Иаков свой отряд вперед к неминуемой встрече с Исавом и его воинами. И вот, наконец, в долине между холмами они сближаются. Исав идет впереди своих воинов. Иаков ведет за собой жен и детей, слуг и пастухов, а за ними длинной вереницей идут коровы и овцы, козы, ослы и верблюды. И вот оба отряда останавливаются. Медленно, с пьющимися сердцами, Исав и Яков сходятся. Яков, все еще хромая после недавнего поединка с ангелом, тяжело опирается на посох, с болью останавливается после каждого шага. И вдруг Исав бежит ему навстречу.
7: Иаков, Иаков, Иаков, брат мой, близнец мой, я так рад видеть тебя. Добро пожаловать домой, Иаков.
5: О, Исав, брат мой, наконец-то! После стольких лет разлуки, как я рад снова видеть тебя!
7: Брат мой, брат мой!
2: В Священном Писании сказано: и побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали.
8: Мне кажется, что Иаков боролся не только с ангелом. Я права?
2: Да, конечно. Все то время, пока он пас скот Лавана на обдуваемых ветром холмах Месопотамии, его постоянно мучили мысли о том, как он обманул отца и брата. Поэтому он боролся и со своей виной.
8: Но ведь он получил благословение отца. Разве этого ему было недостаточно?
2: В этом-то отчасти и заключалась суть проблемы. Ведь он получил отцовское благословение обманным путем. Господь никогда не дал бы благословения грешнику, и Иаков это понимал. Он очень страдал от сознания того, что его отношения с Богом были нарушены.
8: Значит, его поединок с ангелом был мерилом его раскаяния.
2: Верно. И он получил благословение и достиг примирения с Богом. Это метафора, символизирующая жизнь человека. Мы грешим, но Иисус помогает нам прийти к примирению с Богом. Давайте все подумаем об этом до следующего раза. Сейчас послушайте американскую песенку, которая называется «Ho, ho, hosanna».

0: До встречи на следующей передаче.
1: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

драться можно не только руками. Есть такие слова «кулаки», что больнее ударяют, чем камень, оставляя в душе синяки. И бывает до смерти обидно, если стал обзываться твой друг, или вдруг посмеялся ехидно, видя промах твой или испуг. Никого можно пальцем не тронуть, но сатиристым жить языком. Кто опасности этой не понял, всех друзей растеряет потом. Чтоб подальше держаться от драки, подружись с Иисусом Христом. Он поможет язык забияку сделать добрым, святым языком.

0: Вот и прошла еще одна неделя нашей жизни. Наверное, у всех вас были сложные ситуации, когда кто-то поступал несправедливо по отношению к вам, обижал вас, и, возможно, один и тот же человек делал это несколько раз. Андрюш, было ли у тебя такое? И как ты относишься к этому человеку теперь?
1: Ох, много раз такое случалось. Вот даже вчера один мальчик из моего класса сначала поставил мне подножку, а потом столкнул учебник с парты на пол. Даже не знаю, почему он так ко мне цепляется. Все хочет, чтобы я согласился с ним подраться, силы померить.
0: А ты что же, не хочешь?
1: Я бы, может, и хотел. Так иногда он мне не нравится. Но помню, что мы когда-то учили, что нужно всех прощать. Только в последнее время я все же сомневаюсь, всех ли нужно прощать. Может, Арсена уже хватит прощать и, наконец, может, отдубасить, как выражаются мои одноклассники? Ведь я же с целью самозащиты.
0: Да, это важный вопрос. Он мучил не только тебя, поэтому я и хочу рассказать, что отвечал на него Иисус. История об этом записана в Евангелии от Матфея, 18 главе. Однажды Петр задал Иисусу вопрос. «Сколько раз я должен прощать моему брату?» 7 раз. Ему тоже было сложно прощать, как и всем нам. И, конечно же, 7 раз – это достаточно много. Но Петр очень удивился, когда Иисус ответил. 70 раз по 7. Да ведь это же 490 раз! Так много раз, что собьешься со счету. И это все за одни сутки. Думаю, столько раз один человек за один день даже и не успеет тебя обидеть. Иисус часто использовал истории, которые называются притчами, чтобы пояснить то, чему он учил. И на этот раз он рассказал о прощении. Бедные люди пришли к богачу, который вызывал их к себе и дрожали от страха. Они должны были ему деньги. Сейчас этот человек хотел, чтобы они вернули ему долг. Он вызывал каждого должника, требуя возвратить деньги. Если люди не могли заплатить, у них начинались большие неприятности. Их дома и домашних животных продавали. Мать, отца и детей продавали в рабство. Рабы тяжело работали, не получая за это никакой платы. Некоторые хозяева были очень жестокими.
1: И этого никак нельзя было избежать?
0: Нет, положение действительно было печальным и безнадежным, только если не происходило то, что случилось в этот день. Один бедняк зарыдал, когда увидел, что к нему приближается богатый человек. Он был должен богачу очень много денег, а возвратить деньги не было никакой возможности. Теперь и его самого, и его жену продадут в рабство. Они никогда больше не будут счастливой семьей. Так подумав, он горько плакал. «Заплати мне 10 000 талантов, которые ты мне должен», – грозно сказал богач. Он протянул руку в ожидании денег. Бедняк упал на колени. Он закричал. «Господин, пожалуйста, не заставляй меня платить сейчас! Потерпи, я обещаю полностью отдать долг! О, пожалуйста, пожалуйста, не продавай мою жену и детей. Жалься надо мною». Богатый человек пожалел бедного. «Я прощаю твой долг. Теперь ты свободен. Ступай с миром», — сказал он.
1: «Ого, ничего себе! Он ему столько простил! Я представляю, как радовался тот бедняк».
0: Да, наверняка он радовался и ликовал. Однако он вдруг вспомнил, что другой человек должен ему 100 динариев. Ты знаешь, что в сравнении с 10 000 талантов эта сумма почти ничего не значит. Но этот человек так не думал. Он пошел к своему другу, который занимал у него деньги, и стал заставлять вернуть долг. Друг упал на колени и стал умолять. «Потерпи, и я все тебе верну». Но он и слушать не хотел, и посадил его в тюрьму.
1: В тюрьму за 100 динариев?
0: Да, только представь себе, какой человек. Он вообще не умел прощать. И тогда другие друзья того человека, которого посадили в тюрьму, пошли к богатому человеку и рассказали ему эту историю. Богатый человек очень расстроился. Но он знал, что такого человека нужно наказать за этот поступок, чтобы он осознал всю его несправедливость. И как не тяжело ему было это делать, но он позвал его к себе снова и приказал сделать его рабом до тех пор, пока не вернет весь долг величиной в 10 тысяч талантов. В этой истории Иисус показал своим ученикам все правила прощения.
1: А, я вспомнил! Иисус даже в молитве «Отче наш» говорил о прощении. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
0: Конечно, ведь Господь нам простил и продолжает прощать больше всего. Никто столько не делал плохого, как мы Господу. Мы согрешаем каждый день и, возможно, даже 490 раз в день. Осознанно, неосознанно, в мыслях, словах, поступках мы причиняем боль нашему Отцу Небесному. Ему тоже, может, уже кажется, что больше мы уже не достойны прощения, и пора нас наказать, проучить, но потом он все равно прощает нас, снова и снова, потому что наш Бог очень терпеливый. В этой притче богатый человек – это и есть прообраз Бога. Он простил нам все грехи, дал нам свободу и счастливую жизнь. Но если мы не научимся прощать мелкие проступки или незначительные обиды окружающим нас людям, то он вынужден будет посадить нас в темницу, в ад и озеро огненное, хотя очень не хочет этого. И поверь, это очень страшно и глупо. Я думаю, тот бедняк потом 10 тысяч раз пожалел, что так поступил со своим другом, но было уже поздно. Время его прощения прошло. Поэтому, чтобы такого не случилось с нами, лучше сбиться со счета, но прощать все своим недругам.
1: Да, я не буду подтакать Арсеновой прихоти и драться с ним. Лучше прощать его все время и быть униженным, чем лишиться Божьего прощения.
0: Совершенно верно. Но еще ты и можешь превратить Арсена в своего друга. Не обязательно все время просто его игнорировать и прощать молча у себя в сердце.
1: Ух ты! И как мне это сделать? Я думаю, вряд ли Арсен когда-нибудь захочет со мной дружить. Ведь он считает меня слабаком.
0: А вот и неправда. Ты сначала попробуй, а потом будешь делать выводы.
1: И что же для этого нужно?
0: Попробуй сделать что-то для него хорошее. Например, подари какой-нибудь подарок.
1: Точно. Это интересно посмотреть на его реакцию. Я даже знаю, что ему подарить.
0: И что же это?
1: Он увлекается конструированием. Вот и подарю ему книгу и набор для создания игрушечного самолета.
0: Вот и прекрасно. Думаю, он будет удивлен, но от подарка не откажется и смеяться над тобой не будет. А когда спросит, почему ты это делаешь, то и расскажешь ему историю о прощении и скажешь, что ты его прощаешь. И вот увидишь, очень скоро Арсен будет твой лучший друг.
1: Как это замечательно! Я бы хотел, чтобы у меня было побольше друзей. И главное, что всем этим прекрасным правилам учит Библия. На все случаи жизни в ней можно найти подсказку.
0: Конечно! Слава Богу, что Он оставил нам свое слово, чтобы мы учились.
1: Да, спасибо Ему! Теперь я буду врагов превращать в друзей. Ребята, а у вас много друзей? Читайте Библию, и она научит вас, как их приобрести.
0: А мы на этом заканчиваем нашу радиопередачу. Были очень рады провести это время вместе с вами. До новых встреч!
1: Надеемся, что в следующий раз ваши друзья будут рядом с вами у радиоприемников. Божьих вам благословений и помощи в прощении, а также дружелюбия вам!

Зависти белой, в полоску нет зависти. Зависть не зебра, а зависть коварный, невидимый зверь. Стремится проникнуть в закрытую дверь и лапою гладит тебя по плечу и шепчет: «Я тоже такого хочу. Мне нужно того же, что есть у других, способностей или вещей дорогих. Все это, конечно же, мне пригодится, но я не хочу, как другие, трудиться. От зависти, друг мой, спасайся трудом, и зависть тогда не проникнет в твой дом. От зависти, друг мой, спасайся трудом, и зависть тогда не проникнет в твой дом. Ни зависть, ни жадность тебя не найдут, когда получаешь награду за труд. Аминь».

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: Зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мамочка, чем ты собираешься заняться?
3: Хочу испечь пирог.
2: А что, сегодня какой-то праздник?
3: Праздника никакого, но ко мне в гости приезжает моя школьная подруга, тетя Ира. Хочу угостить ее чаем с пирогом.
4: Что вы тут замышляете?
2: Ириша, замышляется вкуснейшее дело – пирог.
4: Класс! Мама, можно я тебе помогу?
3: Конечно, мойте руки, надевайте фартушки, косыночки и за дело.
4: Так, и что это будет за пирог?
3: Яблочный. Ты, Мариша, мой яблоки. Ириша, ты их очисть и нарежь маленькими ломтиками, а я пока взобью тесто.
2: Зачем же тесто бить?
3: Не бить, а взбить. Оно должно быть однородным, как сметана.
4: А как это ты делаешь, тесто?
3: Этот рецепт очень простой. Нужно взять 6 яиц, 1 стакан муки, 1 стакан сахарного песку, немного соды и все это взбить миксером.
2: Это все?
3: Все. Ваши яблочки уже готовы?
4: Готово. Нарезаны очень вкусно.
3: Хорошо. А теперь форму смажем маслом и ваши вкусно нарезанные яблочки выложим вот так, аккуратненько. И все это зальем тестом. Хорошо?
2: А теперь в духовку.
3: А теперь в духовку. Она уже горячая, так что очень осторожно. Ставим наш пирог в духовочный шкаф. Через 20 минут все будет готово.
4: Здорово, скорее бы.
3: Чтобы не терять время, давайте накроем на стол.
2: Ой, мамочка, как пахнет. Может, он уже готов?
3: Думаю, что да. Вот посмотрите сюда, в окошко.
4: Смотри, он подрос и стал больше раза в 3.
3: Да, и покрылся золотистой корочкой. Можно вынимать.
2: А мы его как-нибудь украсим?
3: Давайте посыпем его сахарной пудрой. Ну вот, очень хорошо.
4: Так быстро?
2: И, наверное, вкусно.
3: Часа через 2 попробуем.
2: Что, через 2 часа? Ну нет, я не вытерплю.
3: Куда вы денетесь? Мне сейчас нужно сходить в магазин, кое-что купить, а вы стерегите пирог.
4: Хорошо, мамочка, но ты недолго, а то вдруг тетя Ира придет, а тебя нет.
3: Не волнуйтесь, раньше 5 она не будет. Ну, я пошла.
4: Ой, Мариш, он так пахнет.
2: Ага, а я так хочу есть.
4: Съешь булочку или печенье.
2: Как же можно есть булку, если на столе мой любимый пирог?
4: Потерпи, Мариш, недолго осталось.
2: Ну где же мама? Так и умереть с голоду можно.
4: Какая же ты нетерпеливая.
2: Нет, так жить невозможно. Ириш, давай ну хоть один кусочек съедим, ну хоть маленький.
4: Мариш, мы не можем разрезать пирог, мама рассердится.
2: Ириша, я придумала.
4: Что ты придумала?
2: Вот скажем, тебе хочется пирожка?
4: Честно говоря, очень.
2: Так вот, я предлагаю этот пирог съесть, а другой быстренько испечь.
4: Нет, Мариш, мы не успеем.
2: Ну почему? У нас еще целый час, а его можно испечь очень быстро.
4: А вдруг мы не успеем?
2: Давай, Ириш, успеем.
4: Но ведь мы сами никогда не пекли пироги.
2: А что его печь? Это проще простого.
4: Ладно, делай как хочешь.
2: Так, разрезаем тебе половинка и мне половинка.
4: Да я не съем столько пирога, ты что?
2: Надо, Ириша, надо. Нельзя оставлять улики, ешь.
4: Нет, я сейчас лопну.
2: Не лопнешь, ешь.
4: Так, пора другой пирог печь.
2: Точно, давай. Что-то там нужно. Яблоки, вот они.
4: А я пока достану сахар и муку.
2: Еще яйца нужны.
4: Мариша, а где наша мука?
2: В банке.
4: Но ее тут нет.
2: Как нет? Была.
4: Может и была, а теперь нет.
2: О нет, этого не может быть.
4: Ну вот, доиграли. И что теперь будем делать?
2: Не знаю, может, давай в магазин за мукой сбегаем.
4: Во-первых, мы не успеем. А во-вторых, у тебя деньги есть?
2: Нет, что же делать? Сейчас придет мама.
4: Слушай, я не знаю, что делать, но оставаться дома, когда придет мама и тетя Ира, не хочу.
2: Мне тоже страшно. Слушай, пойдем к Гоше, он умный, может, чего-нибудь придумает.
4: Что же тут придумаешь? Пирог съели, а муки нет.
2: Ириш, пойдем, прошу тебя.
4: Пойдем. Гоша, Гошенька, выйди, пожалуйста.
2: Гошенька, это мы.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Что случилось? Что за спешка?
4: Ой, Гоша, у нас проблема.
5: Вижу, что вы не в себе. Что такое?
2: Мы съели мамин пирог.
5: В каком смысле?
4: Понимаешь, мама для своей подруги испекла пирог и пошла в магазин.
2: А мы этот пирог взяли и съели.
5: Вы что, девочки, как вы могли так поступить?
4: Ну, мы хотели быстренько другой пирог испечь, но дома не оказалось муки.
2: Гоша, что же нам делать? Мамина подруга придет уже через полчаса, а пирога нет.
5: Ну и натворили вы дел.
4: Гоша, помоги, пожалуйста.
5: Девочки, печь пироги я не умею. Не червячное это дело?
2: Тогда посоветуй, что нам делать?
5: Хорошо, берите со стола телефон, звоните маме и говорите, что вы съели ее пирог.
4: О нет, Гоша, только не это.
5: Да-да, именно это. Вы не можете поставить маму в неудобное положение перед ее подругой. Может, она еще успеет купить чего-нибудь к чаю? Давайте, давайте, звоните, не стесняйтесь.
2: Нет, я не могу, Ириша, ты позвони.
5: Сумели нашкодить? Сумейте исправить положение.
4: Ладно, я позвоню.
6: Мамочка, это я.
4: Мам, где мы?
6: А мы тут, в библиотеку зашли, по делам.
4: Что?
6: Где пирог? Мам, ты только не волнуйся, но мы... Ну, в общем, мы его съели.
4: Да, так получилось.
6: Да, скоро-скоро придем. Да-да, пока.
2: Ну что, что она сказала?
4: Сказала, что тетя Ира принесла большой торт, но чтобы мы шли домой.
2: Ох, и попадет же нам.
5: Да, но я не понимаю, как вы могли так поступить?
2: Гоша, он так вкусно пахнул, что мы не могли удержаться.
5: Но вы ведь знали, что этого делать нельзя.
4: Мы догадывались, но мама не говорила, что его есть нельзя.
5: Неужели вы сами этого не знали?
2: Знали, конечно, но думали...
5: Я не знаю, что вы там думали, но знаю то, что вы поддались искушению и не смогли с ним справиться.
4: С каким таким искушением?
5: Искушение – это желание сделать что-то плохое. Причем вы знаете, что потом вы будете об этом жалеть. Но все равно это желание так сильно, что вам трудно удержаться.
2: Точно, так было и с пирогом. Он был такой аппетитный, такой, такой. Вот мы его и съели.

0: и ни с кем не считаясь. И люди идут на поводу. Они угождают своей плоти, не думая о том, что они делают грех.
1: А за грех Бог наказывает, так?
0: Так.
2: Тогда почему Бог не сделает так, чтобы мы не слышали этого дьявола?
0: Бог уже все сделал для этого. Его Сын Иисус Христос тоже был искушаем, но не поддался этому искушению и победил.
3: Так что, дьявол даже Иисусу говорил?
0: Да, он пытался искушать Иисуса. А было это после того, как Сын Божий крестился.
1: А как это было?
0: В Библии написано так. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тот час увидел Иоанн открытые небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес. «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Вот это да! Сам Бог заговорил с неба.
0: Да, Бог Отец подтвердил, что Иисус его Сын. Сразу же, после того, Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему.
1: Так это ангелы помогали ему в искушении?
0: Давайте прочтем об этом. Иисус не просто был в пустыне, он там постился 40 дней и 40 ночей, но после захотел есть. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
1: Целых 40 дней не есть? Так много?
0: Да, и сатана был уже тут как тут. Он решил Иисусу предложить сделать ему чудо. Но Иисус понимал, что сатана искушает его.
3: И как же поступил Иисус? Ведь ему хотелось есть.
0: Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедаю это тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
1: И что ему ответил Иисус?
0: Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне».
3: Ах, так вот что ему нужно было. Он хотел, чтобы Иисус ему поклонился.
0: Сатана всегда этого добивался, чтобы человек перестал слушать Бога. И тогда эта душа в его власти. Но сатана лжец. Он просто хочет убить и погубить людей. Но посмотрите, что снова делает Иисус. Он говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и ангелы приступили и служили ему.
1: Вот так сатана убежал. Он что, не смог ничего сделать?
0: Иисус победил нападки дьявола, и вы заметили как?
3: Он почему-то все время говорил «написано».
0: А в этом и заключается секрет. Сатана боится Бога, он боится его слова. Если вам приходят плохие мысли, желание сделать что-то нехорошее, сразу молитесь и произносите слова из Библии.
1: Ну, молиться это можно, но я не знаю слов из Библии.
0: А для этого нужно все время читать Божье Слово и учить стихи, а также молитесь и просите, чтобы Бог уберег вас от искушения.
3: Значит, когда мне хотелось есть мамин пирог, мне нужно было просто помолиться.
0: Да, Мариш, думаю, это помогло. Сатана хочет, чтобы отношения у тебя с мамой испортились. Он рад этому? Но вы не отчаивайтесь. Сейчас придите домой и попросите прощения и у мамы, и у маминой подруги. Ладно?
1: Да, Гоша, мы так и сделаем.
0: И больше не делайте этого.
3: Спасибо, Гоша, за совет.
0: Пожалуйста. А сейчас бегите домой.
1: Пока, Гошенька.
3: Пока.
0: Удачи вам. Приходите еще.
4: Дорогие друзья, если к вам приходит желание сделать что-то плохое, не забывайте молиться. А еще главное оружие против искушения – Слово Божье. Этим оружием вы сможете побеждать противника.
1: А наша программа подошла к концу. Напишите нам по адресу.
3: Город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39,
1: программа

0: Господь надежда, Господь надежда, моя скала. Ему я сердце все отдал.
1: Ему с любовью пью гимн свой, Господь надежда, лишь в нем в покой.
0: Ночные страхи с души уйдут, мир умиления ко мне придут.
1: И среди ночи, и среди дня, о мой Создатель, люблю тебя.

Сегодня я рада иметь встречу опять с вами. Мы продолжаем чтение нашей книги «Таинственный незнакомец». Гроза бушевала всю ночь, и до самого утра в окне желтого дома можно было разглядеть одинокую фигурку мальчика. Виталик все силился разглядеть сквозь струи дождя два такие близкие его сердцу силуэта. Но как горячо молился он в ту ночь, чтобы Господь сохранил их, маму Лизу и его младшего брата Илюшу. На востоке небо постепенно начинало сереть. С первыми проблесками зари унималась буря. Но чем светлее становилось на улице, тем нагляднее были видны последствия яростной стихии. Ветер стих. Но повсюду валялись сломленные ветви деревьев, обрывки афиш и мусор. Дождик только слегка накрапывал, и на огромных грязных лужах то тут, то там расходились круги, словно от чьих-то слезинок. Хотя новый день уже наступил, прохожих почти не было видно. Мало было желающих выходить из дому в такую промозглую погоду. Лишь изредка из переулка выныривал какой-нибудь посыльной или служащий, спешащий на работу, пытаясь высоко поднятыми воротником защититься от сырого прохладного воздуха. Резкий звонок в дверь вернул Виталика к реальности, и он стремглав бросился вниз по лестнице, чуть не сбив с ног Лидию, спешившую впустить пришедшего. Мальчик, естественно, первым очутился у двери и, торопясь, пытался открыть тяжелый засов. Подоспевшая горничная помогла ему, и в тот же момент в прихожую вошла Елизавета Михайловна. Бедная женщина совершенно не держалась на ногах, ее одежда промокла, и она вся дрожала. Бледные губы пытались что-то сказать. «Мама, мамочка, не умирай! Я прошу тебя, милая!» Виталик со слезами опустился на пол рядом с еле дышавшей женщиной. «Как я буду жить без тебя?» «Я не смогла!» — попыталась что-то сказать Елизавета Михайловна, но потеряла сознание. «Перестань реветь! Лучше помоги мне!» Лида бережно приподнимала голову хозяйки, подложив под нее полотенце. «Беги скорее в конюшню и позови кучера, самим нам не донести ее наверх». Не было необходимости повторять дважды, и уже через несколько минут Виталик появился в дверях вместе с крепким, коренастым мужчиной. Общими усилиями удалось перенести Елизавету Михайловну в ее спальню. Там Лида осторожно сняла с нее мокрую одежду, укрыла пуховым одеялом. Кучер съездил за доктором. Все время, и пока врач осматривал больную, бедный мальчик сидел на корточках в коридоре у двери ее комнаты. Слезы текли по его щекам, а к престолу всемогущего Бога неслась горячая молитва. О, как он боялся потерять маму! Как не хотел вновь остаться сиротой! Порой он прикладывал ухо к двери спальни, силясь услышать, что же говорит доктор. Но тот, видимо, разговаривал шепотом, дабы не тревожить пациентку. Когда врач вышел, Виталик постеснялся задать мучивший его вопрос. Зато к выглянувшей горничной он прильнул с надеждой. «Она не умрет, правда? Скажи мне, Лида!» Мальчик умоляюще смотрел ей в глаза. «Твоя мама сильно заболела. Доктор не знает, сможет ли ее организм побороть болезнь. Но мы ведь можем молиться об этом небесному врачу, не правда ли?» Девушка пыталась утешить скорбящего ребенка, хотя и сама была сильно подавлена. Виталик ушел в свою комнату и уткнулся в подушку, заглушившую его рыдание. Уставший от томительного напряжения, не спавший всю ночь, он не заметил, как забылся тревожным сном. Проснулся мальчик, когда небо за окном уже покрылось вечерней синевой.
Звонок к обеду и к ужину никто не давал, чтобы не беспокоить больную хозяйку. Стол в гостиной тоже не накрывали. Какой в этом был смысл? Виталик спустился вниз и попытался отыскать Лиду, чтобы узнать новости о маме. Но, по-видимому, девушка была около больной. Все в доме ходили грустные и притихшие. Только временами веселым колокольчиком звенел беззаботный голос малышки, которая была слишком мала, чтобы осознавать всю серьезность происходящего. Лида почти заставила мальчика съесть немного сырной запеканки. Хотя Виталик ничего не ел со вчерашнего вечера, он не ощущал голод. Заняв свой пост у дверей маминой спальни, он терпеливо ждал, пока появится Лида. И в то же время он все думал, куда пошел Илья, где он может быть сейчас. Дверь скрипнула, и горничная на цыпочках вышла в коридор. Приложив палец к губам, она дала понять подскочившему к ней мальчику, что желательно сдерживать свои эмоции и не шуметь. Виталик шепотом спросил, поглядывая на дверь. «Как она?» «Твоя мама пришла в себя где-то час назад, но у нее очень высокая температура. Она вся горит и постоянно бредит, все время зовет Илюшу. Я не могу быть с ней». Мальчик умоляюще смотрел на девушку. «Нет». Голос ее звучал твердо. «Она все равно никого не узнает. И к тому же доктор настрого запретил кого-либо пускать туда. Но я ведь не кто-либо, ты же знаешь. Виталик, милый, я очень понимаю твое нетерпение, но поверь, так действительно будет лучше для мамы». Лида говорила ласково и убедительно. В конце концов, Виталик согласился с разумностью такого решения. «Но что еще?» — сказал доктор. «Понимаешь? У нее очень серьезное воспаление легких. Твоя мама сильно промокла ночью, когда искала Илью. Ей пришлось долгое время быть в мокрой одежде и обуви на холодном ветру. Врач выписал лекарства, целую кучу, каких-то порошков и микстур. Не волнуйся, — продолжила она, прочитав вопрос в его глазах. Я уже была в аптеке и все купила. Ее жизнь в Божьих руках, и я верю, он может совершить чудо». Последние слова успокоили и ободрили мальчика. «Но если хочешь помочь, поиграй с малышкой», — предложила Лидия, видя, как Виталик снова опустился на пол у двери. «Я не могу надолго оставлять Елизавету Михайловну, и поэтому девчушка осталась без присмотра, как бы ни натворила чего». Сначала мальчик нехотя согласился на это, но потом, подумав, что мама будет очень рада, когда узнает, что кто-то заботился о ее маленькой доченьке, поэтому вскоре он уже радостно, забавляя девочку, придумывал разные игры. Потом он помог горничной накормить ее ужином и переодеть в симпатичную розовую пижаму. Крошка так и уснула на коленях старшего брата. Положив ее на диванчик в гостиной и укрыв пледом, Виталик отправился спать. Ведь на завтрашний день у него были большие планы, о которых пока знал лишь он и друг Иисус, поддержкой которого мальчик заручился в вечерней молитве. Когда на следующее утро Виталик приближался к старому нищему, сидевшему на тротуаре на своем обычном месте, то совсем не обратил внимания на бородатого мужчину, присевшего неподалеку. «Дедушка, вы не видели Илью?» Не подозревавший, сходу выпалил мальчик. «Нет, не видел». «Да ты постой!» «Постарел?» — произнес старичок, видя, что тот уже развернулся, чтобы бежать дальше. «Ты присядешь? Отдышись, да расскажи мне, старому, что стряслось-то?» «Ах, дедушка, простите, просто случилось такое!» И слезы вновь потекли из глаз мальчика, когда он рассказывал старшему другу обо всем, что произошло за последние дни. «Ну и ну!» — покачал головой нищий. «Кто бы мог подумать? Правду говоря,
что не может враг наших душ спокойно видеть, как мы счастливы. Но ничего, ты не отчаивайся, Господь-то сильнее!» Утешал он скорбящего ребенка. «Постой-ка, кажется, я знаю, где искать нашего беглеца». Старик оживился и тут же подробно рассказал Виталику, как найти заброшенный склад. Мальчик поблагодарил и поспешил в указанном направлении. «Да, таким же мог быть мой сын», — задумчиво произнес Григорий, все время прислушивавшийся к разговору. Нищий не обратил внимания на его слова. Глядя вслед удалявшемуся мальчонке и молясь о нем и его братья в глубине своего сердца, «А знаете», — продолжил ранее начатый разговор странствующий проповедник, «я таки попал на ярмарку и действительно встретил там верующих. Меня даже пригласили проповедовать в воскресенье в их церкви. Это большая честь для меня, свидетельство о любви Божией его народу». «Воистину это так», — согласился старик. А тем временем Виталик с трепетом заходил в обнаруженный склад. В помещении никого не оказалось, но с радостью он заметил здесь следы пребывания своего брата. На перекосившейся двери и грязном подоконнике была развешана еще влажная одежда Ильи. Увидев это, Виталик понял, что пропавший брат рано или поздно вернется туда, где оставил свои вещи, и решил ждать его здесь. Он не знал, сколько времени прошло до того момента, как снаружи послышались легкие шаги, и вскоре Илюша предстал перед старшим братом. Да, это был он. Но как отличался этот маленький бродяжка от того чисто ухоженного мальчика, который всего несколько дней назад играл у камина в гостиной двухэтажного дома. Илья снова был одет в какие-то лохмотья. Его лицо и волосы покрывала грязь, а глаза были тоскливыми и испуганными. Но, увидев брата, Илюша засиял от радости и повис в его объятиях. «Виталька, как я скучаю по тебе! Как тебе удалось найти меня? Ведь ты бы и не знал, где я есть!» Виталик молча отстранился. «Ты чего такой грустный? Ладно я, но у тебя все в порядке?» Продолжал болтать Илья. «В порядке? Да если бы ты знал, что натворил, глупый непослушный мальчишка! После того, как ты ушел, мама пошла искать тебя. Всю ночь она ходила по городу под сильным дождем и ветром и везде звала тебя. А теперь она лежит дома больная, никого не узнает и постоянно повторяет в горячке твое имя. Она так сильно любит тебя, а ты? Что, если она не поправится?» Илюша стоял ошарашенный страшной новостью, втянул голову в плечи и зажмурив глаза, словно ожидая удара. «Как ты мог?» Срывающимся от слез голосом продолжал Виталик. «Она столько сделала для нас! Неужели ты думал, что мама позволит тебе вот так просто уйти после того, как назвала тебя своим сыном?» Вдруг Илюша сорвался с места и что есть мочи побежал через город. Виталик еле поспевал за ним, не желая упустить его из виду. Вот уже за поворотом показался желтый двухэтажный дом. Не разуваясь, вбежал мальчик на второй этаж. Не обращая внимания на бурные протесты Лидии, пытавшейся преградить ему путь в спальню Елизаветы Михайловны, Илья заскочил в комнату и припал к кровати больной женщины. Он целовал ее бледные руки, а слезы все капали и капали на белые простыни. «Мамочка, дорогая моя, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня? Я так сильно люблю тебя, но еще сильнее я виноват пред тобой». Он
не стеснялся своих слез и слов своей исповеди, ни перед стоящей в изумлении горничной, ни перед запыхавшимся от быстрого бега старшим братом. «Не умирай, мамочка! Ты не должна! Нет, ты не можешь! Вот так взять и умереть! Ведь это все из-за меня одного! О, Господи!» — вслух молился Илюша. «И ты прости меня! Ты дал мне драгоценный подарок, мою дорогую, любимую мамочку, ее дом, ее любовь, семью, а я так отнесся к нему. Не отнимай любви своей от меня, не забирай нашу маму. Я всегда, всегда буду любить ее и дорожить. Но, пожалуйста, Боже, пусть она поправится». Он плакал. И слезы, глубоко раскаяние, очищали сердце мальчика от ростков зависти, эгоизма и ревности. Вскоре он затих, свернувшись калачиком возле мамы. Виталик попытался было подойти к нему, но Лида остановила его. «Не надо, пусть остается. Ему нужно побыть одному и о многом подумать». Еще какое-то время Илюша просто лежал, прислушиваясь к нервному дыханию Елизаветы Михайловны. На следующее утро Виталик встретил Илюшу, выходящего из своей комнаты. Мальчик был умыт, причесан и аккуратно одет. Лишь красные глаза да припухшее лицо говорили о том, что немало слез пролил он этой ночью. Увидев старшего брата, Илья, глядя прямо ему в глаза, сказал: «Прости меня, Виталик, ты пытался остановить меня, но я даже не хотел тебя слушать, и спасибо, что нашел меня». Братья обнялись и пошли в гостиную. Там их уже ждала Лидия, причесывавшая белокурые локоны маленькой девочки. Загадочно улыбаясь, девушка обратилась к вошедшим ребятам: «Ну что? У меня есть для вас хорошая новость. Господь услышал наши молитвы. Елизавете Михайловне стало лучше. Температура упала, и она спокойно проспала всю ночь. А утром даже попросила кушать. Ну, так кто хочет отнести завтрак в ее комнату?» Улыбаясь, спросила горничная. «Я!» Одновременно радостно воскликнули мальчишки. И уже через пару минут они осторожно входили в комнату мамы. Один нес поднос с легким завтраком, другой – горячий чайник. Мама Лиза была еще очень слаба, но, несмотря на это, встретила сыновей ласковой улыбкой и попыталась привстать на подушках. «Доброе утро, милые!» Нежно, но очень тихо произнесла она. Ребята поставили еду на тумбочку и осторожно поцеловали женщину. Она спрашивала их о погоде на улице, о самочувствии найденной малышки, об их настроении, но и словом не обмолвилась о случившемся, словно ничего не было, а лишь приснилась в кошмарном сне. В ее взгляде было столько любви, а в словах искренней заботы и понимания, и мальчики были готовы смотреть на ее бесконечно. Внезапно Виталик почувствовал на себе многозначительный взгляд братишки и понял – все без слов. Ему так не хотелось уходить, но он знал, что Илюше надо поговорить один на один с мамой. «Ладно, пойду посмотрю, чем занимается наша крошка», – сказал он, вставая. «Мамочка, я обязательно вернусь чуть попозже». Дверь за ним тихо закрылась, навсегда сохранив в тайне сокровенный разговор любящей матери и ушедшего, но вновь вернувшегося в родной дом сына. И лишь небесный отец был безмолвным свидетелем их беседы. Окруженная вниманием и заботой близких, Елизавета Михайловна быстро шла на поправку. Уже через несколько дней она могла вставать и выходить в гостиную. Лида с радостью снова накрывала большой стол для всей семьи. Все стало как прежде. О прежних испытаниях напоминали лишь
веселая маленькая девочка, да глубокий тяжелый кашель, еще долго мучивший маму Лизу. Случившееся очень сильно повлияло на Илюшу. В те дни он пережил искреннее раскаяние пред Господом и теперь стал намного серьезнее и вдумчивее, чем прежде. Его часто можно было застать на диване в гостиной, склоненного над Библией. И что самое интересное, никто из всех живущих в этом доме не относился к найденной девочке с такой теплотой и нежностью, как он. Малышка, в свою очередь, тоже привязалась к мальчику и почти все время находилась рядом. Поэтому однажды, когда все были в сборе и готовились молиться перед ужином, Елизавета Михайловна сказала загадочно, улыбаясь: «Ну, сколько можно нашей любимице жить без имени? Пора что-нибудь придумать». И добавила: «Я надеюсь, никто не будет возражать, если именно Илья назовет нашу девочку». Все согласно закивали головами, а Илюша от неожиданности сильно смутился и, покраснев, опустил голову. «Можно я немного подумаю?» «Конечно, ведь это очень серьезное решение», — согласилась мама. «Ну, а теперь давайте ужинать». Весь вечер голова мальчика была занята решением непростой задачи. Ложась спать, он в молитве попросил Господа подсказать ему имя для младшей сестренки. А на утро за завтраком Илюша предложил: «Как вам имя, Ангелина?» «О, мне кажется, оно очень подходит нашей малышке. Она такая светлая и милая, словно ангелочек», — радостно согласилась Елизавета Михайловна. Илья был так благодарен маме за поддержку и понимание. «Что ж, решено. Разрешите представить вам Ангелину Челтову», — смеясь, сказала мама Лиза, поднимая малышку над столом. Все захлопали в ладоши и были счастливы, что Господь однажды привел их к этому ребенку. А над их головами, словно подводя итог, висел текст: «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает», написанный некогда Виталиком и Илюшей и помещенный в рамочку. А еще я уже достаточно окрепла для того, чтобы мы завтра все вместе отправились на воскресное богослужение в церковь. Слова Елизаветы Михайловны были встречены возгласами радости и одобрения. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Второе пришествие. Как гласит Священное Писание, тот, кто умер, а потом воскрес, вновь придет в торжественном сиянии, окруженный славою небес.
1: Это будет славное событие, величайший в жизни Церкви миг. Он придет в небесный обитель, взять земли искупленных своих.
0: Этот день великий приближается, он придет в нетленной красоте, и небесной встречи уменьшается, подвиг Иисуса на Христе.
1: Кто над нашей головой солнце яркое зажег, небо дал нам голубое, всемогущий и мудрый Бог.
0: Кто на всей земле огромной видит маленький цветок, пчелку в бархате зеленом, наш Творец, великий Бог.
1: Кто создал такие розы, птички крылья подарил, кто хранит детей и взрослых, Бог нетленный полный сил.
0: Кто дал жизнь животным людям на планете голубой, кто свое творение любит, Бог бессмертный, Бог живой.
1: Кто младенца в мире родился и послушный Богу рос? В Иордане кто крестился, Божий Сын Иисус Христос.
0: Кто принес всем людям радость? Кто детишек обнимал? Кто открыл нам двери рая? Кто за грешников страдал?
1: Чьи к кресту прибили руки? Кто воскрес и мир принес? Кто спасает, а не губит? Пастырь наш Иисус Христос.

мастер мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, то жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу, веду врагов моих, елеем умасил голову мою. Чаша моя преисполнена, так благости милость твоя, ты сопровождает меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь, аллилуйя.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мариша, приготовься, лови.
3: Оп, поймала, а теперь ты лови, классно летит, как у того фокусника.
2: Ага, может, давай в цирковую студию запишемся.
3: Зачем? У нас и так здорово получается. А теперь давай две тарелки возьмем.
2: Давай, ты будешь бросать мне, а я тебе.
3: Хорошо, только одновременно. Давай, 3, 4.
2: Опля, класс, получается. Давай еще раз.
3: Вот тебе и опля. Да, нужно было пластмассовые тарелки брать.
2: Ладно, потом уберем. Мама еще не скоро придет.
3: А помнишь, как этот фокусник в шляпу яйцо положил? А оттуда вылетел голубь, помнишь?
2: Да, прикольный фокус. Что, хочешь попробовать?
3: А что, вдруг получится?
2: Ну давай, неси шляпу.
3: У меня нет шляпы.
2: Давай, значит, мамину. А я пока сбегаю на кухню за яйцом.
3: Ага, вот это шляпа, а вот яйцо. Так, теперь давай платок побольше, вот этот.
2: Кладем в шляпу яйцо, накрываем ее. Итак, самый захватывающий фокус в мире. Караба-барабам-бум! Раз, два, три, голубь, лети!
3: Ну что, где же голубь?
2: Ничего. Слушай, а ведь фокусник в шляпу не одно яйцо клал.
3: Точно, два, сейчас другое принесу. Вот.
2: Да, и еще он эту шляпу подбрасывал вверх 3 раза, помнишь?
3: Да, давай повторим, только теперь правильно.
2: Вот еще одно яйцо. Накрываем платком, подбрасываем шляпу. Раз, два, три, караба-бараба-бум! Раз, два, три, голубь, лети!
3: Что-то голубя не видать. Ой, Ириша, смотри, яйца, они разбились.
2: Вот тебе и фокус. Шляпа, мамина шляпа. Караул, что с ней случилось? Ужас какой.
3: Да ладно, постираем.
2: Стирать нельзя. Давай отнесем ее в химчистку.
3: Ну давай, в химчистку. Только бежим скорее, а то мама сейчас придет.
2: Бросай ее в пакет и помчались.

0: Ой, смешно. Ты видела, как удивилась тетенька в химчистке, когда мы шляпу показали?
1: Ага, она спрашивает, вы что, омлет в шляпе сбивали?
0: Цирк!
1: Цирк будет, когда мама с работы вернется.
0: Слушай, а давай забежим в Гоже в библиотеку и возьмем книжку о фокусах.
1: Давай, чтобы было меньше последствий.
0: Гоша, Гоша, выходи. Мы тебе фокусы пришли показывать.
1: Гоша, ну где же ты?
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Девочки, ну привет-привет. Я тут вздремнул, а вы кричите.
0: Привет, Гоша. К тебе пожаловали самые известные фокусники этого района.
1: Да, это мы.
0: Хочешь, фокус покажем?
3: Фокус? Ну что ж, покажите, покажите. Это интересно.
0: Смотри, видишь мой палец?
3: Вижу. Что в нем такого чудесного?
0: А теперь я его откушу. Вот, съела. Где мой пальчик?
3: Что же это за фокус? Даже маленький ребенок все поймет. Вот, ты его загнула.
0: Ну, подумаешь, не удалось.
1: Вот если бы у тебя тарелки были, мы так умеем жонглировать.
0: Правда, не всегда получается.
1: Ну, это мелочи.
3: Что это вы цирком так увлеклись?
0: Гоша, к нам сегодня в Дом культуры фокусник приезжал. Так здорово!
1: У нас тоже кое-что получилось.
0: Ну, если, конечно, не считать битых тарелок и испачканные шляпы.
3: Тарелки? Я понимаю. А чем вы шляпу испачкали?
1: Мы в шляпу положили яйца, а тут-то должен был вылететь голубь. Ну, увы.
3: Да, но вы не просто испачкали шляпу, вы ее испортили.
0: Нет, мы ее в химчистку сдали, все нормально.
1: Я тоже хочу, как этот дяденька, чудеса делать.
3: Кто же это вам сказал, что фокусы – это чудо?
0: А разве нет? Ты бы видел, из ничего такие вещи получаются.
1: Да, даже палец у него горел, представляешь?
3: Я представляю, но любой фокус можно объяснить. Фокусники долго тренируются, чтобы выйти на сцену и показать вам то, что они умеют. Но это не что иное, как ловкость рук и знание законов физики и химии.
0: Хорошо, но чем это не чудо?
3: Чудеса, девочки, это то, что происходит вопреки законам природы. Это то, что невозможно объяснить, но это происходит. Чудо – это сверхъестественное явление.
1: Значит, никто не может сделать чудо?
3: Ну почему? Когда Иисус жил на земле, он творил настоящие чудеса.
0: Какие, Гоша, расскажи.
3: Хорошо, давайте откроем Библию. Однажды Иисуса и его учеников пригласили на свадьбу, или, как тогда говорили, на брачный пир.
1: Ой, как я люблю ходить на свадьбу! Невеста такая красивая! А жених такой счастливый.
0: Мариша, не перебивай. Давай дальше, Гоша.
3: Так вот, там была и мать Иисуса, Мария. Но вот те, кто распоряжался этой свадьбой, переполошились. У них закончилось вино. Пир в разгаре, а пить нечего.
0: Гоша, ну разве можно пить вино? Мама говорит, что употреблять алкогольные напитки нельзя.
3: Злоупотреблять алкоголем действительно нельзя. Но в то время виноградное вино пили вместо воды, потому что в Иерусалиме очень жарко, воды там мало, и вообще она мало пригодна для питья, поэтому пили виноградный сок или вино.
1: Понятно. И что же, вино закончилось?
3: Тогда Мария подошла к Иисусу и говорит, вина нет у них, а служителям сказала, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха.
0: Но ведь ты говорил, что вода плохая, зачем же гостям ее пить?
3: А кто сказал, что они будут пить эту воду? Иисус говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, он зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе?
1: Подожди, подожди. Какое вино? Ведь там была вода.
3: А это, девочки, то, что называется чудом. Это было первое чудо, которое сотворил Иисус в Кане Галилейской. Он превратил воду в вино. Тогда он явил славу свою, и уверовали в него ученики его.
0: Наверное, все очень удивились и хвалили Иисуса.
3: Знаете, я думаю, что тогда мало кто об этом узнал. Ведь Иисус никогда не делал чудеса для того, чтобы его похвалили. Просто чудесами он доказывал, что он именно тот, за кого себя выдает, Сын Божий. Таких чудес, как творил Иисус, не совершал никто и никогда, да и не сможет совершить.
1: А расскажи еще какое-то чудо.
3: Были чудеса, которые он совершал при большом количестве людей. Иисуса всегда окружали люди. Так однажды Иисус увидел множество людей, которые хотели видеть его. Он жалился над ними и начал исцелять больных.
0: Он их лечил?
3: Нет, и в этом было тоже чудо. Иисус просто молился о них, и хромые начинали ходить, слепые видеть, даже мертвые воскресали. И все это без всяких лекарств и медицинских процедур.
1: Однажды мы тоже молились, и Бог исцелил маму, она выздоровела.
3: Да, Иисус и сейчас не перестает творить чудеса по вашим молитвам. Так было и тогда. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки».
0: «А сколько было людей?»
3: «А людей было 5000, но это только мужчин, а еще много детей и женщин».
1: «Ого! Конечно, как же можно накормить такую толпу?»
3: «Девочки, вы забываете, Иисус был Богом, а для Бога разве есть что-то невозможное?» Тогда Иисус сказал: «Принесите то, что было у учеников». Он велел народу возлечь на траву и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
0: «Ты хочешь сказать, что всем хватило?»
3: «И не только хватило, и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, так написано в Библии».
1: «Да, вот это чудеса, тебе это не фокусы».
3: Иисус делал эти чудеса, чтобы прославить Бога Отца и чтобы люди поверили в Него. Он никогда не совершал и не совершает чудеса.

0: Мамочка, привет!
1: Привет, мамочка!
2: Здравствуйте, девочки! У нас был на квартиру налет? Или к нам приходил бегемот?
0: Мамочка, солнышко, прости нас!
1: Прости нас, пожалуйста! А еще за шляпу прости!
2: За какую шляпу, циркачи мои?
0: Она в химчистке, мне нечаянно яйцо разбилось!
2: Это кошмар! Скажите, когда я дождусь такого чуда, что я приду домой и все будет в порядке?
1: Дождешься, мамочка! Мы теперь знаем, что настоящие чудеса совершает Иисус! Если мы его попросим, он и это сделает!
0: А таким чудом Бог прославится?
2: Безусловно. Если это совершится, и вы станете послушными, это чудо заметят все. И Бог обязательно прославится. А ведь на самом деле самое большое чудо, которое совершает Господь, это изменение человеческих жизней.
1: Мамочка, мы будем молиться, чтобы Бог изменил и нас.
0: Чтобы Он сделал нас послушными.
1: А сейчас мы пошли убирать в комнате.
2: Сами? Без напоминания? Неужели чудо уже начинается? Дорогие ребята, наш Бог чудесный и удивительный. Для Него нет ничего невозможного. Неужели не чудесна земля, небеса и звезды, которые Он сотворил просто словом Своим? Но самое большое чудо – это человеческая жизнь. Он создал вас. Он очень любит свое творение. Давайте будем ему благодарны за это.
1: Наша программа окончена.
0: Ребята, а в вашей жизни были чудеса?
1: Напишите нам. Самые интересные письма мы прочтем в нашей программе.
0: Наш адрес: город Санкт-Петербург, 194-214.
1: Абонентский ящик 39. Программа
3: «В гостях у книжного червячка».

Я рада иметь встречу сегодня с вами. Мы начинаем заключительную часть нашего рассказа «Таинственный незнакомец». Наутро, позавтракав раньше обычного, мама Лиза помогла ребятам одеть новые рубашки, купленные на ярмарке, а Лидия в это время пыталась причесать белые кудряшки Ангелине. Девочка, одетая в пышное голубое платьице, нетерпеливо вертела головкой, чем очень досаждала доброй горничной. Вскоре все были готовы, и, завязав ленты своей нарядной шляпки, Елизавета Михайловна взяла девочку за руку. Мальчишки побежали вперед, чтобы отворить двери. Кучер был уже готов и держал лошадь под уздцы, чтобы те не шатали повозку, пока все занимали свои места. Утро было солнечным и теплым. Весна полноправной хозяйкой царила в городе. Нежный ветерок ласково обнимал всех. И поездка была очень приятной. Малышка щебетала без умолку, словно задорная пташка. А мальчики наперебой показывали ей то лиловое поле крокусов, то пасущуюся корову. Ей все было интересно. Ребята и не заметили, как кучер остановил лошадей у ворот церкви соседнего городка. Богослужение прошло очень благословенно. Общее пение касалось сердец всех присутствующих, да и проповедь Слова Божьего никого не оставила равнодушным. Проповедника ребята видели впервые, а Елизавета Михайловна долго пристально всматривалась в темноволосого проповедника. Да, сомнений не было. Она видела этого мужчину в тот день на ярмарке. И еще тогда он показался ей очень знакомым. Но откуда? В то же время Илюша не отводил взгляд от раскрытой Библии говорящего. Он не верил своим глазам. У его бабушки была точь-в-точь такая же большая старинная Библия. Это невероятно, но в какой-то момент ему даже показалось, что он видит заметки на полях, сделанные бабушкиной рукой. Этого просто не могло быть. Скорее всего, ему просто показалось, ведь от того места, где он сидел рядом с мамой Лизой, до кафедры было не менее 5 метров. «Вероятно, это игра моего воображения», — подумал мальчик и попытался успокоиться и сконцентрироваться на самой проповеди. Но на протяжении всего дня до самого вечера перед его глазами стояла старая Библия и доброе бабушкино лицо. Этой ночью Илюше снился необычный сон. Он видел чьи-то большие, сильные руки, протянутые к нему с ярко-синих облаков. Мальчик догадался, что это руки самого Господа. Когда он подошел поближе, ладони раскрылись, и изумленный Илья увидел коробку, обернутую в цветную упаковочную бумагу и перетянутую блестящей лентой. Без сомнения, это был подарок, который Бог предлагал потрясенному ребенку. Все было так реально, что когда звонок к завтраку разбудил Илюшу, тот долго не мог поверить, что это был всего лишь сон. «Ах, как жаль, — думал он, — что я не успел взять подарок и раскрыть его. Видимо, содержимое коробки так и останется для меня загадкой». За завтраком Виталик предложил: «Илюха, хочешь сходить со мной к дедушке? Мы так давно не были у него». «Я бы с удовольствием, но я уже пообещал маме, что поиграю с сестренкой, пока она сходит на базар. Передай дедушке большой привет от меня и скажи, что я обязательно загляну к нему на днях. И возьми на кухне что-нибудь вкусненькое для него», — напомнила мама Лиза. После завтрака все занялись своими делами. Лида вытирала пыль в гостиной. Елизавета Михайловна отправилась за покупками, захватив плетеную корзинку. Виталик, весело насвистывая, в припрыжку побежал навестить старика, а Илья помогал маленькой девочке переодевать ее куклу.
Прошло совсем немного времени, и в комнату влетел красный, совсем запыхивающийся Виталик. В руках он сжимал пакетик с бутербродами, который так и не отдал старому нищему. «Вставай!» — дернул он за руку сидящего на ковре Илюшу. «Пойдем скорее! Мы должны догнать его!» «Кого догнать? Объясни, что случилось!» «Нет времени на объяснение!» — кричал Виталик. На крики прибежала Лида и, прижав к себе испуганную Ангелину, вопросительно посмотрела на Илью. Тот в недоумении пожал плечами, давая понять, что не больше нее разбирается в происходящем. И теперь они втроем уставились на бедного Виталика, который навзрыд плакал, в бессилии опустив руки. Илюша подошел, обнял брата и, пытаясь поймать его взгляд, спросил: «Виталька, расскажи нам, что произошло? Как мы можем помочь тебе, если ничего не понимаем?» И всхлипывающий мальчик начал рассказывать. «Я пришел к дедушке, спросил, как у него дела, и заговорил с ним про вчерашнее богослужение и про проповедь приезжего брата. Оказалось, что дедушка наш знает этого проповедника и сказал, что тот все это время жил в гостинице, совсем недалеко от нас. Он частенько наведывался к дедушке и как-то даже видел нас». Илюша слушал Виталика с широко открытыми глазами, а мальчик продолжал: «Дедушка не знает, откуда он родом, но зовут его Григорием». «Ну и что?» — не понимал Илья. «Слушай дальше. Сегодня утром тот мужчина зашел попрощаться. Он отправился куда-то дальше нести людям Слово Божье. Понимая, что больше они не увидятся, Григорий рассказал дедушке свою историю. Когда-то, когда он еще не знал Бога, у него была семья, жена и маленький сын. Хотя в глубине души он очень любил их, грех заставлял его причинять им боль. И вот однажды он бросил их, своего сына и жену, которая в то время ждала второго ребенка. Григорий ушел совершенно в другой город, вел там разгульную жизнь. Но Господь любил его даже тогда и смог достучаться до его черствого сердца. Уверовав в Иисуса Христа, Григорий стал благовестником его любви всем погибающим грешникам. Но до сих пор он помнит свою семью. Как назвали его второго ребенка, он так и не знал, но первого сына звали Виталием. «Что?» Глаза Илюши округлились. «Понимаешь, Илья, это он, наш папа, жив и ищет нас». В этот момент они услышали сдавленный крик и, обернувшись, увидели в дверях бледную Елизавету Михайловну. «Я забыла кошелек, и мне пришлось вернуться за ним домой», — объяснила она. «Я все слышала и не могу поверить в это». «Но чего же мы стоим? Ведь надо догнать его, мамочка, разве ты не понимаешь? Он ушел». «Давайте, помогите кучеру запрячь лошадей, а я пока одену малышку», — сказала мама Лиза и начала торопливо застегивать пуговицы на кофточке и ничего не понимающей девочки. Уже через 10 минут повозка мчалась по дороге, ведущей прочь из города. Виталик стоял и в напряжении всматривался вдаль. «Как же ты не узнал его вчера в церкви? Ведь это твой папа!» — спросила у него Елизавета Михайловна. «Я был совсем маленький, когда он ушел. Он сильно изменился с тех пор, и к тому же тогда у него не было бороды». «Библия! Как же к нему попала бабушкина Библия?» — недоумевал Илюша. Теперь-то он совсем не сомневался, что это была именно та книга. «А что, если мы не догоним его? Может, он ушел уже очень далеко, а вдруг свернул на какую-нибудь проселочную дорогу
или вообще пошел в другом направлении?» — сокрушался Виталик. Мама Лиза разделяла его волнение и нервно теребила бахрому своей шали. И лишь Илюша безмятежно улыбался, словно его ничто не тревожило. Теперь он понял, что же было внутри красивой коробки, которую он видел во сне в Божьих руках. Мальчик был счастлив и твердо уверен, что они обязательно догонят неожиданно обретенного папу. И еще в одном не сомневался Илюша. Это не последний подарок Господа в его жизни. На этом, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Сегодня мы закончили чтение нашего рассказа «Таинственный незнакомец». Да благословит вас Господь!

0: притчи, 11 глава, 2 стишок написано: «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость».
1: Зазнайка. Глеб считал себя умнее и сильней, и краше всех. Он хвалился: «Все умею, там, где я, всегда успех. Я красив и очень ловкий, и в учебе я силен, и могу без тренировки прыгать словно чемпион». Он сказал, а рядом лужа на дороге разлилась. Прыгнул Глеб не так, как нужно, и упал позорно в грязь. Гордится, подняв из лужи, дед учил его, любя: «Не гордись, иначе будет грязь на сердце у тебя».

любить. Все мы люди, чувствуем, страдаем, ищем понимания, теплоты, и нередко тяжело вздыхаем средь сплошной людской недоброты. Мы хотим, чтоб все нас уважали и с почтением обращались к нам, чтобы строго нас не осуждали, если

почерком кривым. Мы хотим, чтоб нам не вспоминали гордых, колких и обидных слов, и плохое наше забывали, нас не выносили на позор. Мы хотим, чтоб с добротой и лаской нас встречали у своей двери, и с душой приветливой без маски вежливо позвали: «Заходи». Мы хотим, чтоб искренно любили нас такими, каковы мы есть, и притворно нас бы не манили, применяя лицемерие, лесть. Мы хотим, чтоб нас не обижали, с нежностью учили, не стыдя, чтоб с советом добрым провожали, приглашая: «Приходи всегда». Неприятен всем нам грубый голос, чей-то раздраженный дерзкий тон, злобный крик, чужой характер, совесть, даже чей-то удрученный стон. Мы совсем не любим замечаний, принимаем неохотно их и находим столько оправданий, высказав порой за пятерых. Мы себя жалеем и любили б, и намного больше, чем других. –

птицы, даже дерева. А чтоб так и в самом деле сталось, примем во внимание слова. Как хотите, чтобы с вами люди поступали во все ваши дни. По-другому никогда не будет. Поступайте с ними, так и вы. В этом весь закон и все пророки. Доброму отмерится добром, огрубевшим же сердцам жестоким воздается черствостью и злом. Осудить разгневанно несложно, обвинить и высмеять легко. Лишь любовью нежной, осторожно, можно тронуть душу глубоко. Обращайтесь кроткими словами, ближних чтите высшими себя и любите делом, не устами, ведь любовь на деле лишь видна. И тогда никто вас не осудит, не унизит в злобной клевете. Научитесь относиться к людям так, как будто это вы к себе. Слава Богу.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: Зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Через неделю у меня день рождения. Здорово.
3: Мама разрешила тебе подружек пригласить?
2: Да, 5 человек.
3: И кого ты пригласишь?
2: А я вот думаю. Давай список составим.
3: Давай.
2: Думаю, я приглашу Сашу. Она отличница.
3: А Катю? Она тоже хорошо учится.
2: Да, еще и Катю. А еще Олю. Она меня в прошлом году приглашала. Кстати, у ее папы такая крутая машина.
3: Да, я видела, повезло ей.
2: Еще приглашу Дину. Она меня вчера шоколадкой угощала.
4: Чем вы тут занимаетесь?
2: Мамочка, я составляю список гостей на свой день рождения.
4: И кого же ты пригласишь?
2: Сашу, Катю, Олю, Дину.
4: Ну, еще можно кого-то одного.
2: Может, Веру? Она столько интересных игр знает, с ней весело.
4: Иришечка, а ты не хотела бы новенькую девочку пригласить? Та, что в этом году к вам в класс пришла.
2: Аню, ты что? Она же двоечница, с ней никто не дружит. Одевается она как... Ты бы видела, это кошмар.
4: Мариш, ты и вправду считаешь, что если ребенок плохо учится и родители не имеют возможности его одевать по последней моде, то и дружить с ним нельзя?
2: Мама, я дружу только с нормальными девчонками.
4: А Аня, значит, ненормальная?
2: Нет, но она вроде и добрая, и старательная. Но она...
3: Я объясняю, она не крутая.
4: Ах, она не крутая. И что же значит быть крутой?
2: Мама, неужели ты не знаешь? Аня такая скромница и тихоня.
3: Они не общаются с серыми мышками.
4: Я думаю, что Аня и не может себя по-другому вести. Она видит ваше неприятие и ваши насмешки. Но ведь вы даже не знаете эту девочку.
2: А что ее знать? Девочка как девочка.
4: А вы знаете, что у Ани нет мамы?
3: У нее нет мамы?
4: Она живет с папой и маленьким братиком, которого она водит в детский сад, кормит ужином, когда папа задерживается на работе, занимается с ним.
2: А откуда ты это знаешь?
4: Я говорила с ее соседями, и они рассказали, что это за девочка. В свои 9 лет она ходит в магазин, готовит еду и убирает в доме.
3: Мамочка, так может, она поэтому так плохо учится?
4: Возможно. А вы вместо того, чтобы ей помочь, обижаете ее?
2: Вообще-то мы ее не обижаем.
4: Да вы просто ее игнорируете.
2: Мама, мы ведь не знали.
4: Знаешь, Ириш, ваша проблема в том, что вы не можете понять, все люди разные. Одни веселые, другие более сдержанные. Одним знания даются легко, у кого-то с этим проблема. Даже внешне мы все отличаемся.
3: Нам в школе рассказывали, что на Земле нет 2 одинаковых людей.
4: А знаете ли вы, что сколько существует Земля, на нее не упало даже 2 одинаковых снежинок? Тем более все люди особенные, и это здорово. Вы себе нарисовали картинку. Все должны быть такими, такими и такими. А если кто-то отличается, это значит, он неправильный, и дружить мы с ним не будем.
2: Ты хочешь сказать, что со всеми нужно дружить? Тогда почему ты мне не разрешила дружить с Ниной, которая приходила к нам в гости?
4: Это та Нина, что, уходя, прихватила со стола мой кошелек?
2: Ну да.
4: Думаю, это разные вещи. Я не могу тебе позволить общаться с людьми, которые воруют, лгут, ну и все такое. Об этих людях нужно молиться и говорить им, что делать такие вещи нельзя. Но вы разделили детей на ваших и наших, записав себя в высшие сословия. Попытайтесь научиться принимать человека и любить его независимо от того, какая на нем одежда и как он учится.
2: Хорошо, мамочка, я подумаю об этом.
4: А ты как, собираешься раздать девочкам пригласительные открытки?
2: Не знаю, может, разнесу их по домам?
4: Знаешь, я думаю, время еще есть, их можно переслать по почте.
2: Да, ты права, можно и по почте, но для этого нужно купить конверты.
3: Можно мы сбегаем, купим?
4: Да, конечно, идите.
2: Можно заодно и в библиотеку зайти, книги поменять?
3: Было бы неплохо.
2: Вот библиотека.
3: Гоша, мы к тебе, выходи.
0: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Девочки, привет!
3: А мы решили книги сдать, а другие взять.
5: Что бы вы хотели еще почитать?
2: Гошенька, а скажи, у тебя есть такая книга, где записаны условия разных игр?
5: Какие игры вас интересуют?
2: Ну, те, в которые можно играть дома, скажем, на дне рождения.
5: А у кого это день рождения?
2: У меня, через неделю.
5: Поздравляю, поздравляю. И много будет приглашенных?
2: Ой, еще не знаю, не определились. Да еще и мама хочет, чтобы я пригласила девочку, с которой из нашей компании никто не дружит.
5: Это как это из вашей компании?
2: Ну, есть те, с которыми мы дружим, а есть те, с которыми мы не очень дружим.
5: Со всеми иметь тесные дружеские отношения невозможно, но поддерживать хорошие отношения можно и нужно. Почему мама хочет, чтобы ты именно эту девочку пригласила?
2: Она недавно перешла в нашу школу, и с ней никто не дружит.
3: А тут еще оказалось, что у нее мамы нет, а вообще она хорошая.
5: Тебе, конечно, решать, пригласишь ты ее или нет. Думаю, девочке нужно помочь.
2: Ой, я прямо не знаю. С ней ведь никто не дружит.
5: Значит, ты будешь первая. Знаешь, каждому человеку нужна любовь и дружба. Однажды Иисус, просто поговорив с женщиной, навсегда изменил ее жизнь.
3: Ты знаешь какую-то историю?
5: Да, и с удовольствием ее расскажу. Однажды Иисус шел из Иудеи, южной части Израиля, в Галилею. Ему пришлось проходить через Самарию. И вот в этой Самарии жили люди, с которыми иудеи не общались.
2: Почему они с ними не общались?
5: Дело в том, что иудеи считали себя более святыми. Они думали, что поступали правильнее, лучше. В общем, считали себя лучше других.
3: А Иисус жил среди этих, как их, иудеев?
5: Да, но это не значит, что он вел себя так, как иудейские учителя. За это-то фарисеи не любили Иисуса. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина-самарянка говорит ему: «Как ты, будущий иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются».
2: Неужели они даже не разговаривали друг с другом?
5: Иудеи считали себя слишком хорошими для того, чтобы говорить с другими народами.
3: Но Иисус, как он поступил?
5: Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
2: Не поняла, так у Иисуса была вода? Тогда зачем он просил пить у этой женщины?
5: Вот и женщина удивилась и сказала ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек».
3: Но о какой воде он говорил и почему она живая?
5: Самарянка тоже не сразу поняла Иисуса и говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И тут Иисус стал говорить о жизни этой женщины. Он указал ей на грехи, которые были в ее жизни.
2: Но разве Иисус ее не впервые видел?
5: Он впервые видел ее, это так. Но разве вы забыли, что Иисус – это необычный человек? Она тоже это не поняла и говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». И тут она вспомнила о том, о чем уже давно спорил ее народ с народом иудейским. И она решила спросить об этом у Иисуса. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
3: Поклоняться – это молиться?
5: Да, поклоняться – это восхвалять Бога пением и молитвой.
3: Тогда какая разница, где это делать?
5: Сейчас вы знаете, что Бог вас услышит на любом месте, но раньше люди поклонялись только в определенном месте. Иисус же сказал ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ибо таких поклонников Отец ищет себе».
2: А как это в духе и истине?
5: Дальше Иисус говорил об этом. Он сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

0: Давайте.
1: Ведь Иисус любит всех людей, так?
0: Иисус пришел на землю, чтобы спасти всех людей. И эту женщину тоже. Но слушайте дальше. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной.
2: Они бы вряд ли стали с ней разговаривать.
0: Возможно, они еще не совсем понимали, что Иисус одинаково относился ко всем людям. Но женщина, она оставила водонос свой и пошла в город и говорила людям: «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему.
1: Значит, она всем рассказала, что встретила Христа, и все пошли его слушать?
0: Да, так и было. В то время ученики принесли Иисусу поесть и сказали ему: «Рави, то есть учитель, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете».
2: А, наверное, эта самарянка оставила ему еду.
0: А вот и опять нет. Ученики тоже говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус сказал им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его».
1: Нет, ну разве этим наешься?
0: Без воды и без еды люди не могут жить. И этим Иисус хотел сказать, что самое главное, без чего ему не прожить, это делать то, что хочет от него Бог. И знаете, когда самарянка привела людей, и они послушали Иисуса, многие из них приняли его слово, и их жизни изменились. А теперь подумайте, что было бы, если бы Иисус не стал говорить с этой женщиной, только потому, что иудеи считали себя лучше самарян?
1: Я понимаю, к чему ты клонишь. Я все поняла, я обязательно приглашу Аню на день рождения.
2: А еще ей нужно рассказать об Иисусе.
0: Я думаю, что эта девочка будет вам очень благодарна, ее жизнь изменится.
1: Спасибо, Гоша, было интересно.
2: Да, спасибо.
1: Но нам нужно идти.
0: Поздравляю тебя, Ириша, с наступающим днем рождения.
1: Спасибо, Гоша, пока.
2: Пока.
0: Счастливо, девочки.

0: Дорогие друзья, мы очень разные, и это Бог нас создал такими. Он хочет, чтобы мы не осуждали друг друга, а принимали такими, какие мы есть, принимали и любили. Только тогда люди будут изменяться от вашей любви и доброты. Подарите другим любовь Иисуса, от этого весь мир станет лучше.
1: Наша программа подошла к концу.
2: Наш адрес. Ребят, я диктую, записывайте. Город Санкт-Петербург. 194-214.
1: Абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас. 1 Петра 4:14. Если кто не принимает меня из-за того, что я люблю Иисуса, и все равно счастлив, я буду стоять за Господа. Люди, которые думают, что им Иисус не нужен, поймут, что жизнь по воле дьявола приведет их к вечной погибели. Когда же они пожелают получить спасение, я скажу им, что спасение в Иисусе.

0: Сегодня я приветствую всех моих маленьких радиослушателей. Мы начинаем чтение новой нашей книги «Больше не сирота». Теплым сентябрьским вечером по пыльной дороге брел мальчик. На вид ему было лет 7-8. Его худенькое тело едва прикрывала ветхая одежда, из которой он давно вырос. Темные кудрявые волосы обрамляли маленькое личико. Впалые щеки и заостренный нос говорили о том, что мальчику нечасто приходилось кушать досыта. Самыми яркими в его портрете были глаза, темно-карие, глубокие и не по-детски серьезные. Босые ноги устало ступали по серой придорожной пыли. Мальчик был явно чем-то озабочен и совсем не замечал окружающей его красоты. Сосновый лес, расступающий по обе стороны дороги, темной стеной возвышался на фоне голубого неба. Солнце степенно опустилось за верхушки могучих деревьев, но его последние лучи еще отбрасывали золотистые тени на придорожные булыжники и кусты дикой ежевики, старающиеся своими колючками остроками заполнить все пространство между деревьями. Где-то в чаще пела одинокая птица. Вся земля погружалась в вечернее оцепенение. Заметив на обочине большой гладкий камень, Илюша, так звали мальчика, устало опустился на траву и оперся на него спиной. Холщовая сумка соскользнула с плеча мальчика, как будто тоже устала и ждала отдыха. Почти пустая, она не была тяжелой ношей для своего хозяина. В ней находился лишь носовой платочек с вышитыми в уголке инициалами ИТИ, то есть Илья Трофимов. Да выцвевшая, потрескившаяся фотография, на которой еще можно было различить двух мальчиков. Одного лет 5, а другого еще совсем малыша. Месяцы 8-9. Фотография была не подписана, но, вглядевшись в лица мальчиков, можно было понять, что они родные братья. Их схожесть была очевидна. Илюша достал из сумки платок и, теребя пальцами вышитые буквы, глубоко задумался. Он вспомнил время, когда бабушка вышивала для него этот платочек. Она спешила сделать подарок к Рождеству, чтобы подарить внуку. И потому, по вечерам, когда Илюша ложился спать, она ставила на деревянный стол старую закопченную керосиновую лампу и подносила шитье очень близко к подслеповатым глазам. Старушка с большой любовью вышивала заветные буквы, а Илюша, подглядывая за ней сквозь полуприкрытые веки, пытался разглядеть, что же бабушка прячет от него. Да, это было чудесное время. И хотя бабушка жила небогато, но они не голодали. Хлеб и любимый Илюшин луковый суп у них был всегда. А теплыми летними вечерами Илюша с бабушкой садились на крылечко рядом, мурлыкая, и пристраивался рыжий кот Васька. И бабушка читала мальчику истории из старенькой Библии. Илюша не знал, сколько лет было этой книге, но, глядя на ее обложку, он догадывался, что книга очень-очень старая. Бабушка не просто читала, но и объясняла внуку особо трудные места. Эти чудесные истории сохранились в чистом детском сердечке драгоценным сокровищем. Илюша был уверен, что любящий Господь всегда обитал в их маленьком домике. Но потом бабушка умерла. Дом перешел в собственность села, а их небогатое имущество разобрали соседи. Унесли все, даже старенькую Библию. О бедном плачущем мальчике никто даже не вспомнил. Илюше Ничего не оставалось, как пойти, куда глаза глядят. Последний раз, оглянувшись на могилку бабушки и оставив там букетик полевых цветов. Сколько дней он шел, мальчик не считал. Иногда, проходя через села, он собирал яблоки на свисевших через заборы отяжелевших ветках. Иногда какая-нибудь добрая женщина, видя его исхудалое личико, давала ему поесть. А в лесу в это время года было много дикой ежевики и орехов. Но Илюша знал, что так будет не всегда. По вечерам старенькая одежда уже не могла согреть его тело, а значит, приближались холода. Мальчик вздохнул, стряхивая с себя внезапно нахлынувшие воспоминания. «Ах, бабушка, моя милая бабушка, зачем ты оставила меня одного?» Перед его глазами был дорогой сердцу образ. Вдруг мальчик вспомнил, как однажды, прочитав из Библии о вознесении Иисуса, бабушка, повернув к нему свое старенькое морщинистое лицо и, глядя глубоко в его глаза, как будто предчувствуя скорую разлуку, сказала: «Запомни, милый, теперь мы уже никогда не будем одинокими, ведь сам Господь пообещал нам: и се я с вами во все дни до скончания века». Было так легко верить в это, когда рядом был родной, любящий человек. А теперь было все иначе. Но ведь Божье обещание не исчезло со страниц Библии, думал Илюша. Значит, Господь и сейчас желает быть рядом со мной. И тут в его разбитое сердечко широким потоком хлынул божественный мир. Солнце уже давно покоилась в своей невидимой колыбели. Не слышно было птичьих трелей. На обочине дороги рядом с небольшим камнем спал маленький мальчик, положив под голову свою холщовую сумку. С темного покрывала ночного неба, подмигивая и улыбаясь, на него смотрели звездочки. Безлюдно и тихо было вокруг, но некто с большой любовью взирал с надзвездных высот на спящего мальчика, охраняя его сон. Утром проснувшееся солнышко радостно приветствовало Илюшу, бодро шагающего по дороге. Мальчик встал еще до рассвета, так как прохлада осеннего утра и выпавшая роса заставили его ежиться от холода. Утолив голод горстью темно-синих ягод ежевики, растущей тут же около камня, и, закинув за плечо свою сумму, он уверенно шагал по дороге в бледно-розовом свете пробуждающегося дня. Он не знал, что готовит ему сегодняшний день и куда приведет его большая пыльная дорога, но одно он знал точно: Господь Иисус идет рядом с ним и не оставит его одного, что бы ни случилось. Илюша очень сильно хотел иметь хоть одного близкого, родного человека и маленькую комнатку, которую он мог бы называть домом. И об этом он молился в глубине своего сердца, ступая по дороге. Мечтая, он не заметил, как пейзаж начал меняться. Вековые сосны постепенно уступили место скошенным полям. То тут, то там виднелись огромные скирды соломы, а далеко впереди, на фоне светлого неба, извивались серые струйки дыма. Если бы Илюша был не так сильно погружен в свои мысли, то давно уже увидел бы, что приближается к городу. Мальчик очнулся, когда мимо него, громыхая и скрипя, на каждой выбоине проехала телега. Он вздрогнул от неожиданности. Впереди уже можно было различить первые ряды домов. Вскоре Илюша шел по булыжной мостовой. Копыта лошадей, впряженных в повозки, уже не утопали в пыли, а гулко цокали по камням мостовой. Мальчик огляделся. Ему еще не приходилось проходить через город, и он немного волновался. Неподалеку от мостовой он заметил пожилого, бородатого мужчину, сидящего с протянутой рукой. Немного понаблюдав за ним со стороны и увидев, что нищий, по-видимому, не опасен, Илюша решился подойти к нему поближе. Присев рядом, он с минуты помолчал, пытаясь успокоить сильно стучащее от волнения сердце. Затем, стараясь говорить как можно спокойнее, вежливо произнес: «Добрый день, дедушка!» Но нищий даже не пошевелился. «Возможно, он глухой и совершенно меня не слышит», — подумал мальчик. Набрав воздуха в легкие и собравшись силой, Илья крикнул так громко, как только мог: «Дедушка, добрый день!» При этом он тронул старика за плечо. От громких звуков нищий испуганно вздрогнул и не очень приветливо забурчал: «Но чего ты тут орешь?» «Простите, я не хотел вас напугать. Просто вы не ответили мне в первый раз, и я подумал, что вы плохо слышите. Извините меня», — испуганно пролепетал мальчик. «Я не ответил, потому что не думал, что ты обращаешься ко мне. Люди не часто разговаривают с теми, кто просит у них милостыню», — задумчиво произнес старик, на этот раз уже более дружелюбно, глядя на маленького собеседника. «А ты чей будешь?»
1: «Я, дедушка, ничей. Раньше я был бабушкин, потом Господь забрал ее на небо, и я остался сам по себе».
0: «Зовут-то тебя как?»
1: «Илюша, Илья, а фамилия Трофимов. Я первый раз в городе, никого здесь не знаю. Не горю, я здесь уже давно, и все равно мало кто обращает на меня внимание. Здесь все заняты только собой», — с грустью в голосе говорил старик. «Слава Богу, что хоть иногда бросают мне мелкие монеты, так что на хлеб хватает». Услыхав последние слова, мальчик оживился.
0: «Ах, дедушка, вы сказали «слава Богу»! Значит, вы тоже знаете Господа Иисуса? Я так рад, что встретил вас!»
1: «Малыш, о каком Боге ты говоришь? Посмотри вокруг, где Он?» «То, что я сказал, это всего лишь избитая фраза и не более того. Я работал всю жизнь, растил детей, а потом они выросли и выставили меня на улицу. Теперь я сижу здесь с протянутой рукой, рассчитывая на редкую милость прохожих. Где справедливость? Где Бог?»
0: Старик говорил от волнения, его хриплый старческий голос часто срывался, а из тусклых глаз текли слезы. Илья молчал, не зная, как его утешить. Теперь, сидя совсем близко, мальчик мог хорошенько разглядеть старика. Его редкие седые волосы и длинная борода были сильно взлохмочены. Щеки и лоб были покрыты густыми рядами морщин, а глаза ничего не выражали и тоскливо, без надежды смотрели на окружающий мир. «Да что уж я, — продолжал дед, — я уже доживаю свои дни. А разве справедливо заставлять скитаться тебя? Или вот... На прошлой неделе я подобрал мальчонку, примерно твоего возраста. Он просто лежал на мостовой без сил. Я не смог пройти мимо. Бывало, идешь и видишь котенка голодного, и то жалко становится, ведь живое существо все-таки. А тут человек, ребенок. Ну, подобрал я его к себе на чердак. Не знаю, выживет ли он. Но хлеб и на двоих разделить можно. А ты говоришь, Бог. Не верю я во все это».
1: «Дедушка», — решил изменить тему Илюша,
0: «а где здесь можно переночевать?»
1: «Я живу на чердаке двухэтажного дома в соседнем квартале. Комнатка совсем маленькая, но хозяйка дома позволяет мне ночевать там в счет того, что я чиню обувь всей ее семье и постояльцам дома. Скудную пищу удается набрать из того, что дают прохожие. А вот на дрова не хватает совсем. Да я и не знаю, смогу ли пережить нынешнюю зиму, и мальчугана того жаль. А ты можешь переночевать в заброшенном складе позади магазина, что в конце этой улицы. Хозяева магазина переехали в другой город, и здание теперь пустует, там грязно, но оттуда тебя уж точно никто не выгонит, да и крыша будет над головой. «Спасибо, дедушка», — сказал мальчик, вставая, — «я, пожалуй, пойду». «Иди, иди, сынок, может, тебе повезет больше, чем мне». Илюша побрел дальше по каменной мостовой. Ему хотелось есть, поэтому он часто останавливался около витрин магазинов и горящими глазами рассматривал выставленные продукты. Он совершенно не представлял, где можно взять денег на еду, и мысленно обратился к тому единственному, кому был небезразличен. На этом сегодня мы заканчиваем чтение нашей книги. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

За поездом птичка летела, как будто бы с ним состязаться хотела. За нею тогда я следила с вагона и думала, отстанет она или догонит. Но птичка от поезда не отставала, вблизи от вагона лететь продолжала. И вдруг я увидела, ей путь преграждая, навстречу летела огромная стая. При встрече по-своему птички кричали, быть может, с собой ее приглашали. Ту птицу, что вдаль одиноко летела, и цель совершенно другую имела. Казалось, что все о ней говорили, послушай же нас, не стремись так далеко, и к нам примыкай, и не будь одинока. Но, видимо, птичка и слушать не стала, пробившись к сустаю, свой путь продолжала. При этом я вспомнила слово «списание», которое дало и нам назидание. Из много растущих без веры, без Бога, везде таковым без препятствий дорога. Они христиан одиночек встречают, вперед продвигаться им часто мешают. Они предлагают им мир возвратиться, чтоб все и во всем по-мирски веселиться. Господь говорит, не внимай их совета, хоть их большинство ты за ними не следуй. Но если ты хочешь дойти до чертога, нельзя на Содоме задерживать взора. Стремись же, как птица, все выше и выше, будь дальше от мира, а к небу все ближе. Господь за тобой всегда наблюдает, а ангел Господень в пути охраняет.

Псалом 69, начальнику хора, на воспоминание. Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся, ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне, хорошо, хорошо. Да возрадуются, возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя и любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно, велик Бог, велик Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли.

0: Нора, ты сказала, что умеешь присасываться к кораблям и большим рыбам.
1: Умею.
0: Интересно, а как ты это делаешь?
1: Как? А у меня для этого специальные присоски есть.
0: Интересно.
1: Да, вот видишь, у меня на голове 42 присоски.
0: На голове? Вижу, такие углубления. И все они расположены внутри особого овала.
2: Трансмировым радио.
3: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
4: В гостях у книжного червячка.
5: Как хорошо сегодня в лесу!
6: Да, а воздух какой чистый, прозрачный.
5: Не то, что в городе. От этих машин дышать нечем.
7: Смотрите, какой цветочек. Маленький, но какой он красивый.
5: А вот муравей. Он такой смешной, сам крошечный. А смотрите, тащит такую палку. Она больше него, раза в два.
6: Муравей трудяга. Даже в Библии написано, чтобы мы учились у него.
7: Учиться у муравья? Чему же можно научиться у такого крохи?
6: Работать. Бог советует тем, кто не хочет работать, посмотреть на муравья. Он трудится весь день, поэтому и в муравейнике у них идеальный порядок.
5: Я уже посмотрел на муравья и хочу приступить к собиранию брусники.
6: Да, давайте начнем. Вот смотрите, видите, кустарничек. У него маленькие, к тому же вечно зеленые листочки. А вот красные ягоды. Их-то мы и будем собирать.
7: А попробовать их можно?
6: Попробуй.
7: Фу, какая кислятина. Зачем нам такие ягоды кислые?
6: Ягоды кислые, а вот варенье будет очень вкусное. Вот сварим, тогда оцените. И к тому же брусника – это очень полезная ягода.
5: Хорошо, давайте мне кошелку, я пошла собирать. Вот увидите, наберу больше всех.
6: А может, перед тем, как начать, помолимся?
5: Мама, это перед сном и перед едой молиться нужно. Ну, еще и перед контрольной по математике. А сейчас зачем? Да вы молитесь, молитесь, а я не буду время тратить.
7: А я с тобой помолюсь.
6: Давай попросим Господа помочь нам в этом деле. Господь Иисус, мы просим Тебя, будь с нами сейчас. Спасибо Тебе, что Ты сотворил для нас эту ягоду. Помоги нам ее собрать, охраняй нас в этом лесу. Аминь.
7: Аминь. Ну ладно, мамочка, давай мне корзину, я пошла.
5: Ай, мама, мама, ой, как больно.
6: Что случилось, Ириш?
5: Рука, что-то с рукой. Как будто иголка какая-то.
6: Это тебя оса укусила. Вот жало, смотри. Давай его удалим. Вот так.
7: Что там у вас, Ириш? Что с твоей рукой? Она такая красная.
5: Меня оса укусила.
7: Бедненькая, очень больно, да?
5: Жжет. Так ужас.
6: Да, собирать ягоды ты больше не сможешь. А жаль. Хорошо, садись вот тут, тенечек, и жди, пока мы закончим.
7: Мама, у меня уже почти полная кошелка, а у тебя?
6: И у меня полная, можно и домой собираться.
7: Ириш, ты как, рука еще болит?
5: Не очень, ну смотри, как распухла.
6: Домой придем, сделаем компресс, а пока потерпи.
5: Жаль, я хотела больше всех ягод набрать, а получилось все наоборот.
6: Ничего, Мариш, в следующий раз наберешь больше. А сейчас садитесь в машину и поехали.
7: Мама, а можно я немного ягод отнесу своему другу?
6: Пожалуйста, отбери у Ришину корзиночку.
7: Тогда вы идите домой, а я зайду в библиотеку.
5: Мам, а можно и я с Маришей? Мне уже лучше.
6: Можно. Но ваш друг что, в библиотеке живет?
7: Он так любит книги, что больше нигде жить не может.
6: Странный у вас друг. Ну, ладно, идите. Вот, девочки, ваша библиотека. Выходите.
7: Гоша, привет!
8: Гошенька, это мы, выходи!
9: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
8: Привет, девочки! О, у вас брусника?
7: Да, мы с мамой в лес ходили. Там так красиво, мы и тебе принесли.
8: Да, кстати, а книжные червячки едят бруснику? Сколько вам можно повторять? Я сказочный червячок, а поэтому все ем, особенно если это вкусно и полезно.
7: В таком случае это тебе, ешь, поправляйся.
8: Вот спасибо, много собрала, Мариш, молодец. А вот Иришка что-то плохо искала, только донышко покрылось.
10: А у меня проблема.
8: Ой, тебя оса за руку укусила? Я сразу не заметил. Бедная, наверное, очень больно.
7: Я думаю, ее оса укусила, потому что она не стала с нами молиться.
10: Мариша, ну не могу же я молиться на каждом шагу. Я молюсь перед сном, в воскресной школе. Перед едой еще благодарю за пищу. Я правильно говорю, Гоша?
8: Понимаешь, Ириш, я не думаю, что молитва – это какой-то обряд.
10: Я знаю, это разговор с Богом. Вот представь, если бы к тебе без конца кто-то приставал со своими просьбами. Так невозможно. Вот и я не молюсь, когда могу это сделать сама.
8: А вот тут, Ириш, я думаю, ты не права. И результат этого налицо.
7: Вернее, на руке.
8: Да, это точно. Знаешь, Иисус Христос говорил, что без Него мы не можем делать ничего.
10: Так уж совсем и ничего.
8: Вот давайте откроем Библию и прочтем одну историю, которая однажды произошла с Иисусом. Однажды возле Иисуса было множество людей. Все хотели слышать Слово Божие. Он стоял у озера Генесарецкого. И вот увидел он две лодки, стоящие на озере. Рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Одна из этих лодок была Симона Петра.
7: Петр – это ученики Иисуса, да?
8: Да, Симон стал учеником Иисуса Христа, и после Иисус назвал его Петром. Но до того, как они встретились, он был рыбаком. Иисус часто учил народ, сидя в лодке. Так и теперь он попросил лодку Симона немного отплыть в ней от берега и стал учить народ. Когда же он закончил, то сказал Петру: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали».
10: Всю ночь они ловили рыбу? Наверное, это нелегкая работа.
8: Да, но, как видите, им ничего не удалось поймать, и этим они были очень огорчены.
7: А Иисус, он, наверное, этого не знал.
8: Иисус знал, что их лов был неудачен, и он хотел помочь рыбакам. Но проблема в том, что Симон Петр так этого и не понял. Он знал, что он профессиональный рыболов. И если он ничего не поймал, трудясь всю ночь, то что может Иисус?
10: И что, он так и не послушал Иисуса?
8: Нет, он послушал его, но мало на что-то надеясь. Симон сказал: «По слову твоему, закину сеть».
7: И что, поймали хоть немного?
8: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть.
10: Ничего себе! Может, Петр всю ночь не там ловил?
8: Нет, просто всю ночь Симон рыбачил без Божьего благословения.
7: Представляешь, как обрадовались Симон и его друзья?
8: Когда Симон Петр увидел всю эту картину, то припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним.
10: А почему он так сказал?
8: На глазах этих рыбаков произошло чудо. Они видели перед собой человека, но начинали понимать, что он не простой человек. Такие чудеса мог совершить только Бог. Я думаю, осознавая это, Петр, может быть, впервые осознавал свою греховность и Божью святость. И с этих пор Петр и его друзья, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Иисусом.
10: Наверное, если бы сегодня Иисус был с нами в лесу, я тоже много-много бруснейки набрала бы.
8: Знаешь, Ириш, для того, чтобы Бог помогал тебе, нужно было всего лишь призвать его в молитве.
10: Нет, ну это не то.
8: Почему не то? Ведь когда Иисус помогал Петру, он просто присутствовал рядом. Он сам ведь не закидывал сеть? Иисус просто благословил рыбаков. То же происходит, когда вы обращаетесь к Богу в молитве. Знаете, когда Иисус умер, ученики очень были огорчены. Они так привыкли к тому, что Иисус всегда приходил им на помощь.
7: Могу себе представить.
8: Но когда Он воскрес, то явился своим ученикам. И Он показал им, что и теперь мог им помогать, мог их благословлять.
10: Ты хочешь сказать, что они его видели после того, как он воскрес?
8: И не только видели, хотя вначале они не узнали своего учителя. Однажды Петр снова пошел ловить рыбу. С ним пошли его друзья.
7: Наверное, они вспоминали тот день, когда Иисус помог им поймать столько рыбы.
8: Да, думаю, они думали об этом. Когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Ученики не узнали, что это Иисус.
10: А почему ученики его не узнали?
8: Думаю, потому что после своего воскресения из мертвых он имел уже другое, прославленное тело. Но несмотря на это, он также любил учеников и заботился о них. Тогда Иисус спросил у них: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.
7: Смотри, так же, как и тогда, когда они впервые пошли за Христом.
8: Да, и только тогда они узнали, что это их любимый учитель. Когда же ученики вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
10: Это Иисус для них приготовил.
8: Иисус заботится о своих детях. И не только о наших душах, но и о том, что нам есть и пить. Он никогда не оставляет вас, лишь бы вы не забывали об Иисусе и всегда обращались к Нему за помощью. Сейчас Иисус на небесах, но Он Духом присутствует с вами. И Он хочет, чтобы вы всегда в любом деле просили Его благословения.
7: Да, интересно, когда ученики сами ловили рыбу, они ничего не могли поймать, когда им говорил Иисус столько много.
8: Да. В тот день, по слову Иисуса, ученики поймали 153 огромные рыбы. И при таком множестве не прорвалась сеть.
10: Хорошо, когда Иисус рядом.
8: Иисус хочет вам помогать в любом деле. Он сказал, что без Него вы не можете делать ничего, что бы вы ни начинали. Начинайте это с молитвой. Просите, чтобы Бог благословил ваш труд и был с вами. И тогда Он сам будет вашим помощником.
7: Думаю, это касается только хороших дел.
8: О да, Бог никогда не станет помогать в злых делах или в том, что может повредить вам или окружающим.
10: Возможно, если бы я сегодня помолилась там, в лесу, с мамой и Маришей, меня не укусила бы оса, и я набрала бы много-много брусники.
8: Возможно. Что ж, тебе придется учиться на своей ошибке.
10: Я теперь всякое дело буду начинать с молитвой.
8: Вот и хорошо. А за брусничку спасибо. Порадовали вы меня.
7: А тебе за рассказ спасибо.
10: Ну, нам пора домой.
8: Бегите, девочки, приходите еще.
7: Пока, Гошенька.
8: Пока.
11: Дорогие ребята, Бог хочет, чтобы вы всегда обращались к Нему со своими просьбами и нуждами. Не бойтесь, что вы будете надоедать Ему этим. Он всегда рад слышать голоса ваших сердец. Ведь вы Его любимые дети. Когда вы начинаете любое дело, мысленно призовите имя Иисуса и попросите помочь вам и поддержать вас. Бог услышит и обязательно благословит. Всякое доброе дело начинайте с молитвой, и Бог поможет вам, как когда-то помог Петру и его друзьям.
10: Наша программа подошла к концу.
7: Нарисуйте нам Петра, который ловит рыбу.
10: За лучшие рисунки вы получите подарки.
7: Писать и рисовать вы можете нам по адресу:
10: город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39.
7: Повторяю, город Санкт-Петербург, 194-214, Абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

Карандаш. Возгордился карандаш, очень возгордился. Острый нос поднял от всех, сразу отделился. Не чета теперь вы мне, разные такие. Я простой, а нужен всем, ну а вы цветные. Я чертеж любой черчу, делаю заметки. Захочу, волной взлечу, птицею из клетки. Но настал тот звездный час, для цветных братишек вдруг сломался карандаш, голос стал потише. А ватага мастеров принялась за дело. Синий небосвод простой, вмиг лазурным сделав. Желтый, красный, голубой радугу создали, бирюзовую волной растворили дали. И поля, моря, сады оживили краской. Ну, простой, что ж скажешь ты? Как же ты без нас-то?

Я приветствую всех моих маленьких радиослушателей. Мы продолжаем чтение книги «Больше не сирота». Из магазина вышла молодая, приятная женщина. В ее руках было много бумажных пакетов с продуктами. Она кинула взглядом полупустую улицу в поисках помощи и, заметив у соседней витрины бедного, одетого мальчика, окликнула его. «Эй, мальчик! Не можешь ли мне донести эти пакеты до дома? Я дам тебе 2 монеты. Илюша, а это был он, от неожиданности потерял дар речи. Господи, думал он, я только попросил тебя о помощи, и ты ответил так быстро. Ты действительно рядом со мной. Ну, так что? Услышал он мой голос женщины. О, да, конечно, я с огромной радостью помогу вам. Торопливо ответил Илья. «Ведь это сам Иисус послал вас ко мне!» Сказал он, беря в руки пакеты с вкусно пахнущими продуктами. «Вот так! А я думала, что сама вышла из булочной!» Ее голос был необычно нежен и приятен. Показав направление, в котором необходимо было идти, женщина продолжила беседу со спешившим за ней мальчиком. «Так кто же ты, имеющий столь могущественного друга на небесах? О, я всего лишь простой мальчик, сирота, зовут меня Ильей. И вот я так не думаю, у нашего Господа нет простых мальчиков, для Него ты особенный, очень дорогой и нежно любимый». Илюша опустил пакеты на мостовую, у него не было сил идти дальше. Тонкие ручейки слез текли по его худеньким щекам, он плакал. Плакал от счастья. Это была огромная милость Божья, что в чужом, неприветливом городе нашелся человек, который был так добр к нему. Слова этой незнакомой женщины, как целительный бальзам, действовали на его израненную душу. О да, она знала Господа и любила его так же, как и он. Илья готов был часами слушать ее ласковый голос, говорящий о Божьей любви. Пакеты уже не казались ему такими тяжелыми, а город серым и неприветливым. Иисус был рядом с ним, и его заботу так сильно ощущал Илюша через встречу с этой женщиной. И она, в свою очередь, заметила, что мальчик был так не похож на обычных уличных попрошаек. Хитрые глаза, которые всегда искали возможность получить что-то,

нечестным путем. Да, он был беден и, судя по всему, очень голоден. Но видя, с какой жадностью он впитывает Божьи истины, она ощутила, что в жизни необычного мальчика есть что-то более важное и драгоценное, чем кусок хлеба и крыша над головой. И она прекрасно понимала его, ведь смысл и ее жизни был Спаситель Христос. Поэтому, когда они подошли к двухэтажному желтоватому дому, она сказала: «Мы пришли. Ты очень помог мне, спасибо. И позволь мне угостить тебя чаем». Предложение было произнесено таким искренним ласковым голосом, что Илюша не нашел в себе сил отказаться. Итак, пройдя за женщиной через длинный коридор и поднявшись по лестнице на второй этаж, он очутился в огромной гостиной со светлыми стенами и высоким потолком. «Подожди здесь», — сказала женщина и захлопотала на кухне. Пока она гремела чайником и посудой, у мальчика было время осмотреть вокруг. Он еще никогда не видел такой красоты, и у него захватило дух от восхищения. Вокруг него было столько интересных вещей. Посреди комнаты стоял большой, накрытый кружевной скатертью стол. На старинном дубовом комоде в углу стояли подсвечники, в дневном свете переливающиеся всеми цветами радуги, и мирно тикали часы. На стене висел портрет двух пожилых людей, мужчины и женщины, улыбающиеся такой же приветливой улыбкой, как и хозяйка дома. Наверное, ее родители, — подумал Илюша. Но больше всего ему понравился текст из Библии, аккуратно написанный и помещенный в рамку на стене. «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Иоанна 15:16. Как счастлив был мальчик, читая эти слова. В комнату вошла женщина и поставила на стол поднос. «Ну, садись». О, как давно он не пил горячего чая, а булочки, посыпанные кунжутом, были еще теплыми. Илюша откусывал кусочек и долго держал его во рту, стараясь надолго запомнить восхитительный вкус. А женщина, улыбаясь, наблюдала за ним. Увидев, что его чашка опустела, она подлила ему еще чаю и сказала: «Ты можешь положить в чай несколько кусочков сахара из того блюда». Да, Илюша и раньше заметил на подносе тарелочку с кубиками сахара, но не решался протянуть руку к заветному лакомству. А сейчас, краснея и опустив глаза, он еле слышно произнес: «Можно я не буду есть сахар, а вместо этого возьму с собой два кусочка?» «С собой?» — удивилась женщина. «Да, это для одного знакомого дедушки и бездомного мальчика, которого он подобрал на улице». «Хорошо, я разрешаю тебе взять сахар с собой. И еще возьмешь две булочки и передашь им от моего имени». «О, спасибо, вы такая добрая! А чай у вас очень вкусный», — сказал Илюша, с сожалением глядя на пустую чашку. «Я рада, что тебе нравится». Улыбаясь, она снова налила ему чаю. Он пил и пил, и ароматный напиток разливался приятным теплом по всему телу. «А еще вы очень похожи на вашу маму». «На маму?» От удивления ее темные брови сильно изогнулись, словно две радуги. «Да, на вашу маму на портрете». Илюша указал на портрет, висевший на стене. «А, ты это имеешь в виду?» Она смотрела на него задумчиво и очень загадочно. «Расскажи мне о себе, Илюша. Моя история очень проста. Мой отец оставил нас незадолго до моего рождения. Мама и старший брат жили очень бедно, так как мама уже не могла работать. Потом родился я, и им стало еще труднее. Когда мне было около годика, мамочка тяжело заболела. Денег на лекарства и врачей не было совсем, и вскоре она умерла.
Моего брата Виталика забрала тетя, старшая мамина сестра, а меня оставила, ведь я был слишком мал, чтобы работать по хозяйству, а лишний род ей был не нужен. Слава Богу, что надо мной жалилась бабушка. Она взяла меня к себе, выходила, вырастила и рассказала мне об Иисусе. Но месяц назад Господь взял и мою бабушку на небеса. Вот я и скитаюсь. Я уже взрослый и могу выполнять разную работу. Но я не знаю, где живет мамина сестра, у которой мой брат. Хотите, я покажу вам его. С этими словами он достал из своей сумки истертую фотографию. Вот это он. Старше меня на несколько лет. «А это я, еще совсем маленький», — сказал Илюша, указывая на малыша на фотографии. «Да, очень хорошо, что бабушка сохранила эту фотографию для меня, ведь я совсем не помню ни дорогую мамочку, ни брата. Все, что я помню с того времени, — это игрушка, которой я игрался в детстве, маленькая деревянная лошадка, качалка. Она была очень старая. Может, ею играл еще Виталик, когда был маленьким. Хвост у нее был давно отломан, но это была моя единственная и самая любимая игрушка. Может, поэтому я запомнил ее так хорошо. Иногда по ночам эта лошадка снится мне, и еще бабушка». Илюша замолчал, глядя куда-то вдаль, и он не видел, как женщина, сидящая напротив, торопливо смахнула слезу, непрошенно скользнувшую по щеке. «Я пойду, а то и так слишком засиделся. Спасибо за чай, за вкусную булочку и за вашу доброту ко мне. Илюша, я бы хотела, чтобы ты каждый день в 9 часов утра приходил к моему дому. У меня найдется работа для тебя, а ты будешь каждый день получать монеты на пропитание. Кстати, вот эти две ты честным трудом заработал сегодня, когда нес мои пакеты. Возьми их». «О нет, что вы!» — отшатнулся Илюша от ее протянутой руки. «Я не возьму их. Вы и так накормили меня». «Нет», — твердым голосом ответила женщина. «Я обещала тебе, и это плата за твой труд». И она вложила деньги в ладошку мальчика. «А здесь булочки для твоих друзей». Улыбаясь, она протягивала ему пакет с душистыми булочками. «И не забудь про сахар». Илюша не знал, как ему благодарить добрую женщину. Она, словно угадав его мысли, сказала: «И не вздумай благодарить меня, ведь ты знаешь, кто устроил нашу встречу». «Да», — прошептал малыш, — «спасибо тебе, Иисус». Проведя Илюшу к выходу, женщина ласково попрощалась и напомнила: «Не забудь, завтра в 9 у дверей дома. Ты запомнил дорогу?» Запомнил ли он дорогу? Да. Он уже никогда в жизни не сможет забыть дорогу, ведущую к этому чудесному дому. «Да, я обязательно приду!» — уже на бегу крикнул он. «И запомни, меня зовут Елизавета Михайловна», — донеслось в ответ издалека. Сегодня мы заканчиваем чтение книги «Больше не сирота». Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Загадки, ответы. Кто был распят как злодей для спасения людей?
1: Наш Господь, Он за людей был наказан как злодей.
0: Кто невинную кровь пролил и Отца за нас просил?
1: Он невинный кровь пролил и Отца за нас молил.
0: Кто разрушил силы тьмы, чтобы радовались мы?
1: Он разрушил силы тьмы, чтобы радовались мы.
0: Кто вернется в мир опять, чтоб с собой спасенных взять?
1: Он вернется в мир опять, чтобы нас с собой взять.
0: Вот еще один вопрос. Что тебе дает Христос?
1: Вот ответ наш на вопрос. Все во всем для нас Христос.

0: Проверь себя.
1: Мы послушаем рассказ «Божья помощь».
2: В одном маленьком городе, в доме со старым садом, жила девочка Валя. Ее родители много работали и часто были в отъезде. Девочка оставалась дома с бабушкой, ходила в школу, воспитывала рыжего пушистого котенка и делала многое другое, что ей нравилось. А вот работать в саду и помогать бабушке в доме она не очень любила. Валя знала, что у бабушки больные ноги, что ей трудно, но ей так не хотелось окапывать деревья, полоть грядки или мыть полы или посуду. А бабушка повздыхает, поохает, поворчит на внучку, да и сделает все сама. При этом приговаривает всегда: «Бог помог» или «С Божьей помощью управилась». Однажды Валя пришла из школы, а бабушки нет. Час прошел, ее нет. Два. Девочка стала волноваться.
3: «Куда идти? Где искать? У бабушки такие больные ноги. Она могла упасть где угодно».
2: И вот уже в который раз Валя вышла за калитку, чтобы идти искать ее. Но в калитке она встретила бабушку.
4: «Ох, Валюша, возьми сумки, отнеси их в дом. Только потихоньку, они очень тяжелые».
2: Валя расплакалась от радости, что бабушка жива и невредима. Всхлипывая, поволокла она в дом тяжелые сумки с продуктами. А бабушка все причитала:
4: «Ох, устала, но Господь помог».
2: И тут девочка не выдержала.
3: «Я так волновалась. У тебя больные ноги. Что-то могло случиться. А ты все свое. Бог помог, да Бог помог. Ты же сама все делаешь. При чем тут Бог?»
4: «Нет, не сама. Очередь была длинная. Мне люди добрые яшечек дали, я сидела. А женщина мне в другой очереди муки взяла. Парнишка донес сумки до автобуса и помог мне сесть. А какая-то девочка помогла мне выйти из автобуса и донесла сумки до калитки. Не сама. Я бы сама не смогла столько унести».
3: «Ну, бабушка, это же не Бог. Это добрые люди помогли тебе».
4: «А Бог очень часто помогает руками добрых людей. Бог – это любовь. Любовь к ближнему, любовь к животным, любовь к природе».
2: Валя не могла ничего ответить. Она вышла в сад, чтобы успокоиться от переживаний за бабушку. Надвигалась гроза. Старые развесистые яблони замерли в ожидании бури. В этом году во всех садах было очень много яблок. Многие ветви не выдерживали тяжести сочных плодов и ломались с хрустом, разрывая свое белое древесное тело. Валин взгляд остановился на длинных палках-подпорках для веток деревьев, стоявших возле сарая.
3: «Но кто будет этим заниматься? Родители далеко. Бабушка, если поднимет такую подпорку, то сама упадет».
2: Валя бросилась к подпоркам.
3: «Скорее надо подпереть тяжелые ветки, пока не поднялся ветер и не начался ливень или град. Тогда они могут переломиться. Я ведь сильнее бабушки и могу это сделать».
2: Было очень тяжело. Подпорки длинные, цеплялись не там, где надо. Ветви, полные плодов, никак не хотели приподниматься. Но вот первый порыв ветра, первые крупные капли дождя, и застучали о землю сорванные ветром яблоки.
3: «Ничего, успела. Крепкие ветки и так в безопасности. А теперь и слабые выдержат ненасти.
2: Прошла шумная летняя гроза. С ветром, ливнем, громом. Выглянуло солнце. Валя с бабушкой вышли на крыльцо. В саду все капало и шуршало. Казалось, сад – многорукий великан, который пьет долгожданную воду со вздохами и довольным ворчанием.
4: «Смотри-ка, внученька, целы мои красавицы, мои матушки-яблоньки, не пообломились. Кто же им так вовремя помог-то?»
3: «Бог помог, бабушка».
2: И она с гордостью посмотрела на свои маленькие, исцарапанные и до сих пор горящие от тяжелой работы ладошки. Они были красные и излучали какое-то необыкновенное, еще незнакомое Вале тепло. И она повторила:
3: «Бог помог, как я одна смогла бы подпереть такие тяжелые ветки?»

Усердие – стремление в тело тела. Он дает нам силу для свершения. В усердии будь и мудрым, и умелым, и твердым будь, чтобы исполнять решения.

0: Так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мамочка, мамочка, как жаль, что ты с нами не пошла в парк. Там было просто здорово.
3: Ой, ну ты вся прям сияешь от счастья. Наверное, повеселились от души.
2: Мы ели мороженое, пили сок, катались на лошадке на трех аттракционах.
3: Я рада, что вы хорошо провели время. Только я не пойму, вы что, с Ришей вместе были?
2: Почему не вместе? Вместе.
3: Вы поссорились?
4: Нет, мы не поссорились.
3: Тогда почему ты, Риш, такая невеселая?
4: Я не знаю. Что-то мне не весело.
3: Тебе не понравилось в парке?
4: Понравилось.
3: Тогда, может, у тебя что-то болит?
4: Нет, ничего у меня не болит. Но почему-то у меня резко пропало настроение.
2: Не понимаю, как может быть грустно после такой прогулки?
4: И я не понимаю, но получается, может.
2: Ты помнишь, что мы с тобой читали на одной рекламке? Хочешь быть счастливым, будь им. Значит, ты сама не хочешь быть счастливой.
3: Знаешь, а я понимаю, о чем говорит Иша. Бывает часто так, что бурное веселье резко сменяется грустью, и это ничем нельзя объяснить.
4: Ну вот теперь я совсем несчастная.
3: Ириш, ну разве счастье зависит от настроения?
4: А как же, если тебе весело, значит ты счастливый, а если грустно, значит несчастный.
2: А вот интересно, кто самый счастливый человек на свете?
3: Я думаю, каждый человек может быть счастливым. Важно видеть в жизни то, чему можно радоваться.
4: Ну, а если радоваться нечему, значит и счастья нет.
3: А вот это неверно. Разве с вами не бывает так, что вроде все хорошо и в школе, и дома, и с друзьями не поссорились, и погода хорошая, а настроение совсем плохое?
2: У меня бывает.
4: А у меня сейчас есть.
3: Но раз у тебя в жизни все хорошо, разве можно сказать, что ты несчастна? У тебя просто нет настроения, вот и все.
2: Ириша, я знаю, что может поднять твое настроение.
4: Откуда ты знаешь, если я сама этого не знаю?
2: Ириша, это хорошая книга. У тебя всегда поднимается настроение, когда ты читаешь.
4: Но у меня нет новых книг. Те, которые у нас дома, я все прочла.
3: Ну, значит, сходите в библиотеку и возьмите что-нибудь, если ты думаешь, что это поможет.
4: Наверное, вы правы. Мариш, пойдешь со мной?
2: Я готова идти на край света, лишь бы ты была счастливой.
4: Хватит шутить, пойдем.
2: А я и не шучу, пойдем. Гошенька, Гошенька, это мы к тебе, покажись.
0: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Девочки, привет! Рад вас видеть. Может, хоть вы меня развеселите?
4: А что-то такое грустное, что-то случилось?
5: Да нет, все в порядке. Просто что-то скучно мне стало, вот и все.
4: Значит, и ты, Гоша, несчастный.
5: Это почему я несчастный? Я счастливый. Но у меня просто плохое настроение.
4: А разве это не одно и то же?
5: Думаю, что нет.
2: Вот и я так думаю. Мы только что с Иришей были в парке. Нам было так весело. Потом вдруг она стала несчастной.
4: Мое счастье улетучилось.
2: И куда же оно улетучилось?
4: А вот этого я не знаю. Не зря же говорят «призрачное счастье». Значит, оно то есть, то его нет.
5: А давайте не будем угадывать, а посмотрим, что говорит о счастье Библия.
2: Библия и о счастье говорит.
5: Девочки, самое большое желание Бога, чтобы люди были счастливы. И именно в Библии Он открыл вам секрет этого счастья. Давайте посмотрим, что говорил об этом Иисус. Однажды возле Иисуса собралось много людей, и Он стал их учить. Он говорил им о том, кто может быть блаженным.
4: А кто такие блаженные, Гоша?
5: Блаженный значит счастливый. Людей очень заинтересовала эта тема.
2: Конечно, кто же не хочет быть счастливым?
5: Да, желание быть счастливыми – естественное желание человека. Но люди часто думают, что имея много денег, крепкое здоровье, большой дом – это все, что нужно для счастья.
4: А разве нет?
5: Знаете, есть много богатых людей, которые чувствуют себя глубоко несчастными. Человек может не болеть и все равно чувствует себя несчастным. Люди всегда задавались этим вопросом. Что же делать, чтобы быть счастливым?
2: Гоша, что же сказал об этом Иисус?
5: Иисус сказал так. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
4: Что это означает? Разве нищие могут быть счастливы?
5: Смотрите, Иисус сказал, что блаженны нищие духом. Вот скажите, кто такой нищий?
2: Нищий – это тот, у которого ничего нет.
5: Это верно. Как вы думаете, такой человек хочет поправить свое положение?
4: Думаю, что да.
5: Нищие духом – это те люди, которые понимают, что во всем зависит от Бога. Они не могут надеяться на себя, поэтому всегда нуждаются в Духе Святом, который дает им Господь. И такие люди блаженны.
2: И это все, что нужно для счастья?
5: Иисус еще кое-что говорил. Он сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
4: Нет, но этого не может быть. Когда я плачу, мне плохо, и я не могу быть счастливой.
5: Бывают разные дни, и иногда люди плачут от обид, горя и боли. Но блаженны те, кто приносит свои беды к тому, кто может помочь.
2: Значит, к Богу?
5: Да, Он утешит и подаст свою помощь. А еще Иисус сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
4: А это что означает? Кто такие кроткие?
5: Кроткие – это те, кто может смириться. Это люди мягкие, душевно чуткие, кто не будет оскорблять тех, кто их обидел, а просто простит и скажет об этом Богу в молитве. Такие люди счастливы.
4: Это не просто быть счастливым, когда тебя обидели.
5: Если вас обидели, вы будете себя чувствовать несчастным, если будете злиться на этого человека. Но попробуйте быть кроткими и простить. Вот увидите, вы почувствуете себя блаженными.
2: Ну еще, что еще?
5: А еще Иисус сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
4: Опять не понимаю.
5: Как вы себя чувствуете, когда на улице стоит жара, а попить негде?
2: Очень плохо, пить очень хочется.
5: Иисус говорил о том, что счастливы те люди, которые вот так же хотят насыщаться духовными вещами.
4: Какими такими духовными вещами?
5: Иисус сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
2: А я знаю, это значит читать Библию.
5: Да, читать Божье Слово, чтобы получше узнать Бога. А если вы поймете, как любит вас Бог, вы будете блаженными.
4: В смысле счастливыми. Что еще, Гоша?
5: Еще Иисус сказал: «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут».
2: Объясни, пожалуйста.
5: Милостивы – это те, кто оказывает милость другим. Ведь Бог милостив, Он творит добро, Он любит и прощает. Если вы тоже пытаетесь так жить, значит, вы будете блаженны.
4: Иисус прямо-таки открыл секрет счастья.
5: Да, но это еще не все. Еще Он учит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
2: Это значит, увидят Бога?
5: Вы знаете, что чистыми должны быть не только руки и одежда, но и сердцем.
4: Да, мы уже говорили, что грех делает наше сердечко грязным. Но как его очистить, если оно случайно заморалось?
5: Есть только одно средство, чтобы очистить сердце. Это молитва покаяния. Нет людей, которые не согрешают. Но если человек искренне раскаивается и просит, чтобы Бог их простил, он с радостью делает это. Но важно, чтобы покаяние было от всего сердца.
2: А как это от всего сердца?
5: Однажды Иисус сказал одной женщине: «Ступай и больше не греши». Если вы действительно осознаете, что грех огорчает Бога, то постарайтесь не совершать больше таких поступков. Бог видит не только то, что вы делаете, но и ваше стремление, ваше желание к чистоте.
4: Но если я даже покаюсь, как мне знать, что Бог меня простил?
5: Бог никогда не лжет. В Библии написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Богу нужно просто верить, и вы будете счастливым.
2: Он еще о чем-то говорил?
5: Еще Иисус сказал, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
4: Кто такие миротворцы? Подожди, это те, кто творит мир?
5: Да, это те люди, которые пытаются не только иметь мир с Богом, но и стараются быть в мире со всеми, кто живет рядом. Сами живут в мире, ни с кем не ссорясь, и побуждают к этому других. Бог говорит, что такие люди счастливы.
2: Да, все это не так просто.
5: Да, это не просто, но если человек так живет, так поступает, то он имеет в своем сердце то счастье, которое может дать только Бог. Такое счастье не зависит от погоды и от обстоятельств.
4: Значит, я могу быть счастлива, даже если в жизни проблема?
5: Если рядом с вами Бог, то все проблемы будут решаться с Его помощью. И это не значит, что проблем станет меньше. Ведь есть много людей, которые не знают о Божьей любви. Они не любят Бога и не любят Его детей. А поэтому Иисус сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. отогнали пророков, бывших прежде вас.
4: Значит, Иисус говорит, что можно быть счастливыми, даже когда тебя не любят и даже гонят?
5: Иисус говорит, что настоящее счастье дает только Он в любых условиях. Но самое большое счастье вас ожидает на небесах. Это надежда, которая делает счастливыми любого верующего.
4: Значит, неважно, какое у меня настроение, главное, чтобы рядом был Бог, я могу быть счастлива?
5: Да, Ариша, Иисус сказал об этом в Нагорной проповеди, которую мы только что с вами прочли.
4: Знаешь, Гоша, я хотела взять у себя книгу, чтобы повысить настроение, но теперь я думаю, это лишнее. Я приду домой и почитаю Библию.
5: И это правильно, это самый верный способ. Если в сердечко закралась печаль или грусть, читайте Слово Божие, и Бог изменит ваше настроение.
2: Спасибо, Гошенька. Было очень интересно.
4: Но нам пора домой.
5: Дети, девочки, рад был с вами пообщаться.
4: И мы рады. Пока.
2: Пока.
5: Приходите еще.

Давайте, ребята, еще раз прочтем эти заповеди блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Люди часто желают друг другу счастья, но пусть вашим счастьем станет сам Бог.

Какое счастье быть спасенным, в любви Христовой пребывать, Христом Иисусом обновленным, Христа любить и прославлять. Какое счастье твердо верить, что все зависит от Него, как хорошо Ему доверить все мысли сердца своего. Какое счастье быть омытым и сердце чистое иметь, и сердцем добрым и открытым людей Господа любить. Какое счастье сознавать, что ждет нас вечность впереди, где будем вечно созерцать Творца и неба, и земли. Придите все, кто несчастливый, откройте сердце пред Христом. Он даст вам счастье в этой жизни и вечно с любящим Отцом.

сейчас, дорогие детки, в продолжении нашей программы мы будем слушать продолжение книги «Больше не сирота». Так для Илюши началась новая, полная радости жизнь. Хотя он по-прежнему ночевал в сыром, полутенном складе позади заброшенного магазина, а его одежда до сих пор висела на нем старенькими лохмотьями, он был счастлив. Каждый вечер, засыпая, он радовался, что скоро вновь наступит утро, и у него будет возможность снова встретиться с Елизаветой Михайловной, слышать ее по-матерински ласковый голос и выполнять ее поручения. Мальчик каждый день зарабатывал несколько монет. Этого было достаточно, чтобы покупать хлеб. Кроме того, по воскресеньям добрая женщина не давала ему никакой работы, а приглашала к себе в дом и угощала чаем с булочками, как в день их знакомства.

частенько Елизавета Михайловна специально придумывала для него какое-либо задание. Ведь она прекрасно понимала, что он ни за что не согласится брать деньги просто так, и что единственный способ помочь ему – дать возможность самому честно заработать. Ей с первого дня их знакомства очень понравился этот искренний и честный ребенок, всем сердцем любящий Господа. Илюша тем временем не забывал о своих бедных друзьях. Каждый день после работы в доме своей покровительницы он забегал в булочную и покупал на заработанные деньги хлеб. Потом с радостным сердцем в припрыжку мальчик бежал на окраину города, туда, где заканчивалась булыжная мостовая, на обочине которой сидел старый нищий. Увидев Илюшу еще издалека, он улыбался, и улыбка делала его хмурое лицо светлее и добрее. «Добрый день, дедушка!» — говорил Илюша, присаживаясь рядом. «Здравствуй, здравствуй, милый! Вот это вам и вашему мальчику!» С этими словами Илья протягивал ему большую часть купленного хлеба. «Спасибо, родной мой! Спасибо! Спасибо, Господи, что ты заботишься о нас через это дитя!» Теперь, в отличие от дня, когда он познакомился с Илюшей, старик говорил эти слова с глубоким чувством, поднимая глаза к серому осеннему небу. «Дедушка, а как поживает тот мальчик, которого вы приютили? Ему стало лучше?» «Ах, милый мой, в жизни не так все просто, как хотелось бы. Да, он жив еще, но за то время, что он живет у меня на чердаке, он не проронил ни слова. Целыми днями он лежит на лавке, отвернувшись лицом к стене. Когда я прихожу домой, он молча съедает хлеб, что я приношу ему, и снова отворачивается к стене. Порой я думаю, не немой ли он. Но часто мне кажется...» И старик, понизив голос, прошептал, что он больше не хочет жить, и его уже ничто не интересует на этом свете. Мне жаль мальца. Но что я могу сделать? Я до сих пор не знаю даже его имени. «Дедушка, позвольте мне увидеть его. Может, я смогу чем помочь?» «Увидеть-то не мудрено. Да будет ли толк с этого?» «Ну, разрешите мне попробовать, хотя бы один разок. Может, он заговорит со мной. А вдруг ему нужен доктор?» «Ладно, ладно, приходи завтра пораньше, и я сведу тебя к нему». «Спасибо, дедушка, я обязательно приду». На следующее утро сердце Илюши учащенно билось. Ведь сегодня он увидит мальчика, с которым не был знаком, но о котором много раз слышал. Наспех умывшись, он побежал к месту своей работы. Елизавета Михайловна задумчиво наблюдала за мальчиком, обычно тщательно и неторопливо выполнявшим ее поручение. Сегодня он явно был чем-то озабочен и куда-то спешил. Но он ничего не говорил, и женщина решила не отвлекать его своими вопросами. Получив заработанные монеты, он быстро попрощался и тут же куда-то убежал. А она стояла и провожала его взглядом до тех пор, пока его маленькая фигурка совсем не скрылась из виду. Как бы ей хотелось знать, чем было так сильно озабочено его всегда такое открытое сердечко. А с высоты перламутровых небес Господь в свою очередь наблюдал за женщиной, принявшей бедное дитя во имя его. Пока только он и она знали о важном решении, давно созревшем в ее душе. В это время Илюша уже заходил в булочную, но сегодня он попросил продать ему хлеба лишь на одну монету. Затем он, крепко сжимая в кулаке оставшуюся монету, поспешил в соседнюю кулинарную лавку. Там, восхищенно осматривая витрину с различными сладостями, он выбрал большой розовый леденец. Он был уверен, что незнакомый мальчик обрадовался.

радуется такому подарку. Сам Илья никогда не пробовал подобного лакомства, но он и не подумал купить сладости для себя. Отдав за леденец вторую монету, он направился к условленному месту, где его уже поджидал старик. «Пришел-таки», — сказал нищий вместо приветствия. «Ну, пойдем, если ты не передумал». «Пойдем же, дедушка, поскорей!» Спустя некоторое время Илюша уже поднимался по узкой темной лестнице, ведущей вверх под самую крышу. Он старался не отставать от старика. Его правая рука сжимала заветный леденец, а левая тщетно пыталась найти опору на сырой липкой стене. Перила отсутствовали полностью, да и сами ступеньки были не везде. Наконец, под их ногами прогнулась последняя полусогнувшая доска, и провожатый со скрипом отворил низкую дверь. Шагнув в комнату, мальчик в замешательстве остановился. Благодаря царящему здесь полумраку он не увидел всей запущенности и беспорядка, но нищета выглядывала изо всех углов. «Ну что, стал? Проходи, вот он лежит на лавке». Эти слова старика напомнили Илюше о цели его прихода. Несмело и почти на ощупь он начал пробираться по чердаку. В углу дальней стены стояла старая деревянная лавка. Ей, наверное, было столько же лет, сколько и нищему, живущему в этой комнате. На лавке лицом к серой каменной стене лежал мальчик. Его худенькое тело было совсем неподвижно и лишь изредка содрогалось от приступов кашля, мучившего его. Не зная, что делать, Илья беспомощно посмотрел на старика. Правильно расценив его взгляд, тот подошел к лавке. Достав из кармана хлеб, который раньше отдал ему Илюша, он протянул его мальчику. «На, вот, поешь!» — сказал он. Тот молча повернулся и привстал на лавке. Он с жадностью проглотил весь хлеб, не обращая ни на кого внимания. И когда он уже хотел было вернуться к своему обычному положению, Илюша наконец решился. «Здравствуй, мальчик! Посмотри, какой у меня замечательный леденец! Если бы здесь было немного светлее, ты увидел бы, какого он прекрасного розового цвета, как солнце, когда на закате опускается за горы. Возьми, это тебе! Я думаю, что он должно быть очень вкусный». С этими словами Илюша вложил леденец в руки мальчика, лежащего на лавке. Прошло несколько минут, в комнате царила тишина. Сюда не долетали звуки улицы, и в какой-то момент Илье показалось, что вся жизнь вокруг них остановилась. В это время бедный незнакомый мальчик оторвал взгляд от конфеты и благодарными глазами посмотрел на Илюшу, но по-прежнему ничего не сказал. Ни один из мальчиков не заметил, как старик, стоящий позади них, украдкой смахнул слезу, медленно спускающуюся по морщинистым щекам. «Не понимаю», — сказал он, шмыгая носом, — «зачем тебе все это надо? Я полагаю, ты сам был бы не прочь съесть хотя бы кусочек этого леденца. Пойди, не каждый день тебе доводится кушать конфеты». «Ах, дедушка, Христос сказал: так как вы сделали это одному из сих, братьев моих меньших, то сделали мне. А для Иисуса мне не жалко даже самой сладкой конфеты». «Ну что с тобой поделаешь? Ладно, хватит стоять. В ногах правды нет. На вот, садись», — сказал нищий, подвигая Илюше единственную в комнате табуретку. Но что-то, лежащее на полу рядом с лавкой, помешало ему. И он силой толкнул ногой этот предмет в темный угол. «Что это было, дедушка?» «А, хлам какой-то». Илюша уже было снова повернулся к мальчику, лежащему на кушетке, но какой-то внутренний голос заставил его встать, подойти в угол и, наклонившись, взять в руки странный предмет, минуту назад отброшенный стариком. То, что произошло дальше, было слишком неожиданным и невозможным, чтобы быть правдой. Прищурив глаза,
и напрягая все свое зрение, мальчик силился разглядеть странную вещь. И вот его руки дрогнули, а голова закружилась. Подкосившиеся ноги были больше не в силах удержать его тело. Он сполз по стене прямо на сырой грязный пол. Открыв глаза, он испугался, что в его руках может ничего не быть, что все лишь померщилось ему. Но нет, сомнений не было. В его дрожащих руках была старая деревянная лошадка-качалка с отломанным хвостом, с потрескавшейся от старости и почти облезшей краской. На этом, дорогие детки, мы заканчиваем чтение книги «Больше не сирота». Слушайте нас завтра в это же самое время. До встречи!

Здравствуй, солнце золотое, ты пришло к нам вновь. Это людям искупитель проявил любовь. Солнце он повелевает раздавать тепло добрым, злым, без исключения. Бог не платит злом. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, новый день. Просыпается, играя рожками, олень. Славу Богу воздавая, соловей поет. На березовом листочке пчелка воду пьет. Солнце есть преобраз Божий, Иисус Христос. Он за грешников страдая, крест тяжелый нес. Аллилуйя, аллилуйя, слава и хвала. Он наполнил до избытка радостью сердца.

0: Сегодня вы услышите об одном золотом правиле, которое, если исполнять, очень помогает нам в жизни.
1: В комнате Артем, ученик 5 класса, поспешно собирается в школу. Заходит бабушка.
2: Тёмочка, не опоздаешь в школу?
3: Нет, бабушка, уже бегу.
2: Погоди, сегодня же день рождения у Димы. Ребята поздравлять его будут. Ты бы тоже придумал что-нибудь приятное.
3: Бабушка, у нас в классе каждый день у кого-нибудь день рождения. На всех хорошего не накупишься.
2: Но ведь друга поздравить надо.
3: Надо, конечно. Ладно, я ему подарю. А вот фломастеры.
1: Артем быстро схватил коробку фломастеров с полки и забросил их в сумку.
2: Фломастеры? Да ты же жаловался, что они уже не пишут. Неудобно же.
3: Ой, бабушка, удобно. Если поплевать на них, намочить хорошо, будут писать как новые.
2: Артем, придумай что-то другое. Ты и Тане преподнес поломанную ручку. Нельзя же так.
3: Некогда, бабушка, я побежал.
2: Артем, в школе не задерживайся, пожалуйста. Вечером обещали заглянуть тетя Аня с Танечкой.
3: Ладно, бабушка, приду вовремя. Пока.
1: Артем ушел в школу, а бабушка не могла успокоиться.
2: Плохие фломастеры в подарок. Вот ведь обидится Дима. Ладно, надо идти готовиться к приходу гостей.
1: Вечером в гости пришли тетя Аня с Танечкой. Общение было теплым и хорошим. Бабушка приготовила очень вкусный торт. Уже в прихожей при прощании Таня вручила сверток Артему.
4: Тема, это тебе. Презент. Пока.
3: Тань, звони. Спасибо за презент. Пока.
2: До свидания, Анечка.
1: Вернувшись в комнату, Артем с нетерпением развернул сверток и вынул красивую футболочку очень маленького размера. Он смотрел на нее удивленно и ничего не мог понять. И тогда приложил ее к груди.
3: Это мне?
2: Ой, какая красивенькая!
3: Она-то ничего, но ведь мне мала.
2: Нормальная футболочка. Да ты ее намочи хорошенько и надень. Пусть на тебе высохнет и станет как раз.
3: Бабушка, ты издеваешься надо мной. Эта Танечка из нее выросла, а выбросить пожалела. На, Артемочка, носи. Ну и жадина.
2: Не жадина она вовсе, Темочка. А так же, как и ты, золотого правила не придерживается.
3: Что это за правило? И почему золотое?
2: Правило очень простое, да чудодейственное для всех, кто им пользуется.
3: Очень интересно.
2: Вот послушай, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.

0: так ты говоришь? Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступай с другими?
1: Да-да, Тёмушка, именно так.
0: Выходит, это мне негодный фломастер, да поломанная ручка откликается?
1: Выходит, так.
0: Бабушка, значит, если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен всех любить?
1: Конечно. Хочешь верных друзей, будь верным сам. Любишь приятные сюрпризы, делай их другим. Хочешь уважения к себе?
0: Понял, я понял. Умею уважать других. И так во всем? Во всем?
1: Конечно, но разве это трудно?
0: Любить легко только себя, а других... других трудновато бывает.
1: За хорошее любить не трудно.
0: За хорошее можно, конечно, но...
1: Артем, я думаю, в любом человеке, если он, конечно, не отпетый негодяй, обязательно найдутся хорошие черты характера. Вот за них-то уже и стоит любить.
0: Может быть, бабушка, но что-то никто не спешит первым делать добро другим.
1: А ты начни, уверяю, ничего не потеряешь. Глядишь, понравится.
0: Поверю тебе, бабушка. Испытаю-ка я это золотое, чудодейственное правило на Сережке. Знаешь его? Он из параллельного класса Б.
1: Знаю. Что-то он перестал к нам заходить. Вы вроде приятели.
0: Были. Да стали недовольны друг другом.
1: Что же так?
0: Понимаешь, ему подарили потрясающую книгу об инках. Ужасно хочется ее почитать, а он не дает.
1: Наверное, она очень ценная.
0: Говорит, бесценная, и боится, вдруг я ее потеряю.
1: Его опасения понять можно.
0: А сам мечтает о моем морском бинокле. Хочет звезды в него рассматривать. А я ему, естественно, разобьешь, мол, с балкона уронишь.
1: Так что будем делать?
0: А я ему сейчас кое-что предложу.
2: Артем подошел к телефону и набрал номер Сергея. Через некоторое время он услышал Сережкин голос.
0: Сережа, ты удивлен? А у меня хорошее настроение сегодня. Слушай-ка, заходи. Торт поедим, бинокль возьмешь. Да нет, правда. Да не за что так благодарить. Что? А книги про инков? Конечно, еще как мечтаю. Так ты ее захватишь? Вот здорово, жду.
2: Положив трубку телефона, Артем запрыгал на месте от радости. Бабушка удивленно смотрела на внука. Он обнял ее.
0: Бабушка, невероятно! Сережка бежит и свою бесценную книгу несет. Я думал, никогда ее не дождусь, а он сам предложил.
1: Вот видишь, дружочек, убедился?
0: Еще как убедился. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
1: Запомнил, молодец.
2: В это время раздался звонок в дверь. Артем бросился к двери.
0: Я открою, бабушка.
1: Пойду-ка я чай приготовлю.

Христос любит. Хоть мы и маленькие дети, но узнали, что Христос, всех людей любя на свете, им спасение принес. Ко Христу идите, люди, Он зовет сегодня всех. Вас Он очень нежно любит и готов простить ваш грех.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Девочки, уже совсем поздно. Убирайте в комнате свои вещи, идите в ванную, и пора ложиться спать.
3: А моих вещей тут нет, это все Иришины. Поэтому я иду в ванную первая.
4: Мамочка, мне и недолго осталось, я уже скоро дошью.
2: Может, ты смогла бы завтра дошить игрушку?
4: Понимаешь, завтра к нам в воскресную школу придут дети из интерната. Я хотела бы эту мягкую игрушку подарить кому-то из них.
2: Что ж, это ты хорошо придумала. Эти дети видят так мало добра в своей жизни.
4: А вот интересно, у них там игрушки есть?
2: Я думаю, есть, но все же подарки они получают не так часто.
4: Наверное, им там очень плохо.
2: Знаешь, в таких заведениях обычно работают люди, которые любят детей, но понимают, что им живется не сладко. Ведь так или иначе, дети чувствуют себя оставленными, а это нелегко.
4: Да, вот поэтому я и хочу сделать хоть кому-то из них что-нибудь приятное.
2: Умница, Ириш, но уже время позднее, может, давай я тебе чем-то помогу?
4: Нет, смотри, я уже почти закончила. Смешной медвежонок получился, правда?
2: Да, очень симпатичный мишка, но ты не засиживайся допоздна, ладно?
4: Хорошо, мамочка.
3: Вот, я уже готова спать. Ты что? Еще даже не убрала?
4: Не осталось, совсем чуть-чуть дошить.
3: Так, Ириш, ты ведь знаешь, я не могу засыпать при свете. Давай уже заканчивай и гаси лампу.
4: Маришечка, а давай, чтобы было быстрее, пока я дошью, ты уберешь нитки, лоскутки.
3: Уж нет, я сегодня так старалась ничего не разбрасывать, чтобы потом не убирать.
4: Мариш, ну помоги мне, пожалуйста.
3: Слушай, ты сама это все затеяла. Сама и убирай, я тут при чем?
4: Неужели тебе так тяжело?
3: Да, я устала и хочу спать. Ты ведь знаешь, мама говорит, что каждый должен убирать за собой. Вот и убирай за собой.
4: Ах так? Ну и пожалуйста, так вот ты какая подруга, так вот ты какая сестра.
3: Ладно, не возмущайся, мне нужно помолиться перед сном. Дорогой Иисус, спасибо тебе за этот день, за то, что ты меня очень любишь, за то, что я такая послушная и не мусорю в комнате. Благослови мой сон. Пусть ангелы охраняют меня. Аминь. Спокойной ночи, Ириш. Ты давай недолго, а то мне будет не уснуть.
4: Спи уже, спи. Тоже мне ангелочек.
2: Иришечка, Мариша уже спит, а ты еще не в кровати?
4: Я уже дошила, только закончу с уборкой и ложусь спать.
2: Хорошо, доченька, спокойной вам ночи.
4: Спокойной ночи. Ой, как спать хочется. Но мама говорит, что в конце дня нужно обязательно помолиться. Господь, благодарю за этот день. Прости меня, если я что-то сделала неправильно. И Маришу прости, она меня очень обидела. Прошу, охраняй мой сон. Аминь.
3: А ты, между прочим, неправильно молишься.
4: Ты еще не спишь? А откуда ты знаешь, правильно я молюсь или нет?
3: Ты должна за себя молиться, а не за меня. А то еще Бог подумает, что я и вправду тебя обидела.
4: А разве нет?
3: Если ты обиделась, это твои проблемы. И нечего о них молитвы вспоминать. Это неправильная молитва.
4: Тогда какая молитва правильная?
3: А я и сама не знаю. Просто я думаю, что если молишься не так, как нужно, то Бог тебя не услышит.
4: Знаешь, Мариш, а я думаю, что нам пора спать.
3: А давай завтра перед воскресной школой зайдем к Гоше в библиотеку и спросим, что об этом написано в Библии.
4: Почему мы не можем об этом спросить в воскресной школе?
3: А ты начнешь опять рассказывать, что я тебя обидела.
4: Как хочешь, я не против, заодно и Гошу повидаем.

0: Гоша, мы к тебе, но ненадолго, а то нам в воскресную школу бежать нужно.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: Девочки, доброе утро. Что вы в такую рань? Неужто почитать захотелось?
3: Да нет, у нас к тебе вопрос есть.
2: И что за вопрос?
3: Да я тут говорю, что Ириша неправильно молится, а она мне не верит.
0: И ничего неправильного, я говорю Богу все, о чем думаю.
2: Мариш, и что же тут неправильно? Все верно, это хорошо, когда в молитве открывает свое сердце.
3: Нет, Ириша, Ириша жалуется на меня Богу. Ты только подумай, а я ничего такого не сделала.
2: Стоп, стоп, стоп, давайте все по порядку.
0: Я вчера так просила ее помочь и так хотела спать.
3: Я тоже хотела спать, в чем же моя вина?
0: Ты не настоящий друг.
2: Не нужно ссориться. Ну так понимаю, Мариш, твоя сестра на тебя обижена и не зря.
3: Ну и что, это ее проблема.
2: А я думаю, это проблемы твои.
3: А это еще почему?
2: Вот скажи, ты по вечерам молишься?
3: Гоша, обязательно.
2: И вчера молилась?
3: Конечно, я ведь хорошая девочка.
2: Но я думаю, что Богу не очень понравилась твоя вчерашняя молитва.
3: А ты откуда знаешь? Ты ведь даже не слышал, о чем я молилась.
0: Она говорила, какая она послушная.
3: А ты бы могла и не слушать.
2: Хватит спорить. А то, что Бог был недоволен твоей молитвой, я знаю из Библии.
3: Ну и что там написано?
2: Хотите, давайте прочтем. Однажды Иисус так сказал народу, окружавшему его. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
0: Но тут ничего не сказано о молитве.
2: Я хочу объяснить. Библия говорит о молитве, как о жертве, о жертве ваших уст. Раньше люди приносили в храмы жертвы Богу за свои грехи. Теперь этого делать не нужно. Но вы приносите Богу как дар свою молитву. Если же вы стали молиться и вспомнили, что брат или сестра что-то имеет против вас, нужно все оставить и прежде пойти и помириться с ним.
3: А если ты не знаешь, что кто-то на тебя обижен?
2: Нужно быть внимательным к тем, с кем ты дружишь или просто говоришь. Разве можно сделать кому-то больно и не заметить этого? Вчера ведь ты заметила, что обидела Иришу.
0: А если этот кто-то не захочет с собой мириться?
2: Главное, что вы должны сделать, попросить прощения, и тогда доступ к Богу вновь будет открыт. Иисус сказал, пойди примирись, а потом принеси дар твой.
3: Ириш, ну ты не сердись на меня, ладно? Прости, что я не хотела тебе вчера помочь.
0: Хорошо, я прощаю тебя, ты меня тоже прости.
4: А тебя за что?
0: Вчера, когда ты молилась, я подумала, что ты за давака и хвастунишка.
3: Это почему ты так подумала?
0: Потому что ты говорила, какая ты хорошая.
3: Ну ты могла бы и не просить прощения, я ведь не знала, что ты так думала.
2: Знаешь, Мариш, это хорошо, что Иришка попросила у тебя тоже прощения. Ты не знала ее мысли, но Бог знал. Но есть еще кое-что, о чем я хотел бы вам прочесть.
0: Читай, Гоша.
2: Так вот, однажды два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь.
3: Кто такой мытарь?
2: Мытарями называли сборщиков налогов. Эти люди часто были не очень честными. Они брали больше денег, нежели этого требовалось.
0: Наверное, этих людей не очень любили.
2: Да, народ их ненавидел. Но иногда эти люди обращались к Богу, и Господь их изменял. Например, один из учеников Иисуса был мытарем. Его звали Матфей.
0: В Библии есть Евангелие от Матфея.
2: Да, это написал тот, кто раньше был мытарем. Так вот, такой мытарь и фарисей пришли в храм.
0: А фарисей – это тот, кто учил людей?
2: О, фарисеи всегда считали себя самыми праведными, самыми благочестивыми. Он и в храме молился так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».
3: Ух, он какой, любит себя похвалить.
2: Мариш, а тебе это никого не напоминает?
3: Ой, ну разве что самую малость. А что говорил этот мытарь?
2: А мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику».
0: Наверное, он знал, что делал что-то плохое.
2: Да, он знал. Мог честно в этом признаться. Он не считал себя лучше других, но просил у Бога милости для него. И потому Иисус сказал: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.
3: А что фарисей сделал плохого?
2: Видишь, он так тоже считал, что ничего не делал плохого, и очень этим гордился. Но он забыл, что гордость – это грех, ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог не любит гордецов.
0: А мытаря, значит, Бог простил?
2: Мытарь осознал свои грехи и каялся пред Богом, а значит, Господь его простил. Мытарь сказал всего несколько слов, но его сердце было наполнено покаянием и смирением, и это Богу угодно.
3: Значит, такая молитва правильная.
0: А фарисей молился неправильно.
2: Знаете, не бывает правильных или неправильных молитв, но есть молитвы, которые Бог очень любит слушать. Это молитва из чистых и любящих сердец. Если есть тот, кто обижен на вас, примиритесь вначале, ведь Бог слышит молитвы обиженных и защищает их.
3: А еще нельзя молиться, как фарисей, теперь я это знаю.
2: Да, Иисус знал, что молитва – это очень важно. Человек черпает в ней силу, радость и утешение. Иисус очень много молился, часто по ночам. Ученики даже просили, чтобы Иисус научил их молиться.
0: И что, Иисус их научил?
2: Да, но я думаю, что об этом мы поговорим, когда вы придете ко мне в следующий раз. Посмотрите на часы, вы уже опаздываете на урок.
3: Ой, воскресная школа, нам пора бежать.
0: Но мы еще придем, и ты нам обязательно расскажешь.
2: Большим удовольствием.
0: Пока, Гошенька.
3: Пока.
2: До свидания, девочки. Приходите еще.

Дорогие ребята, Бог хочет слышать ваши молитвы. Он рад общаться со своими детьми. Но прежде, чем обращаться к Богу, подумайте. Может быть, как раз сейчас кто-то тоже молится и рассказывает Богу о том, как вы его обидели. Примиритесь с таким человеком. Пусть ваша молитва всегда будет угодна Богу и услышана им.

Бог цвіти на полі, очень бережно хранит, любит маленькую пташку и в руке своей хранит. Небо чистое сияет над моею головой, речка шепчет мне на ушко, Бог всегда везде с тобой. Любит каждую травинку, любит каждый ручеек, славит Господа со мною малый резвый мотылек.

Сегодня, дорогие детки, мы начинаем нашу последнюю, заключительную часть нашей книги «Больше не сирота». Без сомнений, это была та игрушка, которой в детстве играл Илюша, живя еще в родительском доме. «Дедушка!» — замирая от волнения, спросил Илья. «Откуда у вас эта лошадка?» «Ах, это она тебя так напугала? Что ты в один момент стал белым, как полотно?» «Где вы ее нашли? Скажите мне скорее!» С трудом сдерживая, прошептал мальчик. «Разве я тебе не рассказывал об этом раньше? В тот день, когда я подобрал на улице мальчугана, он двумя руками очень крепко прижимал ее к себе. Я попытался выбросить эту рухлядь, но он так вцепился в нее, что у меня не оставалось выбора — либо взять их двоих к себе на чердак, либо оставить обоих умирать на мостовой. Не понимаю, чем она для него так дорога, ведь игрушка такая старая, как и я. К тому же давно поломана, вот с того дня и валяется здесь у меня под ногами». «Так это его игрушка?» Задумчиво пробормотал Илюша, вновь поворачиваясь к лежащему на лавке телу. И тут внезапная мысль молнией пронзила все его существо. «Дедушка, помогите мне повернуть его сюда, лицом к свету!» Ничего не понимающий старик молча выполнил просьбу Ильи, который в это время лихорадочно рылся в своей котомке. «Ну где же, где она?» «Вот!» Слава богу, она не потерялась! Восторженно закричал мальчик, поднося поближе к глазам старую пожелтевшую фотокарточку. Внимательно переводя взгляд с нее на поддерживаемого стариком мальчика, Илья старался найти сходство. В этом худом, болезненном ребенке почти невозможно было узнать жизнерадостного, пухленького мальчика с фотографией. Но глаза, глаза были те же, большие, карие, такие же, как у Илюши. «Виталик!» — срывающимся голосом прохрипел Илюша. «Виталик!» В следующее мгновение он уже обнимал и целовал мальчика, безжизненно висевшего на руках, ничего не понимающего старика. Слезы счастья и безграничной радости текли по лицу Илюши. Он уже не стеснялся их и даже не пытался вытирать слишком много их было. «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» Спустя некоторое время проговорил нищий. «Ах, дедушка!» Словно вспомнив о нем, закричал мальчик. «Вы спасли от голодной смерти и обогрели не просто маленького бродяжку, а моего родного брата. О, слава Богу, что в тот день он руководил вами, и вы сделали это доброе дело! Дедушка, как я благодарен вам!»

0: С этими словами мальчик бросился на шею старику и, безудержно рыдая, целовал его усеянные морщинками щеки. И в тот момент таяло грубое сердце этого угрюмого, пожилого мужчины, прожившего трудную, полную лишений жизнь. Невидимые слезы очищающим ручьем текли по его израненной душе. И даже маленькая убогая комнатушка словно засияла каким-то необыкновенным, мягким светом. И в этом свете она уже не казалась такой грязной и сырой, как будто сам владыка неба и земли в эту минуту посетил холодный чердак и вместе с ними радовался и ликовал о нашедшемся брате. «Дедушка!» Илюша встрепенулся и испуганно наклонился над братом. «Может, ему нужен доктор?»
1: «Нужен-то нужен! Да где взять деньги на этого доктора?»
0: «Я, кажется, знаю, где найти деньги. Побудьте с Виталиком, я скоро вернусь». Илюша не бежал. Нет, он летел, почти не касаясь ногами булыжной мостовой. Ему показалось, что прошло всего несколько секунд, как он оказался у двери большого желтого дома, куда он привык приходить каждое утро. На его настойчивый стук долго никто не выходил. Но вот, наконец, дверь распахнулась. И разочарованному взору Илюши предстала Лида, горничная хозяйки.
1: Я пришел к Елизавете Михайловне.
0: Запинаясь, проговорил он. Ее сейчас нет. И, видя намерение мальчика дождаться хозяйку, Лидия добавила. Она уехала в соседний город по каким-то делам. Вернется очень поздно. Так что приходи завтра утром, как обычно. Эти слова глубоко расстроили Илью. Он так рассчитывал на помощь доброй женщины, а ее нет в такой нужный момент. Он рассеянно брел назад по улице к дому, где жил старик. «Господи!» — молился он. «Ты видишь, как счастлив я, что ты вновь подарил мне брата! Но как мне больно, что я ничем не могу помочь ему, когда он так нуждается в моей помощи! Помоги ему сам! Ведь ты лучший доктор, да и денег не берешь за лечение!» После разговора со всемогущим другом Илюше стало легче дышать, и он со спокойным сердцем в припрыжку побежал вперед. Поднявшись на знакомый чердак, он встретил взволнованный взгляд старика, сидевшего у кушетки, на которой неподвижно лежал Виталик. «Он звал тебя, звал, он заговорил!» Илюша с порога бросился к брату. Он опустился на колени у лавки и, бережно взяв худенькую ручку мальчика, очень нежно произнес: «Виталик, милый мой братик, я здесь! Мы больше не будем расставаться. Господь нашел нас друг для друга, и теперь нам нечего бояться».
1: «Ты привел доктора?» —
0: услышал Илья за спиной тихий шепот старика. «О, да, он уже побывал здесь», — благоговейно ответил Илюша. «Илюша!» — еле слышно произнес Виталик. Он плакал, и соленые слезинки оставляли две чистые дорожки на его давно немытых щеках. Еще долго сидели они, обнявшись, два брата, так долго шедшие друг к другу. Была ли их встреча случайностью? О, нет! Илья твердо знал, что у небесного отца не бывает случайностей. Видя нежелание мальчиков расставаться вновь после столь долгой разлуки, старик снисходительно произнес: «Ладно, можешь остаться на ночь здесь, если тебя устраивает ночлег на голом полу. Я лягу в том углу, а утром будет видно, что дальше делать». Илюша был очень благодарен за возможность целую ночь быть рядом с любимым братом. так они и заснули, крепко держа друг друга за руки. На следующее утро Илюше впервые не хотелось идти на работу к Елизавете Михайловне, но он понимал, что должен хотя бы предупредить ее о своем отсутствии. «Не волнуйся, Виталик, я вернусь очень быстро и принесу хлеба», — уговаривал он брата, не желающего отпускать его руку. «Я не могу не пойти, понимаешь? Она была так добра ко мне, и я совсем не хочу, чтобы она волновалась. Да и в любом случае нам нужны деньги на еду». С этими словами Илья мягко, но уверенно высвободил свою руку и выбежал на улицу. Он торопился, так как явно опаздывал. В это время привыкшая к пунктуальности мальчика Елизавета Михайловна, волнуясь, вышла на дорогу, но, завидев вдалеке фигуру бегущего Илюши, вздохнула с облегчением и вернулась в дом. Вбежав в дом и торопливо поздоровавшись, Илюша уже открыл было рот, чтобы поделиться с женщиной своей радостью, но она опередила его. «Подожди, Илюша, я хочу, чтобы ты присел и внимательно выслушал меня. Вчера, после обеда, я ездила в соседний город. Мне необходимо было встретиться с юристом, чтобы утрясти кое-какие вопросы. И вот теперь, когда все готово, я хочу отдать тебе это». И она протянула ему лист бумаги, весь исписанный и установленный печатями. «Что это?» В голосе мальчика выражалось полное недоумение. «Это документ, свидетельствующий о том, что со вчерашнего вечера Илья Трофимов стал приемным сыном Челтовой Елизаветы Михайловны». Следующие несколько минут в комнате царила полнейшая тишина. Придя в себя, изумленный мальчик заискивая воскликнул: «Я? Ваш сын? Ах, Елизавета Михайловна, этого не может быть! Что так и написано в этой бумаге?» «Да, Илюша, именно так и написано», — светясь и счастливо улыбаясь, ответила женщина. «Теперь тебе не надо каждое утро приходить сюда и выполнять разную работу, чтобы иметь пропитание. Тебе вообще уже не нужно отсюда уходить. Теперь это твой дом, а Лида уже застелила постель в твоей комнате». «Но зачем я вам нужен, Елизавета Михайловна?» Илюша, в Библии, в 18 главе Евангелия от Матфея, в 5 стихе сказано: «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Я делаю это во имя Господа Иисуса, который точно так же некогда принял меня и назвал своей дочерью. И кроме того, я очень полюбила тебя с того самого дня, как познакомилась с тобой. Я рада назвать тебя своим сыном, Илюша. Позволь мне стать для тебя заботливой мамой. Согласен ты?» «Нет», — тихо, но твердо ответил мальчик. «Я был бы очень, очень счастлив стать вашим сыном, слушаться вас и любить, но я не могу». И он дрожащими руками протянул ей драгоценную бумагу. «Не можешь? Почему?» «Я не один, Елизавета Михайловна. У меня есть брат, и я не смогу жить в этом доме, наслаждаться вашей заботой и нежностью, зная, как ему тяжело». «Но ведь ты говорил, что он живет где-то далеко у твоей тетки». «Да-да, думал так, но вчера...» Илюша, плача и запинаясь от радости, рассказал ей приключения вчерашнего дня. Она радовалась и переживала вместе с ним, узнав, кем является мальчик, живущий со стариком на чердаке.
1: Помните лошадку-качалку, о которой я говорил вам в день нашего знакомства? Так вот, она тоже нашлась. Именно по ней я узнал Виталика. Внимательно выслушав сбивчивый рассказ Илюши, Елизавета Михайловна зашагала из угла в угол по комнате, размышляя вслух. Итак, у моего сына появился родной брат. Значит, у меня появился второй сын. Радостно закончила она свои вычисления. Илюша онемел от счастья. В один миг Господь подарил ему и его брату Виталику теплый и уютный дом, заботливую, любящую маму и счастливое будущее. И в мире не нашлось подходящих слов, способных выразить в тот момент чувства, переполнявшие его сердечко. Они молча обнялись, он и его мама Лиза, и из их сердец неслась горячая благодарность тому, по чьей милости наступил этот счастливый день. В этот же день Елизавета Михайловна наняла экипаж, чтобы перевезти Виталика с чердака в свой дом. Она-то также горячо благодарила смущенного нищего за помощь, оказанную бедному мальчику. Уходя, они оставили старику большую корзину с разными продуктами, теплое одеяло и немного денег, чтобы он мог купить дрова и не мерзнуть. Со слезами на глазах он прощался с двумя такими родными мальчиками, с которыми свела его судьба. «Дедушка, когда Виталик поправится, мы будем приходить к вам в гости», — сказал Илюша, целуя его на прощание. Все нравилось Илюше в его новом доме. Все было наполнено любовью и заботой. Комнаты мальчиков находились рядом с комнатой Елизаветы Михайловны. На следующее утро после переезда Елизавета Михайловна привезла из города доброго внимательного доктора. Он тщательно посмотрел Виталика и сказал, что в его состоянии нет ничего опасного. Просто мальчик сильно истощен, и у него почти нет сил. Прописав витамины и диетическое питание, доктор удалился, пожелав мальчикам всего хорошего. Жизнь постепенно возвращалась в слабое тело Виталика. Каждый вечер мама Лиза и Илюша собирались в его комнате и читали интересные истории из Библии. Вместе пели, молились и просто весело болтали. Виталик рассказал, как тетка, взяв его к себе после смерти мамы, заставляла работать, почти не давая отдыха. Он работал, пока у него были силы. А когда он заболел, она просто выкинула его на улицу, сказав, что не собирается кормить больного бездельника. Сколько времени он скитался и как оказался в этом городе, мальчик не помнил. Горячие молитвы благодарности возносились к небесному престолу, откуда великий Бог с радостью созерцал эту прекрасную семью. Каждый вечер они ложились спать, спокойные и удовлетворенные, с радостью ожидая следующего дня. Новая мама относилась к мальчикам с трепетной любовью, и они были счастливы. О прежней жизни напоминала лишь лошадка-качалка с отломанным хвостом. А в гостиной, рядом со словами «Не вы меня избрали, а я вас избрал», мальчики старательно вывели: «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Когда Виталик совсем окреп, мальчики частенько навещали их старого знакомого на чердаке, всегда принося с собой какую-нибудь еду. Они читали ему стихи из Библии и рассказывали о своей жизни. Многие в городе полюбили двух мальчиков, которые были почти неразлучны.
2: было.
0: Часто они гуляли по улицам, держась за руки и приветливо здороваясь с прохожими. Они были счастливы, и счастье было чудным подарком от Господа, который он с любовью вложил в ладошки маленьких скитальцев. Но был еще один человек на свете, о котором им хотелось что-либо узнать. Их отец, оставивший семью незадолго до рождения Илюши, часто мальчики вспоминали о нем и вместе молились о спасении его души. Доведется ли им встретиться на этой земле? Но об этом другая история. На этом, дорогие детки, мы закончили чтение нашей книги. Пусть Господь обильно благословит ваши маленькие сердечки. С Богом!

6, начальнику хора, на струнных орудиях, псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам, благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое, да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами, да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Ты думаешь, это опять лейкемия?
3: Я же доктор. По крайней мере, так говорит Дженни. Она называет меня доктором с тех пор, как была в больнице в тот раз.
2: Ой, Джош, что же делать?
3: По-моему, надо сказать тете Эллен. Она могла ничего не заметить. Ведь она забирает Дженни довольно поздно. Она, может быть, думает, что Дженни просто устает от того, что играет целый день.
2: Ой, Джош.
4: Здравствуйте все! И добро пожаловать на нашу передачу «Час твоего рассказа».
5: Мы так рады, что вы нас сегодня слушаете, потому что мы приготовили увлекательную историю и хотим с вами поделиться.
4: В этой истории речь пойдет о бескорыстном поступке двух необычных подростков-близнецов.
5: Мы уверены, что Джоди и Джош завоюют место в ваших сердцах, когда вы услышите историю, которую вам расскажет тетушка Кэрол.
4: История эта называется «Золотая медаль для близнецов». Близнецы-брюстеры, Джоди и Джош, похожи, как две капли воды. Оба светловолосые, зеленоглазые, у обоих носы в веснушках. Оба любят спорт, а в последние 3 года они выходили победителями на местных конькобежных соревнованиях. Они живут с родителями на ферме в центральной части Иллинойса, среди бескрайних полей, на которых растет кукуруза и соя. Семья Брюстеров живет, как все фермерские семьи. Много тяжелой работы, много забот о погоде, о том, как расплатиться за технику, и много смеха и радости. Но как раз сегодня, когда мы собираемся навестить Брюстеров за ужином, у них возникла проблема.
3: Ну вот, как я вам говорил, тренер Санчес считает, что нам с Джоди надо поступить в спортивную школу.
2: Да, он думает, что из нас потом могут получиться олимпийские чемпионы. Неужели это возможно? Вот бы было здорово.
3: Это специальная школа, в которой спортсменов тренируют к соревнованиям. Мы сможем кататься по 6 часов в день, а то и больше.
2: И там есть репетиторы, так что мы от школы не отстанем.
6: Ну и ну. Вот это новости. Погодите-ка минуточку. Все это выглядит очень заманчиво, но...
7: Вы же знаете, дети, как было в прошлом году.
6: Если в этом году урожай не будет лучше, чем в прошлом, у нас будут неприятности с банком. Нам ведь надо еще платить за новый трактор и за все семена на этот год.
3: Да, пап, я знаю, но я подумал, что мы с Джоди...
2: Говорят, мы очень способны.
7: Ой, Брюс, только представь себе, как было бы замечательно, если бы они и вправду когда-нибудь попали в олимпийскую команду.
6: Да, признаться, мне тоже нравится такая перспектива.
2: А что, если мы с Джошем сами заработаем денег на спортшколу?
3: Да, точно.
6: Но как? Ведь вам только по 15, и на летнюю работу вас еще не возьмут.
3: Ну, а если бы мы смогли заработать, вы бы нас отпустили?
7: Ну, не знаю. Как ты думаешь, Брюс?
6: Ну, мне-то вы все равно будете нужны здесь, на ферме. Летом мне понадобится ваша помощь, Джош. Особенно, когда настанет пора обрабатывать землю и во время уборки урожая.
3: Да, я знаю. Ну, можно мы хотя бы попробуем?
2: Ну, пожалуйста.
6: Ну, что ж. Даю вам обоим свое благословение. Не знаю только, как вам это удастся.
7: А я помогу вам, чем смогу.
2: Правда?
3: Спасибо, папочка, спасибо, мамуля.
2: Вот здорово.
3: Да, здорово-то здорово. Да только и страшно до смерти. Ты мне скажи, Джоди, как мы заработаем эти деньги?
4: С этой минуты Джоди и Джош все свободное время говорили только об одном. Как заработать денег, чтобы осуществить свою мечту?
2: Ну, давай посмотрим, что у нас есть.
3: Читай список, а потом обсудим, что из этого нам подходит.
2: Ага, хорошо. Во-первых, можно открыть лимонадный киоск.
3: Ну, это для маленьких. И потом у нас тут не очень-то подходящее место. Вот если бы мы жили в городе, тогда другое дело. Ну, вообще на этом много не заработаешь.
2: Ладно, я читаю дальше. Еще можно сидеть с детьми.
3: Это подходит. Тут много детей, у которых родители работают. И летом родителям будет нужно, чтобы кто-нибудь присмотрел за детьми.
2: Но опять-таки, мы же не в городе живем. Это минус. Лучше всего идет дело с детскими группами в городе, там, где много народу.
3: Да, но не забывай, что от нас всего полмили до главной развилки, от которой дорога идет на Спрингфилд. Могу поспорить, что наверняка найдутся родители, и немало, которые ездят на работу мимо нас. Ну, например, как тетя Эллен. Она, я думаю, была бы очень рада, если бы мы присмотрели за Дженни.
2: Не горячись. Я согласна сидеть с детьми. Это можно. Дальше. Можно еще убираться у кого-нибудь в доме?
3: Нет, для этого надо ездить в большой город.
2: Пожалуй, ты прав. Ставим на уборке большой крест.
3: Ну, а если, например, взяться за заказы по почте?
2: Это вариант. Мы могли бы собирать у знакомых заказы и получать прибыль с продажи.
3: Да, но тогда нужно внести членский взнос. А это $250.
2: Да, это подошло бы, если бы не $250.
3: Ну, может быть, на будущий год.
2: Так что остается только одно – сидеть с детьми. Мой брат нянька. Вот здорово.
3: Ну вот, дорогие родители, что вы скажете?
6: По-моему, неплохой план. В этом явно что-то есть.
7: Просто потрясающе. Вы ведь сможете купить игрушки на распродажах просто за гроши. И мы могли бы отдать вам под детскую группу гостиную.
3: Вот за это спасибо, мамуля.
2: И у нас еще есть двое друзей, которые войдут с нами в долю. У нас будет целый клуб нянек. Когда нам понадобится помощь, мы будем их нанимать.
7: Вы хотите сказать, что ваши друзья согласны на вас работать?
3: Точно! Это называется правилом рычага.
6: Рычага?
2: Да. Если работать только на себя, столько не заработаешь. А когда на тебя работают еще другие, то можно и самим заработать, и от их заработков часть получить.
6: Ну, мать, нам осталось только выпустить на волю эту парочку дельцов, и мы с тобой можем удалиться на покой.
4: И вот летом, как только закончились занятия в школе, Джоди и Джаш открыли свой детский сад. Они работали с 7 утра, когда им привозили первого ребенка, до половины седьмого вечера, когда забирали последнего. День у них получался напряженным, но у них была цель, и они ни разу ни о чем не пожалели. Они были твердо уверены, что заработают на спортивную школу. К тому же Джоди и Джошу совершенно неожиданно понравилось возиться с детьми. Да и детишек они полюбили. А их двоюродная сестричка Дженни стала их любимицей.
2: Иду, тетя Эллен. Привет, тетя Эллен. Привет, Дженни.
7: Доброе утро, Джоди.
8: Привет, Джоди. Смотри, я снова Роуз Мэри привела.
2: Твоя куколка все еще больна?
8: Да, еще больна.
7: А ты попроси Джоди смерить ей температуру.
8: Не-а, у нас Джош, доктор.
7: Ну, тебе лучше знать. Поцелуй маму. До вечера, малышка.
8: Пока, мамочка.
2: До свидания, тетя Эллен. До вечера.
8: Пока, мамуля.
2: Пойдем играть в детскую, Дженни?
8: Пойдем.
3: Ну, все, дети, послушайте, что я вам скажу.
9: Лошадка слишком старая и больше катать никого не будет.
10: Еще один разочек, пожалуйста.
2: Эрик, неужели тебе ни капельки не жалко лошадку? Посмотри, у Джоша уже все ладошки и коленки в мозолях.
9: Нет, ну правда, ты только посмотри. Ну и потом старая лошадка устала.
8: Розмэри тоже устала.
2: Вот. Ну тогда давай уложим Розмэри в постельку. А потом все вместе выйдем на крыльцо, и я вам дам лимонаду.
11: Ура! Ура!
2: А теперь, дети, встаньте-ка все в ряд. Вот так. Мы будем играть в Саймон велит. И помните, что вы ничего не должны делать, пока Саймон не велит.
3: Ну, ладно, ладно, хватит. Слушайте меня. Я знаю, что я похож на Джоша Брюстера, но на самом деле я Саймон. И вы должны ждать, пока я вам скажу, Саймон велит. И только после этого будете делать то, что я скажу. Поняли? Не хихикать. Саймон велит не хихикать. Молодцы, ну просто молодцы. А теперь Саймон велит сделать два гигантских шага.
11: Раз, два.
3: Молодцы. А теперь все повернулись кругом. Вот вы какие хитренькие, никто не пошевелился. Никого я не обманул.
11: Не обманул.
12: Мы очень хитренькие.
2: Мы хитрее всех.
8: Саймон, ничего, если Розмэри будет только смотреть. Она плохо себя чувствует.
3: Саймон велит, Розмэри может просто смотреть.
8: А я посижу с ней под деревом.
2: Пошли, Дженни, вместе посидим. Втроем.
6: Саймон велит.
8: Хорошо.
2: Дженни, что-то в последнее время Розмэри все чаще плохо себя чувствует.
4: Шло время. Джаш и Джоди работали, строили планы на будущее и играли с детьми. К середине лета в их детском саду было уже столько детей, что им пришлось нанять в помощь двух своих друзей на полный рабочий день. С каждым днем их мечта о спортивной школе и подготовке к Олимпийским играм становилась все ближе.
2: Знаешь, Джош, по-моему, у нас получится.
9: Не могу с тобой не согласиться. Между прочим, как раз вчера вечером папа мне сказал, что он просто потрясен.
2: Честно говоря, я и не думала, что получится. Даже не верится, что мы заработали больше 3000.
9: Да, мне тоже. Я просто жду не дождусь, когда мы начнем тренироваться.
2: И я. Мне кажется, из-за того, что мы так много работали, чтобы заработать на спортшколу, тренировки кажутся еще более заманчивыми.
3: Джоди, как ты думаешь, с Дженни все в порядке?
2: С Дженни? Конечно. По-моему, да. Что?
3: Ну, не знаю. Меня беспокоит Розмэри.
2: Да что ты, Джош, тебя беспокоит какая-то кукла?
3: Да нет, я хотел сказать, не кукла, конечно, просто дело в том, что Розмэри всегда усталая. Ты не заметила?
2: Нет. Да, теперь, когда ты сказал, я думаю, что ты прав.
3: Вчера Дженни сказала мне, что Розмэри очень плохо себя чувствует. И сама Дженни весь день была какая-то вялая.
2: Ты хочешь сказать, что Дженни дает нам понять, что это она плохо себя чувствует? Что на самом деле она говорит о себе, а не о Розмэри?
3: Угу. По-моему, Дженни боится. Мне кажется, она боится кому-нибудь прямо сказать, как плохо себя она чувствует. По-моему, она скрывает то, что происходит на самом деле.
2: Ты думаешь, это опять лейкемия?
3: Я же доктор. По крайней мере, так говорит Дженни. Она называет меня доктором с тех пор, как была в больнице в тот раз.
2: Ой, Джош, что же делать?
3: По-моему, надо сказать тете Эллен. Она могла ничего не заметить, ведь она забирает Дженни довольно поздно. Она, может быть, думает, что Дженни просто устает от того, что играет целый день.
2: Ой, Джош.
12: А ты знаешь, дядюшка Дэн, сколько писем мы получили?
5: Сейчас точно сказать тебе не смогу, но знаю, что их было много тысяч.
12: И это очень важно. Почти все просили прислать наши бесплатные уроки Библии. Это нас очень радует, потому что и радиопередачи, и библейские уроки дополняют друг друга и служат одной цели.
5: Совершенно верно. Благодаря рассказам в наших передачах оживает библейская история, а наши уроки помогают слушателям подробно изучать Библию.
12: Поэтому мы надеемся, что все, кто хотят изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами. Дай им, пожалуйста, наш адрес, дядюшка Дэн.
13: С удовольствием. Записывайте. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
12: А теперь вернемся к нашему рассказу под названием «Золотая медаль для близнецов». Джош и Джоди волновались за здоровье Дженни. Неужели это рецидив рака? Через несколько дней доктор подтвердил худшие опасения Джоша и Джоди. Тетя Эллен была вне себя от горя. Ремиссия у Дженни сменилась ухудшением. И без того тощий кошелек тети Эллен затрещал по швам, когда пришлось платить за лечение Дженни. В конце концов, родители Джоша и Джоди навели порядок в спальне для гостей, и Эллен, которой нечем было платить за квартиру, переехала к ним вместе с Дженни. Отчаянная борьба Дженни с болезнью происходила на глазах у Джоша и Джоди.
2: Джош, можно я с тобой?
14: Конечно. Места хватит. Знаешь, вечером, когда посидишь тут во дворе, становится немного легче. Так жалко малышку. Она такая прелесть.
2: Как я тебя понимаю. Я тоже чувствую себя такой беспомощной. Ничем мы не можем помочь.
14: Бедняжка Дженни. Она половину времени проводит в больнице.
2: Она так мужественно борется.
14: Да. Как будто она проходит отборочные соревнования к Олимпиаде. Если пройдет, ее возьмут. А если нет, она умрет. Нам с тобой еще, наверное, никогда не придется вести такую борьбу. Со спортивными соревнованиями и сравнивать нельзя.
2: Джош, я подумала...
14: Это хороший признак, очень хороший.
2: Ну, перестань, я серьезно. Нет, правда. Я подумала, может быть, все-таки мы можем помочь.
14: Да? Как?
2: Ну, я слышала, как мама с папой говорили, что тетя Эллен задолжала за машину, и что теперь банк может ее машину забрать.
14: Но это ужасно. Как же она будет ездить на работу или возить Дженни в больницу на процедуры? Без машины тетя Эллен не справится.
2: В том-то и дело. Вот я и подумала.
14: Ты подумала о наших деньгах, о деньгах, которые мы заработали за лето.
2: Ты что, с ума сошел? Надеюсь, что нет.
14: Нет, нет, я не сошел с ума. Мне грустно, конечно, потому что я ведь с тобой согласен. Мы не можем оставить тебе эти деньги, когда они так нужны тете Эллен.
2: Джош, но ведь мы можем тренироваться на пруду, когда он замерзнет. И потом следующим летом мы можем снова поработать, как этим. Мы просто отложим свои планы на год.
14: Правильно! А мы неплохо научились зарабатывать, а?
2: Давай завтра поедем на велосипедах в банк и заплатим за машину тете Эллен. А маме с папой скажем через несколько дней, когда отойдем.
15: Могу я вам помочь?
14: Да, надеюсь, что да. Мы близнецы Брюстеры.
15: О, я вас слышал. Я видел вас на соревнованиях. Мне очень понравилось, как вы катаетесь. Если я правильно понял, вы как будто собираетесь в спортивную школу зимой. Вы тут стали знаменитостями.
2: Видите ли, наши планы немного изменились.
9: Да. В этом году мы не поедем. Но мы хотели поговорить с вами совсем о другом.
15: Пожалуйста, я вас слушаю. Выкладывайте, что вы задумали.
9: Мы бы хотели оставить себе только $100, а все остальные деньги с нашего счета перевести на счет тети Эллен, с которого она выплачивает суду за машину. Эллен Зиммерли.
15: А, да-да-да. Эллен Зиммерли. Так жаль ее дочку, Дженни. Ну, хорошо. Давайте вашу сберкнижку. Простите, но ведь здесь несколько тысяч долларов.
2: Да, мы знаем. Пожалуйста, переведите их с нашего счета на ее.
9: Мы так хотим.
15: Конечно, конечно. Подождите здесь. Я сейчас все сделаю.
12: В тот вечер за ужином...
7: Еще пюре, Джош?
9: Нет, спасибо, мама.
7: А тебе, Джоди?
2: Нет. Может быть, тебе, тетя Эллен?
16: Нет, спасибо. Пюре я больше не хочу. Но зато я хочу сказать вам кое-что.
6: В чем дело, Эллен? Надеюсь, Дженни не стало хуже?
16: Нет, нет. Я совсем о другом.
7: Так в чем же дело? Мы все сгораем от любопытства.
16: Да, ты совершенно правильно выразилась. Это очень и очень любопытно.
9: А?
16: Да, очень любопытно. Я просто ничего не могла понять, когда пошла сегодня в банк, чтобы переговорить с мистером Килсби. Представьте себе, что со мной было, когда я узнала, что суда за машину полностью выплачено.
7: Что?
6: Но мне казалось, что у тебя задолженность.
16: И мне так казалось до сегодняшнего дня. Вам это не кажется любопытным, Джоди? Джош?
9: Ну, я...
16: Ой, ну, признавайтесь, мне все известно.
9: Все?
16: Все. И даже больше, чем вам.
2: Как это?
7: Да что происходит, в конце концов?
6: Ничего не понимаю.
16: Я сейчас все объясню. Но вначале, Джош и Джоди, я хочу вам что-то передать. У меня тут есть кое-что для вас. Вот. Джоди, открой-ка этот конверт.
9: А что там?
2: Да, это сберкнижка.
9: И на счете $500.
2: На наше имя.
7: Что?
6: Что здесь происходит?
16: Для начала я хочу сказать, что Бог послал мне самых лучших племянников в мире.
7: Но какое это имеет отношение к нам?
16: Эти чудесные ребятки пошли сегодня в банк, сняли деньги со своего счета, деньги, за которые они работали все лето, и оплатили мою суду за машину.
6: Что?
16: Джоди и Джош, я просто не знаю, как вас благодарить за такую жертву. Я знаю, как вы любите Дженни, но это... Это
7: невероятно!
16: Да, вот то же самое сказал мистер Килсби. Он догадался, что вы отказываетесь от своей мечты, чтобы помочь мне. И он рассказал о том, что вы сделали всем в городе. И вот уже через 4 часа, всего через 4 часа, люди из города принесли ему $500, и он открыл этот специальный счет на вас двоих. Он надеется, что соберет еще денег, что люди будут еще приносить, и тогда, может быть, вы сможете поехать еще приносить, и тогда, может быть, вы сможете поехать в спортивную школу на второй семестр.
2: Ух ты!

0: передать, что он надеется увидеть ваше выступление на Олимпийских играх. Он сказал, передайте им, пусть добиваются. Я хочу, чтобы наши близнецы завоевали золотую медаль. Они обязательно ее получат. Это будет золотая медаль для близнецов.
1: Как сказано в Библии, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его.
2: Что ты можешь сказать о сегодняшнем рассказе, дядюшка Дэн?
3: Я бы сказал, что пути Господни неисповедимы. Эти ребята, Джоди и Джош, были готовы пожертвовать тем, что для них было очень важно, чтобы помочь другим.
2: Очень часто бывает, что одно доброе дело воодушевляет на другое.
3: Да, ты права. О, не забудь бы о сегодняшней песне. Мы выбрали песню о чудесах.

0: Сегодняшняя встреча с вами доставила нам настоящее удовольствие. Так уж, пожалуйста, не забывайте нас и пишите. Наш адрес...
1: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
0: И мы надеемся встретиться с вами снова в следующий раз.
2: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

любит деток Иисус, Он хранит нас нежно. Я Ему всегда молюсь в радости безбрежно. Я всегда в Его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: У микрофона Анна Отчик
0: и Андрей Шевелев.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Какую прекрасную погоду дал нам Господь этим летом! Так и хочется каждый денек проводить на природе, наслаждаясь Его творением. А где это, интересно, Андрюша? Давно он уже не опаздывал.
2: Здравствуйте! Ой, я чуть-чуть опоздал, извините.
1: Здравствуй! Заходи быстрей! Я тут радуюсь хорошей погоде и красоте природы. Вот сегодня была на озере. Вода теплая, вокруг зелень, цветы, птицы. И солнце ласкает с небес своими лучиками. Просто наслаждение. А ты чего-то опоздал? Тоже, наверное, только вернулся откуда-то с пикника.
0: Да нет, я сегодня нигде не был. Я в игру заигрался и не заметил, что уже пора к вам идти.
1: В игру? Какую игру? К тебе друзья в гости приходили?
0: Да нет же. Зачем им приходить, если можно и по сетке играть?
1: А, так это компьютерная игра?
0: Ну, конечно. Очень интересная, между прочим. И время быстро летит.
1: Ясно. Я-то думала, что ты хоть на улицу вышел поиграть с друзьями. А теперь, оказывается, можно, не выходя из дома, все устроить себе. И друзей, и дома, и улицы, и целые города. Только имей фантазию.
0: Естественно. Вы верно подметили.
1: Так ты вообще теперь во дворе не гуляешь?
0: Ну почему? Гуляю, конечно. И в магазин хожу за мороженым. Но игры свои тоже очень люблю. Мне кажется, что они даже более интересные, чем обычный футбол или прятки.
1: Понятно. И напрягаться особо не нужно. Бегать, прыгать. Просто сиди себе на диване, да и все, да?
0: Точно. Вы так все верно подмечаете? Тоже любите играть в игры?
1: Люблю, но не в такие. Я все-таки люблю природу, свежий воздух. Поэтому играю в игры с друзьями на улице. А в компьютерные не играю.
0: Да, правда? И даже на телефоне пока едете в метро?
1: Правда. И на телефоне не играю. Знаешь, в метро интереснее понаблюдать за людьми, послушать их и взять для себя что-то полезное. Как нужно и как не нужно себя вести.
0: А почему вы не играете в игры? Вообще нет времени?
1: Знаешь, время ты найдешь всегда для того, для чего хочешь. Видишь, ты даже готов пожертвовать временем для общения с друзьями, ради того, чтобы поиграть.
0: Неправда, они тоже в это время играют.
1: Да, может быть. А может, все-таки не все. Но это не важно. Важно, что если ты ставишь для себя какую-то цель, ты найдешь время для ее исполнения. Но я не играю в компьютерные игры потому, что оцениваю важность и полезность своих целей. А еще смотрю, не принесут ли они вред мне. А так как игра не только не приносит пользы для меня, а еще и вредна, поэтому я и не играю. Это все просто бесцельно потраченное время и никакого отдыха.
0: А разве от игры может быть вред?
1: Знаешь, у всего, что создает человек, есть и плюсы, и минусы. Это у Божьего творения все закономерно и полезно. Человек же не может создать идеальную вещь, что бы это ни было. Просто у одного больше положительных сторон, у другого больше отрицательных. И у компьютерных игр тоже есть и положительные моменты, и отрицательные. Попробуем с этим немного разобраться. И для начала ответь мне на такой вопрос. Ты можешь оторваться от игры через полчаса на 10-15 минут, даже если еще не прошел уровень?
0: Нет, как же оторваться, если тогда придется все проходить заново?
1: Вот именно так я и думала. Ты сидишь перед экраном компьютера или с планшетом в руках в течение часа, двух, а то и больше, пока мама насильно уже не начнет отбирать его у тебя. И во время игры ты ни разу не делаешь перерыва. Не отводишь взгляд на другое. Бывает, даже не шевелишься. Только руки или даже только пальцы быстро двигаются по экрану или клавиатуре. Твои глаза в это время сосредоточены на одном предмете. Мышцы спины и рук напряжены до предела. Но ты не замечаешь этого. Ведь на кону все. На кону жизни, преуспевание и разрастание твоих городов, увеличение денег в казне. Да вот только проблема в том, что все то, что я сейчас перечислила, не настоящее. И есть оно у тебя сегодня или нет, не сыграет никакой роли для твоего будущего.
0: А что сыграет?
1: А настоящее и страдающее в момент непрерывной игры – это твое физическое тело. Да, именно то, которое сейчас передо мной. Вот эти ясные, лучащиеся сейчас весельем глаза. Твой позвоночник, который должен быть ровным и крепким, для того, чтобы ты вырос высоким и стройным. Твои мышцы, которые сделают тебя сильным помощником для твоей семьи. Все это подвергается огромной нагрузке и может не выдержать, если не давать ему отдыха. А ведь мы же должны следить за своим телом и мудро управлять им. Это же Бог создал нас по своему образу и подобию, говорится в книге «Бытие». Значит, мы должны благодарить Его за данное нам тело и стараться сделать все от нас возможное, чтобы сохранить его здоровым.
0: А что нужно, чтобы все оставалось здоровым?
1: Во-первых, всегда нужно сочетать отдых пассивный с отдыхом активным. Поэтому всегда, когда у тебя есть время, его лучше провести на свежем воздухе и поиграть с друзьями в активные игры.
0: Ну как их позвать с собой, если они все время еще больше, чем я, проводят у компьютера?
1: А ты скажи, что сегодня вы конструируете свою игру по вам одним только известным правилам. Ведь это интересно – создать свою уникальную игру. И вы сможете построить свой город, где вы будете жителями, которые бегают по улицам, играют в прятки, догонялки и во все, что только захотите. Любую компьютерную игру можно переделать под себя, если постараться. Заодно и разовьете фантазию.
0: Ух ты, действительно интересная игра!
1: Во-вторых, всегда, когда сидишь долго за компьютером, нужно уметь делать паузы и отвлекаться, чтобы перевести взгляд, дать отдохнуть глазам и затекшим мышцам, размяться немного.
0: Но как же это сделать, когда самый интересный момент в игре и от нее не оторваться?
1: В том-то все и дело, что игры могут сильно завлечь тебя. Но в этой игре может не быть даже особого смысла и пользы для тебя. А чтобы уметь отвлекаться, игра должна быть ненавязчивой и всегда развивающей какие-то твои способности, чтобы учиться, играя. А все равно, когда ты играешь, но для учебы, много часов подряд играть ты не сможешь. Зато от такой игры ты получишь что-то полезное. Еще и не сильно устанешь.
0: А что это за игры такие?
1: Да их целое множество. Это и игры для того, чтобы учить языки. Ты же хотел выучить изысканный английский язык, чтобы полюбить его. Так вот, вперед. Есть игры и математические, и логические, и на сопоставление понятий, и на что только сможешь придумать. Есть игры, изучающие историю, и даже библейские игры. И во всех них ты сможешь найти что-то нужное для себя и получить какой-то урок.
0: Ого, я даже и не знал! Я всегда играл только в те, что играют мои одноклассники или соседи. А ведь действительно, можно и что-то новое попробовать.
1: Конечно! А потом сможешь о понравившихся полезных играх рассказать друзьям и показать их преимущества. Будете потом соревноваться в них.
0: Точно!
1: Только помни, что во всем нужно знать меру. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 6 главе 12 стихе говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть всегда нужно выбирать то, что полезно для тебя, но и никогда ничем не увлекаться сверх меры. В компьютерных играх это значит, что нужно не забывать о перерывах через каждые 30-40 минут и не увлекаться ими больше, чем на час-полтора в день.
0: Знаете, я понял. Это значит, что я просто-напросто должен делиться компьютером или планшетом со своим братиком или сестричкой. И тогда у меня не будет много времени уходить на игры.
1: Молодец, верно подметил. Думаю, теперь ты никогда не забудешь о времени, когда будешь сидеть за компьютером.
0: Конечно.
1: Вот и прекрасно. И вам, ребята, всем, кто нас сейчас слушает, если вы маленькие игроманы, советую выбирать для себя такую игру, чтобы совмещать приятное с полезным. А также не забывайте о своем здоровье. Берегите то, что подарил вам Творец, и почаще выходите на природу, полюбоваться красотой Божьего создания.

Нежность. Нежность мягкости любовью обнимает. Нежность дышит ароматами небес. Нежность чуткости всех ближних понимает. И в тиши рождает силу для чудес.

0: Так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ириша, ты еще до сих пор в постели? А ну-ка сейчас же вставай, сколько можно тебя будить?
3: Мамочка, ну что ты волнуешься? День длинный, все успеем.
2: Ты ведь знаешь, у нас сегодня вечером гости. Я хочу, чтобы вы с Маришей мне помогли.
3: А Маришка где?
2: Мариша уже завтракает. Она встала часа два назад. Это ты только, Соня?
3: Нет, мамочка, это вы все неправильно делаете.
2: И что же мы делаем неправильно?
3: Вы суетитесь, а это грех.
2: Что-что? А спать до 12 – это не грех?
3: Нет, об этом я не слышала. А вот что заботиться – это грех. Я точно знаю. Нам в воскресной школе об этом говорили.
2: Значит, ты считаешь, что все должны валяться в постели сколько захочется, и это нормально?
3: Ты, мама, не читала, наверное, что в Библии написано.
2: И что же там написано?
3: Там написано: не заботьтесь ни о чем. Вот я теперь решила ни о чем не заботиться. Буду лежать, читать Библию, слушать песни.
2: А ты не подумала, что если бы все вот так лежали и ничего не делали, то жизнь просто бы остановилась.
3: Ой, мама, ничего ты не понимаешь. Мы должны заботиться только о духовном, а все остальное не имеет значения. Так в Библии написано.
4: Ну где вы там? Мы будем сегодня в квартире убирать или как?
2: Видишь ли, Мариша, наша Иришка решила совсем ни о чем не заботиться. Говорит, что это грех. Ты как думаешь?
4: Ага, а готовить еду кто тебе будет? В магазин ходить, убирать?
3: Не волнуйся, Маришечка, Бог обо всем позаботится. Или ты не помнишь, что нам в воскресной школе рассказывали?
4: Все я помню, но ты не думала, кто будет маме помогать.
3: Для тебя важнее уборка, ты убирай, а я буду Библию читать, вы мне не мешаете.
4: Мама, это что же получается? Я буду работать, а она в постели валяться?
2: Знаешь, Ириша, я даю тебе ровно полчаса на то, чтобы ты почитала Библию, а потом приходи на кухню, поешь и пойдете с Маришей за продуктами, ясно?
3: Ну что ж, придется, никуда не денешься.
2: Пойдем, Мариш, пусть читает.
4: Мама, а вот и правда, ведь Библию нужно читать?
2: Нужно обязательно.
4: И работать нужно, так?
2: Да, это точно.
4: А мы еще и учиться должны, и музыкой заниматься. Как же можно все успевать?
2: Есть один небольшой секрет, как можно все успеть.
4: Ты мне расскажешь?
2: Конечно. Для этого лично я обращаюсь к моему старому приятелю.
4: И он тебе во всем помогает?
2: Не во всем, но во многом.
4: И кто это такой? Я его у нас никогда не видела.
2: Видела, Маришечка. Он у нас на журнальном столике стоит.
4: Друг на столике? Мама, я ничего не понимаю.
2: А зовут моего приятеля Будильник.
4: Будильник? Как же он тебе помогает?
2: Для того, чтобы я могла побольше успеть, он будет меня пораньше, и тогда время хватает на все. И помолиться, и почитать Библию, и переделать все дела. Но если спать до полудня, невозможно все успеть. Только бока будут болеть.
4: Да, это точно.
2: И, кстати, лучше всего действительно Библию читать рано и молиться, чтобы Бог благословил предстоящий день. Ну, а потом весь день ты можешь заниматься повседневными делами, размышляя о том, что сказал тебе Бог утром со страниц Библии.
4: Думаю, это правильно. А то, что ты, Иришечка, неправильно поняла. Разве можно лежать и ничего не делать весь день?
2: Лениться нельзя ни в коем случае. Ну вот и наша Иришечка.
3: Да, это я. Что-то мне кушать уже хочется. Мам, что можно поесть?
2: Садись, вот твоя каша, сок, ешь и сходите-ка вы в магазин.
3: Ну вот, опять вы о своем.
4: Ириш, я что, одна должна все делать?
3: Ну да ладно, пойду.
4: И заодно зайдем в библиотеку, ладно, Ириш?
3: Хорошо, я готова.
4: Вот и библиотека. Пришли.
3: Давай Гошу звать.
4: Гоша, Гоша.
3: Гошенька.
0: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Девочки, привет, рад вас видеть. Вы по делу или в гости?
4: Мы шли в магазин и решили тебя проведать.
5: Молодцы, что зашли. И что маме помогаете, тоже молодцы.
3: Ой, Гоша, одни заботы, разве так можно?
5: Что тебя так тревожит?
3: Понимаешь, Гоша, нам в воскресной школе рассказывали, что заботиться о чем-то – это грех. А нас мама то в магазин посылает, то убирает, заставляет. Безобразие.
4: Гоша, скажи ей, что она неправильно говорит.
5: Почему же? Она говорит правильно. В Библии действительно написано, чтобы вы не заботились.
3: Вот видишь, видишь, а вы убирай, иди в магазин, оторвали меня от такого важного дела.
5: И чем же ты занималась?
3: Я? Я читала Библию.
5: Да, это важно.
4: Гоша, она до 12 часов валялась в постели. Разве это хорошо?
3: Я читала Библию. Не духовная ты, Мариша, ничего ты не понимаешь. Один Гоша меня понимает.
5: Понимаю, конечно. Иисус действительно говорил так. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи? И тело одежды.
4: Но если не заботиться, как же жить?
5: Подожди, Мариша, сейчас мы выясним это. Иисус так сказал: взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
3: Вот, и я так говорю. Бог обо всем позаботится.
5: Да, и Он обещал, что даст все необходимое. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Говорил Иисус: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас, маловеры».
4: Ничего не понимаю. Значит, нужно сесть и ничего не делать?
3: Конечно, разве это плохо?
5: Ну а теперь давайте разберемся, что на самом деле имел в виду Иисус, говоря это.
3: Что сказал, то и сказал. Работать теперь совсем не нужно. Все и так будет.
5: Подожди, подожди. Но как раз этого он-то и не говорил. Разве Иисус сказал, что нужно развалиться на диване, а еда и одежда будут падать с неба?
3: Вообще-то не говорил.
5: Вот именно. Иисус говорил, что не нужно заботиться. Это значит, не нужно все время думать об этом, волноваться, тревожиться. В Библии много написано о том, чтобы вы трудились своими руками, чтобы иметь достаток самим, а также, чтобы могли дать тем, кто нуждается.
4: Вот видишь, Ириша, а я тебе что говорила?
5: Да, трудиться нужно. Но Иисус сказал: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники».
3: Кто такие язычники?
5: Я думаю, тут Иисус говорил о неверующих людях, которые живут только для того, чтобы накопить побольше денег, иметь много золота, большие дома.
4: Да, я видела по телевизору, некоторые даже воруют, потому что им все мало и мало.
5: В Библии написано, что серебролюбие – один из самых страшных грехов.
3: Это как серебролюбие?
4: Неужели ты не понимаешь? Это значит любить серебро.
3: Но у нас нет серебра.
5: Тут имеется в виду любовь к деньгам.
4: Значит, иметь деньги тоже грех?
5: Не имей деньги, а люби деньги. Без денег вы не можете купить себе еду, одежду. Бог дает возможность работать вашим родителям и зарабатывать. Но когда люди думают только о том, чтобы заработать, и даже воруют при этом, вот это уже грех.
3: Значит, работать все же нужно, а я уже обрадовалась.
5: Работать просто необходимо. А Иисус, в свою очередь, говорил, что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду и в еде, и в одежде. Но ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
4: Искать Царство Божие? Как его искать?
5: Вам нужно искать общение с Богом и среди повседневных дел не забывать молиться и читать Библию.
3: Гоша, ты даже не представляешь, как мы заняты. Мы учимся в школе, ходим на разные кружки, да еще и погулять нужно. Каждый день читать Библию, ну никак не получается.
4: А вот мама мне говорила, что мы должны раньше вставать, и тогда будешь все успевать.
5: Ваша мама абсолютно права. Невозможно валяться в постели до 12 и все успеть.
3: но я ложусь спать поздно, и утром мне не проснуться.
5: И чем же ты занимаешься по вечерам?
3: Ну, всяким разным.
4: А по вечерам она телевизор смотрит, да в компьютер играет.
5: Вот-вот. Знаете, девочки, есть вещи главные, а есть второстепенные.
4: Прямо как члены предложения.
5: Да, точно. Так вот, самое главное – стремиться познавать Бога через Слово Божие и молитву. И только ища Царство Божьего, прежде всего, Бог обещал помочь вам во всех делах. Вы только должны доверять Богу. Еще в Библии написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом».
3: Это значит, я даже желания свои могу говорить Богу. Например, я хочу самокат.
5: Можешь, а почему нет? И тебе не нужно думать только об этом, переживать, ночами не спать, думая, купят тебе его или нет. Главное помолиться и сказать: «Боже, у меня есть желание иметь самокат».
3: И Бог даст мне его обязательно?
5: Бог обязательно тебе его даст, если он тебе действительно необходим.
3: Конечно, необходим.
5: Это ты так считаешь. А если Бог знает, например, что, получив самокат, ты завтра упадешь и сломаешь себе ногу?
3: Нет, я не хочу ломать ноги.
5: Я думаю, что это не случится, но я хочу сказать, что Бог даст тебе ту или иную вещь, когда тебе это будет действительно нужно. Этому нужно верить, и тогда в ваших сердечках будет мир Божий. А это главное.
4: Теперь все понятно. Главное не забывать Бога.
3: А еще нужно работать, чтобы помогать другим.
5: Но при этом пусть в ваших сердцах не будет никакой заботы и переживаний. Ведь если Бог заботится о птицах небесных и о цветах на лугу, неужели Он не позаботится о своих любимых детях?
4: Конечно, позаботятся.
3: Мариш, нам еще и маме помогать. Пойдем уже.
4: Пойдем, Ириша.
5: Приходите. В Библии еще так много интересных и важных историй.
3: Придем, Гошенька.
4: Пока.
5: Пока.

Дорогие ребята, Иисус говорил о том, что нам не нужно заботиться ни о чем. Это не значит, что мы должны быть ленивыми и ничего не делать. Но это значит, что, трудясь своими руками, мы должны надеяться на Бога и знать, что Он нас никогда не оставит. А также, прежде всего, мы должны искать Царство Божьего. И тогда все, в чем мы нуждаемся, Бог обязательно нам пошлет.

Бедняки Лондона. Был душный июльский день. Жаркое солнце палило своими лучами пыльные улицы Лондона. Так что мостовая стала раскаленной, и босоногие уличные мальчишки избегали бегать по ней, боясь обжечься. Всякий, кто мог уклониться от посещения глухих узких переулков, находился в городских парках, где деревья давали хотя бы немного тени. В квартале бедноты было почти невыносимо жарко, а воздух был совершенно отравлен гниющими остатками рыбы и овощей, которые валялись в переулках. В одном из многочисленных переулочков жил продавец газет «Оливер», как было написано маленьким, едва разборчивыми буквами на его непривлекательной витрине. Лавка была так мала, что в ней одновременно могли находиться

человечек с выпалыми щеками и лбом, которые рассекали глубокие морщины. Скорее всего, он ходил с трудом, так как передвигался медленно и с видимым усилием. Его спина была сгорблена. Но его лицо выражало дружелюбие и покой, а усталая улыбка, которая иногда появлялась на его губах, делала его старое сморщенное лицо более привлекательным. Сегодня старика навестила его сестра Шарлотта. Она приходила к нему время от времени, чтобы сделать в его комнате генеральную уборку и починить износившиеся вещи. Она только что уложила в свою старомодную сумочку для шитья иголку, нитки и наперсток, и теперь собиралась надеть свою шляпку из черного шелка и накинуть пеструю шаль. Оливер посмотрел на нее и сказал: «Все бы отдал, чтобы оказаться сегодня на горе Рекин и увидеть заход солнца. Помнишь, как далеко видно с горы и как восхитительно свеж воздух там наверху? Всякий раз, когда я читаю, как Моисей обозревал окрестности на север, на юг, на запад и на восток с вершины Фазги горы Нева, я думаю о нашей любимой Рекин. Боже мой, как все изменилось в нашей жизни!» — добавил он, вздыхая. «Да-да», — согласилась старая женщина. «Жили мы как будто в другом мире. Все люди, для которых я жила тогда, или умерли, или переселились, а мы оба, ты и я, остались почти одни. Когда стареешь, то чувствуешь себя одиноким и покинутым». «Покинутым и все же не оставленным», — сказал Оливер в раздумье. «Хотя зрение и слух слабеют, я не могу работать, как прежде, но я приобрел кое-что, чего не было у меня раньше. Когда начинает темнеть, я сижу в кресле. До того, как зажгу свет, мне часто кажется, будто я вижу Господа Иисуса, и Он говорит со мной. Не знаю, может быть, мне это снится, но мне кажется, что в темноте я вижу дорогое лицо, с любовью смотрящее на меня. Может быть, Господь говорит себе: старый Оливер очень одинок и плохо видит. Пусть он почувствует хоть немного из того, что он увидит на небесах. И вот он приходит и остается на минутку у меня». «Эти вещи приходят тебе в голову, потому что ты весь день погружен в раздумье», — сказала сестра. «Быть может», — ответил тихо Оливер. «Но как бы то ни было, благодаря этому одиночество легче переносится». Помолчав немного, Шарлотта спросила: «От Санны по-прежнему никаких известий?» «Нет, ничего», — ответил старик печально. «Это единственное, что меня огорчает. Я тогда поддался гневу». «Раньше ты часто был несдержанным», — сказала сестра. «Да, но таким резким, как тогда, я никогда прежде не был. Я сказал ей, что она никогда больше не переступит порог моего дома, если выйдет замуж за этого Рейли. И она поймала меня на слове, хотя и знала, что я только что сказал так, поддавшись порыву гнева. Она должна была лучше знать своего отца. Наконец, она должна была смириться», — сказала Шарлотта. «За 6 лет у нее было достаточно времени, чтобы признаться себе в своей глупости. Ты не знаешь, где она живет сейчас?» «Я совершенно ничего не знаю о ней», — ответил Оливер, грустно покачивая головой. «Я считал этого Рейли слишком распущенным человеком, чтобы я мог доверить ему мою дочь, но мне не следовало так горячиться. А сколько я вложила в нее труда, чтобы обучить ее шитью, вязанию, спицами и крючком!» Взволнованно воскликнула старая дева. «Если бы она не была такой неразумной, ее ожидал бы прекрасное будущее. Она могла бы без труда стать одной из лучших портних города. Ну,
Будь здорова!

Оливер. «Будь здорова, сестра, да благослови тебя Бог», — сказал Оливер. «Заходи, когда будет возможность». Он проводил ее до двери, смотря ей вслед, пока она не завернула за угол. Потом он медленно возвратился в дом. Хотя было еще жарко, старик озяб и надел плащ. Затем он сел в кресло и принялся смотреть на улицу. Через некоторое время он задремал. Уже совсем стемнело, когда он вдруг испуганно вскочил. На ближней колокольне пробило 9 часов. Пришло время закрывать лавку. Шагая с трудом, старый Оливер добрался до ставней, которые были прислонены к двери, и хотел вынести их на улицу, как вдруг его остановил дрожащий детский голосок, раздавшийся совсем рядом. «Извините, сэр!» — произнес кто-то. Оливер наклонился и, несмотря на темноту, различил очертания девочки, которая сидела на земле и крепко держала в руках маленькую собачку. Личико девочки показалось ему очень маленьким и худым, а ее голосок звучал так, будто малышка с трудом сдерживала слезы. «Как тебя звать, крошка?» — помедлив спросил Оливер. «Долли», — ответила девочка. «А фамилия у тебя есть?» «Меня все называют Долли, а мою собачку — Пеппа». При этом она положила морду своего любимца на руку старика, и животное завиляло хвостом и облизало дряблую кожу на пальцах старика. «Что ты здесь делаешь?» — продолжал расспрашивать Оливер. «Мама принесла меня сюда и сказала, что я должна оставаться здесь, пока она не вернется, и что я должна быть храброй», — всхлипывая, объясняла малышка. «Правда ведь я храбрая?» — спросила она испуганно. «Да-да, ты храбрая девочка», — сказал старик, чтобы успокоить ее. «И твоя мама скоро придет за тобой. Пойдем посмотрим, может быть, она уже идет?» Он взял свою маленькую подопечную, которую уже успел полюбить, за руку, подошел к дверям и выглянул на улицу. Хотя он и напрягал зрение, но не обнаружил никакой женщины. На улице не было видно никого, кроме оборванного уличного мальчишки, который сидел на низком подоконнике противоположного дома и, казалось, внимательно наблюдал за старым Оливером и маленькой девочкой. «Ее нет поблизости!» — крикнул мальчишка старому человеку. «И могу поспорить, что она вернется не скоро. Вы ищете мать маленькой девочки, верно?» «Да!» — ответил Оливер. «Мальчик, ты не мог бы что-нибудь рассказать о ней?» «Я совсем ничего о ней не знаю», — дружелюбно ответил незнакомый мальчишка. «Я обратил на нее внимание, потому что она немного похожа на мою мать, и так как мне было нечего делать, я пошел за ней. Ну и посмеялся же я, когда увидел, как она послала малышку в вашу лавку, а потом убежала, словно за ней гналась полиция». «А когда это было?» — продолжал расспрашивать старик. «На колокольне как раз пробило ровно 8, а потом я ждал вас». «Уже час тому назад?» — воскликнул старик. «Пора бы ей вернуться». Но никто так и не приходил, а малышка все ближе прижималась к своему новому покровителю. Вдруг незнакомый мальчишка оставил свое место на подоконнике и, перейдя улицу, испытующе посмотрел на старика. «Только не отводите ее в полицию», — попросил он. «Не то ее отправят в приют для бедных, а там хуже, чем в тюрьме. Я знаю, такие маленькие девочки не попадают в тюрьму. А если вы не хотите оставить ее у себя, то отдайте ее мне. Я позабочусь о ней. Таким хорошеньким маленьким девочкам люди охотно дают много еды. Отдайте ее мне». «Как же тебя звать и откуда ты?» — спросил Оливер незнакомого мальчишку, крепче сжимая руку маленькой девочки. «Я ниоткуда», — ответил тот невозмутимо. «А зовут меня Тони. Моя мать сказала мне
перед самой смертью, что у меня еще есть фамилия. Но я ее забыл. Но это мне не имеет значения. Зовите меня просто Тони. А сколько тебе лет, Тони? Этого я тоже не знаю, ответил он. Когда моя мать умерла, я был не намного старше этой маленькой девочки. И с тех пор я живу сам по себе. Своего отца не знаю. «Сам по себе?» — повторил старик. «Летом совсем хорошо, и я мог бы без труда заботиться о маленькой девочке», — решительно заявил мальчишка. «Ночью я в общественных парках и скверах, когда полиция не пристает ко мне». «Пообещайте только, что вы не отведете девочку в полицию», — попросил он еще раз, и при этом на его глазах выступили слезы. «Эти люди так грубы, что мне даже думать об этом не хочется!» «Успокойся, мальчик», — дружелюбно сказал Оливер. «Я сам позабочусь о малышке, пока мать не заберет ее. А кроме того, она хочет есть, не так ли?» Он с любовью склонился над девочкой. «Беппа тоже хочет есть», — сказала Долли, так ясно и четко, что даже тугой на ухо старик сразу ее понял. «Да, Беппа тоже что-нибудь получит, как и его маленькая хозяйка», — ответил он. «Только сначала я сокрою витрину и зажгу свет. Мы оставили дверь открытой, чтобы мама нашла дорогу домой к нам. А если она не придет сегодня, моя маленькая храбрая девочка будет спать в моей кровати, не правда ли?» «Долли должна быть храброй, пока не вернется мама», жалобным голосом повторила малышка, при этом крепко держа свою собачку за ухо. «Сэр, позвольте мне закрыть ставни», — услужливо сказал Тони. «Я ничего не потребую за это. Я только хочу посмотреть завтра утром, как она себя будет чувствовать. Она же совсем маленькая». В ту же минуту ставни были закрыты. Затем Тони бросил на старика и маленькую девочку нежный взгляд. С какой радостью он подал бы им на прощание руку, но подумал, что она была слишком грязной. «Завтра я умоюсь, прежде чем приду сюда», — сказал он коротко, повернулся и убежал. Оливер возвратился в дом и дал своей маленькой гостье хлеба, масло и кружку молока, которое он каждый вечер покупал для себя. Собачке тоже кое-что досталось. Затем он усадил малышку с Беппо к себе на колени и стал ждать, пока не пробило 11. Долли давно уже заснула, и старик перестал надеяться, что мать девочки придет в этот вечер. Он раздел малышку и уложил ее в кровать, на которой он из единственной подушки, которая у него была, устроил ей уютное гнездышко. Хотя старик и осторожно взялся за дело, но Долли все же проснулась, осмотрела, сбитая с толку, комнату и начала тихо плакать. Оливер присел к ней на кровать и принялся утешать, как мог. Вдруг одна поднялась, встала на колени и, обхватив старика за шею, сонно сказала: «Долли очень устала, но она должна еще прочитать свою вечернюю молитву». «Как называется твоя вечерняя молитва, дитя мое?» — спросил Оливер. «Боже, благослови дедушку, отца и мать, и сделай меня храброй!» — прошептала Долли, и, не успев сказать аминь, вновь заснула крепким сном. Старику пришлось потрудиться, чтобы устроить малышку, и ему потребовалось небольшой отдых, чтобы набраться сил и начать собирать и складывать в одно место разные маленькие предметы и одежды, которые валялись на полу. Когда, наконец, силы вернулись к нему, и он захотел повесить одежду на пол, упало письмо. Он поднял его, и так как оно было адресовано господину Оливеру, торговцу газетами, торопливо раскрыл конверт. По почерку он тотчас узнал, что письмо было от его дочери. Она писала: «Дорогой отец, я очень сожалею,
что совершила поступок, который тебя так рассердил. Я посылаю к тебе мою маленькую дочку в знак примирения. У тебя, конечно, не хватит духу выгнать ее на улицу. Сегодня я уезжаю на 3 дня в Портсмут, потому что мой муж, который 5 месяцев тому назад стал солдатом, отправляется в следующую пятницу вместе со своим полком в Индию. Мне подумалось, что хорошо было бы послать к тебе на это время мою крошку. Может быть, она по-детски нежно завоюет твое сердце, и ты не будешь так строго судить ее бедную мать. Когда я возвращусь через 3 дня, мне хотелось бы, чтобы мы стали мирно жить друг с другом до возвращения моего мужа, и у нас не будет недостатка ни в чем. Когда он бывает трезв, он всегда добр ко мне, чего нельзя сказать о других мужьях. Пожалуйста, прости меня. Прости меня ради Иисуса Христа, если мне вообще позволительно произносить его имя. И возьми к себе моего ребенка до моего возвращения в пятницу. Твоя отныне послушная дочь Санна. Дорогие ребята, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

32. Радуйтесь, праведная Господи, прам прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте на десятиструнной псалтире, пойте новую песнь, пойте устроено с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела его верны. Он любит правду и суд. Милости Господне полна земля, словом Господа сотворены небеса, духом уства все воинство их. Он собрал будто груду морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое избрал наследие себе. С небес презирает Господь вид всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает. Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великую силу свою. Вот, око Господне над боящимся его, бывающим на милость его, что он душу их спасет от смерти, время голода пропитает их. Душа шуповает на Господа, он – помощь наша и защита наша, о нем веселится сердце наше, ибо на святое имя его мы уповали. Да будет милость твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на тебя. Аминь.

Мальчик Вова. Мальчик Вова словно сыч, он все время лишь молчит, он общения избегает и другим не помогает. Вове мы сказали так: без общения ты никак, не найдешь друзей конечно, будь открытым и сердечным. Нам общения важны, мы друг другу все нужны, чтоб с тобой дружить хотели, дружелюбным будь со всеми.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок.
1: Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват.
4: Ириш, побежали. Вот, в этот двор. У нас там ни за что не найдет.
5: Бежим.
4: Прячемся вот за этой горкой.
5: Тихо, тихо, Мариш, пусть поищет.
3: Альюша вообще в другую сторону побежал. Долго же нам придется ждать, пока он нас найдет.
5: Мариш, смотри.
3: Куда должна смотреть?
5: На крышу нашего дома смотри, дерево растет.
3: На крыше дерево? Не вижу. Где же, где?
5: Да ты не туда смотришь, правее смотри.
3: А, вижу, точно, деревце. Маленькое такое. Ну кто его туда вздумал посадить?
5: Не знаю. Слушай, а если это дуб или клен какой-нибудь?
3: И что если дуб?
5: Ты представляешь, что будет, когда он вырастет? Дубы ведь огромные, он же кому-то потолок проломит.
3: Да, все может быть. Постой, а кто у нас на верхнем этаже живет?
5: Ой, это же квартира Маши Сидоровой.
3: Слушай, их надо спасать. Они там живут и не знают, что скоро у них потолок проломится.
6: Ириша, Мариша, девочки, домой.
5: Ну вот, так нас Илья и не успел найти.
3: Да, доиграть не удалось, мама зовет.
5: Мама, мы уже идем.
3: Илюшка, нам пора домой. Поиграем завтра, пока.
7: Очень жаль, ну ладно, пока.
6: Как погуляли?
3: Замечательно, но, мама, наших соседей нужно спасать.
6: Кого спасать? От чего вы их собираетесь спасать?
5: Мама, на крыше прямо над их квартирой дерево растет.
3: А если оно вырастет и потолок им проломит?
5: Интересно, кому это было нечего делать? Кто это на крыше деревья сажает?
6: Я думаю, девочки, никто это дерево не сажал.
3: Мама, ну как так? Оно там растет и может вырасти огромным? Наши соседи в опасности.
6: Вы только не волнуйтесь, ладно? С соседями все будет в порядке, потому что это дерево не вырастет таким уж большим.
5: Почему? И вообще, как оно туда попало?
6: Дело в том, что на крышах поселяются далеко не все растения. Чаще всего там можно видеть березки.
3: Почему именно березки?
6: А у березок очень легкие семена. И к тому же у них есть такие крылышки, которые помогают этой семечке переноситься далеко-далеко.
5: Значит, эта семечка летит как птичка?
6: Можно так сказать. Но птичка летит сама, а наша семечка переносится с помощью ветра. Она отрывается от мамы березки, и ветер может унести ее куда угодно, даже на крышу дома.
3: Я все поняла. И там оно прорастает и становится деревцем.
6: Да, но думаю, что слишком большой наша березка все равно не вырастет.
5: Почему ты так думаешь?
6: Потому что на крыше нет нормальных условий для роста растений. Деревья со временем начинают пускать корни. А на крыше разве может быть достаточно земли, чтобы они проникли глубоко?
3: Нет, земли там, наверное, немного.
6: А поэтому такое деревце либо засыхает, либо вырастает маленьким и такими остается. Поэтому, я думаю, вашей подружке ничего не угрожает. Корни в ее квартиру эта березка вряд ли пустит.
5: Это уже радует. А вообще, это очень интересно. Нам учительница на лето задала такое задание – написать сочинение на тему «Что интересного ты узнал за лето?»
3: И ты хочешь написать про деревце на крыше?
5: Да, а почему бы и нет?
6: Но я думаю, чтобы сочинение было более полным и интересным, ты можешь пойти в библиотеку и взять книгу о растениях. Может, ты найдешь что-нибудь полезное?
5: Точно, я так и сделаю.
3: И я с тобой в библиотеку пойду, можно?
5: Пойдем вместе, веселее будет.
3: Гоша, Гошенька.
5: Гоша, это мы, выходи.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
8: Девочки, привет! А я тут зачитался.
5: И что ты читаешь?
8: Книгу о растениях.
4: Гоша, так мы хотели у тебя эту книгу попросить.
8: А вам она зачем?
5: Мы сегодня увидели на крыше дома деревце.
4: Мама нам рассказала, как оно туда попало.
5: Но мы хотели бы побольше узнать о таких деревьях-высотниках.
8: Это действительно интересное явление. Бог создал растения и наделил их удивительной способностью приноравливаться в самых сложных условиях. Вот видите, некоторые из них могут жить на крышах домов, а росточки некоторых растений пробивают даже асфальт, и все для того, чтобы увидеть солнышко.
4: Да ну! Нежный хрупкий росточек может пробить асфальт?
8: Представьте себе, и такую силу дал этим растениям Господь. Но вот для того, чтобы не только выжить, а еще и приносить плод, растения должны находиться в определенных условиях.
5: Что за условия такие?
8: Растениям нужно солнышко.
4: Ну, чего-чего, а солнышка на крыше достаточно.
8: Растениям нужна вода.
5: И вода у них есть, конечно, когда идет дождь.
8: А еще деревцу нужна хорошая почва.
4: Да, а почвы как раз на крыше и нету.
8: Но знаете, что я вам скажу? Об этом пишут не только в книге о растениях. Такой рассказ есть и в моей любимой книге.
5: В Библии? Мы его прочтем?
8: С удовольствием, слушайте. Однажды вокруг Иисуса собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему. Тогда он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его.
4: Нет, наше семя никто не может потоптать.
5: А вот птицы его склевать смогут.
8: Знаете, не все ведь семена съедобны. Но слушайте дальше. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги.
4: Вот-вот, на крыше асфальт. А это значит, оно может засохнуть.
8: Вполне вероятно. Но было и третье семя, которое упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его.
5: Ну вот, все какие-то неприятности. А что такое терния?
8: Терния – это сорная трава. Если она разрастается, то не дает полезному растению вырасти большим и сильным. Но было и такое семя, которое упало на добрую землю, и взойдя принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30.
4: Все это хорошо, но почему Иисус заговорил о растениях?
8: Вы ведь знаете, что Иисус часто использовал притчи для того, чтобы объяснить людям какие-то духовные вещи.
5: Значит, эта история не только о семенах?
8: Да, ученики тоже спросили у него, что бы значила эта притча. И тогда он стал объяснять. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись.
4: Так семя – это не семя, это Слово Божие, так?
5: А сеятель – это не просто сеятель. Слово Божие ведь сеет Бог.
4: Семя сеет в землю. Куда же сеет Слово Божие?
8: А как вы думаете?
5: Кажется, я знаю. Слово Божие сеется в наши сердечки.
4: Значит, дьявол приходит и его похищает?
5: А я-то думаю, почему я иногда читаю Библию, пытаюсь что-то запомнить и ничего не понимаю. А это у меня кто-то похищает это семя.
8: Вот поэтому, прежде чем читать Слово Божие, нужно обязательно помолиться и сосредоточиться на том, что вы читаете. Еще Иисус говорил о другом семени, которое упало на камень.
4: А это о ком говорил Иисус?
8: А это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, иногда веруют, а во время искушения отпадают.
5: Я знаю. К нам в воскресную школу приходила девочка, и ей вначале так понравились рассказы о Боге. Потом одноклассники стали смеяться над тем, что она начала ходить в церковь, и мы ее больше не видели.
8: Именно об этом и говорил Иисус. Это как с вашим деревцем. Оно начинает расти, но ему некуда пустить корни, а потому оно засыхает. Так бывает и с людьми. Они слышат слово, но приходят тяжелые времена, и их вера куда-то исчезает, словно засыхает.
4: Там еще было что-то про терния.
8: Да, говорил Иисус о семени, которое упало в терния. Он сравнил это с теми людьми, которые слушают слово, но их одолевают заботы. Они увлекаются богатством и наслаждением житейским и не приносят плода.
5: То есть, все же это в семя всходит, и даже что-то из него вырастает.
8: Да, но от этого растения нет никакой пользы. На нем нет плодов, а ведь Бог ждет от каждого верующего плода.
9: На дереве может вырасти яблоко или груша. А что может вырасти на человеке?
8: Иисус говорил о плодах духа, которые приносит христианин. Это любовь, мир, радость, кротость, благость, милосердие, вера, воздержание, долготерпение.
5: Значит, мы станем такими, если Слово Божие принесет плод в наших сердечках?
8: Именно. Но для этого Слово Божие должно упасть на добрую землю.
9: Это значит на доброе сердце?
8: Ну, можно сказать и так. Иисус так сказал: «Это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение».
5: Значит, сердце должно быть доброе и чистое?
8: Да. Тогда Бог сделал в нашей жизни невероятное. Ведь Библия – это живая книга, а потому она может изменять вас, делать вас лучше, чище, добрее. В сердце не должна накапливаться грязь грехов. Там не должно появляться сорняков, вроде плохих мыслей, обид и зависти. А сделать ваше сердечко лучше может молитва.
5: Знаешь, а я сейчас подумала о том, что если бы на нашем доме стала расти вишенка, на ней вряд ли бы выросли ягодки.
9: Почему ты так думаешь?
5: Просто там почва неподходящая, одна пыль да мусор.
8: Да, ты права. И в тех сердцах, в которых тьма, зло и неверие, ничего не может произойти, пока кровь Христа не очистит его.
5: Но для этого в него нужно поверить.
8: Да, для этого необходима вера.
5: Слушай, Мариш, я думаю, что именно об этом я и напишу в своем сочинении, когда приду в школу.
8: Только пиши без ошибок, чтобы была пятерка.
5: Я постараюсь, Гоша.
9: Ладно, засиделись мы тут у тебя. Пора и домой.
8: До свидания, девочки. Приходите еще.
5: Придем, обязательно.
9: Пока.

Если хочешь, чтобы Бог был тобой доволен, то не будь как тот бурьян, перекати поле. Если хочешь принести плод ты в этой жизни, сердце сохрани, дружок, добрым, нежным, чистым.

Центр Вселенной. Не приснится такое, не пишешь пером. Люди Деву Марию не впустили в свой дом. Заморозили души и отвергли Творца. Стало мрачно и душно в грешных темных сердцах. И представила место, где склонила главу, спеленала младенца, спела песню ему. Стала центром вселенной, та пещера земли. В мир явился нетленный для спасения души.

сейчас вы услышите продолжение истории «Бедняки Лондона». Крупные слезы текли по щекам у старого человека, когда он два раза подряд читал письмо. Значит, Долли была его внучкой, его единственной внучкой. Долли, так ласково звали его покойную жену. Полное ее имя было Дороти, но иногда он называл ее Долли. Старик едва поверил в свое счастье. Он зажег свечу и стал рассматривать порозовевшие от сна личико малышки и белокурые кудри, которые в беспорядке окружали ее головку. Он несколько раз протирал очки, чтобы видеть свою внучку как можно лучше.

0: никогда не оставлял меня. Лишь те, кто знает тебя, должны чувствовать себя покинутыми. А теперь ты послал ко мне ребенка. Да, Господи, ты несказанно добр. Наконец он тоже лег на кровать, но спать он не мог. К тому же ему нужно было о многом поразмыслить. В комнате было душно и жарко, а на улице время от времени грохотал гром. Сердце старого человека заполнили умиротворение и радость. Его внучка лежала рядом с ним, а через 3 дня к нему возвратится его Санна. О, как он будет приветлив с ней! Она не услышит ни одного упрека от него. Конечно, она была упрямой и непослушной, и в течение многих лет пренебрегала своим старым отцом. Но главная вина, сказал он себе, лежала на нем, потому что он прогневался на нее. На следующее утро, задолго до того, как дневной свет проник в темную комнату, старик был уже на ногах и занимался домашними делами. С тех пор, как дочь покинула его, он привык вести свое маленькое хозяйство сам и не жалел сил, чтобы содержать его в чистоте. Теперь он должен был, кроме повседневной домашней работы, еще умывать и одевать Долли и готовить ей завтрак. Хлопотливо ковылял старик то туда, то сюда, бросая время от времени ласковый взгляд на спящую внучку. Когда ему показалось, что она просыпается, он посадил Беппа на кровать, чтобы при пробуждении ее взгляд сразу встретился с чем-то знакомым. И действительно, прежде чем Долли осмелилась открыть глаза, ее ручонки схватили лохматую голову собаки. Она украдкой посмотрела на старика и спросила Беппа: «Как я должна вас называть?» «Я твой дедушка, душенька», как можно поласковее сказал он. «Ты из молитвы, Боже, благослови дедушку?» — живо воскликнула малышка, приподнимаясь из постели и пытливо рассматривала его лицо в морщинах. «Да, это я», — помедлив сказал он. «Долли хорошо знает папу, маму, Беппа», — сказала девочка, загибая пальчики. «А теперь и дедушку. Сейчас Долли должна вставать». Не успел Оливер опомниться, как ее ручонки обвились вокруг его шеи, и она поцеловала его. Лицо старика засияло от радости. Он сильно удивился, что малышка знала, как нужно одеваться. Она часто звонко смеялась над чудными ошибками, которые совершал дедушка. Как, например, одевал туфельку на левую ногу. Наконец, изнурительная работа была закончена. Но вот горе! Из-за новых забот у старого Оливера совершенно вылетели из головы его старые обязанности. Он и не подумал ни о том, чтобы открыть лавку, ни о том, чтобы сходить за свежими газетами. И его лучшие покупатели, должно быть, уже давно прошли мимо. Тони, который бурно требовал, чтобы его впустили, посмотрел на старика с укоризной. «Так нельзя», — сказал он наставительным тоном. «Дело есть дело, и пренебрегать им нельзя. Я остолбенел от ужаса, когда увидел, что ваша лавка еще не открыта. Как дела у девочки?»
1: «Хорошо, хорошо», — смущенно ответил Оливер. «Мать не явилась?»
0: «Нет, она будет только в пятницу». Тони присвистнул, не сделая при этом никакого замечания. Прежде всего он снял ставни с маленькой витрины, потом оглядел себя с ног до головы. «Сегодня утром я помылся в колодце, задолго до того, как полицейские были на ногах», — гордо сказал он. «Жаль только, что не хватило времени как следует выстирать рубашку. Я смог лишь прополоскать ее и выжать несколько раз под мостом. Но не правда ли я выгляжу намного почище, чем вчера, или нет?»
1: «Конечно, конечно», — ответил Оливер. «Входи, парень. Ты тоже должен позавтракать как следует.
0: У вас уже есть ежедневная газета?» — спросил Тони покровительным тоном. «Вы, вероятно, проспали ее или нет?»

Мне все равно, потому что я не умею читать. Но, может быть, мимо пройдут люди, которые охотно купили бы новую газету. Вы не против, если я принесу для вас несколько экземпляров?» Поколебавшись, Оливер дал мальчишке денег. Разве не было безумием оказывать незнакомому мальчишке такое доверие? Но как только он сел завтракать, он забыл о своих тревогах, а Тони не злоупотребил оказанным ему доверием. Через несколько минут он доставил соответствующее число газет. Лишь после этого уличный мальчишка внял приглашению хозяина дома, уселся с довольным видом на старый ящик и съел большой кусок хлеба, запивая ее теплым кофе, в то время как Беппа подозрительно обнюхивал его. Присутствие незнакомого мальчишки стесняло также и Долли. Ее обычно неумолкающий язычок молчал, и ела она с таким серьезным видом, что Оливер и Тони снова и снова с удивлением смотрели на нее. Когда дети насытились, Оливер вынул письмо своей дочери из кармана пиджака и прочитал его Тони, который выслушал его очень внимательно. «Тогда, значит, малышка ваша», — сказал он с явным разочарованием в голосе. «Вы не отдадите ее мне, даже если не сможете оставить ее у себя. Но я надеюсь, вы не сдадите ее в полицию?» — попросительно добавил он. «О, нет, разумеется, нет!» — энергично заверил Оливер. «К тому же в пятницу возвращается мать. Я, конечно, не откажусь от ребенка. Нет, нет, я не сделаю этого». «А муж пошел в солдаты», — мрачно продолжил Тони. «Я уже давно хотел сделать это, но меня не взяли. Кстати, о ком еще говорит ваша дочь в письме? Что она имеет в виду, когда пишет «ради Иисуса Христа», если мне вообще позволительно произносить его имя? О ком это она?» «Разве ты не знаешь его?» — удивленно спросил Оливер. «Нет, я никогда ничего не слышал о нем. Это ваш друг?» «Я бы хотел думать», — радостно ответил старик. «Он мой лучший и единственный друг, и кроме того, также мой хозяин и учитель». «А ваша дочь думает, что он рассердился, если вы не возьмете к себе малышку?» «Да-да, и она права. Это бы глубоко огорчило его. Он как раз особенно любит маленьких детей и никогда не позволяет, чтобы их не пускали к нему, даже если он сильно занят. Даже если бы Долли не была моей внучкой, я не осмелился бы отослать ее. Господи, ты знаешь, что я позаботился бы о ней ради тебя?» Старик позабыл обо всем, что было вокруг него, и говорил в полголоса, как будто разговаривал с кем-то, кого Тони не видел. Мальчик имел все основания задуматься и долго молчал. «Сколько времени вы уже работаете на вашего хозяина?» — наконец спросил он. «К сожалению, не очень долго», — ответил Оливер. «Я, правда, многие годы думал, что я работаю для него, но это была жалкая работа, и даже теперь я делаю для него немного. Но он знает, что я уже стар, ему по душе главным образом то, что я люблю его, и он знает, что это так». Тони, кажется, все это заинтересовало. Он задумчиво смотрел перед собой, затем вскочил с ящика, провел руками по своим захломаченным волосам и спросил: «Значит, вы думаете, что ваш хозяин особенно любит маленьких детей?» «Да-да», — ответил старик. «Ну, у меня он едва ли причислил бы к взрослым людям», — продолжил мальчик. «Даже если бы я и пожелал поступить к нему на службу. Сейчас я сам себе хозяин, и это мне больше всего по душе. А может быть, мне удастся найти постоянную работу в качестве подметальщика улиц? Но вы считаете, что он примет меня, если я когда-либо действительно окажусь в нужде и замолвит за меня словечко?»
«Ты и в самом деле никогда ничего о нем не слышал?» – удивленно спросил Оливер. «Как я мог слышать о нем? Я же не знаю всех людей, которые живут в Лондоне, хотя я видел, как многие из них разъезжают вокруг меня в своих каретах. Как я уже сказал вам, я был не намного больше, чем ваша малышка, когда умерла моя мама. С тех пор улица стала моим домом, и мне жилось неплохо. Сначала мне немножко помогали другие мальчишки, а теперь я сам в состоянии помогать малышам. Жизнь на улице не обременительна. Не нужно ничего платить за квартиру и уголь, за кровати и мебель. А чтобы утолить голод и время от времени покупать себе что-то необходимое из одежды, можно ведь заработать. Мне бы только метлу и уличный переход, который я бы содержал в чистоте. Тогда бы выкрутился. Но вопрос в том, как заиметь их. «Может быть, Господь Иисус поможет тебе в этом, если ты попросишь Его?» — серьезно сказал старик. «Вы думаете? Ну а если я сам не смогу осуществить свое желание, тогда, может быть, и попрошу Его о помощи? Но тогда Он захочет, чтобы я работал на Него. Где Он живет?» «Я расскажу тебе о нем в другой раз, когда ты снова придешь ко мне», — ответил Оливер. «Я загляну в субботу, чтобы узнать, возвратилась ли мать», — пообещал Тони. «Ну а теперь прощайте. Прощай, маленькая леди». В этот день он уже отважился подать руку малышке и выглядел счастливым, когда держал маленькую ручонку в своей руке. «Спасибо и за завтрак», — крикнул он, уходя. «Когда я приду снова, то это лишь потому, что мне захочется увидеть малышку, а не потому, что вы опять меня накормите». Последующие 3 дня были для старого Оливера безмятежными и радостными. Малышка оказалась славным, милым, маленьким созданием, и дедушка не мог на нее насмотреться. Она не отходила от него. Утром, когда он ходил за своими газетами, она семенила рядом с ним. Когда он убирал комнату, она помогала ему, вытирая пыль с ножек стола и обоих стульев. Когда он варил, она стояла рядом с ним и любопытством глядела на него. Другие минуты она играла со своим любимым Бепо и так мило болтала с ним, что Оливер забывал обо всем на свете и слушал ее полный восторга. Иногда он сам играл с ней в прятки и был при этом почти таким же азартным, как и ребенок. Иногда она незаметно брала у него очки, носовой платок или что-нибудь еще, прятала их, а потом делала чрезвычайно серьезное личико, когда он обшаривал все в поисках пропавших вещей. Не успел старик и оглянуться, как наступила пятница, и чем дальше проходил день, тем тоскливее становилось у него на душе. С одной стороны, он едва мог дождаться мгновения, когда вновь заключит свою дочь в объятия, а с другой его немного пугала мысль, как сложатся их будущие взаимоотношения. Он опасался, что должен будет отказаться от своей квартиры, которая полюбилась ему, несмотря на ее убогость. Комната, конечно, была мала для троих, а он знал, что Санна не позволит, чтобы он отдал свою собственную кровать в распоряжение ей и ее дочки, а сам спал в углу, на соломе. Хотя такие и подобные мысли тревожили его, но радость скорой встречи с дочерью снова и снова одерживала верх. С особой заботой он приготовил прямо-таки королевский для его положения ужин и пытался как только мог сократить для себя и для ребенка долгое время ожидания. Наконец, Долли заснула, так и не дождавшись приезда матери. Вдруг он услышал шаги у двери. Но это была не дочь, а просто почтальон. Дорогие ребята, на этом мы кончаем вторую часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра, в это же самое время.

Начинайте утро с чистоты, Господу молитву вознесите, в ней Творца за все благодарите, открывайте перед Ним мечты. Начинайте утро с доброты, улыбнуться ближнему несложно, поддержать и взглядом теплым можно, избавляйте жизнь от пустоты. Начинайте утро с красоты, подмечайте, как прекрасно небо, и неповторимый вкус у хлеба, как изящно созданы цветы. Начинайте утро с простоты, жизнь чудесна в каждом проявлении, ощути ее прикосновение, очищайте день от суеты. Начинайте утро с полноты, с Господом душой соединитесь и над грешным миром вознеситесь, ощутите радость высоты. Аминь.

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Числа 6, 24, 25.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Хорошо, мамочка, что мы вышли сегодня прогуляться.
3: И погода замечательная.
4: Только жаль, что папа с нами не смог пойти.
2: Что ж, мамочка, работа – дело важное.
4: Это точно. И куда вы хотите пойти?
3: А давай в цирк.
2: Ириш, на улице такая красота, а ты в цирк. Будем гулять, правда, мама?
4: Гулять так гулять. Давайте совершим пешеходную экскурсию по Петербургу.
3: Давай. Мам, а давай пойдем к Неве.
2: А я бы хотела посмотреть шпиль с ангелочком.
4: Значит, нам нужно идти в сторону Петропавловской крепости. Там и Нева, и ангелочек на Петропавловском соборе.
3: Ну вот мы и крепость посмотрели.
2: И камешки в реку побросали. Было весело.
3: Мама, смотри, а что это люди на стене разглядывают?
4: Давайте подойдем поближе. Смотрите, видите? Это Невские ворота, а под аркой есть такая доска с отметками о наводнениях, которые были в Петербурге.
3: А в Петербурге были наводнения?
4: А вы что думали, что наша Нева всегда такая милая и спокойная?
2: Мам, а что это за черточки? И возле них цифры.
4: А это тот уровень, до которого доходила вода в годы, которые тут указаны. Видите? 1752-й. 1777 и так далее.
3: Я видела в новостях наводнение. Так там только крыши домов были видны. Хорошо, что в Питере воды было не так много.
4: Ну, это как сказать. Нашему городу 300 лет. И затоплен он был не менее 300 раз. Но было три наводнения, которые можно назвать настоящей катастрофой.
2: Наверное, это было давно.
4: Первое страшное наводнение было в 1777 году. Вода всего за несколько часов поднялась настолько, что залила огромную часть города. Погибли все фонтаны, зловещая буря вырывала из земли многовековые деревья, а деревянные дома срывала с фундамента и уносила в море.
3: Бедные люди, наверное, многие утонули.
4: Конечно. Такие стихии всегда уносили с собой человеческие жизни.
2: Хорошо, что больше такого не повторилось.
4: К сожалению, уже в 1824 году в Питер пришло самое грозное, самое страшное наводнение за всю историю города. Вода поднялась на 4 метра. Большая часть Петербурга была затоплена. Все реки вышли из берегов. Невский проспект превратился в бурлящий поток. По улицам проплывали крыши деревянных домов, деревья и даже кресты, принесенные водой с кладбищ.
3: А как же люди?
4: В этом наводнении погибло около 500 человек. Все были напуганы, люди спасались как могли. Кто хватался за бревна, кто плыл на сорванных с домов крышах.
2: Это ужасно, а я плавать не умею. Мама, пойдем домой, а то вдруг опять наводнение начнется.
4: Не волнуйся, Маришечка, все будет хорошо. Но домой нам действительно уже пора.
3: Вы только представьте, там, где мы сейчас идем, все плавало. Мама, а ведь деревянных домов нигде не видно. Значит, они все были разрушены при наводнении?
4: Много деревянных домов пострадало, это так. Ведь такие постройки непрочные, а потому не могут выдержать серьезных стихийных бедствий. Зато смотрите, старинные каменные здания стоят, как будто ничего и не было.
2: Если бы эти здания могли говорить, они бы рассказали нам, как тогда там все это происходило.
4: Да, этим зданиям просто повезло, и они смогли вынести такой натиск стихии. Но вы смотрите, девочки, какой у этих зданий фундамент.
3: А что такое фундамент?
4: Фундамент – это основание дома. На нем держится все здание.
2: Наверное, у тех домов, которые унесла вода, такого фундамента не было.
4: Да, девчонки, все, что строится, должно строиться на надежном основании. Ну вот, мы уже и до метро дошли. Скоро будем дома.
3: Мама, а можно мы с Маришей в библиотеку зайдем?
4: Конечно, но недолго, я пока ужин приготовлю.
3: Гоша, Гошенька, ты где?
2: Привет, выходи скорее.
5: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Девочки, ну привет-привет, как поживаете?
3: Замечательно, мы с мамой только что ходили гулять, было здорово.
6: И где вы были?
2: Мы ходили в Петропавловскую крепость.
3: Мы там камешки в него бросали, а еще видели доску с отметками о наводнениях.
2: Ой, Гоша, хоть бы больше такого не повторилось.
6: Да, наводнение – это серьезное стихийное бедствие. Но вы не волнуйтесь, сейчас люди пытаются сделать все, чтобы избежать такого горя.
3: И что же могут сделать люди?
6: Люди строят дамбу, которая должна сдержать натиск воды, если даже она устремится на наш город.
2: Это хорошо. Не хочется, чтобы наш дом уплыл.
6: Деревянных домов сейчас почти не строят. А еще очень важно, чтобы здание стояло на надежном основании. Тогда ему не страшны ни штормы, ни наводнения.
3: Мама говорила, что дома должны строиться на прочном фундаменте.
6: Мама вам правильно говорила. И для того, чтобы построить прочный, крепкий дом, нужно хорошо потрудиться. Вначале архитектор составляет проект, то есть рисует, каким он будет, как его лучше построить.
2: Это хорошая профессия. Я тоже хочу работать архитектором.
3: И я хотела бы дома рисовать. Я бы столько красивых домов нарисовала.
6: Мало, чтобы дом был красивым. Он должен быть прочным, чтобы мог устоять при любом шторме, выдержать любую бурю. Для этого собирается комиссия. Такие важные дяденьки, которые проект архитектора утверждают. И только тогда много-много рабочих начинают строить здания. Детские сады, школы, театры и церкви.
2: А откуда ты это все знаешь?
6: Я много знаю, потому что много читаю. А вы знаете, что Христос тоже говорил о строительстве?
3: А что, Иисус был архитектором? А может, рабочим?
6: Иисус не был архитектором. Но однажды он рассказал притчу о строителях, которые... Хотя нет, послушайте-ка эту песенку.

0: Ничего не понимаю. Дом на песке, на скале. Что все это значит?
1: Скала и песок – это еще ничего. Но как можно построить дом на Иисусе Христе?
2: А давайте откроем Библию и прочтем эту притчу. Иисус однажды сказал своим ученикам, что всякого, кто слушает Его слова и исполняет их, Он сравнивает с человеком благоразумным, который построил дом свой на камне.
0: Как это? На камне?
2: А это то, о чем мы с вами говорили. Дом, который строится на прочном, надежном основании. Если человек слушает Слово Божие и делает то, что советует ему Бог, его жизнь строится на камне. И вот, сказал Иисус, пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
1: Гоша, так это прямо как те дома, которые мы сегодня видели.
0: Да, было такое сильное наводнение, но они не упали.
2: Но еще Христос говорил о тех, кто слушает слова Его и не исполняет их. Человек может не читать Библию и не знать, чего хочет от него Бог, а может и знать обо всем, но не делать этого. И вот такого человека Бог называет безрассудным, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
3: А это как те деревянные дома, которые снесло наводнение. У них было плохое основание, вот они и рухнули.
2: Вот вы никогда не думали о том, что вы, как строители, тоже строите свою жизнь. Представьте, что вы строите из конструктора домик. Каждый кубик – это день. Из таких дней состоит жизнь. Но у каждой жизни должно быть основание или фундамент.
1: В песенке пели, чтобы мы строили жизнь на Иисусе Христе.
2: Совершенно верно. Бог – архитектор. Он придумал эту жизнь, создал вас и запланировал для вас все самое прекрасное, самое замечательное. Но ваша жизнь будет удивительна только тогда, когда вы будете строить на прочном основании. А самое надежное основание – это Слово Божие. Если жизнь строится на таком основании, ей не страшны ни бури, ни наводнения.
0: Но что может случиться? О каком наводнении ты говоришь?
2: Знаете, девочки, ведь не только Нева может выйти из берегов. Это может случиться и с жизнью. Иногда люди страдают от горя, приходят проблемы. Порой кажется, что все вокруг рушится, нет никакой надежды. И вот тогда ваш дом начинает качать. А вот устоит ли он?
0: И что же делать, чтобы спасти наш дом? То есть жизнь.
2: Иисус говорил, что мудро поступает тот, кто слушает Его слова и исполняет их. Бог обещает свою защиту. Вы можете надеяться на Него, что бы ни случилось в вашей жизни, какие бы беды ни пришли.
0: А если человек не слушает Бога и не выполняет то, что он говорит?
2: Такому человеку не на что надеяться. Он не знает о том, что Бог его друг. Он пытается сам исправить свое положение. Но это не всегда удается. Очень часто жизнь такого человека просто рушится.
1: Нет, я не хочу, чтобы мой домик упал. Я буду его строить на Иисусе.
2: Это правильно. Все вы живете, а значит, каждый строит. И порой у людей получаются довольно красивые дома. Но устоит ли такой дом, если придет беда?
0: Ой, Гошенька, мы будем очень стараться, чтобы наши дома были прочными и красивыми.
1: Ириша, нам уже пора домой. Пойдем?
0: Пойдем, Маришечка. А тебе, Гошенька, спасибо за интересный рассказ.
2: Пожалуйста, девочки, буду рад, если придете еще.
1: Пока, Гоша.
2: Пока.
4: Дом построить нелегко, нужно много сил вложить. Но еще сложнее, дружок, строить верно нашу жизнь. Пусть бушует ураган, разливается вода, исполняй и в дождь, и в зной слово Господа Христа.

0: не убивай.
1: Мы созданы для Божьей славы, и важно выучить урок. Распоряжаться жизнью право имеет только вечный Бог. Забыть об этом невозможно. Из века в век, из края в край, звучит, как колокол тревожный. Не убивай, не убивай. Ты скажешь, мы не виноваты, все это взрослые творят. Но если ненавидишь брата, Христос сказал, ты виноват. Запомни, как это ни странно, словами часто мы с тобой глубокие наносим раны и ближним причиняем боль. И потому по воле Божьей из года в год, из края в край звучит, как колокол тревожный. Не убивай, не убивай.

0: Бедняки, ребята. Сейчас вы услышите продолжение истории «Бедняки Лондона». Почтальон бросил письмо на прилавок, и Оливер, дрожа от волнения, подошел к двери, чтобы увидеть лучше, и прочитал. «Мой любимый отец, у меня разрывается сердце, потому что я должна принять решение, которое дается мне с трудом. Полк моего мужа уже сегодня должен покинуть порт, и в тот час тому назад жена господина полковника на очень хороших условиях предложила поехать с ней в качестве прислуги, потому что прежняя бросила ее в самый последний момент. Я прекрасно справляюсь с этой работой, так как умею шить, а мой муж умоляет меня поехать с ним. Если ты, Санна, поедешь со мной, то я с Божьей помощью брошу пить», — сказал он. «Не дай мне пропасть, Санна, ты же знаешь, что я люблю тебя». «Но моя Толи, мой бедный ребенок!» — воскликнула я. «Дедушка отлично справится с ребенком», — сказала жена полковника. «А ведь она обещала сразу же дать мне 500 шиллингов, чтобы послать тебе на пропитание». И в конце концов они уговорили меня. «Я очень сожалею, что даже не могу проститься ни с тобой, ни с Долли, потому что корабль отплывает через несколько часов». «Дорогой отец, я знаю, что ты позаботишься о Долли, а тетя Шарлотта будет содержать в порядке ее одежду. Ах, если бы мне можно было увидеть тебя перед отправлением и услышать из твоих уст, что ты простил твоей бедной Санне, тогда отъезд не был бы таким тягостным. Надеюсь, моя маленькая Долли станет тебе истинным утешением. Передай ей привет от меня и скажи ей, что я люблю ее. Шлю тебе и ей 1000 поцелуев. Мы возвратимся на родину, как только сможем. Только я совсем не знаю, далеко ли отсюда Индия. Я думаю о своем муже и потому считаю своим долгом поехать вместе с ним. Да защитит вас всех Бог, любящая тебя, глубоко скорбящая дочь, Санна Рейли». Потребовалось немало времени, пока Оливер постиг весь смысл письма, и тогда он почти почувствовал облегчение. Хотя он так радовался возвращению своей дочери, и ему причиняло боль, что она вместо того, чтобы вернуться к нему, отправилась в дальнюю страну, но с другой стороны, он радовался, что его маленькая любимица останется с ним еще дальше. Как они провели эти 3 дня, так они будут жить друг с другом и дальше. Если бы он мог выбирать, то он бы в всяком случае настоял бы на том, чтобы Санна возвратилась к нему. Но теперь, когда ему не пришлось ничего решать, он обнаружил, что он, собственно, очень доволен. После того, как он отнес Долли в кровать, он хотел закрыть лавку. Тони помог ему со ставнями и тихо спросил, указывая при этом большим пальцем в направлении жилой комнаты. «Так она пришла?» «Нет», — ответил Оливер. «Я получил от нее письмо, в котором написано, что она вместе со своим мужем уезжает в Индию и что она оставляет малышку на мое попечение». «Но что ж скажет по этому поводу господин?» — спросил Тони.
1: «Какой господин?»
0: «Ну, Иисус! Что он скажет по поводу того, что она снова оставляет вас и малышку одних?»
2: «Наш Господь говорит, что жена оставит отца своего и прилепится к мужу своему», — печально ответил старик. «Тут она вообще-то права».
0: «Я думаю, что он поможет вам заботиться о малышке», — заметил мальчик.
2: «Я надеюсь», — весело ответил Оливер. «Мне не страшно. Ты, мальчик, наверное, никогда не читал Нового Завета?»
0: «Я же не умею читать. И о чем в нем пишут?»
2: «В этой книге речь идет о Господе Иисусе, о том, что Он сделал для людей, и о том, что Он еще сделает для них. Если ты когда-нибудь придешь вечером, я почитаю тебе и Долли что-нибудь из этой книги. Ты увидишь, что Долли будет тише воды и ниже травы, и будет слушать очень внимательно».
0: «Я приду завтра!» — с воодушевлением воскликнул Тони. Только после того, как старик запер дверь и погасил газ, Тони вышел, чтобы уйти и поискать себе прибежище на ночь в одном из общественных садов. Когда Оливер вернулся в жилую комнату и увидел празднично накрытый для Саны стол, на душе его стало совсем тоскливо. С какой любовью он приготовил все, чтобы показать ей, что он простил ее. Он не мог заставить себя убрать со стола и сел в кресло. В его сознании прошли события минувших лет, прошедшие с того времени, когда он мальчиком жил в доме отца у подножия горы Рекин. Тотчас до его сознания дошло, как он стар. Он заметил, что его зрение, так же, как и его слух, постоянно ухудшалось. Его руки и ноги болели чаще, чем обычно, и если он был к вечеру смертельно усталым, то лишался сна. Но хуже всего было то, что память оставляла его. Уже не раз за последнее время с ним случалось, что он читал газету двухнедельной давности и обнаруживал свое заблуждение лишь тогда, когда его взгляд случайно падал на дату. Его память часто изменяла ему в отношении имен. Люди, которые приходили к нему за ежемесячными журналами, должны были по нескольку раз называть свою фамилию и название журнала, который был им нужен, прежде чем он мог вспомнить их. И вот, при всей своей дряхлости, он должен взять на себя заботу о маленьком ребенке. Он положил усталую голову на руки, и слезы побежали у него по щекам. Вместо безмятежной радости, которую он ощущал в себе в последние дни, теперь им овладела глубокая печаль. И его волновал вопрос, что станет с ним, старым человеком и с маленькой девочкой. Вдруг хорошо знакомый голос как будто прошептал ему на ухо следующие слова. «До вашей старости я тот же, и до ваших седых волос я буду приносить вам. Я это делал, и я буду получать, и я буду приносить и избавлять». Как опасался старый Оливер, так это и случилось. Он забыл очень многое и часто с прискорбием сознавал себе в том, что он дряхл. Когда он играл с Долли или читал ей вслух, у него совершенно вылетало из головы, что он должен был исполнять свои обязанности в лавке, и покупатели возвращали его к действительности лишь громкими криками. Когда он углублялся в газету и находил сообщения из Индии, которые вполне естественно интересовали его больше всего, тогда он совсем забывал, что время шло и наступал полдень, прежде чем старик вспоминал о приготовлении пищи. Истинным счастьем было то, что Тони счел своим долгом следить за порядком в старом доме. Он стремился оказаться утром поблизости, и когда он видел, что маленькая лавка не была открыта в обычное время, тогда он барабанил дверь, пока старик не выходил на улицу. Также по вечерам он всегда был под рукой, чтобы закрыть лавку. Так продолжалось недолго. Потом мальчик садился в комнате Оливера на ящик и с напряженным вниманием слушался в то, что дедушка читал вслух. В то время Долли совсем тихо сидела на коленях у старика и прижималась к нему. Тони, который никогда не знал любви, чувствовал себя перенесенным в новый мир, и его непреодолимо вновь и вновь тянуло к новым друзьям. Прежде всего, мальчику было важно узнать как можно больше о могущественном Господе Оливера, и старик, сердечной потребностью которого был разговор о Иисусе Христе, охотнее всего читал ему, внимательному ученику, отрывки из четырех Евангелий. За последние 6 лет он привык смотреть на Господа Иисуса, как на своего друга, который постоянно присутствовал рядом с ним и был готов внимать каждому его слову. Он прекрасно знал, что при таких взглядах он противопоставлял себя большинству окружающих, которые смотрели на Господа Иисуса, как на какого-то человека, который жил много лет тому назад и теперь отстоял от них бесконечно далеко. Поэтому Оливер не отвечал на упреки своей сестры Шарлотты, которая называла его убеждение помешательством. Несмотря на то, он, как и прежде, разговаривал со своим Господом, как со всегда присутствующим другом. И, естественно, Тони заметил это. «Ваш Господь, наверное, обращает внимание и на мальчишку, когда он приходит к вам по вечерам», — сказал Тони однажды вечером.

0: остальных – Петра, Иоанна, Иакова и других, не помню, как их зовут. Теперь они, должно быть, уже все очень старые. Или они уже...
1: «Они умерли», — сказал Оливер.
0: «Все?» — удивленно воскликнул мальчик. «Да, все». «О-о-о!» — воскликнул Тони. «Что же делал учитель, когда они все умерли? Мне так жалко его! Он пережил столько горя!»
1: «Конечно», — печально ответил Оливер. «Его называют страждущим. Ни один человек не перенес так много страданий, как он».
0: «А как давно они все умерли?» — спросил затем Тони.
1: «Этого я не могу сказать точно. Когда-то я знал, но уже давно забыл».
0: «Но я всегда считал, что ваш Господь еще жив».
1: «И он еще жив!» — горячо воскликнул Оливер. «Когда-нибудь я почитаю тебе об этом». Люди распяли его и положили в гроб, но так как он властелин жизни, то через 3 дня он воскрес и снова стал живым. Теперь он больше никогда не умрет. Он сам сказал Иоанну: «И был мертв, и все жив во веки веков». Это означает, что он жив еще и сегодня и не умирает больше никогда.
0: Тони ничего не ответил, а лишь задумчиво смотрел на огонь в печи. Постепенно перед ним начала вырисовываться мысль, что друг Оливера не был обыкновенным человеком. Он охотно слушал, когда Оливер читал о жизни, которую вел Господь, и он все больше и больше занимал его мысли. Но теперь он был сильно разочарован, когда узнал, что никогда не увидит и не услышит его, как он видел и слышал старого Оливера. Неудивительно, что он загрустил.
1: «Так значит, я никогда не увижу его?» — тихо сказал он наконец.
0: «Ну, увидишь. Не совсем так, как видят других», — ответил Оливер. «Но то, что он видит и слышит нас, это совершенно точно, потому что он сам говорит: «Иссея с вами во все дни». Я не знаю, как бы я сумел прожить, если бы Господь Иисус не помогал мне каждый день.
1: «Я скажу вам, что мне хочется сделать», — помолчав некоторое время, сказал Тони. «Я хочу попросить его кое о чем. И если он выполнит мою просьбу, тогда я буду знать, что он слышит меня».
0: Он повернул свое лицо в самый темный угол комнаты и сказал: «Мне бы очень хотелось иметь метлу и уличный переход, который я буду содержать в чистоте и тем самым смогу легче зарабатывать себе на пропитание». Старый человек не был совсем уверен, правильно ли поступил Тони, но он не высказал своего мнения, а взял Библию в руки и принялся громко читать, пока внутренне не успокоился.
1: «Скажи-ка, парень, — сказал Оливер, когда Тони собрался уходить, — где ты теперь ночуешь?»
0: «Там, где нахожу укрытие от ветра. Теперь, конечно, очень часто бывает холодно, и я должен зарабатывать побольше, потому что ночлег стоит много денег».
1: «Ты мог бы проводить ночь у меня, под прилавком», — сказал старик. «Мне однажды сказали, что газетная бумага содержит тепло, а там лежит целая куча. Может быть, ты попробуешь?»
0: Разумеется, место было не очень привлекательным. Когда Оливер посветил туда, они увидели в углах толстых пауков. Но Тони этот уголок показался раем. Он недоверчиво посмотрел на Оливера, всерьез ли он предложил ему это. Затем, не говоря ни слова, он заполз в угол и спрятал лицо, чтобы не показать своих слез. Он почувствовал, как его друг накрыл его одеялом, но он был не в состоянии даже произнести слово благодарности. Когда через несколько дней Тони все еще не получил метлы, ни уличного перехода, на него напало подозрение, что Оливер в чем-то обманул его. С тех пор, как он стал ночевать в лавке, он часто слышал, как старый человек разговаривал со своим невидимым другом.

Несколько раз Тони подкрадывался к двери и видел, что Оливер все стоял на коленях и в течение нескольких минут закрывал свое лицо руками. Кроме этого, он не увидел ничего, а его желание оставалось неисполненным, хотя он, следуя примеру Оливера, сам каждый вечер становился на колени и шептал свою просьбу. Но в всяком случае, ему было теперь полегче, и больше не приходилось мерзнуть по ночам. Но, по его мнению, за это он должен был благодарить не учителя Оливера, а самого Оливера. Насколько он знал, Господь Иисус пока еще не позаботился о нем, и это вначале рассердило его. Затем явное пренебрежение причинило ему боль, а в конце концов ему стало безразлично. На этом мы кончаем третью часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

0: мы хотим поговорить о молитве «Отче наш». Большинство людей знакомы с этой молитвой. Может быть, кто-нибудь даже знает ее наизусть.
1: Но, наверное, мало кто задумывался над смыслом этой молитвы, которой сам Иисус, наш Спаситель, учил молиться своих учеников.
0: А значит, и всех тех, которые хотят следовать за Ним. Давайте послушаем один разговор, который произошел между девочкой и Богом во время молитвы. Такой разговор всегда происходит, если мы стараемся слушать голос Божий к нам.
2: Отче наш!
3: Да.
2: Не прерывай меня, я молюсь.
3: Но ты позвала меня.
2: Отче наш, сущий на небесах.
3: Ты позвала меня опять.
2: Разве я позвала тебя?
3: Да, ты произнесла «Отче наш, сущий на небесах». Что лежит у тебя на сердце?
2: Я ничего не имею. У меня на сердце... Я просто молюсь. Стараюсь исполнить мою ежедневную обязанность.
3: Ну хорошо, тогда продолжай.
2: Да святится имя Твое.
3: Святится? Что ты подразумеваешь под этим?
2: Я говорю так, как написано. Дай светиться имя Твое.
3: Знаешь ли ты, что это означает?
2: Это значит... Я не понимаю, что это значит. Это просто часть моей молитвы. Да, но что же это означает?
3: Это значит проявить почтение ко мне.
2: Я никогда не думала об этом раньше. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
3: Ты действительно это имеешь в виду?
2: Конечно, почему бы и нет?
3: Тогда что ты делаешь для этого?
2: Ничего, но ты же действительно управляешь на земле, как на небе.
3: А руковожу ли я твоей жизнью?
2: Да, я же хожу в церковь.
3: Это не то, что я спросил. Как насчет твоего характера? У тебя большие проблемы с твоим характером.
2: Почему ты придираешься ко мне сегодня? Я не хуже других, приходящих в церковь.
3: Ты просишь, да приди царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И если ты молишься так, то ты должна ожидать, что это исполнится и в твоей жизни.
2: Моя молитва затягивается намного дольше, чем это обычно. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
3: Продолжай, я слушаю.
2: Почему ты обращаешь внимание на каждое слово? Я же просто совершаю мою ежедневную молитву.
3: Молитва – это особый разговор и общение с Богом. Молитвой ты можешь изменять события, поэтому я обращаю внимание на каждое слово. Продолжай, я слушаю.
2: Я боюсь.
3: Боишься? Чего?
2: Я знаю, что ты скажешь мне после этого.
3: Испытай меня и узнаешь.
2: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
3: А простила ли ты своей подруге?
2: Я так и знала, что ты напомнишь мне об этом. Она получила по заслугам.
3: Но ты молишься. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
2: Я не думала, что это касается меня. Я просто хотела отомстить ей.
3: Но тебе же не стало от этого лучше. Ты потеряла мир. Я думаю, что она хорошая подруга для тебя. Тебе следовало простить ей. А остальное оставь завершить мне.
2: Что завершить?
3: Вначале ты должна простить ее. Потом я прощу тебя.
2: Это нелегко. Но я должна простить. Я благодарю тебя за беседу со мной. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

0: Из этого примера молитвы «Отче наш» давайте возьмем полезные уроки для себя. И сейчас попросим помощи у Бога для этого.
1: Отец наш Небесный, помоги нам слышать голос Твой и быть послушными Тебе. Аминь.

армию я, мне говорила мама. Осторожно, лужа, а здесь яма. На руки не раз меня брала, где я не могла пройти сама. Вредные привычки — это лужи, это те же ямы, только глубже. Если в детстве нас не уберечь, то оттуда тяжело извлечь. Силой Божией, братья и сестрички, прогоняйте вредные привычки.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Не пойду я к маме, не пойду.
4: Ириша, это нечестно, ты сама должна все сказать.
3: Мне страшно.
4: Книгу портить не боялась, осознаться слабо.
3: Мариш, ну скажи ты, скажи, что Ириша, мол, виновата. Она раскаивается, больше так не будет.
4: Я? Но почему я? Я картинки из книг не вырезала, почему мне теперь все объяснять?
3: Маришечка, ты ведь друг настоящий? Ну выручи меня, я боюсь.
4: Ты провинилась, значит, ты должна все и объяснить.
3: Слушай, а может, мама не заметит?
4: Ириша, она уже давно заметила.
3: Почему ты так думаешь?
4: Потому что эта книжка у мамы на столике лежала. И кто тебя просил именно из нее вырезать картинки?
3: Там были такие красивые рисунки. Должна же я была что-то в свою анкету наклеить.
4: Да, а теперь что делать?
3: Я не знаю. Маришечка, придумай же что-нибудь.
4: Ладно, не трусь. Единственное, что я могу для тебя сделать, так пойти с тобой к маме.
3: Ты меня за руку будешь держать?
4: Буду, пойдем.
3: Мамочка, мам!
4: Говори, ты что, совсем язык проглотила?
5: Что случилось? Что вы такие перепуганные?
4: Мама, в общем, Ириша хочет тебе кое в чем сознаться и попросить прощения.
3: Да.
4: Так вот.
5: Я слушаю тебя, Ириш.
4: Короче говоря, она взяла твою книгу и вырезала оттуда картинки.
5: Из моей книги? Но зачем?
3: Чтобы просто...
4: Чтобы вклеить их в анкету.
5: Ириша, но ты ведь знаешь, что из книг нельзя ничего вырезать.
3: Да, я знаю, но понимаешь...
4: В общем, она сознает свою ошибку и просит у тебя прощения.
3: Да, прошу.
5: Так, но что же Ириша сегодня такая молчаливая? Это на тебя, доченька, не похоже.
4: А ей страшно было во всем сознаваться.
5: Сознаваться страшно, а книгу резать ты не боялась?
4: Мама, ну ты ее прости, пожалуйста.
3: Да, мам, ты меня прости, я больше так не буду.
5: Я тебя прощаю. Но все дело в том, что книга эта не моя, а библиотечная. И тебе, Ириша, придется объясниться с библиотекарем.
3: Ой, ужас, что же я ей скажу?
5: Ты ведь слышала, что говорила Мариша? Но сделать это придется теперь уже тебе.
3: Мамочка, пощади, я умру со страху.
5: Я понимаю, что все это довольно-таки неприятно. Но это еще не все. Эту книгу в библиотеку вряд ли возьмут в таком виде. Так что за нее ты должна будешь заплатить.
3: Ну, мам, где же я возьму деньги?
5: Если я не ошибаюсь, ты копишь на роликовые коньки. Пожалуй, придется с этим немного повременить.
3: Ладно, ладно, я готова все отдать, только бы никому ничего не объяснять.
4: Не трусь, Ириша, я пойду с тобой.
3: Ой, Маришечка, ты настоящий друг.
5: Да, Мариша просто молодец. И что бы ты без нее делала, а, Иришка?
4: Куда деваться, сестра ведь?
5: Берите книгу и идите в библиотеку.
3: Ужас какой, ну я и натворила. Ладно, пойдем, Мариш. Вот и библиотека, пришли. Слушай, Мариш, а может, давай Гоше все расскажем? А он эту книжечку тихонечко на полочку поставит.
4: Давай Гошу звать. Но такую книгу сдавать в библиотеку все равно нельзя.
3: Да, пожалуй.
4: Гоша, Гошенька.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Девочки, привет, рад вас видеть.
4: Привет.
6: А что это с Иришкой? Она не заболела случайно?
4: Нет, но у нее проблема, сейчас она все тебе расскажет. Ириш, ну говори же.
6: Что-то она не может и слова вымолвить, что случилось?
4: Она опять язык проглотила. Объясняю, Ириша испортила библиотечную книгу, а теперь попросить прощения боится.
6: Все ясно, а я и не знала, что Ириша у нас такая трусишка.
3: Слушай, Гоша, я и сама не знала, что это так страшно сознаваться. Спасибо Марише, что она меня не бросила.
6: Да, это важно иметь такого друга, который может поддержать в трудную минуту.
3: Но почему же мне так тяжело об этом говорить?
6: Знаете, девочки, попросить прощения – это действительно подвиг.
4: Тоже мне подвиг.
6: Ты не смейся, это правда. Не всякому под силу признать свой грех и покаяться в нем. И поэтому хорошо, если есть такой человек, который будет рядом в трудную минуту.
3: Я даже не думала, что могу так испугаться.
6: Это неудивительно. Дело в том, что грех лишает вас смелости. Если вы делаете что-то плохое, вас начинает говорить совесть.
3: Да, это точно. Она не просто говорит, она кричит.
4: Она, может быть, и кричит, но ты почему-то молчишь.
6: А ты, Мариша, правильно сделала, что не оставила Иришу в этой ситуации. Хорошо иметь друга, который не бросит тебя в беде или в болезни, когда тебе страшно или когда ты в чем-то сомневаешься.
4: Да, я, в общем, ничего такого не сделала. Просто была рядом, но еще и молилась.
3: Ты обо мне молилась?
4: Да, я просила у Бога, чтобы тебя не сильно ругали.
3: Маришечка, да ты еще лучше, чем я думала.
4: Да ладно, чего уж там.
6: А вот молиться, если твоему другу трудно, это лучшая помощь. Если человек в беде, мы не всегда можем ему помочь. Но Бог может все. Есть в Библии история, которую я хотел бы вам прочесть.
3: Прочти, Гошенька, мы так любим твои истории.
6: Только истории эти не мои, это Слово Божие. Давайте откроем Библию. Однажды пришел Иисус в город Капернаум. Люди обрадовались приходу учителя. Иисус вошел в один из домов.
3: И он пошел к кому-то в гости?
6: Да, он остановился в этом доме, чтобы говорить с людьми о Царстве Небесном. Люди любили слушать этого необычного, не похожего на всех учителя. Поэтому тотчас собралось много народу. И так, что уже и у дверей не было места. И он стал говорить.
4: Хотелось бы и мне послушать, о чем говорил тогда Иисус.
6: Обычно Иисус говорил людям о любви. О том, что Бог Отец хочет, чтобы люди жили вечно. Ведь Он очень любит их. Люди еще никогда не слышали таких слов. Поэтому желающих послушать становилось все больше и больше. Но вот к дому подошли 4 человека. На носилках они принесли бедного, больного человека.
3: Этот человек не мог ходить?
6: Этот мужчина был парализованным. Или, как говорит Библия, он был расслабленным. Он не мог сам двигаться уже многие годы. Наверное, эти друзья не первый раз приносили своего товарища в надежде, что он исцелится. Уже многие врачи пытались его вылечить, но все зря.
4: Да, эти друзья молодцы, не бросили больного в беде, а пытались ему помочь.
6: Это и есть настоящая дружба. Так и в этот раз они принесли своего друга к тому, кто не только учил народ, но и исцелял болезни. Все в Капернауме слышали о чудесах, сотворенных Иисусом.
3: Гоша, ну ты говорил, что в этом доме было много людей. Наши друзья смогли пробраться к Иисусу?
6: Людей было действительно очень много. Носилки с больными было невозможно пронести сквозь толпу. И тогда друзья решили разобрать кровлю дома, в котором находился Иисус.
3: То есть они проломили крышу?
6: Да, эти друзья верили, что Иисус может помочь их больному товарищу. Итак, прокопав крышу, они спустили носилки, на которых лежал расслабленный.
4: А что Иисус? Надеюсь, он не очень рассердился?
6: Иисус увидел в этих людях веру, ведь мужчины не просто принесли к нему своего больного друга. Они верили, надеялись, что Иисус обязательно ему поможет.
3: И что, Иисус вылечил его?
6: В Библии написано, Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи